0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
0: Россия продолжит регулярно наносить массированные удары по украинским военным объектам. Целями станут предприятия и структуры, которые напрямую обеспечивают боеспособность ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы МИДа, российская армия выполняет задачу, которую ранее поставил президент Владимир Путин. Так Лавров прокомментировал масштабную утреннюю атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье.
1: О Ближнем Востоке.
0: Президент США Дональд Трамп считает, что подписание меморандума о взаимопонимании США стало капитуляцией для Исламской Республики. Об этом сообщает портал Axios. По словам главы Белого дома, американские войска в полной мере нанесли Ирану военное поражение. Кроме этого, Трамп заявил, что ВС США самые мощные в мире. При этом Википедия назвала иранскую сторону победителем в войне с США и Израилем. 18 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании в виде 14 пунктов. Подписанный документ не означает окончание войны между странами. При этом Трамп заверил, что США возобновят атаки на Иран, если соглашение будет нарушено.
1: О льготах.
0: С 1 июля в программе льготной семейной ипотеки ожидаются изменения, которые затронут размер максимального кредита и расширят возможности для приобретения жилья. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев. Он отметил, что действующие ограничения уже не отвечают рыночной ситуации, поскольку за последние годы рост цен на недвижимость сделал текущие лимиты недостаточными для покупки жилья семейного формата. По словам Кошелева, увеличение кредитных лимитов позволит семьям приобретать недвижимость, соответствующую их реальным потребностям.
1: Выплатах.
0: В России предложили ввести налоговый вычет в размере до 400 тысяч рублей на свадьбу. Это станет своеобразным свадебным подарком от государства. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Нечаев. Парламентарий уточнил, если этот вычет умножить на 13% НДФЛ, получается максимальный возврат от 52 тысячи рублей. Но если свадебные расходы не достигают этого лимита, то и компенсация будет меньше.
1: О технологиях.
0: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что регулярно использует нейросети в повседневной работе для различных задач. Об этом он сообщил в интервью телеканалу France 2. При этом Макрон подчеркнул, что не передает выполнение своих обязанностей инструментам ИИ и не перекладывает на них принятие решений. Лидер США Дональд Трамп часто пользуется нейросетями. Он опубликовал ИИ сгенерированное изображение, на котором 8 бывших американских чиновников изображены в тюремных робах. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Рекордный налет. Украина атаковала Москву второй раз за трое суток по НПЗ в Капотне. Обе девочки ранены, одна в тяжелом состоянии. В Брянской области украинский дрон «Камикадзе» целенаправленно ударил по машине с детьми. Литр бензина за 100 рублей. ФАС направила запрос о ценах частной сети АЗС Московского региона. Об этих и других новостях далее. Почти 1000 беспилотников сбило за сутки ПВО наших вооруженных сил. Над Москвой было нейтрализовано почти 200 из них. Атака шла волнами. Ковер одновременно был введен во всех московских аэропортах, а также Калуга, Пенза, Саратов, Нижний Новгород, Нижнекамск. Зенитчики и расчеты радиоэлектронной системы РЭП, радиоэлектронной борьбы, отработали в максимальном темпе, пишет наш военкор Александр Коц. Статья об этом на сайте КП.ру. В блоге Александра. С нами на связи. Саша, приветствую.
3: Да, приветствую.
2: Что, что можем сказать по ситуации? Как-то сразу несколько тем. Ну, во-первых, наверное, действительно стоит начать с того, как отработала наша... Да, мы видим, конечно, эффектные какие-то картинки, но всегда должны говорить о том, что есть те люди, которые обеспечивают безопасное небо над нашей головой, хотя, видимо, с каждым днем им все сложнее и сложнее.
3: Ну, сложнее, да, потому что растут возможности у нашего противника, не без помощи его западных партнеров, которые обеспечивают ему и производство, и элементную базу, и комплектующие, и целеуказания, и разведданные, и спутниковые снимки, и спутниковое сопровождение, и очень много чего еще. Конечно, сама по себе Украина не дошла бы до такого технологического уровня, да, но вот теперь дошла и будет дальше увеличивать свои возможности, поэтому я не хочу как-то сгущать краски, там кого-то пугать, но надо быть готовым к тому, что это не первый и не последний налет, и цели будут разные. У нас в московском регионе сконцентрировано много разных интересных для врага, не обязательно только для Украины, да, но и там для той же Британии, для той же Германии интересных объектов, которые они могут украинскими руками попытаться атаковать. Я думаю, что осенью, там под зимний период, начнутся попытки бить по энергетике, по теплоэлектроцентралям и прочее, прочее, да.
2: И по мостам, вот, наверное, но, да, то, о чем мы говорим, вот, ну, про мосты в Киеве.
3: По мостам, там, не знаю, там в московском регионе имеет ли смысл тратить дроны на это, хотя как рано или поздно у них появится баллистика, может, и попробуют, да. Ну, вот, но тем, кто сейчас заламывает руки, там рвет последние волосы на голове, я бы все-таки обратил внимание, что было сбито, сейчас эта цифра уже под 1000 дронов, и я думаю, что львиная доля из этой 1000 летела как раз на Москву. Просто она была сбита, эта 1000 не в московском регионе, не в столичном регионе, а в областях, которые стоят по пути в Москву, то есть сбивали там и в Брянской, и в Калужской, и в Тульской областях, да, это все как бы по пути в Москву, так-то эта вся 1000, может, и предназначалась для столицы, и там только в столичном регионе, да, около 200 уже сбито дронов, там 194, по-моему, на эту минуту, но это очень серьезный результат, и если из 1000, там, 5 или 6 долетели до НПЗ, ну, мне кажется, это вообще просто шикарный результат работы нашей противовоздушной обороны, которая вместе с войной, вместе с армией, вместе со страной, вот все эти 4,5 года эволюционирует и как бы рождается из войны, да, что называется. То есть у нас вся система нынешних ПВО, в том числе в Москве, а это образцово-показательное, потому что здесь в одну систему заведены и там бывшие гаражные стартапы, да, и серийные какие-то военные производства, и операторы дронов-перехватчиков, и МОГИ, и Министерство обороны, и Росгвардия, и ВКС, и как бы все это работает, да. Если бы это не работало, до Москвы бы долетело сегодня 200 дронов, да.
2: Саш, ну вот когда говорят, да, извини, что перебиваю, когда говорят о том, что вот, и ты пишешь, что это второй прилет по НПЗ за трое суток, да, то есть говорили о прощупывание возможностей максимальных нашей ПВО столичной, и теперь вот будто бы, значит, они ее прощупали, пределы возможностей выяснили, и дальше с нарастанием беспилотников этих пролетов будет все больше и больше.
3: Ну, я не думаю, что они там каждый раз будут, и каждую ночь имеют сейчас возможность запускать по 1000, может, там раз в два в неделю будет. Я просто сказал бы и москвичам, и гостям столицы, не все из них, правда, хорошо по-русски говорят, что вы очень помогаете врагу наносить следующие удары, потому что каждый ваш кадр, каждая вот эта вот съемка, фото, видео, это все закладывается в искусственный интеллект, все анализируется системой Palantir, которая выдает потом нашему врагу маршруты, там, не знаю, как пикировать, угол захода, угол атаки. Все это, я вас уверяю, анализируется лучшими умами военными нашего потенциального врага, я имею в виду, там, коллективный Запад или НАТО, или как хочешь его называя, и все выдается, все рекомендации нашему врагу Украине, которая с учетом всех этих видео, с учетом там пропавших на радарах точек, да, все это анализируется и выдается оптимальные маршруты так, чтобы можно было дойти до цели. Это не обязательно там какая-то прореха, да, в обороне ПВО. Ну, может быть, разрядилась там где-то чем-то, да. Не было на тот момент ракет или МОГИ перезаряжались, и вот прошли 5 дронов. Но вот все анализируется системно. И, собственно, телеметрия с самолетов, да, к которой они имеют доступ через спутники, ну, то есть они видят, что вот здесь вот было сбито 100 дронов, да, на вот этом направлении, там, условно говоря, с запада не получилось. С юго-запада прошли 5 дронов, будем давить там. И массой можно продавить любую ПВО. Нет такой ПВО, которая бы защитила защитила от всего. Вот, поэтому, собственно, и вот призываю все-таки всех, раз уж у нас нет каких-то юридических ограничений для съемок ударов, работы ПВО, там, последствий ударов, то давайте все-таки как-нибудь... не знаю, самоцензуру, что ли, включать, да?
2: Ну, Саш, понимать... говорят, что сколько бы мы ни включали самоцензуру, это, ну, тоже наблюдение того, о чем сегодня много пишут, что ценные специалисты, которые, как ты говоришь, не очень хорошо говорят по-русски, очень хорошо снимают и пересылают при необходимости все, куда надо, там Бог его знает, куда они что пересылают.
3: Ну, да. то же самое было, к примеру, и очень быстро закончилось в Арабских Эмиратах, когда была, значит, операция, да, США против Ирана, Иран отвечал, и тоже всякие и туристы, и ценные специалисты снимали все это на видео, на фото, выкладывали в ТикТок, и как только там первые 5 человек были посажены в каталажку, тут же все эти съемки прекратились. Просто было жесткое наказание для тех, значит, кто снимал, да, ну, там, показательно, да, и какая-то информационная кампания, которая шла параллельно этому наказанию, соответственно, все об этом узнали. Вот я не знаю, почему мы до сих пор до этого не дошли. У нас в отдельных регионах есть запрет на съемку.
2: Да.
3: Всему этого дела, там, в Крыму, например, вот, а в целом по России пока не дошли.
2: Ну, и пока все обсуждают, да, вот итоги в столичном регионе, дрон «Камикадзе» целенаправленно выслеживал и ударил по машине в Брянской области, в которой ехала мама с двумя дочками. Мама как могла пыталась увернуться от удара, вот, ехала, но, к сожалению, безуспешно, пишет губернатор. Две дочки 10-11 лет, обе пострадали, одна в тяжелом состоянии. Каждый день уже, к сожалению, вот история с белорусским автобусом, Александр Григорьевич Лукашенко прокомментировал, естественно, тоже, да, вот Брянская область. И опять...
3: Ну, это приграничный, да, дроновый террор, который продолжается на протяжении нескольких лет. То есть тут вообще ничего нового. И я вот в Донецке сейчас нахожусь, наблюдаю примерно то же самое. Вот вчера я вернулся с одной из трасс, да, по которой долбит постоянно противник. Оказывается, сразу после нас, вот когда мы уехали из той точки, из-под Волновахи, была атакована фура с фруктами, которая там просто сгорела посреди дороги, перегородив две полосы. И вчера же там была атакована еще гражданская машина. Ну, то есть, если посмотреть, там, условно говоря, открыть там канал «Макс» Александра Шуваева в РИО, исполняющего обязанности Белгородской области, то можно увидеть, что там в Белгородской области, прям в городе, по фуре ударили, водитель погиб. Там вообще 90 атак на регион зафиксировано. Это, да, за сутки, да? И из них там 10 раз враг применял авиацию и артиллерию, и там 9 пострадавших, 1 погибший. Это просто вот ежедневное уже, к сожалению, превратилось в рутину, да, в приграничье. Я не думаю, что там в Курской области или в Брянской чем-то статистика отличается. Поэтому, ну, это вот, к сожалению, да, наша новая реальность, а удары по Москве, они будут, надо готовиться, ну, вот к этому, и воспринимать это как наша новая норма, к сожалению, потому что идет война.
2: Спасибо, спецкор, военкор «Комсомольской правды», член СПЧ Александр Коц был с нами на связи. Подробности в блоге Саши и на сайте kp.ru. Ну, а ФАС направила запрос о ценах частной сети АЗС «Нефтьмагистраль». Бензин под 100 рублей. Почему? Об этом через пару минут.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
1: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить государственную думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
2: Итак, Федеральная антимонопольная служба проверит сеть АЗС ТД «Нефть Магистраль». Утром водители жаловались, что они, водители, резко подняли цены на топливо сразу после атаки беспилотников на Москву. Кадры, в общем, фотографии заправок есть. В двух словах, и практически все виды топлива, 92-й, 95-й, под 100 рублей, ну, почти 100. Значит, АЗС должна сеть предоставить информацию службе о средневзвешенной цене на бензин, дизельное топливо, объемы их реализации на заправках, а также направить данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива. В сообщении ФАС сказано, что запрос направлен в рамках наблюдения за ситуацией на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства. Но дело в том, что, надо сказать, не только «Нефтьмагистраль», судя по фотографиям пользователей, этим утром отличилась, и на многих из них вот цены как-то резко так и подвзлетели. При этом говорится, что крупные сетевые заправки, стоимость не менялась, но повышенный спрос наблюдается. Сейчас все АЗС в столичном регионе работают штатно. Нефтепродукт поставляется в город в обычном режиме, сообщают местные власти в связи с поступающими запросами. Главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев. Владимир Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Вот, насколько мы понимаем, сама «Нефтьмагистраль» в лице своего совладельца говорит, что стоимость увеличилась, потому что топливо везут из Белоруссии. Вот было бы лучше, если бы мы просто закрылись, крутимся как можем. А в чем причина? Действительно, везут издалека, да, говорят, уже чуть ли не паромами куда-то привозят, или где-то жадность срабатывает, или производство вот того самого Евро-5 стандарта теперь дороже, потому что разрешили производить Евро-3, и вроде как тогда Евро-5 дороже. В общем, ждем от вас разъяснений.
5: Ну что ж, давайте по порядку. Если говорить о ситуации на рынке, мы все видим, что действительно на рынке сейчас у нас ситуация сложная. Цены на топливо растут. В некоторых регионах даже наблюдаются на отдельных АЗС ограничения по отпуску топлива. И здесь совпало сразу несколько моментов. Прежде всего, ну, традиционно лето – это сезон устойчивого повышенного спроса на топливо. Естественно, объем его потребления растут. В этом плане государство подготовилось, как говорит Минэнерго, были сформированы достаточно большие запасы топлива. Но мы видим и непрекращающиеся налеты украинских дронов на российские НПЗ.
2: И на запасы тоже, видимо, да?
5: И на запасы тоже, потому что Украина пытается выбивать не только мощности по производству топлива, но и нефтебазы. И, как мы видим, опять же, в Крыму и на новых территориях они бьют по бензовозам, стараясь перекрыть топливную логистику. Соответственно, те запасы, которые были сформированы, те объемы производства, они как бы несколько с запасом эту ситуацию учитывали, но напряжение достаточно велико, как мы видим, поэтому, предположим, прилетело что-то по какому-то НПЗ, он в любом случае для того, чтобы ликвидировать пожар и убрать его последствия, восстановить там установки, которые могут быть повреждены, на какое-то время он прекращает работу. Пусть ненадолго, но это вносит некий хаос в логистику топлива. То есть, соответственно, те бензовозы, которые должны были с какими-то партиями топлива поехать и куда-то их отвезти, они, естественно, не едут в этот день, они ждут, пока будут восстановлены производственные мощности, чтобы снова загрузиться и поехать. Вот эти вот логистические проблемы, они, конечно, несколько сбивают график снабжения, ну и плюс ко всему тут возникает момент ажиотажа. Это примерно как было с гречкой, когда вдруг почему-то все решили, что гречки явно будет не хватать. Помните эту ковидную историю, когда везде пропала гречка? То есть гречки было много, запасы ее были, но поскольку все кинулись ее покупать, то на такой объем там склады и магазинные сети были просто не рассчитаны. Вот здесь сейчас происходит то же самое, это вот можно рассмотреть на примере АЗС крупных компаний и независимых. Поскольку крупные компании имеют соглашение с правительством о сдерживании темпов роста цен на бензин не выше темпов инфляции, то, соответственно, на своих АЗС они как бы эту функцию выполняют. И, как вы справедливо заметили, видно, что на независимых АЗС, которые не принадлежат там Роснефти, Лукойлу, Газпромнефти, Татнефти, цены растут быстрее. Потому что у этих АЗС нет никакого соглашения с правительством, и они руководствуются исключительно собственной экономической целесообразностью, а зачастую где-то действительно жадностью. И ФАС, скорее всего, эти все моменты проверит. Соответственно, получается, когда потребитель видит, что на какой-то АЗС цены выше, он, естественно, едет на ту, где цены ниже. А это, как правило, АЗС крупных компаний. Они тоже имеют определенный запас топлива, рассчитанный ну, на какой-то темп потребления и на какой-то временной лаг. Если вдруг все едут туда, выстраиваются в очередь и выметают там весь бензин, он, естественно, заканчивается. А бензовоз по графику должен, условно говоря, приехать завтра. Из-за этого появляются вот эти самые таблички «топлива нет», из-за этого появляются панические какие-то выкрики насчет того, все пропало, и здесь тоже бензина нет. Ситуация катастрофическая. Нет, не катастрофическая. Она напряженная. Это мы хорошо видим. Другое дело, что сейчас все и правительство, и Минэнерго, и ФАС, и крупные нефтяные компании предпринимают все усилия для того, чтобы эту ситуацию нейтрализовать. И прежде всего, наверное, ну, стоит действительно понимать, что ситуация временная. Я напомню, что в прошлом году была примерно сходная ситуация, только масштабы ударов по российской топливообеспечивающей инфраструктуре были меньше. Но, тем не менее, действительно, у нас в июне были сложности, в июле как бы ситуация несколько потухла, а, по-моему, к августу в целом она, по большому счету, наладилась. Поэтому, я думаю, здесь, скорее всего, будет то же самое, то есть те моменты, которые сейчас происходят с ограничениями временными на некоторых АЗС с отпуском бензина, так или иначе, они все равно, как бы, я думаю, в какой-то перспективе закончатся. Да, что же касается цен на топливо, то, ну, тут, наверное, стоит ожидать роста. Другое дело, что, скорее всего, усилия, которые предпримет государство, оно понизит темп этого роста. Но рост, скорее всего, будет продолжаться. И здесь, наверное, дело не только в том, что лето, неплановый ремонт НПЗ и так далее. Это, в принципе, общемировая тенденция. Энергия дорожает везде. Это касается не только России, но и всего мира. Если же говорить о том, что Россия, скажем, как крупный производитель нефти и нефтепродуктов, почему же вот у нас при таких объемах добычи нефти, таких объемах производства топлива растут цены, ну, здесь, наверное, стоит вспомнить про то, что у нас в каждом литре бензина порядка 70% это налоги. У нас достаточно высокая налоговая нагрузка на отрасль, и поскольку Минфин, скажем, предпринимает все усилия для того, чтобы бюджет пополнить, а нефтегазовая отрасль всегда была крупным поставщиком налогов и достаточно эффективным, то вряд ли на наши нефтяные компании налоговая нагрузка снизится, и, скажем, вот этот процент налогов литое топливо сократится. Скорее всего, здесь система продолжит работать так, как она работает сейчас.
2: А вот вопрос по нашим НПЗ. Как бы говорить, что наладится. А означает ли, что технологические НПЗ или вот резервуары для хранилища можно... Ну, вот вопрос. Их можно довольно быстро восстановить. Вот это так или нет?
5: Почему из Беларуси? В принципе, это так. В принципе, это так, потому что, я напомню, в прошлом году западные СМИ все удивлялись по поводу того, как же быстро российские переработчики ухитряются восстанавливать НПЗ после удара. Тут еще дело в том, что за прошедшее санкционное, скажем так, время нефтяные компании смогли достаточно серьезно импортозаместить технологии переработки нефти и производства топлива, и, соответственно, у нас, в принципе, в основном есть необходимый набор запчастей и технологий, которые позволяют восстанавливать то, что повреждено в ходе атак. Поэтому, ну да, действительно, заводы останавливаются на время там, ликвидации последствий ремонта, и потом достаточно быстро в целом запускаются.
2: Но недешево, наверное, все равно это, да, дрон копеечный, а восстанавливать все-таки стоит денег. И хотел с вас спросить по НПЗ в Капотне. Вот он, не знаю, какую часть вот рынка он обеспечивает или насколько чувствительное вот попадание по нему? Теперь как-то надо из других НПЗ привозить в столичный регион или это не проблема? Как вот с этим ситуация?
5: Ну, дело в том, что такого механизма, когда НПЗ обеспечивает только тот регион, в котором он расположен, его никогда не было, нет и не будет. Все крупные НПЗ так или иначе снабжают не только тот регион, где они находятся, но и соседние. Поэтому московский НПЗ обеспечивал, ну, где-то, наверное, треть потребности топлива в московской агломерации, а все остальное отправлялось по другим регионам, и более того, точно так же работают и другие НПЗ в соседних областях. То есть Нижегородский НПЗ в том числе поставлял топливо на московский рынок. Соответственно, Рязанский НПЗ также, поэтому здесь все время происходит обмен. Что же касается Белоруссии, ну да, действительно, белорусский бензин мы закупаем. В силу того, что у нас на нашем рынке сейчас происходит вот такая трудная ситуация. Другое дело, что белорусский бензин дороже, поэтому и продажа его на АЗС тоже обходится, ну, как бы в более высокую цену.
2: Спасибо большое. Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал».
1: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
6: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
7: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
8: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров об экономическом крахе Украины.
11: Никакие инвестиции в страну не придут, если в этой стране не будут созданы условия для развития, для сотрудничества.

0: какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, основанного на заслугах, подчеркивал он.
1: О вооружениях.
0: Вооруженные силы Норвегии предлагают оснастить новую бригаду в области Финнмарк, граничащей с Россией, старыми танками «Леопард», потому что на новые нет денег, сообщает норвежская телерадиокомпания НРК со ссылкой на документ ВС. В августе прошлого года Минобороны Норвегии сообщила, что в граничащей с Россией области была сформирована новая военная бригада на фоне нестабильной ситуации в сфере безопасности. Сейчас в Норвегии две бригады, однако в будущем будет сформирована третья бригада.
1: О Москве.
0: Три дома из фильма «Еще люблю, еще надеюсь» обновили в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда капремонта Москвы. Речь идет о домах под номерами 5, 7 и 11. Специалисты обновили фасады, отремонтировали входные группы, произвели работы по ремонту цоколей, привели в порядок балконы. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки. В Москве в пятницу облачно, дождь, ожидается гроза, плюс 14, плюс 21. В Санкт-Петербурге в пятницу облачно, плюс 13, плюс 20. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. В безопасности, диверсификация поставок России и АСЕАН договорились наращивать сотрудничество в энергетике. Билет в один конец. Почему китайцы массово сбегают в круизы в никуда? И миллионы на слух названы 5 треков, которые свели с ума отечественные чарты. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Россия и страны АСЕАН договорились усилить сотрудничество в сфере энергоперехода, говорится в совместном заявлении по итогам саммита в Казани. Стороны намерены работать над безопасностью и диверсификацией поставок энергии через расширение торговли, инвестиций и долгосрочных партнерств в сфере нефти, газа, СПГ, электричества в рамках рыночных принципов и национальных законов. Саммит приурочен к 35-летию диалоговых отношений, проходит с 17 по 19 июня. Четыре документа на саммите АСЕАН приняли Владимир Путин. Лидеры входящих стран, среди них Казанская декларация. В ней закреплены совпадающие подходы России и АСЕАН по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества. Также принят план действий по реализации партнерства России и АСЕАН до 30 года. Ну и совместное заявление о сотрудничестве в области культуры. С нами макроэкономист, директор по внешним коммуникациям Neft Research, автор телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрий Прокофьев. Дмитрий, приветствуем.
3: Здравствуйте.
2: Не так часто слышим про АСЕАН. Ну, уместно ли здесь говорить или корректно ли об экономической выгоде России? Вот от принятых решений про что это? Опять мы слышим нефть, газ, не хватает леса и металлов.
3: Слушайте, ну, неудивительно, что слышите меньше, чем хотелось бы, потому что вы знаете, сколько весь объем торговли России и всех стран АСЕАН вместе взятых?
2: Сколько? Или с чем сравнить можем?
3: Нет, ну с чем можно сравнить? Значит, по данным 25 года, это 22 миллиарда долларов.
2: А что-то не очень.
3: То есть с Китаем это в 20... Это, да, это в 10 раз меньше, чем с Китаем. Ну, то есть больше, чем в 10, там, как считать. Вот. Но базово это в 10 раз меньше, чем с Китаем. Это сопоставимо с торговлей там до 22 года с какой-нибудь средней европейской страной одной, да? Ну и, скажем так, миллиард, значит, это, наверное, на поддержку приоритетного сектора российский бюджет тратит такие деньги, ну, я не знаю, в неделю, может быть. Вот, то есть здесь вот история о том, что пока объемы этого сотрудничества очень невелики. А... Это значит, что, да, низкая база, можно это развивать, безусловно. И, кстати, очень важный момент, что вот глава ТППРФ Сергей Катырин очень много раз подчеркивал, что потенциал на самом деле остается значительным, потенциал больше, чем реалии. Вот пока так.
2: А в чем тогда ценность этого АСЕАН? Говорят же, что это стремительно растущие экономики, там под 700 миллионов человек, значит, они какие-то что-то куда-то...
3: Это стремительно растущие экономики, как действительно, ну, быстро растущие экономики, стремительно они росли, сейчас они просто растущие, которые и глубоко интегрированы в глобальную экономику, которые в огромной степени завязаны на Китай, на

0: Европу и на Штаты, да, их экономики очень сильно интегрированы, и они растут именно за счет вовлечения своих экономик в глобальные процессы, за счет разделения труда. Вот эта история, да, это экономики, которые ни в коем случае не стремятся к какой-то геополитической изоляции и фрагментации, да, они получают огромный, да, они получают рост именно за счет вот этой вот global, да, но за счет globalization, вот mm-hmm. так. Поэтому каким-то образом ситуации жертвовать вот теми бенефитами, которые они получают от глобализации, никто из них, конечно, не будет, потому что их экономический рост – это производная от экономического роста Европы, Штатов, ну и Китая тоже, с которыми они в гораздо более тесном партнерстве находятся. Просто и в силу географических причин, и геополитических, и, скажем так, исторических тоже.
1: Хорошо. Вот когда мы говорим о каких-то крупных взаимоотношениях, с Китаем, да, когда вот принимают какие-то декларации, интересно тоже, вот вы вспоминаете суммы взаимооборота торгового там с Западом теперь нет и так далее. А здесь вот АСЕАН, форума, что им, вот мы им что? Только нефть и газ, как всегда? И что они нам? Вот,
0: значит, мы им нефть и газ, да, потому что по данным, по официальным данным, вот последние, которые у меня были на глазах, это данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, что вот разворот российского экспорта на восток, это разворот именно нефти и газа, да, то есть по-прежнему в структуре российского экспорта доминируют нефть и газ, минеральные ресурсы, а в импорте, в российском импорте это машиностроение, станки там и так далее, технологичные товары. Но мы понимаем, что в АСЕАН есть страны, которые, если, например, там Китай может поставлять там продукцию своего машиностроения, то Малайзия нет. Сингапур, с другой стороны, это колоссальный финансовый хаб, да? Колоссальный финансовый хаб, через Сингапур ведется огромное обслуживание вот доли российского нефтегазового экспорта, вот который идет в страны Юго-Восточной Азии, да, обслуживается в Сингапуре. АСЕАН сложный, АСЕАН диверсифицированный, и как самый всякий сложный такой союз, он, безусловно, дает возможности, он может предъявить спрос на российские технологии, в том числе и, конечно, на технологии в сфере вот энергетики, не просто на нефть и газ, но и на технологии энергетики и на науку, да, то есть то, что вот у России есть ведь огромный задел компетенций в атомной энергетике, в том же самом, в нефтепереработке, в этом развитии, да, у нас есть вот, у нас есть физтех, да, один из МФТИ, там, один из столпов мировой науки. Вот эта продукция, конечно, если бы удалось заинтересовать вот этих партнеров из этих стран, это в долгую, это такая история в долгую. И вот здесь могли бы быть, называются такие прорывные какие-то истории. Но, повторю, здесь пока еще база очень низкая для развития.
1: Да, ну, то есть вот потенциал есть, да, но на какой-то стартовый, на каких-то совсем...
0: Он да. пока, да. Здесь нужно, конечно, работать, надо туда выходить на российские, только вот российско-технологические товары, технологии, российская наука, да, это то, что может быть там востребовано в долгую. А нефти и газа в мире много, и, соответственно, сейчас после там деэскалации в Армузском проливе станет еще больше.
1: Да, спасибо. Дмитрий Прокофьев, макроэкономист, директор по внешним коммуникациям Нефт Ресерч, автор телеграм-канала «Деньги и писец». Рабочий выгорает тур. Если вы не бьетесь в истерике у кулера, с вами явно что-то не так. Пришла статистика. Почти половина наших людей регулярно испытывает лютый стресс от своих задач, а каждый десятый вообще застрял в вечной панической атаке. И вишенка на этом выгоревшем торте абсолютно спокойна. У нас всего 2% наших сограждан. Судя по всему, это буддийские монахи, которые случайно устроились на удаленку и до сих пор не поняли, чего от них хотят. Далее с ведром валерьянки, уже трясущиеся от стресса, Виталия Осипова.
2: Почти половина россиян часто испытывают стресс на работе. Об этом заявили 45% работающих граждан. А чуть больше 10% находятся в состоянии стресса постоянно. Более половины россиян заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе только 2% опрошенных. По словам экспертов, количество стресса, испытываемого людьми на рабочем месте, растет уже не первый год по всему миру. Зачастую люди просто не поспевают за экономическими изменениями, развитием технологий и чувствуют постоянную необходимость обучаться, чтобы не снизить квалификацию и не остаться без работы. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова.
3: Стресс в целом в мире, не только в России, он сейчас повышен. Это связано с такими факторами, как изменение экономики, постоянные изменения в целом в мире, новшества, автоматизация, роботизация и так далее. Люди варятся в этом информационном поле и испытывают на себе дополнительное давление. То есть это постоянное ощущение вот этой нестабильности, кризиса, смены технологий, необходимости обучаться. То есть это все подстегивает людей испытывать, знаете, и посттравматический синдром. То есть можно держаться какое-то время, накапливать, но в дальнейшем это все, к сожалению, выплескивается.
2: По словам психологов, на сегодняшний день каждый третий пациент на приеме – человек с признаками эмоционального выгорания или синдрома хронической усталости. Лечить такие симптомы нужно своевременно, не допуская развития полноценной депрессии. Эксперты советуют начинать с малого, чаще хвалить себя за проделанную работу и награждать небольшими, но приятными покупками или разными вкусностями. Но если дело дошло уже до выгорания, то стоит срочно уйти в отпуск или даже сменить работу. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказала кандидат психологических наук Анастасия Лосакова.
4: Диагностику делаем, да, то есть если совсем все не в порядке, если больше 2 недель, есть проблемы со сном, несвойственные перепады настроения и есть расстройство пищевого поведения, то уже нужно отпуск любой брать, любым образом, хоть за свой счет, но обязательно отдыхать не меньше недели. Если чувствуется, что хронический стресс такой, который невозможно преодолеть, то все-таки менять место работы, чередовать режим отдыха и труда, потом смена деятельности, то есть должен быть все равно досуг, должен быть спорт, для того, чтобы сбалансировать вот этот момент, понимать, что работа – это далеко не все, это всего лишь часть жизни, да, значимая, но не самая важная.
2: Сами россияне назвали самым популярным способом борьбы со стрессом прогулки. Такой вариант выбирают чуть меньше половины всех жителей нашей страны. Треть предпочитает проводить время с близкими и друзьями, а также лакомиться вкусной едой. Проведение времени с животными как способ борьбы со стрессом выбрала 1/4 работающего населения. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Билет в один конец. Почему китайцы массово сбегают в круизы в никуда? Об этом через пару минут.
5: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Сказано рекламой.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, билет в один конец. Похоже, идеальный план побега от реальности наконец-то изобретен, и придумали его в Шанхае. Но для тех, кто стремительно устал от бесконечных рабочих чатов и красных линий, китайцам дико заимпонировали так называемые круизы в никуда. Схема гениальна в своей простоте. Пассажиры покупают билет, 3 дня и 2 ночи болтаются на роскошном лайнере в открытом море без единого захода в порты, едят поздние ужины, смотрят на артистов и возвращаются туда же, откуда уплыли. Чисто незамутненный детокс от цивилизации, когда буквально некуда сойти с корабля. Наш Юрий Кораблев, человек с максимально говорящей фамилией, похоже, тоже плывет в никуда, правда, в офисном кресле.
10: В Китае запустили туры в никуда. Туристы грузятся на борт морского лайнера в субботу и находятся на нем до утра понедельника. В программе нет остановок в портах, зато есть различные развлечения. Для пассажиров готовят расписание шоу стендап-комиков, магическими представлениями, тематическими вечеринками и поздними ужинами. К тому же для комфорта клиентов заполняемость корабля ограничивают 80%. У подобных круизов никуда уже сформировалась своя целевая аудитория. Средний возраст пассажиров составил 47 лет. Это ниже, чем на традиционных маршрутах. Там показатель держится на уровне 55 лет. По словам экспертов, такой вид круиза вполне вписывается в современную тенденцию. Все больше людей хотят проводить отдых в спокойствии и комфорте, подальше от больших городов. Поэтому у туров никуда может быть большое будущее, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
11: На самом деле это для расширения линейки ассортимента делается. Чтобы, как говорится, шире невод, и те, кто любят организованные туры, тем более, если говорить о Китае, то, конечно, это и речные круизы, я сам бывал там, и морские, культурно-познавательные, и рекреационные, и анимационные. Поэтому то, о чем мы говорим, в никуда, но есть как бы все равно посыл, отдых, сменение обстановки, впечатления, они в основном, конечно, на внутреннего потребителя.
10: Подобный формат также может быть интересен и россиянам, уверены эксперты. Наши граждане уже успели распробовать формат отдыха вдали от цивилизации, например, Монастыринг или Избинг. Однако массовыми круизы в никуда в нашей стране вряд ли станут. Россияне по-прежнему предпочитают проводить отдых либо на море с детьми, либо ездить по экскурсиям, отметил Юрий Барзыкин.
11: Такой формат, он и сейчас у нас есть, но не на круизах, а выезжает в отдаленные местности, экологический туризм, вдаль от цивилизации, выспаться, отдохнуть. Да, такие есть, но опять же, это не подавляющее все-таки большинство. Основной поток у нас, самый большой сегмент, ну сейчас, конечно, пляжные, на отдых, к морю, культурно-познавательные, деловой будет ближе к осени. В общем, все форматы хороши, кроме скучного.
10: Путешествия на круизных лайнерах становятся все более популярны по всему миру. В том же Китае общий пассажиропоток круизных линий в этом году вырос на четверть по сравнению с предыдущим годом. В России в этом году также ожидается прирост примерно на 10%.
1: На отечественном продовольственном рынке настоящий куриный переполох, от которого у экономистов волосы встали дыбом. Шокирующие цифры. Оптовые цены на яйца внезапно рухнули аж 4,5 раза, пробив дно себестоимости в любом курятнике. Производители в панике, но вот долетит ли ценопад до обычных магазинов или сети их не заметят. Василий Воронин сам кудахчет от таких цен.
12: В России резко обвалились цены на яйца. По данным аналитиков, к концу мая десяток яиц первой категории в Москве подешевел до 25 рублей в опте, хотя еще в середине февраля стоил 110. Таким образом, за 3 месяца стоимость снизилась почти в 4,5 раза и оказалась значительно ниже себестоимости производства. Эксперты скептически отнеслись к таким цифрам. Вполне вероятно, что в какой-то момент такая стоимость яиц в опте действительно имела место, но на самом деле эта продукция стоит дороже. Впрочем, к лету цены на куриные яйца действительно снижаются. Это связано с перепроизводством и сезонностью такой продукции. Повлияет это и на розничные цены в магазинах, хотя и не так сильно, как хотелось бы простым потребителям, рассказал радио «Комсомольская правда» эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
13: Снижение в опте есть из-за сезонности, раз, и второе, из-за того, что в России вообще общее перепроизводство яйца. У нас 15-20% яиц, это в принципе лишнее, да, это излишек. Уже поэтому яйцо дорожать не может. Снижение уже пошло, и мы, я думаю, в июне, в июле, в августе увидим другие цифры. Цена в опте, тем более в крупном опте, в принципе, не так сильно, как можно подумать, влияет на цену на полке, потому что после крупного опта есть еще мелкий опт, есть еще транспортировка, есть цепочка посредников и есть торговая сеть, и каждый берет свою маржу.
12: На фоне колебания цен некоторые эксперты вновь заговорили о введении регулирования стоимости яиц. В последний раз с предложением установить ценовую вилку для яиц категории S1 выступили птицеводы в мае этого года. По словам экспертов, понять производителей можно. Никому не хочется работать в минус, поэтому регулирование цен будет особенно актуально летом, когда цены на яйца падают, а также зимой, когда они наоборот стремительно растут. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Дмитрий Гордеев.
14: Определенная логика в этом предложении есть, потому что в пике спроса цены зашкаливают, а когда предложение избыточно, например, в летний период, когда потребление яиц снижается, а яйценосность кур увеличивается, соответственно, возникает экономический дисбаланс. Чтобы избежать этих дисбалансов, собственно говоря, и предлагается ввести эту вилку для того, чтобы цены были стабильны вне зависимости от сезонности или пикового спроса или еще каких-то форс-мажорных обстоятельств, которые так или иначе периодически случаются.
12: Эксперты отмечают, что производство яиц в России продолжает расти. В 2025 году выпуск увеличился почти на 5%. В этом году рост ожидается аналогичный. Увеличивается и экспорт куриного яйца. Например, по итогам апреля суммарная стоимость поставок в Казахстан увеличилась вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Миллионы на слух. Эксперты назвали пятерку самых популярных русскоязычных треков начала года. И песни, которые не просто играют из каждого утюга, они уже намолотили миллионы прослушиваний и намертво оккупировали вершины как наших, так и зарубежных чартов. Абсурд в том, что пока одни спорят о падении качества текстов, авторы этих хитов уже пакуют чемоданы на Мальдивы. Наш Егор Волгин ради этого сюжета 4 дня подряд без остановки слушал главные хиты сезона.
15: Аналитики назвали самые популярные русскоязычные песни первой половины 2026-го. Пятую строчку топа самых прослушиваемых композиций первого полугодия заняла песня «Тону» белорусского исполнителя Holy Flame. Несмотря на то, что Владислав, а именно так зовут певца, занимается музыкой с 12 лет, его официальная карьера началась с группы «Хаш», в которой они с друзьями исполняли поп-музыку. После того, как коллектив распался, исполнитель взял нынешний псевдоним и в 2020 году выпустил свой первый альбом. Параллельно с этим молодой человек подрабатывал официантом, создавал обложки для синглов, в том числе таким артистам, как Ума Турман и Майя Мишель, писал биты на заказ и сводил треки в музыкальной студии. На сегодняшний день аудитория Holy Flame насчитывает 8,5 миллионов человек в месяц на Яндекс.Музыке.

0: одну.
1: На четвертом месте рейтинга оказалась композиция «Феникс» певицы Беар Вульф. Она рассказывает о перерождении и преодолении сложных этапов. Ведь, по словам Валерии, известной под псевдонимом Беар Вульф, когда человек сгорает дотла, он находит в себе силы начать все заново. Сама певица также много раз начинала новую жизнь. Сначала окончила Дальневосточный федеральный университет с красным дипломом в области товароведения. После переехала в Москву и стала фитнес-тренером. А в ноябре 2023-го Валерия выпустила дебютный трек «Мы падали» о любви к родным и возвращении к истокам. Сегодня у певицы более 8,5 миллионов слушателей в месяц.

Третью строчку топ-5 заняла композиция «Marlboro» российского певца Саян. Псевдоним происходит от фамилии исполнителя Армена Есаяна. Его дебют состоялся в 2021 году, но свежий трек уже занимает первые строчки популярных чартов, в том числе и глобального рейтинга платформы «Шазам». Примечательно, что в детстве Армен стеснялся петь на людях. Первую песню он сочинил в 8 лет, записал первый трек в 11, а вживую, например, на семейных застольях, начал петь лишь в 15. На втором месте оказался трек «Шаде» от исполнителей Мота, Инди и Хчо, который рассказывает о зажигательной атмосфере лета и заставляет пританцовывать под каждый бит. Композиция получила и свою долю критики. Многие ругают трек за припев, созданный нейросетью, а некоторые уверены, что искусственный интеллект и вовсе написал всю музыку и текст, а артисты спели поверх сгенерированного вокала. Однако это не помешало треку стать одной из самых популярных композиций этого года.

Лидером чарта первой половины 2026 года стала не менее скандальная певица Мия Бойко с композицией «Экспонат». Оправившись после шквала критики в свой адрес, после оскорбления собственной 8-летней поклонницы, Мария оказалась в десятке мирового музыкального чарта «Genius». Впрочем, и эту песню ругают за слишком простую рифму и сомнительные смыслы. Вот только все это не помешало Мии преодолеть отметку в 12 миллионов слушателей в месяц, а на трек «Экспонат» сняли уже более миллиона видео в социальных сетях. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Фархад Ибрагимов об ирано-американском конфликте.
2: Трамп находится в довольно очень сложном положении, потому что сам вскрыл своими же руками ящик Пандоры, которого вскрывать не стоило. И даже если, предположим, что меморандум, который станет в итоге соглашением, его ратифицируют, его подтвердят, утвердят, и все будет замечательно прекрасно, поверьте мне, Трамп уйдет через 2 года, придет другой американский президент, и теперь скажет, что его это соглашение с Ираном не устраивает, просто потому что его подписал Трамп. То есть такую же комбинацию разыграет, которую сам Трамп уже отыграл в отношении Обамы. Поэтому вся эта катавасия американо-иранская, она будет продолжаться до тех пор, пока в Тегеране кардинально что-то не изменится, по мнению Америки. Потому что иранцы продолжают проводить суверенную внешнюю политику, Вашингтон это дико раздражает. Ну и, конечно же, фактор Израиля. Подождите, а Израиль мы куда деваем? Израиль, например, четко сказал, что он отставать от Ливана не будет. Сейчас, и Нетаньяху, чтобы уже совсем не злить своего старшего товарища по имени Дональд Трамп, конечно же, не будет подвергать сомнению его авторитет на Ближнем Востоке. И попытается, ну, скажем так, несколько отсрочить удары по Ливану.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О происшествии.
3: 2 человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Новосибирске, сообщил губернатор области Андрей Травников. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Кроме того, сотрудники МЧС при помощи 3-коленной лестницы спасли 4. Люди переданы бригаде скорой помощи. Открытое горение в 3-этажном жилом доме по улице Народной пожарные ликвидировали. На тушение задействованы 24 единицы техники и 76 человек.
0: О безопасности.
3: 2 беспилотника сбили в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.
0: Об ограничениях.
3: Сочинский аэропорт возобновил работу. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Они действовали в течение часа. О введении режима беспилотной опасности на территории города сообщал мэр Сочи Андрей Прошунин. В 4:45 по Москве его сняли.
0: Об интернете.
3: В Пензенской области на фоне беспилотной опасности ограничена работа мобильного интернета. Глава региона Олег Мельниченко предупредил об этом жителей. Превентивная мера безопасности необходима, поскольку ударные дроны часто используют сети 4G и сим-карты для навигации, передачи данных и оперативной корректировки маршрута операторам в реальном времени.
0: О Ближнем Востоке.
3: Вице-президент США Джей Ди Венс не поедет в Швейцарию, как планировалось ранее, для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом сообщил представитель Белого дома. Отмечается также, что планы предстоящих технических переговоров еще не согласованы. И делегация США готова отбыть при первой же возможности. Ранее Дональд Трамп потребовал полностью прекратить огонь на Ближнем Востоке ради соглашения с Ираном. Вашингтон ждет остановки боевых действий на всех фронтах, включая Ливан и Израиль, заявил американский президент. По его словам, США стремятся к миру и призывают участников конфликта продолжить переговоры.
0: О мошенниках.
3: Телефонные мошенники начали пугать россиян введением новой обязательной пошлины за сохранение мобильного номера. Аферисты звонят гражданам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают срочно подтвердить личные данные, чтобы избежать фиктивного сбора. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». Злоумышленники выманивают у жертвы код сброса пароля от госуслуг, чтобы захватить доступ к чужому личному кабинету. Специалисты призывают прерывать такие разговоры, поскольку настоящие операторы связи никогда не требуют коды.
0: что будет. Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы начинаем наш эфир, прямой эфир, на всякий случай уточняю. И сегодня мы с вами в первом часе будем разговаривать. Я надеюсь, я вас не удивил. Разговаривать, общаться на заданную тему. Тема сегодня очень интересная. Что для вас признаки престижа? С чего вдруг я интересуюсь, уточните вы? Чего вдруг? Любопытствуете, товарищ Панкин. А вот есть опрос, дорогие друзья, от ВЦИОМ. Как изменилось представление россиян о признаках престижа за 20 лет? Сейчас топ-10 выглядит так. Можно было выбрать до 3 ответов. Ну, в общем, вот, пожалуйста, возможность дать детям качественное образование 50%, возможность получить качественное медицинское обслуживание, возможность покупки квартиры, хорошее жилье, возможность приобрести загородный дом, дачу, возможность приобрести недвижимость за рубежом, Дубай, например. Хотя не знаю насчет Дубая, нынче-то не знаю насчет Дубая, престижно там иметь вообще недвижимость-то или нет. Ну, ладно, идем дальше. Возможность провести отпуск за границей, наличие автомобиля, возможность посещать дорогостоящие концерты, спектакли, ресторан, там подобное, наличие дорогой мебели, бытовой техники, но это все, дорогие друзья, про деньги. Это про бабки, про наличие, так или иначе, денег. Да, вот если судить по этому самому топ-10, относим ли мы деньги к престижу? Вот вопрос, может быть, не все, конечно, относят. Так что, как вы понимаете, престиж вообще... Ваше представление о признаках престижа. Так звучит наш сегодняшний вопрос. Ведь на самом деле можно считать и профессию врача престижным, престижной. Правда ведь? И много других профессий, например, где много денег не заработать. Ну, огромных денег, я имею в виду, в основном, хотя врачи бывают разные и по-разному зарабатывают. Вот престиж – это когда много зарабатываешь, или престиж – это когда ты делаешь что-то важное, может быть, работаешь волонтером, ну, или, в принципе, там, занимаешься чем-то, что имеет большую общественную ценность, но не приносит там колоссальных доходов. Пожалуйста, друзья, звоните, ваше мнение. Давайте, поделитесь, пожалуйста, как всегда, очень интересно ваше личное мнение. Вы можете рассказывать про себя, можете рассказывать про своих друзей. Может быть, вы кого-то из знакомых считаете вот, человеком, которого как раз можно поместить вот, под эти самые признаки. И вы, допустим, смотрите на его жизнь с некоторой, может быть, не черной, завистью. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Ваше представление о признаках престижа. 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Тюмени. Первый звонок. Здравствуйте, Михаил. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
1: В моем понимании престиж – это когда у тебя рабочая специальность, как у меня.
0: А у вас какая специальность? Напомните, пожалуйста.
1: Я водитель автобуса.
0: Отлично. Водитель автобуса пассажирского обычного, да, вот вы на рейсе.
1: Городской. Городской, да.
0: А, расскажи.
1: Я людей утром, вечером, ну, на работу, домой вожу. Вот это так. Престиж людям. Людям пользу приношу.
0: Я с вами полностью согласен, нисколько не оспариваю. Есть только ряд моментов. Вы знаете, что, ну, престиж – это работа, ну, связанная в некотором смысле с безопасным будущим. Что касается вас, насчет безопасного будущего не уверен, потому что скоро, через какое-то количество времени, автобусы будут беспилотными. Не переживайте по этому поводу.
1: Я могу с вами поспорить.
0: Давайте.
1: Вот у нас вот эта зима была до минус 35, да?
0: Так.
1: Никакой автопилот не заведет автобус без человека.
0: Ну, хорошо, пусть это будет хорошим аргументом.
1: Автобус надо прогреть, надо его заправить. Нужно все масла, антифриз посмотреть. У нас в Сибири не будет автопилота.
0: Хорошо, отличная версия. Ладно, принимается. Хорошо, спасибо вам большое. Я с вами не спорю. Отлично, отлично. Спасибо, что позвонили. Очень хорошо сказали, на самом деле, насчет того, что вот, да, пожалуйста, водитель автобуса, водитель трамвая. Это для некоторых прозвучит, ну, может быть, несколько странно, что мы вспоминаем. Возможно, там, да, вот при Советском Союзе, при советской власти эта работа, может быть, была, ну, куда более престижной, чем сейчас. Для меня она, в принципе, таковой и остается. Я не против, чтобы рабочему человеку платили побольше. И водитель автобуса у нас, ну, прямо скажем, к сожалению, зарабатывает не сильно много. Хотя работа ответственная очень. Так, далее у нас сейчас через пару мгновений, дорогие друзья, будут новые люди с новыми мнениями, а может быть и не с новыми. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Владимир, Свердловская область, вы следующий, прошу. Да, пожалуйста.
2: Я считаю престижным, наверное, любую профессию рабочего человека. Если у нас вся страна начнет считать рабочий труд, у нас поменяется, ну, в престижном смысле, поменяется страна полностью, поменяются ценности у людей.
0: Ну, а вы как считаете, при этом зарабатывать нужно сколько денег, чтобы вот признаки престижа, ну, подсвечивали, скажем так, престиж – это то, что видно, понимаете, да?
2: Ну, я не знаю, я считаю, чтобы зарабатывать нужно столько, чтобы не испытывать нужду, чтобы был достаток.
0: Денег много не бывает, слышали об этом, да?
2: Слышали. Ну, возможно, но я с этим не сталкивался
0: просто. Хорошо, живете, значит, да. Что, подождите, а кем вы работаете? Напомните, пожалуйста.
2: Я работал до этого пожарным, но мне не хватало.
0: Так.
2: Да, я работал 6 лет, отработал в МЧС, но мне нужно было на что-то сказать семью. Пришлось уволиться. В данный момент работаю вот водителем. Прямо сейчас еду вот и... Вам звонил.
0: Отлично. Вы водитель. Что значит водитель? Вы дальнобойщик?
2: Водитель у нас нет, на самосвале водителя.
0: А, на самосвале. А вот что касается престижа, для меня лично, да, водитель самосвала и сотрудник МЧС, ну, как сотрудник МЧС повесомее будет, ну, честно говоря.
2: Да,
0: открыли.
2: Конечно, это очень престижная работа, это очень важно. Я когда туда устроился, я гордился прям и мундиром, формой, и что я работаю в такой структуре. Ну, увы, это такая проблема, беда всей структуры. Люди оттуда массово уходят, увольняются, деньги там не платят. И вот пришлось на менее престижную пойти работу, но более
0: высокооплачиваемую.
2: Более высокая зарплата, да.
0: Скажите, пожалуйста, разница в зарплатах какая? Можете уточнить?
2: Ну, вот, честно, я работал, когда в пожарной охране, у меня где-то 40-45 максимум выходило. Да,
0: Свердловская область, это, ну, кошмар,
2: да,
0: конечно. Так. Ага. Так, а сейчас?
2: Это и то, со стажем 6 лет, я сколько-то там выслуги, звания там.
0: Да, а нервов сколько, переживаний, понятное дело, работа тяжелая.
2: Да, то есть вообще я приходил, зарплата 25 тысяч начиналась, по-моему. А сейчас, ну, у меня в среднем 100 выходит.
0: 100. Ну, понятно. Да. Разница колоссальная, конечно. Спасибо. Да. Спасибо вам, что позвонили. Удачи вам, хорошего дня. Дмитрий из Казани, следующий. Прошу вас.
3: Добрый день всем. Добрый день вам и все радиослушатели. Для меня лично престиж, ну, престижная профессия – это профессия врача.
0: Так, вот а вы врач?
3: Я врач, и знаете, какая ситуация?
0: Давайте.
3: Я врач не в ложной помощи, а в плановом как бы отделении работаю неврологом. И вот, ну, сам по себе, вот, может, о себе нехорошо говорить. Я человек, в общем-то, добрый.
0: И зря, на самом деле, на всякий случай вам сообщаю, зря. Ну ладно, продолжайте. Да, продолжайте.
3: Я хотел сказать, я стараюсь последние где-то лет 20, вот как для себя такую формулу вывел, вот надо людей поддержать, вот просто вот чтобы, как когда-то нам говорили на медицинской деонтологии, что если больной, там, пациент уходит от врача расстроенным там, или каким-то там недовольным, а не утешенным, то это уже не очень хороший врач. И мне вот хочется их все время, когда, кроме того, что там назначить лечение, там, анализ проконтролируешь, тем не менее, как-то их вот так вот поддержать, что не переживай, все в порядке, все наладится, вам нужно то-то, то-то. Ну, в общем, всячески их баюкаю. И действительно, я, знаете, сейчас вот там относительно неплохо платят где-то. Ну, я вот где-то 110-120, так получается, никогда. Работа достаточно спокойная, ну, периодами. И в то же время вот эта вот отдача, что люди потом возвращаются к тебе, здравствуйте, там, я у вас лечился, я к вам хочу. И мне вот это ощущение, вот этой обратной связи очень греет. И кажется, что вот я бы, наверное, на другой работе сейчас, вот где-то в каком-то офисе или где-то еще, мне было бы безумно сложно без вот такого вот, как я уже въелся, все это. И вот мне кажется, что эта работа, по крайней мере, на мой взгляд, очень вполне престижная и хорошая.
0: А вы «Доктор Хаус» сериал смотрели? Как относитесь?
3: Слушай, не смотрел. Ну, правда, давно, честно сказать.
0: Ну и как вам этот «Доктор Хаус»?
3: Очень понравилось.
0: А, ну вот видите, да? То есть все-таки шашечки или ехать, выбираем все-таки ехать. Правда? Но насчет зла, насчет доброты и зла я пошутил. Конечно, доброты нам не хватает, эмпатии нам не хватает временами. Поэтому спасибо вам, что вот вы такой доктор. 8 800 200 ровно 9702. Ваше представление о признаках престижа. Звоните, друзья. Мы продолжим через 2 минуты.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Читайте сегодня. Три сценария, по которым Запад может начать войну против России. Если Юг дорожает вдруг, что происходит с ценами на наших курортах и как сэкономить? Семейные драмы звезд, из-за чего знаменитости не общаются с родными. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев о желании Европы подчинить себе Россию.
9: Мы можем, конечно, относиться к ним ко всем, как к дурачкам, мы, собственно, так и относимся. Но это не совсем так. Они, с одной стороны, говорят, что нам необходимо принудить, там, сказать, Россию сесть за стол переговоров, как будто мы отказываемся. Но они об этом говорят усиленно. Типа, мы миротворцы, санкции нужны, всевозможные способы давления. И второй способ, которым они делают, они наращивают сейчас собственный арсенал вооружений. Причем активнейшим образом. Активнейшим образом. На мой взгляд, они понимают, что России невозможно вторгнуться в нее, дойти до Москвы, и она закончится, Россия, и, в общем, мы ее поделим. Так они, конечно, не мыслят. Они мыслят так, что нам нужно сделать такую ползучую подчиненность к Западу тех, кто принимает решения.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
10: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
4: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Ваше представление о признаках престижа. Пожалуйста, друзья, звоните в эфир, делитесь. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Рамазан, Московская область, здравствуйте. Прошу вас.
11: Здравствуйте, страна. Вот. Я по своей профессии могу сказать. Я профессиональный водитель. С 85-го года работаю водителем. А вот...
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
13: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Области.
16: Это Шумиха, это такой город есть.
0: Ага, я думал, может, Шадринск. Ну, ладно.
16: Не, ну, Шадринск возле меня рядом, я имею в виду Шадринск, но Шумиха, так что вот так. Село.
0: Ясненько.
16: Так, я считаю, что военный, престижная профессия.
0: Военный, хороший, ну, наконец-то,
16: военный,
0: вспомнили, подсказывать
16: командир,
0: не хотел.
16: Да. Военный – это на данный момент самая престижная профессия. Болеем за всех ребят, за наших.
0: А вы как думаете?
16: Да, говорите.
0: Как вы считаете, а в обществе сейчас военные воспринимаются действительно, ну, если вот с точки зрения престижа посмотреть, да, ну, смотрят на военных, ну, вот именно, я говорю, через призму престижа смотрят, вот это, да, он военный. Вот это круто, как раньше. Младший лейтенант, мальчик молодой, как в песне, помните, да? Вот сейчас разве можно себе такое? Ну, я сразу, ну, что и... когда пели эту песню, когда она была популярна, да, это была одна история. Сейчас можно ли говорить, что профессия военного, она действительно престижна?
16: Ну, я думаю, что мнения будут разделяться. Я-то высказываю свое мнение, что это не только из-за зарплаты, из-за тех, из-за льгот она престижна. Вообще профессия военного, это я считаю, не знаю, родину защищать. Вот это вот самая натуральная профессия.
0: Вот. Да, конечно, принимается. Спасибо, отличное мнение. Наконец-то про военных-то вспомнили, да, сколько, полтора блока ждал. Далее, Андрей, Московская область, прошу вас.
17: Да, Иван, доброе утро. Доброе. Вам и всему Комсомольскому радио. Иван, ну, если рассуждать с точки зрения профессии, то, мне кажется, так или иначе, любая профессия по-своему престижна.
0: А мне обязательно, я не знаю, что все в профессии-то уперлись.
17: Да, я вот тоже не понимаю, почему все именно по профессии престиж ценят. Я вот хочу...
0: Ну, может, вы каким-то инстаблогерам там завидуете тайно? О том, что да, они, ну, как многие думают, ни хрена не делают, сволочи, денег много.
17: Я вот, извиняюсь, перевьет, хотел процитировать Сергея Безрукова. Как он в сериале «Бригада», помните, сказал?
0: Так.
17: Если про меня или про кого-то из вас скажут, что фуфло, тогда зачем жить? Поэтому отсюда сделать можно какой вывод? Престиж – это, в первую очередь, наверное, уважение окружающих тебя людей.
0: Вот именно окружающих тебя, твоего окружения. Все,
17: да. Ну да, да.
0: Что вы вкладываете в уважение? Там-то криминальный подтекст был, как мы помним. А
17: ну
0: сейчас
17: нет,
0: там...
17: нет, если не учитывать вот это, если криминальный подтекст убрать, то есть
0: Ну вот, допустим, про вас что могут подумать? Он семьянин, я не знаю, вы семьянин или нет, сколько там у вас детей, да, допустим, он семьянин, у него много детей, он молодец, он их содержит, они ездят в отпуск, да, он находит на это деньги, жена при этом не работает, за детьми присматривает, но, тем не менее, постоянно в отпуске есть машина, дача, дом, что потом, все это у них есть, престижно, конечно, почему нет, кем работает этот человек?
17: Ну, не в финансах, в первую очередь, я думаю, престиж.
0: Не в финансах все-таки.
17: Мне кажется, нет.
0: Хорошо, потому ладно.
17: Есть и очень богатые люди, но, к сожалению...
0: Но фуфло.
17: Уважения к себе особого не имеет.
0: Да-да-да, но фуфло.
17: А есть дворники, большие люди с большой буквы.
0: Нынче большая душа имеет ценность и вес, вы считаете?
17: Ну, а почему нет-то? А почему нынче во все времена? Мне кажется, так было.
0: Ну, хорошо.
17: Главное, чтобы был человек хороший. Вот в чем причина.
0: Вопрос для кого главное? Для кого?
17: В первую очередь даже для самого себя.
0: А, вот. Ну, если, понимаете, а кто на себя смотрит без уважения? Редкий человек, согласитесь. Правда ведь?
17: Ну, это да.
0: Вот. Хорошо. Ну, конечно, есть люди, которые честно считают себя мразями и ненавидят там, себя за что-то, может быть, за проступок какой-то, но мы не о них. Спасибо, что позвонили далее. Ростислав из Москвы, прошу вас.
18: Доброе утро.
0: Доброе.
18: А я вот завидую ездящим блогерам. Для меня все же престиж – это ездить, куда не ездил, вот до закрытия Европы для Аэрофлота. Да. Я вот спросил бывших москвичей во Франции про День города. Оказалось, что в сентябре по Монмартру прошли барабанщицы юные, а Макрон поехал в оперу Гарнье. То есть там тоже праздники есть, и русская речь на каждом улице слышна. Да, непонятно, откуда приехали. Вот. И еще.
0: Вы в день взятия Бастилии по Ницце не гуляли еще. Ну да ладно.
18: Хорошо. Я читал рецензию про 12 стульев. Воробьянинов уже смирился с тусклой жизнью, а тут замаячило вернуть даже поездки за границу. И я думаю, что когда у нас тоже в стране перемены настанут, и вот замаячит, и захочется поехать снова. Вот, как
0: перестройка. А вам хочется поехать?
18: Да, да, Иван.
0: А в чем проблема, скажите, пожалуйста? Ну, в чем проблема?
18: Ой, Иван, вы знаете, честно говоря, тут...
0: Тут что?
18: Потом, честно говоря, даже курс рубля особо-то не
0: работает. А, ну, зарабатывайте больше, раз вы за границу хотите. Спасибо. За границей раньше стоило недешево, прямо скажем. Не, ну давайте откровенно, раз уж вы сами подняли эту тему, раз вам хочется по Европам. Я по Европам поездил, поэтому могу рассуждать об этом. Пожалуйста, через Стамбул, куда угодно. Визы, кстати говоря, французскую можно получить, и Шенген будет у вас полный. Испанская легко. Абсолютно. Ну, да, не так легко, как раньше, но, тем не менее, решаемый вопрос, если есть желание. А что касается того, там, про курс рубля, это уже, знаете, любите кататься, любите и саночки возить. Зарабатывайте больше. Зарабатывайте больше, раз уж вы на Европы смотрите. Ну, извините, пожалуйста, за цинизм по-другому просто. Но я вот рассуждаю, как мне кажется, вполне честно на этот счет. Хотите Европу, зарабатывайте больше денег. Хотя где нынче деньги-то не в цене? Вьетнам пока еще так, не самое дорогое направление. Если не убрать цену на авиаперелет, да, то внутри относительно недорого. Далее. Василий из Екатеринбурга. Прошу вас.
19: Иван, добрый день.
0: Здрасте, пожалуйста.
19: Ага, хорошо, тему подняли. Ну, тут что придумывать-то? Все уже давно до нас придумано.
0: Только не материтесь, пожалуйста, я вас очень
19: хорошо,
0: прошу.
19: Хорошо, я не буду, мне давайте. Давно не матерюсь.
0: Да, да, конечно, ага. Я помню, отписываться. Затрахался, так, простите. Иван, давайте.
19: Не место красить человека, а человек место. Взять любую деятельность. Вот вас взять, да?
0: Давайте.
19: Вас, когда слушают, вот ваш эфир, как-то уже ждешь, Иван Панкин должен. Какие-то есть времена, где-то вас нету. Выступает другой человек, там, допустим, ведет передачу. Ну, вроде человек неплохой. Ну, как-то уже слушаешь его с неохоткой. И любую сферу взять, хоть полицию, хоть медицину. Есть врач хороший, есть такой, к которому вообще даже идти, не вести ребенка, допустим, не хочется. То есть каждый уже, ну, идешь к тому, кто тебе нравится. Что полицейские, есть вообще, как говорится, ответственные. Есть взяточники, коррупционеры, это же все, видите, как... Тут вот мое такое мнение, не зря же говорили, что вот не место красить человека, а человек место. Вот любую профессию возьми. Так что, мне кажется, тут
0: Все
19: придумывать-то.
0: Все понятно. Не костюм красит человека, а человек костюм.
19: Человек место, 100%. Любую профессию.
0: А как же песенка? Главное, чтобы костюмчик сидел.
19: Ну, Тут, я не знаю, надо же все равно работать, чтобы нравилась работа, не как на каторгу идти, а идти
0: вы,
19: вот туда.
0: Вы понимаете, вот мы сейчас уперлись в профессию, чтобы нравилась работа. Мы говорим о явных признаках престижа. У человека, у которого есть своя яхта. Вы же на него вот смотрите, вы же, ну, понимаете, ну, да,
19: понятно, про признаки престижа. Ну, понятно, я понимаю, Иван, но я и понимаю все его, как говорится, трудности в жизни. Как
0: то есть все-таки вы считаете, что есть трудности, да, у человека, который заработал себе на яхту.
19: Вы что думаете, он катается на яхте, так он может спит и не спит на чами трясется.
0: Это правда.
19: Там,
0: наконец-то кто-то, понимаете, продумал о простых олигархах, которым тоже нелегко.
19: Его же жрутят там, он боится, его завтра посадят или там внутри
0: или деньги
19: своего
0: отберут.
19: Клана начнется, да?
0: Да.
19: Он был миллиардером, а станет миллионером.
0: Ужас вообще. Кошмар. Страшный сон. Инфаркт. Спасибо, что позвонили. Да, ну, наконец-то кто-то вспомнил о самых несчастных представителях человеческой расы. Так, друзья, у нас перерыв. Ваше представление признаков престижа. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
13: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
20: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
21: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
22: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Абачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Абачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.

0: Проводится организация строительной площадки и подготовка к основному комплексу работ по благоустройству. Ход реализации проекта держит на контроле депутат городской думы Юлия Ярышкина вместе с однопартийцами «Единой России». Их цель – проконтролировать, чтобы все работы были выполнены качественно и установленные сроки с учетом интересов жителей. О воздухоплавании из первых уст узнают юные великолучане. В библиотеке филиале номер 2 прошла встреча детей из Великолукского санатория с командой воздухоплавателей из Калуги. Пилот Артем Бондаренко и его команда рассказали о полетах, провели эксперименты с воздушными шарами, спели песни под гитару и устроили фотосессию в корзине аэростата. Воздухоплаватели с удовольствием ответили на множество детских вопросов.
1: О валютах.
0: Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки, юань 10,76.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему ваше представление о признаках престижа. Пожалуйста, о признаках престижа. Давайте, ну, уперлись мы в разговоры про профессии, какая профессия важна. Речь-то все-таки не про это, а про признаки престижа. Что вы считаете признаками престижа? Что быть престижным или что нужно, чтобы почувствовать себя человеком, от которого отдает этим, знаете, не духом анкориджа, а вот именно престижем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Владимир, Нижний Тагил. Здравствуйте. Пожалуйста.
5: Доброе утро, Иван. Здрасте. Доброе утро, страна.
4: Здрасте.
5: Я вернусь все-таки к профессии, ну, перехожу на престиж.
4: Давайте.
5: Вот, на пенсии 40 лет проработал в депо машинистом электровоза. Вот. Ветераны-паровозники рассказывали еще со стола, как прибывал пассажирский поезд, и машинисты встречали хлебом и солью, и рюмочку водки подавали. Он спускался, вот. И к чему? К уважению. Внучка работает терапевтом в железнодорожной поликлинике. Приходят, ну, машинисты уже, и меня вспоминают. Передайте привет деду, мы его помним. Я говорю, Рина, вот внучки, вот так вот надо престиж зарабатывать, уважение людей слышать. Ну, как бы, что хотел сказать, вот сказал.
4: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Александр из Москвы, прошу вас.
6: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы действительно подняли очень такую, на мой взгляд, глубокую тему.
4: Давайте, что, копнем поглубже, пожалуйста.
6: Да, в моем мнении то, что вот то понятие престижа, оно в последнее время действительно очень изменилось. И действительно, если вот как еще раз повторюсь, копнуть глубоко, хочется вспомнить слова моего старого знакомого о том, то, что же в конце концов хочет каждый человек. Там, хочет ли он поистине, хочет ли он денег, хочет ли он какого-то положения в обществе, либо на работе, нет. Он реально хочет быть счастливым. И мне кажется о том, то, что если каждый человек не будет об этом забывать, будет почаще об этом вспоминать, то, конечно же, любая профессия, любая, ну, то есть относиться к своей деятельности, к своей жизни именно вот таким образом, и в этом плане хочется поддержать того доктора, который вам звонил, в плане доброты, которой тоже так же не хватает, то это

0: то это, наверное, вот самое главное, и любая деятельность будет, будет престижной. Вот что, в принципе, я хотел сказать. Тут проблема действительно глубокая. Проблема в том, что вот звонивший вам водитель говорил про это. Но опять же, и водители, и доктора, и все-все-все. Люди-то бывают разные, действительно. Если каждый будет ответственно, более ответственно и с какой-то чуткостью и добротой относиться к своей деятельности как в обществе, так и на работе, то вот в этом, как мне кажется, залог успеха не только личного престижа, но и престижа страны. Вот что я хотел сказать.
1: Вы сами-то кем трудитесь? Сколько зарабатываете?
0: Если не секрет. Зарабатываю я по-разному, в районе там 200, около того. Вот. Но бывают и хорошие бонусы. Тружусь я бренд-менеджером. Это развитие бренда не компании, понятно. По автозапчастям, скажем так.
1: По автозапчастям, все понятно. Вы считаете свою работу престижной? Коллеги, может быть, или друзья, знакомые, как на вас смотрят? Как на представителя престижного ремесла, дела? Или как?
0: Друзья и родные, близкие, знакомые смотрят, конечно же, да, безусловно, считают престижным, потому что я считаю, что это... Что это более, несмотря на то, что много цифр, заказов, денег, да, крутится, но здесь действительно работа творческая. И вот что опять же важно, относиться ко всему немножко с творческой, а не в плане зарабатывания денег, собственного набития желудка и так далее. Конечно, это важно. Мы живем в мире физическом. Духовного у нас действительно, меньше, скажем так, наверное, стало. Но опять же, смотря с какими временами сразу.
1: Вы духовное считаете престижным? Вы вот, например, труд священника считаете престижным?
0: Спорный вопрос.
1: Нет, вопрос конкретный, не спорный, вопрос конкретный. Вы лично, вот бренд-менеджер.
0: Вот я лично, давайте. Я лично, наверное, опять же, неоднозначно могу ответить.
1: Нет,
0: на
1: ответьте конкретно, почему неоднозначно, не конкретно. Нет, или да.
0: Потому что, опять же, и священники, как еще раз повторюсь, в любой профессии и деятельности люди разные. Люди разные, к сожалению, что у нас, я не считаю, знаете, если быть откровенным, как вы сказали, я не считаю, что правильно надо на каждом перекрестке ставить церкви. Их действительно очень много, тем более...
1: Это немножко уходите, эта мысль понятна. Я, кстати, согласен с вами. Дело не в этом. Я про священников вас спрашиваю. Итак, вы бренд-менеджер. А вот, допустим, работа... Зависит от человека. Это тоже не ответ, да. Понимаете? Зависит от человека. Можно все
0: я
1: поместить под это.
0: Я считаю престижным, если человек относится к своей деятельности с той ответственностью, которая на него возлагается. Я тоже, как бренд-менеджер, вы повторили несколько раз, произвожу продукт, я ищу производителя, чтобы мне было не стыдно за свой продукт, за то, что я вношу в массы.
1: Хорошо, красивую дорогую машину хотите себе?
0: У меня красивая дорогая машина, она не новая, но я ее считаю красивой и дорогой.
1: Сколько она стоит? Что за марка? Не поймите, неправильно, просто интересно.
0: Это BMW, она 2013 года.
1: Нормально. В 2013 еще хорошие бэхи выходили. Да.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Ладно, вам спасибо, увлеклись немножко разговором. Да, вам спасибо. Татьяна из Волгограда далее, прошу вас.
2: Доброе утро.
1: Здрасте.
2: Согласно словаря, престиж – это авторитет, влияние и уважение. Так. Поскольку люди все разные, нас много, и каждый человек уважает за что-то свое, там, одни за одно, другие за другое. Но вместе с тем, мне кажется, что престижно или не престижно, в среднем, как любят считать, зависит еще от установок в обществе, в стране. Если вот, например, установка была такая, друг всегда уступить готов вместо в шлюпке и круг, то престиж и уважение заслуживали одни люди. А сейчас, если, например, друг или брат кого-то сделает нищим и говорит, прости, дорогой, ничего личного, бизнес, уже, значит, престижным становятся какие-то другие дела. Вот, поэтому мне кажется, что... Для одних одно является авторитетным, для других другое. И вот вы сейчас спрашивали насчет священника, там престижно или не престижно. может быть престижная профессия. Для меня, например, престижным является, в первую очередь, я бы сказала, там, священник, четко не могу сказать, но пожарник, спасатель и так далее, более уважаемые, там, престижные. Хотя показывали когда-то несколько лет назад священника, который ударил какого-то человека, там была история, сейчас уже не помню. Конечно, этот человек для меня не авторитет и неуважаемый.
1: Священник, по-вашему, должен исключительно правую щеку подставить или что? Ну, то есть, вы же знаете, да, добро должно быть с кулаками, и священники
2: там
1: тоже люди.
2: Не было такой ситуации, где это требовалось. Щеку подставлять – это одно, вступиться за женщину или за ребенка – это другое. Его бы там можно было уважать, но данного священника разжаловали, поэтому дело не в щеке, по-моему, здесь было. Если говорить обо мне, то для меня самым большим престижем является ум и порядочность людей, которые на любой работе себя проявляют как следует. А если, например, ну, отвлеченно говорить, там, ну, скажем, Киркоров затратил столько-то миллионов, вот каждый день, сейчас последние там 2-3 дня, на пластику, я не могу, его престиж и авторитет для меня лично не увеличится, а за другие какие-то качества, если вот мне говорили, что он там переслал деньги на СВО, делал то-то, то-то, это увеличивает его влияние, уважение, да, и так далее.
1: Хорошо.
2: Вот, пожалуй, все, спасибо вам.
1: Вам спасибо большое, вы же понимаете, да, от качества пластики зависит количество денег Киркорова, который в том числе он может выделить для СВО. Поэтому пластика – это святое. Не покушаемся на святое. Далее. Светлана из Ижевска, прошу вас.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте. Ой, ну, чуть-чуть погромче говорите, пожалуйста.
3: Я из Ижевска звоню.
1: Да, пожалуйста.
3: Хочу сказать, что, вообще говоря, авторитетность Киркорова можно подвергнуть большому сомнению.
1: Ну, давайте мы не про Киркорова говорим все-таки. Ну,
3: да,
1: чего?
3: Я говорю о том, что, вообще говоря, престиж, социальный престиж – это определенная значимость, которая приписывается в обществе тому или иному роду деятельности. Так вот, на мой взгляд, сфера духовная, сфера нравственности, сфера культуры, которая в загоне и неоплачиваема совершенно, по духу является, по сути своей, являются престижными, потому как там люди с харизмой, несущие определенные взгляды, несущие определенные тенденции, которые, может быть, разовьются в будущем, и поэтому у этих людей особая миссия, и люди, которые способны нести свет, вот что, культура в широком смысле слова. А она у нас, извините, сами знаете где. С другой стороны, возьмите...
1: 20 секунд, пожалуйста, коротко. Известного. Коротко, 20 секунд.
3: Перельман, математик, отказался от миллиона, живет в хрущевке, пользуясь минимальными благами, но внутренне счастлив и свободен.
1: Да.
3: Все.
1: Да, но если бы он миллион взял, для меня бы он, собственно, так и остался выдающимся математиком. Лучше бы взял, на мой взгляд. Ну, просто потому что честно заработал. Перерыв.
4: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама.
5: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
8: За 20 лет правления императрицы Елизаветы Петровны с 1741 по 1761 годы не было совершено ни одной смертной казни. При этом приговоры к высшей мере продолжали выносить, но по факту не исполняли.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Ваше представление о признаках престижа. Прошу вас, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Николай из Чехова. Здравствуйте, Чехов, подмосковный Чехов, имеется в виду. Да, пожалуйста.
11: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». В моем представлении престиж – это в первую очередь культура отдельно взятого лица. Если он относится к своей профессии, к своей деятельности как ответственный гражданин, то он будет, естественно, показывать престиж своей профессии. Естественно, он будет лицом этой работы, которую он выполняет. Поэтому единственный и основополагающий фактор, который объясняет престиж и его определяет, это культура. Культура индивидуально взятого лица.
1: Престиж, как правило, это то, что вызывает, ну, определенную зависть, не обязательно черную зависть. Вот престижная профессия все-таки, по вашему мнению, это какая?
11: Престижная профессия?
1: Да, только не надо говорить «любая», да? «любая». Нет, конкретику давайте. Пожалуйста.
11: Ни в коем случае. Нет, это та, в которой максимально может человек раскрыться в своих умениях, в своих...
1: Ну, вот вы ответили «любая». Я говорю конкретику. Дайте, пожалуйста. Тут назывались разные. Водитель, автобус.
11: Конкретика, вот, допустим, моя.
1: Давайте.
11: Я тружусь в НКУ-центр и по предоставлению государственных муниципальных услуг.
1: Так.
11: Главным специалистом.
1: Так.
11: Вот, на СПС РПГУ. И здесь себя раскрываю в полной мере. Почему? Потому что я здесь людям нужен. И испытываю от своей трудовой деятельности максимальное удовлетворение. Почему? Потому что я здесь нужен.
1: Конкретику дайте, чем занимаетесь? Что вы делаете?
11: Дело в том, что сейчас у нас развивается цифровая экономика. Вот, и необходимо людям сейчас помогать в эту цифровую экономику внедряться. То есть научиться пользоваться этой системой, которая была создана, интернет. Великая система интернет, которой нужно всем, абсолютно без исключения, научиться пользоваться, потому что она делает людей счастливыми. В качестве примера представлю и приведу себя. Это великая система, в которой можно найти в буквальном смысле любые ответы на вопросы. Допустим, расшифровав только одно слово «счастлив», мне стало понятно смысл вкладываемого этого понятия предками, ариями, создателями слов
1: «аш». А вы не сказали, что вы конкретно делаете? Что вы конкретно делаете для людей?
11: Помогаю людям.
1: Я тоже помогаю людям в определенной степени.
11: Подавать услуги в организации.
1: Ну, более-менее, ладно. Более-менее понятно. Ладно. Ну, да, некоторых людей это может сделать счастливыми, я согласен. Далее, кто у нас? Спасибо. Вячеслав из Подольска, тоже подмосковного. Прошу вас.
12: Здравствуйте.
1: Здрасте.
12: У нас раньше в СССР был, короче, социализм православный. И это было для людей внутри страны, но это было не престижно. Сейчас у нас православный капитализм. И мы помогаем китайцам, индусам, африканцам.
1: Господи, прости.
12: Но вы как слишком внутри страны глубоко. Для людей ничего не делают.
1: Да вообще ничего не делаю, спасибо. Да и я для вас тоже ничего не сделаю. Юрий, Тверская область, прошу вас. Да.
13: Юрий. Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
13: Здравствуйте, Иван, здравствуйте. Давно не звонил вам. То ли тема не была интересной, то ли что, то ли как-то получилось.
1: Так, а сейчас что, интересное?
13: Ну, вот вы знаете, интересное. Вот, понимаете, я читал, перечитывал Гоголя «Ревизор».
1: Так.
13: И вот там тираж книги колоссальный. У меня их, наверное, штук 5 есть. Кто-то взял и выбросил. И вот там Гоголь говорит, что должны быть русские слова. Русские, русские, еще раз русские. Ну, я могу найти обязательно сейчас его. Прести все-таки слово французское. Это понятно, кто-то пытался объяснять. Да, это авторитет, влияние, уважение, которым пользуется кто-либо. Понимаете, вот это кто-либо самое главное. Кто вот этим пользуется? И среди какой пользуется? Какие люди понимают этого человека? Кого он авторитет? Кто в авторитете? Вот я сразу вам отвечу на ответ, чтобы вам не задавать, кто я. Вы люди спрашиваете, кто я. Я дипломированный народный поэт.
1: А, да, вы как-то звонили.
13: Помните, никто этого звания не имеет. У нас нет его в России. Есть в Башкортостане и в других есть. Я одной вдове одного известного поэта недавно говорил. Она говорит, такого нет, есть только в союзных республиках. Но у меня это, говорю, есть. Более того, я, если меня называют, значит, поэтом в законе. Вот в словах все кроется. Все кроется в словах. Я пытался одно стихотворение разбирать, что такое свадьба. И вы знаете, я пришел к выводу, что там неправильно русское слово «свадьба». Там должно быть не «б», а «т».
1: Угу, да.
13: Понимаете? С одним философом. Такой он еще учится, философ.
1: Спасибо. Ну, углубились настолько, что хочется уже наверх обратно вернуться. Так, далее, кто у нас там? Виктор из Раменского, Подмосковья тоже. Здрасте, Виктор, прошу.
14: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
14: Я вот сразу хотел бы подсказать этому поэту, что скоро в каком-то месяце, в ближайший месяц, будет узаконена профессия писатель. Пускай он подаст документы. Так, по теме.
1: Давайте.
14: Основная моя профессия – это менеджер по продажам. Я закончил в свое время Плехановскую. Потом я устал работать в офисе около 15 лет. И решил что-то поменять в жизни. Ну, и меня тянуло на стройку. Строить я не умел.
1: Но тянуло. Бывает. Так.
14: Да, но тянуло. И я решил стать, если не строить, то ломать. Решил стать демонтажником.
1: Гениально, абсолютно. Слушайте, да, прекрасно вот. Вообще. Как у вас так сработало-то, а? Если строить не умеешь, что можно ломать? Да, ломать не строить. Да, пожалуйста, продолжайте. Да. Ага, так.
14: Мне внутренние корни... В общем, я старший из 5 детей, я насмотрелся, но умею всем этим заниматься, делать, ломать я не ломал. Все ремонтировал.
1: Так.
14: И первое задание, которое после регистрации на одном из сайтов я получил, нужно было срезать решетку. У меня ничего из инструментов не было. Я поехал в магазин и купил болгарку, срезал.
1: Так.
14: Дальше положил денежки на то, чтобы оплачивать отклики.
1: Так.
14: Получил первый отклик положительный. Дальше нужно было... починить плитку, разбитую плитку на кухне. Женщина так. Сковородка упала. Так. Я посмотрел в Ютубе, как это делается. Приехал, купил липучку для плиток, скребок для того, чтобы ее
1: так.
14: вытащить.
1: Ускорьтесь, пожалуйста, времени мало, прошу.
14: Положил, и я теперь помогаю, езжу людям. У них потекли трубы, я открываю стояки. Меня все ждут, сантехники, люди все довольны. Так. Открыл все, потому что плитку сохранил, она югославская. Женщина говорит, я даже номер помню, очереди, когда я ее покупала. В общем, меня ждут 365 дней в году, 320 дней я работаю на постоянное сарафанное радио. Это стало вот не профессия, а направлением моей жизни. Я доволен.
1: Призванием. Да. Призываю, Вы молодец. Да. Спасибо всем, кто звонил. Дорогие друзья, мы делаем паузу, но вернемся в рамках большого эфира через несколько минут. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Здрасте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о последствиях закрытия Ормузского пролива для мировой экономики.
3: Кто-то говорит, что это репетиция перед еще более серьезными потрясениями и такими кризисными ситуациями. Мир шок испытал, понял, что это бутылочное горлышко. Кто-то теперь начнет использовать вот этот период передышки для того, чтобы элементарно пополнить запасы. Тот же Китай обладает такими запасами, что может до года более-менее существовать автономно. Там, кстати, началось снижаться потихонечку потребление нефти. И вслед за Китаем весь мир может начать потреблять меньше, экономика будет глобальная замедляться, переходить в такую стагнацию. То есть это тоже один из сценариев, который на полном серьезе эксперты рассматривают, даже при условии нормализации ситуации. То есть логистика будет дорожать, страховка будет дорожать, производители и поставщики будут закладывать в цену товара свои риски, и в конечном счете все это будет ложиться на плечи и кошельки потребителей финальных. Так что удорожание цен мы в любом случае по всему миру увидим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О санкциях.
4: Лидеры Евросоюза впервые договорились продлить на год санкции против России. Прежде инициативу не удавалось одобрить из-за позиции тогдашнего премьера Венгрии Виктора Орбана. Ранее меры, направленные против нашей страны, утверждали на полгода, передает Рейтер. Такой срок призван обеспечить большую предсказуемость для Украины. Официальное утверждение и окончательное принятие 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза планируется завершить до 15 июля. Он затронет банки и ОПК, а также ограничения на въезд в страны Евросоюза для российских военнослужащих.
0: О безопасности.
4: За ночь над российскими регионами сбиты 133 украинских беспилотника. По данным Минобороны, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.
0: О конфликтах.
4: Публикацию статьи Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность» отменило издание «Политика Европа», сообщили в российском МИДе. Текст также появился на официальном сайте министерства. В нем говорится, что Европа предлагает России диалог не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время на укрепление мощи и накачки западным оружием ВСУ. Глава ведомства подчеркнул, что Москва предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность страны на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной язык и православную веру, были надежно обеспечены. Лавров добавил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
0: О технологиях.
4: С 1 сентября в России начнет действовать единый QR-код для оплаты товаров и услуг. Как сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, новая система заменит все банковские QR-коды, которые сейчас размещают на кассах магазинов и ресторанов, на универсальный. Он будет формироваться через национальную систему платежных карт, оператора инфраструктуры карт МИР и системы быстрых платежей. Покупателю достаточно будет отсканировать один QR-код, а система автоматически определит способ оплаты через его банк. Нововведение упростит расчеты, сократит количество платежных стикеров, сделает оплату быстрее и удобнее для клиентов и бизнеса.
0: О валютах.
4: Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юаня 10 рублей 83 копейки. Евгения Глинская, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляции идут на YouTube, канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группы «Радио «Комсомольская правда». Пожалуйста, подписывайтесь и ставьте лайки, пишите комментарии в чате, в чатах. Пишите, пожалуйста, каждые полчаса мы с вами общаемся. Микрофон включен во время больших перерывов. Ну и не забывайте про сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Ну и, конечно, про самый удобный сервис для прослушивания. Подкаст-агрегатор podcast.ru, чтобы слушать, когда вам удобно. Если вдруг по какой-то причине не успеваете на прямой эфир, то следуйте именно туда. Ну и телеграм-канал Панкин, напоминаю вам про него, актуально пока это еще, хотя не знаю. Начинаем.
0: Что будет?
5: Что-то вчера все занервничали. Самая масштабная атака украинских БПЛА на Москву. Ну вот, если бы не на Москву самая масштабная атака, то, значит, как-то бы и не занервничали. Распространяются разговорчики в строю про то, что «ну вот, наконец-то!» читал я в комментариях. Конечно, мнение очень злых людей. Москвичи почувствуют это на себе. Звучит такое мнение. На себе это почувствовали уже, на самом деле, многие регионы, поэтому давайте не будем, что называется, детализировать. Ну или обобщать, кому как. Да, почувствовала Москва. Москва, на самом деле, нормальные люди в Москве чувствовали это и до этого. Нормальные люди, которые относятся с пониманием всех процессов, вообще следят за происходящим, они давным-давно с пониманием почувствовали это на себе, во всех смыслах этого слова. Поэтому тем людям, которые вот так рассуждают, в основном, конечно, это жители приграничья, их в определенной степени можно понять, в определенной степени. А с другой стороны, ну, знаете, на самом деле это, ну, как минимум, цинично и нечестно. Никто не виноват в том, кто где живет. И если завтра на Москву будет лететь чуть больше беспилотников, чем обычно, это что, я не пойму, сделает вашу жизнь немножко проще или лучше? Нет, конечно. И поэтому, если летит на Москву, это значит в таких масштабах, как нынче, это значит только одно, что ждем дальнейшей экстраэскалации, скажу так. Экстраэскалация нас ждет впереди, дорогие друзья. Говорю это совершенно спокойно, на самом деле, без иронии в голосе, как вам может показаться, а вполне цинично. Ну, просто потому что, ну, вот будет так. Порассуждал вчера со знакомыми, кто-то просто сказал, вот твоя программа называется «Что будет?». А на вопрос «Что будет?», что ты можешь ответить? И начали шутить, конечно, потому что никто не знает, что будет. Можно слова из песни вспомнить. Да, устроен человек, да, хочет знать, что будет. Знает, да, желает знать, что будет. Помните эти слова из песни замечательные? Из песни слов не выкинешь. И мы вот посмеялись, порассуждали. Ну, что-то будет на радио «Комсомольская правда». Можно и так программу назвать, правда ведь? Можно «будет что-то» или «нет» тоже в контексте того, как ответим. Тоже можно поиронизировать и так программу называть периодически, потому что, ну, если воюем в ответ, да, мы же рассуждаем про эти самые, как их, удар возмездия постоянно. Ну, вот тоже как вариант, будет что-то или нет. Или что-то будет, кто знает, на радио «Комсомольская правда». И разговор с экспертами тоже в качестве иронии. Главное, чтобы не дошло до вариантов названия «Была, не была» или «Будь, что будет» на радио «Комсомольская правда». Правда ведь? Вот когда до этого дойдет, уже никому действительно смешно не будет. Итак, Москва почувствовала, удовлетворяя низменные потребности отдельно взятых, с позволения сказать, людей, я говорю именно так, почувствовала в полной мере, хоть уже давно, но вот вчера была массированная, очень массированная атака. Говорят, что самая массированная за 2 года, кто-то говорит, что самая массированная, я, честно говоря, уже, откровенно говоря, немножко запутался в этих самое и не самое, но мы сейчас должны, во-первых, поблагодарить ПВОшников, да, наших, вот перед теми людьми, которые у нас отвечают за ПВО, им большое спасибо, в принципе, за работу на всей территории России, как и тем, кто работает в приграничных зонах, и тем, кто защищает Москву, большое-большое-большое человеческое спасибо, они большие молодцы. Есть ущерб, да, есть в кавычках красивые картинки, которые распространяют отдельно взятые не самые добросовестные люди. Я отношусь к категории тех, кто является противником, противником того, чтобы выкладывать видео, если вдруг вы стали очевидцем и сняли что-то. Ни в коем случае. Во-первых, снимать не надо, друзья. Не надо снимать. Во-вторых, никому не надо это пересылать на всякий случай. И третье, не надо это никуда выкладывать. И я за наказание определенное. Вчера распространялось мнение моих коллег, которые считают, что вообще это едва ли не изменники Родины, кто так делает. Нет, конечно, это не изменники Родины, на мой взгляд. Я про себя говорю свое мнение. Но я категорически отрицательно отношусь к тому, чтобы выкладывать это в открытый доступ. Выкладывать ничего не надо. Хоть вам и кажется, что если вдруг выкладывать не будем, и, соответственно, ну, меньше народу будет знать о том, что происходит, и вот, ага, вам, журналюги проклятые, значит, пропагандистам конченым и, значит, представителям власти, это выгодно, так, потому что народ за дураков будете держать. Лично я по другой причине считаю, что выкладывать данные, кадры объективного контроля, это действительно играть на руку противника. Потому что у противника реальных красивых картинок объективного контроля нет и быть не может. Кроме того, что там, ну, вот видео с беспилотника, как он прилетел, и дальше, вы знаете, шорохи экрана. И, собственно, а что произошло-то? Он вообще... Снаряд взорвался, нет, у беспилотника, который прилетел, может быть, по цели. Что там случилось? А вы сами сняли, выложили. И они вот на выставке, кстати, во Франции, эти кадры вчера крутили на одной. Вот, пожалуйста, кто-то, кто снял, подыграл. Подыграл. Ну, зачем это надо, друзья? Так что, вы знаете, вы и так почувствуете, узнаете все, что происходит и без кадров объективного контроля, которым воспользуется противник или как раз пропаганда противника. Не надо этого делать. Хотя наказание должно быть, на мой взгляд, ну, небольшим, штрафом определенный, не крупный, и достаточно. А так что изменник Родины, ну, это, конечно, перебор. Вернемся к разговорам про то, что делать. Это, кстати, тоже как вариант названия нашей программы, что делать. Кто виноват? Обычно и об этом рассуждаем. Тоже как вариант названия, которое в будущем можно будет применять. А то, что будет, что будет. Да кто его знает, что будет? Кроме первого попавшегося варианта, будет большая война, да, никаких предположений нет. Ну, или мирный договор, допустим. Кто-то предполагает, что это будет по линии ЛБС. Ну, предположений-то много, но конкретику дать не может никто. Все досужие рассуждения. Вот рассуждаем, рассуждаем, рассуждаем, рассуждаем. Что из этого оправдывается? Будем откровенны. Немногое. Немногое, потому что, ну, война пишет свой сценарий, свой роман, свой сценарий фильма и прочее, прочее, прочее. В принципе, война, наша жизнь, она пишет, ну, что-то свое. Что-то, что мы, ну, предсказать не можем. И она, конечно, война. Война, она хороший сценарист, прямо скажем, с оригинальными идеями, которые предположить-то в голову прийти не никому вот и не могло. Потому что, ну, кто мог представить, что будут массовые налеты украинских БПЛА? Только немногим, правда ведь? Только немногим. Соответственно, решать этот вопрос сейчас начальство как-то будет. Руководство уже сказало, что будем укреплять ПВО. Мне кажется, это не решение, если честно. И многим кажется, что это и не кажется. Не решение. Потому что, ну, укрепим ПВО. Насколько укрепим ПВО? Ведь Европа сейчас дает максимум денег. На Украине, кстати, стали меньше воровать. Вы знаете, потому что наворовали столько, что уже можно и в дело вкладываться. И они вкладываются, и они на самом деле работают. Отдадим должное противнику. И заявления тут звучат, что они хотят превратить Крым в полуостров. Вот, простите, из полу в остров, да, оговорился. Да, хотят превратить Крым в остров. Вот это задача сейчас украинского руководства. И они постепенно будут двигаться к реализации задуманного. Соответственно, в наших высоких кабинетах думают, первое, как им помешать, второе, как сыграть на упреждение, третье, как это все предотвратить в зародыше подобные планы на будущее. В общем, как решать вопрос? Звучат и, ну, если мы не берем Верховного Главнокомандующего, понятно, он это говорит для определенной аудитории, что СВО движется к завершению, это ладно. А вот когда об этом говорят другие люди, и вчера звучало, какие-то там депутаты какого-то там заксобрания откуда-то из каких-то городов, даже не депутаты Госдумы, а вот какие-то, знаете, там региональные депутаты говорят, да, это агония киевского режима, они, значит, сейчас вот, ну, из последних сил пытаются нам насолить, потому что хотят мира, но мы добьемся поставленных целей и задач. Ну, а очередные громогласные заявления. На самом деле, несмотря на то, что Зеленский после каждой атаки кричит о том, что давайте прямо сейчас подписывать мирный договор, на мой взгляд, он, конечно, что подписывать, ну, как мне кажется, не стремится на самом-то деле. И это все популизм. К тому же, и они знают прекрасно, что российское руководство, а именно Владимир Владимирович Путин, никогда не принимает никаких решений под давлением. И в данном случае именно что давить на него абсолютно бессмысленно. Думают сейчас, как решать этот вопрос. А как решать, если мы воюем? Мы же не воюем, мы же это оперируем. Мы оперируем хирургически. Вот как так, чтобы вот сохранить, скажем так, вот эту хирургичность, ну, чтобы берега не путать и не связываться, значит, с НАТО, да, не вступать в прямой конфликт с НАТО, что логично. Как так вот прооперировать тоненько, аккуратненько, чтобы, наконец, закончить? У них-то полный карт-бланш, я имею в виду противника. У них-то полный карт-бланш, они делают, что могут. Вот на что они способны, они делают. А мы делаем... То, что как бы, ну, в рамках определенных правил можно делать. Давайте сформулируем так. И вот как бы так красиво выпендриться, да, чтобы, скажем так, лишний раз не связываться с теми, с кем связываться, ну, правда, не стоит. Вот как так аккуратно сыграть? Непонятно. Перерыв у нас.
0: Я вокруг. Реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Дмитрий Стешин, специальный и военный корреспондент «Комсомольской правды», телеграм-канал «Русский Тарантас». Подписывайтесь. Дим, ну, новости ты знаешь. Что делать будем? Но если безупадничество, давай, ну, правда, безупадничество, ну, серьезно, подумаем над тем, что можно и нужно сделать, по мнению простого парня Дмитрия Стешина, простого военного, военкора Дмитрия Стешина, пожалуйста. Философа в некотором смысле, прошу.
11: Да, отбиваться можно до бесконечности.
5: Вот, ты же тоже думаешь, да? Ты же тоже думаешь, что вот мы говорим, будем укреплять ПВО, а я думаю, ну нет, это логично, только, а как это поможет, собственно, да, как это поможет решить вопрос, в смысле закончить СВО победой, укрепление ПВО, простите, пожалуйста.
11: Процитировать апокрифическую поговорку ПВОшников.
5: Если без упадничества, процитировать, давай.
11: ПВО, как волосы на лапке, прикрывают, но не защищают.
5: Прекрасно. Вай. Так, да.
11: Да. Поэтому дуэлировать дроны против зениток и средств ПВО можно очень долго. Все проблемы лежат далеко за границами Украины. Мы очень любим рассказывать, как мы воюем против сразу, там, не знаю, скольки десятков стран НАТО и
5: Евросоюза. То ли 50, то ли 70, я уже, да, тоже запутался.
11: Можно там любые цифры называть. Только почему-то эти страны никак не расплачиваются за их помощь Украине.
5: Можно я вставочку сделать просто? Я не могу, я вчера долго смеялся. Издание «Le Parisien» со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщает: во Франции неизвестные атаковали предприятие по производству беспилотников для вооруженных сил Украины. Но ты знаешь что? Вот, знаешь, понаберут по объявлению, есть такое выражение. Они закидали коктейлями Молотова, но коктейли такие, что вот не загорелись.
11: Ну, конечно, ну наняли мефедроновых наркоманов за биткоины.
5: Секундочку, что значит наняли? Кто она? Это они сами. Это знаешь, это гражданская осознанность французов. Ты что-то говоришь не то совершенно. Наняли. Кто нанял? Кто нанял? Не знаю, кто нанял. Пожалуйста, продолжай. Все.
11: Да, я думаю, это со службы внешней разведки потребовали каких-то действий. Они вот сделали то, на что способны. Вот. Не более того. Все проблемы наши лежат за пределами Украины. Давным-давно проговорено, что Украина – это аватар, что Запад загребает жар чужими руками. Какого черта мы не ликвидируем источник зла, а боремся только с его щупальцами? У нас есть пример Ирана. Настолько унизительный пример для России, что у меня просто слов нет, да? Особенно в свете вот вчерашнего подписанного или позавчерашнего
5: меморандум, договора. На самом деле, Дим, ты погоди. На мой взгляд, что просто как бы передышка. И говорить о том, что ну вот все закончено, ну, рановато.
11: Давай, можно по-разному это толковать. Мы не можем предсказать с точностью события. Но вот у Ирана была болевая точка Запада Армузский пролив, у нас болевая точка. Это 4 пролива, перекрывающие вход в Балтийское море. И эксклав Калининград изначально был создан, не отдан в ходе Ялтинских соглашений, мира и разрядки там 80-х. У него всегда была задача, единственная нашего эксклава Калининград, в случае чего перекрыть всем гадам доступ в Балтийское море. И системы «Бастион» и «Бал» совершенно спокойно с этим справляется. От мыса Таран и главной базы Балтийского флота «Балтийск» проливы эти находятся на расстоянии от 350 до 550 или 650 километров. Все это в радиусе поражения. А если имеющиеся ракеты вот этих береговых комплексов украсить, так сказать, безэкипажными катерами и дронами, ну, вообще будет ситуация красивейшая. Взвоет вся Европа. Потому что Армузский пролив, ты же понимаешь, это где-то на периферии сознания, там, край света и так далее, страны полуденные и так далее, а тут в сердце Европы. Но это не делается даже близко. Хотя я очень верю, разумеется, Калининград сразу же посадят в осаду, ему придется сражаться в окружении. Я очень верю, что основная задача эксклава Калининград – контролировать проливы – не растеряна ни за годы перестройки советской власти и демократизации Российской Федерации. Все там готово, все знают, как нужно действовать. В штольнях немецких и современных лежат нужные запасы для войны в круговой обороне. Мы умеем, кстати, мы и немцы умеем воевать в полном окружении. Но немножко француз в Индокитае в свое время показали. Долина глиняных кувшинов. В общем, при должном желании все получится. Еще мы умеем воевать в городах. Ну, конечно, НАТО может грозить, что они зайдут в эксклав, но пусть они зайдут хоть в какую-то застройку. Мы посмотрим, как получится.
5: А ты уверен, что...
11: Я понял. У нас есть плюс. Это Джокер, прилепленный под столом на жвачку. Да? Его можно отодрать и выложить в нужный момент. Но когда этот нужный момент? Ни я, ни ты, мы это не можем решить. Может случиться так, что этот Джокер никогда не выложит нас. Так. И все закончится очень позорно.
5: Просто с Ираном воевали двое. И воевали ракетами. Что касается Украины, то реально вполне себе сформировать группировку натовскую, которая ногами пойдет. Ну, ты понял. И, соответственно, открывать, и ракетами. И открывать второй фронт логично ли, скажи, пожалуйста, логично ли сейчас открывать второй фронт? Я понимаю, да, твое желание по поводу того, что там носить удары по европейским там, странам.
11: А что делать? Вот я сейчас повесил у себя в телеге пост очередное средство ПВО, дешевое, простое, почему-то никого не интересует, да, кроме разработчиков. Тысячи шаров на трассах вокруг охраняемого объекта. Никакой дрон не подлетит. Стоит копейки, да. Если сопоставлять затраты на восстановление потом уничтожения.
5: И вообще объекта. Сопоставлять затраты на зенитные ракеты ПВОшные, которые стоят очень дорого, я согласен, конечно, да.
11: Слушай, онтологически ты ошибаешься, что это будет война на два фронта. Фронт-то один, и противник у нас один.
5: Так зачем, собственно? Начнут с территории европейских стран запускать ракеты по нам.
11: Хорошо, а что делать?
5: Смотри, я не спорю с этой концепцией, с подходом, а пытаюсь понять, насколько это логично и, скажем так, необходимо... Когда украинцев сейчас, когда украинцы сейчас буквально в шаге от запуска в нашу сторону баллистики, они это анонсируют, да, и будем относиться к этому серьезно.
11: И запустят, и вообще даже не сомневайся, и запустят, и даже повод для этого искать не будет. А мы будем сидеть и ждать, лучше чем ужас без конца.
5: Да. Подожди, ты сейчас на ядерку намекаешь или все-таки пока другими средствами поражения?
11: Для начала перекрыть проливы, посмотреть, что будет. Mm-hmm. Да? И не Калининград, эксклав, оказывается в таком случае в окружении, а три натовских подсоса, Литва, Латвия и Эстония, понимаешь, отрезаны.
5: Это казус Бейли, да, но это объявление НАТО войны. Это объявление НАТО войны, да.
11: А что делать? Дотянули ситуацию, довели до такой ситуации. Понимаешь, для меня спрашивали, а что для меня было первой красной линией? Для меня первой красной линией были разорванные женщины возле гостиницы «Донбасс Палас» в начале августа 22-го года во время панихиды гражданской по Корсе командира дивизиона «Град». Женщина.
5: Да.
11: Царство небес.
5: Да.
11: Вот тогда первый раз по центру Донецка нанесли удар 155 миллиметров натовский калибр. Дотянулись из Авдеевки. Вот. А дальше пошли «Хаймерсы». А дальше мы вчера видели. Да? Снимать было запрещено, но видели все.
5: А ты, кстати, к запрету как относишься? Скажи, пожалуйста. Запрету снимать, выкладывать.
11: Если ты заметил, у меня никогда в Телеграм-канале не выкладываются съемки.
5: Я тоже.
11: Значит, мы с тобой умные люди и понимаем, что почему.
5: Да. И я, собственно, согласен с тем, что, во-первых, и снимать не надо, чем делать больше ничего, и выкладывать это не нужно абсолютно. Играть на руку врагу, я уже сказал об этом в первом блоке.
11: Люди травмированы информационным обществом. Выложить в домашний чатик, понимаешь, съемки летящей крышки, с бака, это сразу же поднять свою целевую объективацию социального престижа личности мгновенно, да. Не задумываясь о последствиях. Что дают целеуказания врагу.
5: Скажи, пожалуйста, текущий военный конфликт все-таки, пока немножко НАТО и войну с НАТО, за скобки выведем, текущий военный конфликт, хоть мы и раньше говорили об этом много, можно ли решить на поле боя?
11: Можно. Я тебе могу сказать...
5: Давай, 50 секунд, пожалуйста.
11: Вот этот вчера удар по Москве, он был красивый, зрелищный. Но он никак не помог плачевному положению ВСУ на земле. И мне попалась в руки статья из консервативного польского издания, где, собственно, Хохлов осаживает, говорит, вы успокойтесь, вы посмотрите, что у вас на земле творится. И вот на самом деле Константиновка пала мгновенно, ну, по меркам СВО. Ее не стали превращать в фортецию. Константиновка. Блин. То же самое ждет остальные города агломерации Славянской Краматорской. Ну и все, собственно, Донбасс будет освобожден, и, скорее всего, мы двинемся дальше.
5: Вопрос, вот, когда они... сроки и количество, ну, ты понимаешь, так или иначе.
11: Никто не скажет. У меня ну есть вот, ощущение, да. Рано или поздно...
5: Да рано или поздно, конечно. Это... Спасибо, Дим, спасибо. Спасибо. Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», «Русский Тарантас», телеграм-канал, перерыв у нас.
12: Вокруг. Реклама.
13: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
14: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
19: Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков принял участие в конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Он передал предложение великолучан для включения в народную программу партии. Их поступило уже более 1000, как от молодежи, так и от представителей старшего поколения. Каждая из них отражает реальные потребности и ожидания людей. Преобладают вопросы благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, развития городской среды, создания комфортных условий для жизни. Немало предложений касается поддержки спорта и здоровья, здорового образа жизни молодых семей, развития социальной и транспортной инфраструктуры, повышения доступности различных услуг для жителей. На вокзальной 34, корпус 1, начались работы по ремонту дворовой территории. Подрядная организация уже приступила к подготовительному этапу.

0: о валютах.
1: Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки, юань 10,76.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Мы возвращаемся в эфир. По-прежнему Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Константин, здравствуйте.
5: Да, доброе утро.
4: Слушайте, вот у меня есть скромное предположение, я, конечно, может, и не прав, вы сейчас меня поправите, что, ну, в силу того, что будем откровенны и честны, если раньше на Украине что-то говорили, да, вот эти всякие террористы, экстремисты и прочие подлецы и негодяи, то мы относились к этому с иронией, я в определенный момент перестал относиться к этому с иронией, потому что вот они говорят, и все чаще это как-то сбывается. И когда они сейчас говорят что-то, делают какие-то заявления, ну, по поводу того, что, ну, скоро там баллистику будут запускать, еще что-то, какие-то не очень приятные для нас анонсы звучат с той стороны, я начинаю к этому относиться серьезно. Мне кажется, появилась у меня версия, что там в силу того, что уже наворовали сколько надо, начали, наконец, вкладывать в дело. Да, тот случай, когда коррупция исчезла сама собой из Украины. Может быть, я не прав. И вот начали вкладывать дело, отсюда вот, в общем-то, и позитивные для них результаты. Может быть, вы со мной поспорите на этот счет. Но, тем не менее, определенные успехи у них все-таки прощупываются. Не правда ли?
5: Нет, ну, коррупция — это государствообразующий процесс на Украине.
4: И тем не менее.
5: Она не может исчезнуть. Она не может исчезнуть. Единственное, с чем я соглашусь, действительно, видоизменился формат контроля за этими всеми процессами. В нашем информационном пространстве, в нашем экспертном сообществе развеялся миф о том, что вот НАБУ давило на Зеленского, чтобы Зеленский пошел на мир. На самом деле, очевидно, можно проанализировать, что все эти антикоррупционные скандалы, которые разыгрывались на Украине, они преследовали единственную цель. Действительно, умерить аппетиты киевской верхушки, действительно, обеспечить все объемлющий больше контроль за теми ресурсами, которые европейцы планировали, еще тогда только планировали выделять Украине в качестве этого кредита и дополнительной помощи, и дополнительных дронов, дополнительных кредитов и видов вооружения. И стоит признать, что действительно европейцам в некотором смысле удалось урезонить определенных представителей киевского режима, в частности Шайку Зеленского, и действительно сократить количество разворовываемых средств. И одно из условий выделения, собственно говоря, этих 90 миллиардов, если вы помните, им предшествовал задержание Ермака и достаточно такие серьезные предметные овации, рукоплескания со стороны европейских чиновников, что вот задержание Ермака – это прям та самая борьба с коррупцией и прочие моменты. Сейчас европейцы настаивают еще там на определенных изменениях вот в этой антикоррупционной судебной системы, то есть они сейчас правоохранительные структуры, которые занимаются всеми коррупционными вопросами, уже контролируют НАБУ, САП и прочее. Сейчас они хотят еще суды взять под контроль. Это тоже делается с единственной целью, чтобы максимально оптимизировать проект Украины, и чтобы те средства, которые выделяются на сегодняшний день Украины, они были максимально контролируемы и максимально шли в дело. Поэтому вы в своей оценке в большей степени правы, потому что действительно ситуация изменилась. Ну и перед

0: производство в европейские страны, а все, что сегодня создает для нас определенные трудности, в том числе там, дроны, их массовость, их количество, их постоянная модификация, это, собственно говоря, то, что производится непосредственно на европейских производствах. И, конечно, европейцы очень выгодно выделили кредит Украине, потому что кредит выделен Украине, не закрывается он с доходов от российских активов, а тратятся эти деньги непосредственно на производство на территории Европейского Союза, что в некотором смысле является достаточно экономически выгодной конструкцией. Поэтому в этой части они действительно максимально оптимизируют украинский проект и делают максимально эффективными те вложения, которые они, собственно говоря, на Украину понесли.
1: Соответственно, и наше отношение к ним, вот это ироничное, которое присутствовало до этого, должно уже, наверное, все-таки меняться и в медиа тоже. Вот вы же тоже теперь, ну, иначе оцениваете их заявление, я правильно понимаю?
0: Ну, во-первых, мы старались действительно всегда анализировать их заявления и разделять практическую часть и вот эту пиар-составляющую. И к пиар-составляющей действительно можно и, наверное, нужно относиться с иронией, потому что они уже пили несколько лет назад в Ялте кофе на набережной, если вы помните. Сейчас вот активно они включили это вот по крымской конкретной ситуации тот же набор инструментов, выдуманные фейковые аккаунты, документы. И вот 21 числа у нас здесь... Причем мне, кстати, умные люди, которых я считал умными, даже вчера звонили и спрашивали, а что будет 21 числа? У нас тут новая магическая цифра.
1: А что будет 21 числа? Пропаганды. А что будет 21 числа?
0: Ну, по версии украинских пропагандистов, 21 числа должен быть какой-то невероятный массовый удар по Крыму с попыткой высадки десанта. Крым, и опять следующим шагом опять они будут пить кофе, наверное, в Ялте. Конечно, к таким вещам, ну, чисто в силу...
1: Нет, ну, можно выйти из моря, выпить кофе и вернуться обратно.
0: Ну, вот помните, там мужик в семейных трусах с берданкой не дал выйти с моря.
1: Я помню, как кабан выбежал из моря.
0: Да, вот такой пример был. Поэтому в этой части как бы нужно разделять пропагандистскую составляющую. Стоит отметить, что на фоне их ударов, на фоне вот этих террористических атак, количество информационно-психологических атак увеличилось в разы, кратно. И в этой части, конечно, к деятельности, к тому, что они делают, нужно относиться серьезно. Но и в то же время не нужно пытаться найти какие-то комфортные и удобные, приятные объяснения для себя, которые мы там на протяжении длительного времени находили, допустим, в истории с НАБУ, антикоррупционной историей, с какими-то там условностями, которые происходят внутри украинской политики, потому что эти условности внутри украинской политики, там Усик поздоровался с Трампом, Залужный сфотографировался в классическом костюме, они как раз таки говорят о том, что вот эта система управления Украиной, даже при смене каких-то там личностей и людей, она не будет видоизменяться. Ну вот удалось на фоне первого антикоррупционного скандала европейцам и натовцам и, собственно говоря, британским спецслужбам усилить свои позиции по линии Министерства обороны Украины, да, потому что Федоров, очевидно, пришел выполнять их задачи и в меньшей степени там подчиняется Зеленскому и вовлекается в какие-то коррупционные истории Зеленского. И чего нам лучше стало? То есть мы иногда просто на некоторые вещи реагируем ситуативно, не видя, как бы, что там стратегически, собственно говоря, заложено в том или ином там, кадровом изменении, в том или ином событии. И я бы здесь, конечно, относился серьезно. Враг серьезный, враг — это не Украина, всем уже понятно. Это вполне себе четкая система, которая против нас воюет. И в этой части да. Но в части пропаганды, конечно, некоторые вещи, ну, мягко говоря, к ним относиться серьезно невозможно. Но,
1: Константин,
0: тем не менее, есть...
1: времени просто немного. Я хочу конкретизировать. Вот мы часто говорим, враг не Украина, враг Запад. Мы на самом-то деле, по крайней мере, официально с Западом не воюем. Поэтому давайте вот эту штуку отодвинем немножко, мне кажется.
0: Ну, мы с Украиной официально не воюем.
1: Вот, все-таки мы с Украиной воюем, так или иначе, хоть и неофициально. А вот с Западом официально и неофициально никак. Соответственно, кроме как информационно, если это можно войной назвать. Вопрос конкретный, почему мы не считаем именно что врагами, и почему мы не говорим, что мы воюем вот с верхушкой Украины. Ведь, а мне кажется, что это вполне себе самостоятельные люди, которые играют на все. Вот им сейчас дали 90, там, сколько там, миллиардов, да? И вот они даже не боятся, не растягивают эти деньги. Они вкладывают, вот играют и сбрасывают все, как в покере абсолютно. Наотмашь. Потому что, а потом, ну, что-нибудь еще выцыганет. Главное сейчас, по максимуму. Я вот к этому процессу, на самом деле, отношусь, ну, сейчас уже максимально серьезно. И мне кажется, что, ну, про Европу говорить, это себя в некотором смысле успокаиваем. Вот мы противостоим всем странам Европы. В первую очередь мы противостоим вот этим менеджерам, которые свою работу, к сожалению, для нас, ну, во всяком случае, и идеологически, и по остальной части, как мы видим, делают, к сожалению, неплохо.
0: Нет, неплохо, но тут важно понимать, что я не соглашусь в части наличия у них хоть какой-то самостоятельности, потому что система управления на Украине выстроена таким образом, что на месте Зеленского может быть десяток других.
1: Вы думаете, он будет такой же принципиальный, да, вот как этот человек конкретный? А мне кажется, что многое завязано на нем. Мне кажется, что с появлением другого человека я бы уже, я перестал бы его называть и, кстати говоря, всегда спорил с теми, всегда, кто считал его полезным идиотом. Всегда. Я никогда не считал его полезным идиотом.
0: Абсолютно не полезный идиот. Единственное, что любой другой может будет обладать меньшими актерскими способностями, да, но при всем при этом делать он будет ровно то же самое, потому что это предполагает по функционалу в принципе украинский проект. Может быть хуже, может быть практика смены и назначения новых президентов Украины показывает, что каждый последующий хуже предыдущего. Хуже может быть.
1: Хуже для них или для нас? Извините, минута уточнения.
0: Хуже с точки зрения общей ситуации и для них, и для нас, потому что и мы, и они – это, по большому счету, одно и то же единое целое. Да? И вот чем быстрее мы это все поймем, тем проще нам эту всю ситуацию будет разруливать. Поэтому в этой части это не личности, это не самостоятельные люди, это функции. И эти функции, скамейка запасных, кто способен выполнять эти функции, она достаточно большая у тех, кто реально управляет процессом.
1: 20 секунд уточняющего вопрос, кому как не вам его задать. Когда после каждой атаки, да и вообще часто и навязчиво, Зеленский говорит, давайте садиться подписывать мир срочно, да, ну, мирный договор. Прямо сейчас по линии ЛБС он искренне это говорит? Или это, ну, это уловка, это 10 секунд, коротко.
0: Нет, это абсолютная имитация мирных инициатив, ничего общего, не имеющего с реальностью, это же очевидно.
1: Все понятно. Константин Тнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт», благодарим за выход, спасибо. Перерыв у нас, друзья.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру». Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
4: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет?
5: «Честный взгляд» на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Доброе утро.
1: А вот аналитический центр ВЦИОМ представляет результаты опроса россиян о престиже, статусе и богатой жизни. Топ-3. Возможность дать качественное образование детям, возможность получить качественное медицинское обслуживание, возможность покупки квартиры. А что перестает быть признаком статуса? Наличие хорошего жилья почему-то, наличие автомобиля почему-то, смотря какого. Возможность провести отпуск за границей. Собственно, вот вопрос к вам. Вы лично что считаете статусом престижа? Что для вас по-прежнему является статусом престижа? А что изменилось в оценке статуса престижа для вас?
6: Ну, для меня престиж – это, наверное, известность, прежде всего.
1: Известность, ну, вот. Известность – это одно, абстракция, уже такое известность.
6: Нет, это не абстракция, это абсолютно конкретно. Вот вы идете по улице, вас узнают.
1: Вот у меня, я иду по улице, меня узнают. Да. Ну, вот, Валерий Валерьевич, серьезно, я иду по улице, меня узнают. Я бы не сказал, что в этом есть какой-то, вы знаете, престиж, завтра меня не будет на радио, перестанут узнавать.
6: Есть, абсолютно. Вот. Более того, я бы сказал, что это высшая мера престижа, настолько высокая, что те, кто его достигли, через какое-то время начинают от этого уставать и прячутся, грим накладывают, чтобы их там не узнавали, молят Бога, чтобы вот хотя бы вернуться на денек в прежнюю жизнь.
1: А вас часто узнают? Вы прячетесь, скажите, пожалуйста?
6: Нет, я всегда в гриме.
1: Ясно.
6: Шутка. Нет, у меня известность широкая, но в узких кругах, поэтому
1: вот, да.
6: Меня такая, это не беспокоит. Но, на мой взгляд, действительно, это как бы ключевой элемент престижа. Вас должны знать, а вас должны знать. Вот. Есть другой вид престижа. Это когда вас действительно знают, но в узких кругах, причем эти круги сами по себе являются весьма статусными, престижными, опять-таки богатыми, знаменитыми, важными, властными, полномочными и так далее. Да, вот такого рода престижных людей называют, условно говоря, там, серые кардиналы, да, или, я не знаю, какие-нибудь там тайные целители, вот. Там разными профессиями можно обладать, но важно, что вы широко известны в узких кругах. Это второй вид престижа, да. Вот тоже очень интересный и очень такой серьезный. Вот. Все остальные как бы атрибуты, то, что наши соотечественники называют, ну, да, да, это и хорошо, и плохо. Вот. С одной стороны, каждый должен не просто право иметь, а иметь возможность и хорошим жильем распоряжаться, и отличное медицинское обслуживание иметь, и образование, конечно, должно быть очень классным, и доступ к нему должен быть. Вот, это все должно быть, вот, но это все всегда в дефиците. Всегда в дефиците, вот, к сожалению. Мы можем говорить о том, что общий уровень как бы повышается или снижается, но всегда будут дефицитные такие сегменты, ну, условно. Вот у вас большая квартира, но не с видом на реку. Вот. Значит, с видом на реку эта квартира более престижная, чем у вас, хотя по параметрам там, площади, вот, или даже по новизне, постройке или по каким-то другим признакам, по которым отличают хорошее жилье от плохого. Но все-таки вот ваша квартира этим не обладает. Значит, вам хочется квартиру с видом на реку. А когда получите квартиру с видом на реку, вам захочется пентхаус. То есть в том же самом доме,
1: я в шаге,
6: но
1: от
6: уже
1: этого.
6: Да, вы в шаге от этого. Ну, то есть вот это такое общее свойство социальных систем человеческих. Вот у нас всегда иерархия происходит. Ну, есть на эту тему много, значит, исследований. Начинают обычно с шимпанзе, как самых близких к людям приматов. Вот, и показывают, что у них очень быстро выстраивается иерархия в, так сказать, в любом случае, да, вот только их собрали, только они познакомились, вот сразу же происходит выяснение, кто главный. Вот. У других обезьян тоже. Ну, у людей самый распространенный пример. Спросите любого учителя. Вот. В школе, вернее, в классе всегда есть двоечники, есть отличники, есть середнячки. Вот. Уберите самых плохих и самых хороших. Что произойдет на следующий день? На следующий день произойдет новое расслоение. Опять выделятся лучшие и худшие. То есть это вот такое наше свойство. Поэтому, да и, честно говоря, само по себе понятие престиж. Да? Но не могут же все быть престижными. Да? Если все будут престижными, если все будут обладать престижем, то престиж потеряет ценность. Вот, возникнет какое-то другое понятие, ему на смену. Вот, поэтому ну, давайте относиться философски ко всем этим исследованиям о престиже. Вот, и фиксировать их скорее как такую призму, через которую можно посмотреть на нашу сегодняшнюю реальность. И что эта призма показывает? Ну, призма показывает, что автомобиль – это действительно не роскошь. Не роскошь уже. Это средство
1: особенно
6: передвижения.
1: В Москве, да. Это недвижимое имущество. Да, да, да. Да, да, да.
6: Наверное.
1: Вот если бы у вас была яхта, простите, ну, большая, красивая, не просто там моторная лодка. Может, она у вас и есть, кстати, яхта, я имею в виду, и не знаю, но вот уточню.
6: Может, не одна.
1: Может, и не одна, да, никто не знает. Так вот, если бы у вас была яхта, вот вы бы считали это дополнительным признаком престижа? Когда вы общаетесь с людьми, у которых яхта имеется, вы, ну, про престиж, наверное, задумайтесь. Вот это, значит, да, вот это человек. Да, с некоторой определенной белой завистью тоже поглядывать, как и я, на самом деле.
6: Белый. Иван, можно честно
1: скажу? Давай, конечно, нужно, да, прошу.
6: Да, пока у меня нет яхты, я считаю обладание ей признаком престижа.
1: Угу. Вот, как, налоговое успокоили.
6: Да, да, если она вдруг, она яхта, у меня каким-то чудом появится, я некоторое время снова буду считать ее признаком престижа, может быть, даже больше, чем сейчас.
1: Ну, то есть вы нормальный вот потом... человек, и наличие яхты это... Потому что я сегодня с людьми общался, яхта для них, вы понимаете, вот как-то вот не имеет значения. Они все больше вот про дело, про работу, про врачей, про учителей. Вот это признак престижа. Быть хорошим учителем, быть хорошим врачом. Вот это признак престижа для нашей аудитории, согласно моему сегодняшнему опросу.
6: Вот. Согласились. Вот. Это правда. Потому что есть внешние признаки, есть внутренние. Вот. Мы же еще не говорим о качествах. Да? То есть вот если человек добрый по-настоящему, если мы к нему тянутся, если к нему идут за советом, зная, что он всегда поможет, вот, и так далее и тому подобное. Это же тоже очень как бы редкое и ценное качество. Вот. И если у тебя такая репутация... Да? То есть мы начинали с известности, но известность разная может быть. Да? Вот. Ксения Собчак. Знают все, не любит никто.
1: Вот. Тоже известно. Почему я люблю за определенные вещи? За хорошее интервью, когда случаются. Вот. Я люблю Ксению Собчак.
6: Да. Вот. Вы исключение. Вы уникальны. И тем престижны. Вот. Ладно, шучу. Конечно, есть те, кто любит Ксению Собчак, но их очень мало. По сравнению с тем значит, количеством людей, которые ее знают. Вот у нее гигантская узнаваемость, и при этом значит, поддержка не очень высокая.
1: Высокий антирейтинг, вот как говорили во время президентских выборов 2018 года.
6: Да, бывает наоборот. Вот. Бывает, что вас знают с хорошей стороны. Это тоже престиж. Ну, то есть, вот, конечно, это понятие многомерное. То, что в нашем опросе мы успели схватить, вот, это далеко не исчерпывает тему. Но кое-что интересно рассказывать. Про автомобиль я уже высказался. Вот, про здоровье. Вот тут я тоже вас поддержу. Вот. Ну, все связано, конечно, с пандемией коронавируса. Это она сломала наши прежние иерархии представлений и о престиже в том числе. Здоровье, оно до этого не очень высоко котировалось, вот, уступало. А после этого просто вышло на первое место. Вот, и, конечно, сегодня доступ к медицинскому обслуживанию качественному. Вот, причем гораздо более качественному, чем было до пандемии. Вот что интересно. Да? У нас еще критерии изменились. То есть у нас требовательность резко выросла. Вот, мы видим больше рисков, мы больше заботимся об этой теме и как бы более взыскательно стали и к врачам, и к разным медицинским технологиям и так далее и тому подобное. Вот это все у нас теперь в фокусе. Вот, поэтому, да, сегодня, если ты себе можешь позволить заботиться о здоровье на высоком уровне, да, ты, значит, богат и знаменит, в кавычках, да, то есть ты понял жизнь. Вот это, мне кажется, два самых таких важных момента, которые значит, показывают некоторые социальные изменения, тренды через призму этого обзора.
1: Еще вот в ВЦИОМ назвал фундаментальные чувства россиян по отношению к своей стране. Ну, там гордость, любовь, вера. 41%, 39%, 37%, как мне кажется, это довольно много, что именно вызывает гордость за Россию. Народ, идентичность, личная связь, история государственной силы и безопасности, достижение развития и качества жизни. Вот есть уточнение внизу. Образ России как предмета для гордости в последние годы стал более содержательным. Что конкретно изменилось?
6: Ну, речь о том, что вот, ну, мы же давно эту тему изучаем. Вот, не первый год и даже не первое десятилетие. И
1: 50 было время, секунд когда... только, коротко, пожалуйста, будьте любезны.
6: Да, было время, когда люди говорили, да, я патриот, люблю Россию. За что? И называли в основном природу, то, что у нас страна очень большая, и подвиги наших предков. Все, точка. Вот, сегодня все иначе. Сегодня поводов стало у людей гораздо больше. То есть эта любовь стала более насыщенной и наполненной. Я считаю, что это прекрасно.
1: Спасибо большое. Спасибо, как обычно, содержательно. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, был у нас на связи. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Впереди нас ждет большой перерыв, дорогие друзья, но в следующем часе мы вернемся и продолжим. Микрофон порадую тех, кто смотрит нас в YouTube, канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал и группа радио «Комсомольская правда». Сейчас микрофон будет работать, я пообщаюсь с теми, кто пишет в чатах, так что пишите, пожалуйста, активнее ваши вопросы, новости, рекламы и анонсы. Как обычно, напоминаю, пройдут очень быстро и незаметно, так что никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о политике Израиля в отношении Ливана.
8: У Нетаньяху сегодня действительно ситуация не самая лучшая. Ему нужно либо торпедировать договоренности, которые ему навязывают американцы, и говорить, что мы продолжим операцию в Ливане, пока так и говорится. И в таком случае он рискует очень сильно осложнить свои отношения с Вашингтоном. Либо ему нужно все-таки идти на поводу американцев, тогда у него распадается коалиция с тем самым Бен-Гвиром и министром финансов Смотричем, которые оба заявили, что соглашение в таком виде просто невозможно, что это прямая угроза будущему Израиля, и кто на него пойдет, фактически будет предателем страны. Поэтому, да, тут накладывается, конечно, внутриполитические проблемы, тем более, что есть иранская оппозиция, которая уже активно Нетаньяху атакует, в том числе на основе этих новостей, говорит о том, что он якобы втянул страну в войну, а потом не смог добиться результатов, хотя на самом деле Израиль определенных результатов все-таки добился. Я бы сегодня Израиль точно не записывал в те страны, которые потерпели поражение, как, например, его однозначно потерпели те же Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Тут пока не очень понятно, как ситуация в Ливане будет действительно развиваться. Там, вероятно, какая-то, конечно же, все-таки пауза определенная, как минимум так.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: Об атаках.
9: Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, сообщили в пресс-службе станции. Зафиксировано не меньше 14 ударов. В результате произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха и ремонтной зоны. Пострадавших нет. Целью ударов руководство станции считает попытку нарушить работу транспортной инфраструктуры объекта, затруднение логистики и перевозки персонала.
5: О происшествии.
9: В Кемеровской области нашли погибшую и пропавшую 9-летнюю девочку. Ее поиски на протяжении 3 суток вели волонтеры и кинолог с собакой. Также специалисты водного направления из Новосибирска и беспилотники сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Ребенок не вернулся домой 16 июня. Об исчезновении школьницы в деревне Уфимцево было возбуждено дело. Девочка пропала после того, как отправилась гулять к реке.
5: О болезнях.
9: Число смертей от эболы в Демократической Республике Конго выросло до 232. За сутки скончались 6 человек, говорится в сообщении Министерства связи и СМИ. Всего зафиксировано 896 заболевших. Это на 21 случай больше, чем днем ранее. Число подтвержденных случаев заболевания растет с каждой недели, что указывает на продолжающуюся передачу инфекции среди населения. Если не принять меры, лихорадка может появиться в новых районах.
5: Об инициативах.
9: Национальная ассоциация таксопарков обратилась в Минпромторг с просьбой пересмотреть требования к такси. Речь об ограничениях, касающихся квот на эксплуатацию нелокализованных моделей автомобилей. Инициаторы предполагают внести этот вид перевозок в транспортную стратегию. Письмо направлено главе ведомства Антону Алиханову, пишет «Известия». Эксперты пояснили, что порядок предоставления квоты на использование нелокализованных машин в 25% случаев распространяется только на автомобили, принадлежащие физическим лицам. Однако в ряде случаев этот лимит не востребован теми, кому адресован.
5: О валютах.
9: Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юаня 10 рублей 83 копейки.
5: О погоде.
9: В Москве плюс 16, ясно, днем возможен слабый дождь. В Петербурге 15 выше 0, там облачно с прояснениями и без осадков. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группы «Радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился, включая политолога Алексея Чедаева. Здрасте, Алексей Викторович. Здрасте, здрасте.
10: Да, доброе утро.
1: И, знаете, помните, у группы «Манго-манго» была такая песня, а пули летят, пули, командир отдает приказания. В нашем случае нынче более актуально дроны летят, дроны. Летят они активно, их много. Вот была, я уже запутался на самом деле. Вроде кто-то говорит, самая массовая атака на Москву или самая массовая за 2 года. Короче, массовая атака на Москву. И в этой связи вам, как большому спецу по дронам, вопрос. Вы писали у себя в телеграм-канале Чедаев, подписывайтесь, друзья, кстати, очень важно. Вы у себя писали, во-первых, заголовок был такой как-то в посте, что происходит, знак вопроса, и рассуждали в том числе и про то, что, ну, если мы государство, цивилизация, коим себя, ну, либо хотим видеть, либо действительно позиционируем, то должны делать то-то, то-то, то-то и то-то, если действительно государство, цивилизация, а не погулять вышли. Так вот вопрос вам, ну, что делать будем нынче?
10: Ну, сейчас все описывают это как проблему техническую. Как по мне, проблема в первую очередь кадровая. Ну, проще говоря, дело не в том, что нет решений, дело в том, что ими некому пользоваться. Потому что, ну, условно, у Минобороны все, кто более-менее в теме, они все на войне. Условно, для тыла уже дроноводов и антидронщиков, что примерно одно и то же, не осталось
1: почти. Вот вы и есть.
10: Ну,
1: дроновед, да, я бы даже так сказал.
10: Дроновед, дроновод, дронодел и еще одно слово тоже, значит,
1: есть. Дроноист еще. Вот так вот.
10: Вот, дронохлеб. И я-то считаю, что решение, о котором сейчас надо говорить во весь голос, это создать гражданскую службу защиты объектов, да, вне контура Минобороны и привлекать туда гражданских специалистов по беспилоте, вот тех, которые в армию не идут, потому что, значит, ну, многие из них боятся, что их просто приказом переведут. А родину защитить, особенно если в своем регионе, если это никуда не уезжать, очень даже готов. Вот таких немало, таких много и в профильных вузах, да, и в различных охранных структурах, и много где. Вот. И как раз надо запомнить несколько таких позиций простых, да, вот простых, что лучшее средство против дрона – это другой дрон, только меньше, дешевле, быстрее и точнее. Вот, и поэтому в первую очередь для того, чтобы строить антидронную защиту, надо одни леталки сбивать другими леталками. Вот, а чтобы сбивать, значит, вот те леталки, которые в нас летят своими леталками, надо, во-первых, иметь много своих быстрых леталок, а во-вторых, иметь много людей, которые умеют ими пользоваться и размещать их в правильных местах. Вот, а еще иметь своевременную систему обнаружения и предупреждения. Вот. Все это не бином Ньютона. Все это достаточно простой набор действий. Вот. Все это, в общем, решается там одним-двумя центральными документами уровня. Там указ президента, постановление правительства, приказы профильных ведомств. Вот, да, то есть то, что в нас летит, вообще не является никакой вундервафлей ни в каком смысле. Вот, это значит тихоходные пердолеты, летающие со скоростью патриархов авиации вековой давности. Вот, да, сбивать их можно, нужно.
1: И все это нам не комплимент, Алексей Викторович. Несложно. И все это нам, ну, не комплимент.
10: Все это памятник нашему раздолбайству и упорному нежеланию признавать, что мы находимся под ударом, что мы находимся в войне.
1: А вот можно сразу тогда вопрос? Во-первых, все это действительно для нас не комплимент. Не комплимент еще и в том, что это не сделано было до этого. Хотя вот вы говорите сами, да, решение простое. И, ну, если пятый год СВО, и никто почему-то об этом не подумал. Вот есть Алексей Чедаев, который вообще-то занимается на высшем уровне беспилотниками. А те люди, которые отвечают за решение вопроса почему-то по какой-то загадочной для нас всех причине, до сих пор не до... А дальше не будем говорить. И возникает вопрос, почему же? Ну, и бюрократическая машина наша, у нас все решается, вы сами знаете, долго. А еще вы писали про то, что мы нынче и действительно рассуждаем почему-то понятиями о том, что продвигаемся на поле боя, там продвигаемся, но с учетом того, что летит и летит все чаще, актуальны ли разговоры про то, что продвигаемся? В принципе, по-моему, нынче нужно уже задумываться о другом. Вы не находите?
10: Нет, Иван, это тоже важное измерение войны.
1: Хорошо.
10: Просто одно из. Есть несколько измерений войны, одно из них – это действительно продвижение по земле.
1: А это действительно, да, вот сейчас, особенно сейчас, это крайне важно. Вопрос серьезный. Продвижение на линии фронта.
10: Да, это важно. Это важно. Да, значит, почему? Потому что это создает довольно сильную нагрузку на противника, который вынужден затыкать дыры, который вынужден отвлекать силы, в том числе, кстати, от дальнобойных атак. Да, потому что это одни и те же дроноводы. Те, которые условно там затыкают бреши на земле, и те, которые, так сказать, запускают дипстрайки по глубине страны. Да, это вот как конкретно у противника, это практически одни и те же подразделения, да, и одни и те же люди. Вот. Ну, там есть организационные нюансы, но это точно не для широкого обсуждения.
1: Ну, конечно.
10: Вот. Но в целом это правильно, да, то есть это важное измерение. Но одно из. Вот, условно, там, Хорнеты, Миддлстрайки и логистика – это второе измерение, это уже ближний тыл. Вот, да, и там сейчас тоже идет некая работа, но это все-таки потому, что есть конкретные ответственные, есть кому отвечать. А вот за дальнобойные атаки по российским городам, вот типа той, которая была вчера по Москве, отвечать у нас некому. Вот, да, то есть, все какие-то, ну, сами по себе. Мы имеем удивительный феномен, да, когда, например, региональные штабы Вот, они видят, что летят дроны через территорию региона и принимают решение такое. Ну и пусть себе летят дальше. Не будем с ними ничего делать, не будем их пытаться никак сбивать. Вот, потому что если мы будем их пытаться сбивать, то они упадут на нашей территории, и мы будем в новостях. А если, значит, пролетят дальше, то ну, в новостях будем не мы, слава богу. Вот. На жаргоне региона транзитеры. Вот, ну...
1: Вы говорите про гражданское ПВО, ну, если я правильно понял, а ведь недавно проходила новость про то, что бизнесу разрешили закупать ПВО, а это разве не про... Ну, в смысле, средства для... Да, вы поняли.
10: Иван, закупать разрешили, а пользоваться-то никто не разрешил.
1: Это как?
10: То есть закупать... А очень просто. Ты, значит, закупаешь и так. передаешь его тем, кто имеет право им пользоваться.
1: Обалдеть. Серьезно, что ли? Да.
10: Конечно. Конечно, да. Вот. Ну, что, как это, рассказываю, что называется, с земли.
1: Давайте.
10: Да, вот различные транспортные объекты. Вот управление ведомственной охраны Минтранс, которое их охраняет. Вот. У них на вооружении, значит, есть автоматы калибра 5,45 и 7,62. Больше ничего нету. Вот, да, ну, понимаете. Значит, вот, соответственно, закупается для них, ну, более серьезные калибры, которые дальше бьют и сильнее. Но выясняется, что тоже как бы, да, вот, нет такого способа, чтобы они могли вот, взять и их применить вот просто так. Я уж молчу, что у нас везде примерно за пределами зоны боевых действий запрещено применять дроны, перехватчики с боевой частью. Да, то есть вот пресловутая елка, про которую все рассказывают,
1: это такой дрончик, который запускается с руки для сбития.
10: Да. Это кинетическая болванка, которая просто влетает в дрон и в надежде на то, что вот она в него влетит, и он после этого, собьется с курса и упадет. Значит, это приводит к чему? Если бы в ней была БЧЕ, дрон взорвался бы в воздухе. А если, так сказать, она его даже кинетически действительно поразит, то он практически целым упадет на землю и взорвется на земле, и причинит максимальные повреждения уже на земле. Да, то есть запрет на использование БЧЕ приводит к тому, что вот эти обломки, так называемые, приносят максимальные разрушения даже в случае сбития. Яркий пример – это вот рынок Садоводов. Вот, да, там, значит, сбили один из летевших на Капотню, вот как бы, значит, видим там пожар на рынке Садовод. Это то, почему обязательно надо разрешать применение БЧЕ для перехватчиков не только на линии фронта, но, конечно, в тылу.
1: Это вот эти сокрушительные, значит, обломки, да?
10: Да, те самые сокрушительные обломки. Угу. То есть причина того, что обломки настолько сокрушительные, состоит в том, что их запрещено у нас взрывать в воздухе. Вот, да, их можно только поражать либо, значит, да, стрелковым оружием, либо вот просто-таки пытаться сбить кинетически.
1: То есть нельзя устраивать взрыв в небе. Если ты с пулемета, грубо говоря, вот с этого специального, ты его сбил, ты красавчик. Да. Можно. Да. И то не всем. Я правильно понимаю, что вот,
10: да,
1: допустим...
10: Можно, но не всем, да.
1: Можно, но не всем. А тем более нельзя запускать что-то, что может взорваться в небе.
10: Да, конечно.
1: Обалдеть.
10: Категорично.
1: Обалдеть. Ну. Ну, я пожелаю нам успехов с таким подходом. А на Украине, вот у нас 30 секунд, на Украине у них как-то по-другому или у них то же самое на самом деле?
10: У них очень просто. У них вся ответственность за весь ущерб, причиненный что самими дронами, что любыми средствами перехвата, автоматически, юридически возлагается на страну агрессора.
1: Ясно. Ну, сделаем перерыв, обдумаем это все. После этого вернемся и продолжим. Господи, прости, и смех, и грех. Иван Панкин и Алексей Чедаев, известный политолог. Пока обязательно рекомендую, подпишитесь на телеграм-канал Чедаев. А мы послушаем новости, рекламу и анонсов и продолжим наш эфир.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
11: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
12: Ура! Идем в атмосферу! ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
5: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Алексей Чедаев, известный российский политолог, и не только политолог, но и спец по дронам. Телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь, пожалуйста. Алексей Викторович, тогда, ну, вопрос, знаете, такой, он обширный, я сейчас просто перечислю определенный набор тезисов, который звучит из экранов телевизора, и, ну, с ними нужно что-то делать, их нужно разобрать. Смотрите, вот звучит, допустим, да, о том, что мы продвигаемся на поле боя каждый божий день. Вы уже меня на счет поправили, это действительно важно. Хорошо, это отодвигаем. Кстати, создание буферной зоны, помните? А ведь это, вот этот процесс, насколько я помню, никто не останавливал, и никто не говорил, что это более не актуально. Это, кстати, актуально по-прежнему? Вот создание буферной зоны, помните? Мы будем создавать буферную зону.
10: Это актуально, потому что и в отсутствие буферной зоны в нас летят не только дальнолеты дорогие, но и дешевые, да, стоимостью там условно 50 тысяч рублей коротколеты, да, ну, типа ударные FPV-шки, которых намного больше. Да, и в отсутствие буферной зоны, значит, все на там 20 километров вдаль превращается в килл-зону.
1: А вот килл-зона, это разве, ну, в определенном смысле, она там, говорят, на 30 километров килл-зона, это смертельная зона, поясняю для определенной части аудитории, это зона, где, по сути, невозможно передвижение никого, потому что дроны над головой летают и атакуют все, что движется и не движется тоже. Это разве, по сути, не есть буферная зона? И наша эта задача, вот мы говорим, и Владимир Владимирович говорит ключевой момент о том, что будем укреплять системы ПВО. Но ведь укреплять это же про защиту. А что касается нападения, буферная зона не станет буферной, килл-зона не превратится в буферную зону, пока, собственно, ходят по земле те и коптят ее, кто является зачинщиком. Это руководство Украины, как минимум. Правда ведь? Я правильно понимаю или нет?
10: Ну, вы меня выводите на сказку про белого бычка, почему не наносятся удары по центру принятия решений.
1: Сказки Венского леса.
10: Руководство Украины. Вот давайте, да, 356-я серия 5-го сезона мексиканского сериала «Бейте по центрам принятия решений». Вот. Ну, скучно, девушки.
1: Не Алексей Викторович, ну что значит скучно? Смотрите, хорошо, ну давайте укреплять ПВО, давайте для чего? А у них завтра вот почти 1000 прилетело, да? Интенсивность будет наращиваться, потому что Европа вкладывается нынче, вкладывается, они почувствовали, собственно, вот, вкус крови, и будет вкладываться, и Украина тоже, там говорят, воровать поменьше стали, потому что уже много своровали, до смерти хватит, и теперь уже вкладываются в дело, соответственно, ну, хорошо, будем отбивать, что ли, получается? Ну, будем отбивать, будем продолжать воевать в ответ, я правильно понимаю?
10: Иван, наша с вами передача, она на что может повлиять? Она может повлиять на формирование мнения у наших слушателей. Вот. Может она повлиять на принятие решений лицами их принимающими? Я не уверен.
1: А я вот, кстати, хочу вас спросить, как человек, который поработал во всех государственных институтах, да, ключевых, я имею в виду, законодательных в том числе.
10: Ну, а тут очень просто. Тут люди, принимающие решения, рассматривают, так сказать, медийные вопли и всхлипы как фоновый уровень шума.
1: А мы не всхлипываем. Ну... Я, кстати говоря, я знаю, что там не любят рассуждения, критику, а любят предложения. Поэтому да, я и, собственно, жду от вас предложений, да, если они есть.
10: Я об этом. Но первое, я считаю, что как раз-таки выбивать существующее руководство Украины бесполезно. Почему? Потому что эта система, налаженный успешный бизнес, и есть гигантская очередь занять эти места и тоже так же зарабатывать на этих же поставках, на этих же дронах и вообще на этом биореакторе российско-украинском. Да, на, ну, то есть это очень выгодный бизнес превращения русских людей, неважно, с российским или украинским паспортом, в живые, значит, зеленые бумажки. Вот, да, ну, и поэтому, как только ты выбьешь вот этих, да, не надо думать, что они одни такие. Там, значит, надо по 20 кандидатов на каждую позицию в этом прекрасном бизнес-проекте. Вот именно поэтому, в общем, никакой практической пользы, никакое выбивание, никакого руководства не даст. Вот. А что даст? Ну, как бы, вот, что называется, подрыв самой бизнес-модели. Вот. Подрыв самой бизнес-модели – это сделать так, чтобы деньги тратились, а результата не было. Вот, да, поэтому в конечном
1: счете... Поэтому ПВО.
10: Но нет, ПВО как раз мало. Понимаете, мы же в войне не пытаемся воевать с пулей, которая в нас летит. Мы пытаемся в ответ убить того, кто в нас стреляет. И в этом смысле, на самом деле, ключевое, на чем надо сосредоточиться, это на выбивании их беспилотия, да, их операторов, их пунктов запуска, их складов, их производств, их логистики, да, их вот этих вот фур, замаскированных под гражданские, с которых осуществляется пуск вот этих дальнолетов, да, по 500 штук в день. Вот. Вот это то, чем надо заниматься в первую очередь.
1: Алексей Викторович, как-то вы сказали, у нас с вами был уже сложный разговор, да и не один, после очередной оплеухи вы сказали, что мы еще просто достаточно не получили. И, ну, вот поэтому пока так. А то, что происходит нынче, это по-прежнему, да, мы в том статусе, что достаточно не получили, и пока поэтому вот так. Или, ну, что просто должно произойти-то, я вот никак не могу понять, чтобы мы, наконец...
10: Да, я подтверждаю позицию. Мы по-прежнему...
1: Простите за смех, но по-прежнему.
10: Это все еще мало.
1: Вот заявление и реализация этих заявлений про Крым из полуострова в остров, они, кстати, ну, будем откровенны, не хочется говорить, успешно пытаются реализовать, и сложно говорить, пока у них относительно получается. И в этой связи вопрос, а завтра, если вдруг высадится десант, успешно или неуспешно, неважно, это будет, вы понимаете, да, серьезным имиджевым ударом, сама новость об этом.
10: Ну, высадится, его поубивают быстро. Вот. Да, дальше много будет фоток и видосиков, так сказать, про вот это все. Вот. Дальше в очередной раз, значит, патриотическая общественность начнет ругаться, почему мы не бьем по центрам принятия решений. Вот. Дальше, значит, Лавров гневно заявит, что мы нанесем ответный какой-нибудь удар, и все будет по новой.
1: Ну, понятно. Да-да-да. Угадайте, кто сказал. Сейчас. Только слов в ответ на действия Киева недостаточно. Лавров.
10: Пожалуй.
1: Ну вот. Ну, даже уже на самом деле в определенном смысле не смешно, не так ли? Правда, если слов недостаточно, да, вместо 1000 слов у нас Рафаэлок, как я помню. Так вот, в качестве Рафаэлок-то что можно сделать? Ну, вот мы перечислили и про создание буферной зоны, и про продвижение. Спасибо, кстати, вам, что вот развеяли вот эти вот мысли. У некоторых они есть, что это все бесполезные действия, а надо выбивать верхушку. И ответы важные прозвучали сейчас на вот эти простые вопросы. С другой стороны, все-таки, зачем только слова по-прежнему, если действительно нужно переходить к каким-то уже не ударам возмездия? Потому что вот вас качество вот этих вот самых ударов устраивает, потому что говорят, убьем не туда на самом деле. Как вы
10: Мне не нравится, не нравится целеполагание. Мне не нравится сама формула ударов возмездия. В смысле возмездия? Мы ведем войну. Наша задача значит, ослабить врага, лишить его способности. Это
1: формулировка уже, по сути, Министерства обороны в паблике, в телеграм-канале.
10: Да-да-да, вот это вот в ответ на что-то. Да. Какого нахрена в ответ? Так сказать, давайте определять цели и бить по ним, имея как бы свой собственный план, а не в ответ на что бы то ни было. У нас есть стратегия. Мы, бьем по врагу. Мы стараемся делать его слабее. Мы стараемся сделать для него цену войны неприемлемой. Кстати, сейчас тоже скажу парадоксальную вещь. Мы, в общем-то, в целом успешны по этой части. Сейчас объясню.
1: Давайте.
10: Потому что, даже если посчитать всю совокупность потерь, которую понесла, например, российская экономика из-за СВО, из-за, атак дронов, и так далее, в деньгах товарищи хохлы высосали из своих союзников разными прямыми и косвенными способами примерно так раз 5 больше.
1: Они даже украли больше, если уж.
10: Даже украли больше.
1: Если уж что-то пошло. И мне обидно. Я и раньше с радостью смотрел на эти новости. Мне обидно, что сейчас они воровать стали меньше по разным причинам, если честно. Я расстроился из-за этого.
10: Как это... кто бы мог подумать, что мы будем украинскую коррупцию,
1: Я ее всегда хвалил. Я всегда писал еще давно. Это не было мейнстримом. Для меня никогда. Я писал, товарищи, остановитесь. Они перестанут воровать, станет хуже. Иронизировал над этим, да. И вот сейчас мне кажется, что воровать там стали меньше, потому что, украли столько, сколько надо. Не кажется ли вам?
10: Да, есть такое.
1: Хорошо, что касается...
10: Кстати, это одна из вещей, которая имеет смысл поучиться у противника.
1: Есть такой пропагандистский трюк, обращая внимание на коррупцию ту и иронизируя над ней, мы как-то у нас этого нет, как будто бы у нас не воровали, и как будто бы, если бы не воровали у нас, вы поняли, развивать даже не хочется по этому поводу. Кстати говоря, что касается нынешнего уровня, сажают, изымают. А что касается тех денег, которые изымают, увеличилось число денег, которые идут в дело, скажите, пожалуйста. Вот у нас 50 секунд. То есть вот то, что посадили, результат это имеет или нет? Или это впустую?
10: А мы по-прежнему не умеем тратить государственные деньги, потому что за каждым государственным рублем, даже пошедшим на дело, приходит, просто цепочкой прокуратура, счетная палата, казначейство, еще 100-500 этих, и ты только полгода отписываешься, не будешь способным делать ничего больше.
1: Все понятно, спасибо большое. Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев, подписывайтесь, благодарим за выход, большой перерыв впереди.
2: На происходящее вокруг. Реклама.
15: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
16: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
17: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже с 17 июня.
18: Для лиц старше 12 лет.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков принял участие в конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Он передал предложение великолучан для включения в народную программу партии. Их поступило уже более 1000, как от молодежи, так и от представителей старшего поколения. Каждая из них отражает реальные потребности и ожидания людей. Преобладают вопросы благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, развития городской среды, создания комфортных условий для жизни. Немало предложений касается поддержки спорта и здорового образа жизни молодых семей, развития социальной и транспортной инфраструктуры, повышения доступности различных услуг для жителей. На вокзальной 34, корпус 1 начались работы по ремонту дворовой территории. Подрядная организация уже приступила к подготовительному этапу. Проводится организация строительной площадки и подготовка к основному комплексу работ по благоустройству. Ход реализации проекта держит на контроле депутат городской думы Юлия Ярышкина вместе с однопартийцами «Единой России». Их цель – проконтролировать, чтобы все работы были выполнены качественно и установленные сроки с учетом интересов жителей. О воздухоплавании из первых уст узнают юные великолучане. В библиотеке филиале номер 2 прошла встреча детей из Великолукского санатория с командой воздухоплавателей из Калуги. Пилот Артем Бондаренко и его команда рассказали о полетах, провели эксперименты с воздушными шарами, спели песни под гитару и устроили фотосессию в корзине аэростата. Воздухоплаватели с удовольствием ответили на множество детских вопросов.

0: Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
1: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики. Телеграм-канал «Река Смородина». Здравствуйте, Алексей Николаевич.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Говорят, кур даят. Россия увеличит расходы на войну. На СВО, в смысле. Ну, пишут на войну в этом году еще на... И даже есть цифра. 5 триллионов рублей. Блумберг об этом пишет, проклятый. Нельзя его обвинить в том, что он пишет неправду, потому что Блумберг — то самое издание, которое первым сообщило о том, что Россия планирует начало специальной военной операции. Мы тогда не верили. Может быть, сейчас, кстати говоря, есть смысл обратить внимание на эту новость. 5 триллионов рублей. С учетом того, что... Хотя вы и говорите, что... кризиса нет, не было и не будет. Тем не менее, сумма существенная, а нельзя сказать, что денег дофига прямо сейчас. Правильно ведь? Так что, наверное, это будет чувствительно для экономики. Или нет?
3: Да, вы совершенно правы в том, что, во-первых, надо понимать, что это Блумберг, и надо как это задать им вопрос, откуда вы это знаете. Точную цифру.
2: Я уже даже, вы знаете, если отвечать на этот вопрос, или хоть ну, вслух, а не мысленно, то как-то страшно становится. Поэтому я вот этим даже не задаюсь, откуда вы это знаете, честно, страшно, потому что.
3: Ну да, об этом знает Минфин, правительство, президент, в общем, и вряд ли они делятся этой информацией с Блумбергом.
2: Но Блумберг знает.
3: Это оценка каких-то западных разведок, аналитиков и так далее. Это во-первых. То есть цифра недостоверная.
2: Во-вторых, все-таки недостоверная, вы считаете?
3: Ну, разумеется, конечно. Ну, если об этом скажет товарищ Силуан, Антон Германович или премьер-министр Мишустин или Путин, президент, тогда я им поверю.
2: Если бы еще Мишустин давал интервью и вообще как бы часто делал какие-то заявления, то было бы неплохо, конечно.
3: Ну да, смотрите, значит, давайте по сути рассмотрим эту тему. Если, смотрите, любые говорят, что военные расходы, они непродуктивны. Это отчасти правда, отчасти это неправда. Потому что в конечном итоге все эти деньги, вот все дополнительные триллионы, там 5 триллионов, которые по Блумбергу Россия дополнительно потратит на войну, на спецоперацию на Украине, деньги в конечном итоге через зарплаты военных, через зарплаты людей, занимающихся логистикой, там, доставкой всего необходимого на фронт, через зарплаты людей, которые производят эту всю продукцию, это попадает в карманы людей. То есть мы относительно легко пережили начало вот этих санкций, санкционной войны в 2022 году, из-за быстрого роста расходов бюджета на оборону. То есть эти деньги в любом случае идут на стимулирование экономики. Это во-первых. Во-вторых, они идут на стимулирование высокотехнологичных производств. То, что в 2022 году, когда вот война, спецоперация началась, ну вот основными видами вооружений там были танки, там снаряды и так далее. Сегодня выясняется, что ни танки, ни снаряды на фронте они нужны, ну то есть не сказать, чтобы они не нужны совсем, но они нужны гораздо меньше. А нужны высокотехнологичные продукции типа дронов, там РЭБы и всего остального. То есть, в любом случае, это громадный импульс для развития вот технологий и значит, высокотехнологических секторов экономики. И третье. На самом деле Россия может потянуть практически любые расходы, дополнительные расходы на оборону и вооружение, если ставка будет понижена. То есть, в принципе, на внутреннем рынке Россия может занимать практически без ограничений. А вот, при условии, что это будет дешево. Понятно, что под 14% годовых занимать большие суммы правительство не будет. Но если ставка будет понижена, то можно занять и там не 5 триллионов, а 15 или больше. То есть, на самом деле, приемлемость вот таких дополнительных военных расходов – это вопрос ставки. Поэтому я, если вот такие вот...

0: вот заявлений делаются о дополнительных заимствованиях, ну, наверное, Центробанк будет более, как бы сказать, внимателен к пожеланиям промышленности и других товарищей, к, в общем, понижению ставки, ключевой ставки. Ну, наверное, вот сегодня мы не увидим там серьезного снижения там ключевой ставки на там один или несколько пунктов, наверное, нет. Да? А, вот. Но, в принципе, да, наверное, в связи с необходимостью заимствований Центробанк ускорит снижение ставки более активными темпами.
1: Еще говорят, Курдаят, что Набиуллина уходит.
0: Но у нее просто кончается срок, она в любом случае уходит. Это не слухи, это просто факт. Вот, в связи с тем, в связи с окончанием своего мандата.
1: Ну, вы же знаете, что в нашем случае, да, мандат, окончание или не окончание, ничего не значит, если захотят, ну, кто надо, захочет, продлят, и, собственно, никуда не уйдет. Да. Никуда не денешься, влюбишься и женишься.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, незаменимых людей у нас нет. Если те люди, которые придут ей на смену, будут продолжать ее политику, которая одобрена высшим руководством страны, и которую высшее руководство поддерживает, ну, в общем, разница там Набиуллина или кто-то еще, в общем, это совершенно не принципиально.
1: А вы, что касается политики, коль уж мы заговорили, как относитесь-то к политике? И давайте так, политика и Набиуллина – это равно или все-таки, ну, абсолютно нет? Да, потому что, когда ругают Набиуллину, я всегда говорю, Набиуллину, работа Набиуллиной устраивает Владимир Владимирович Путин. И, собственно, все. Да, ругайте, не ругайте.
0: Да. Да, ну это вот. Совершенно верно. То есть, смотрите, Набиуллина плохо справляется с развитием страны. Это правда.
1: А все-таки плохо, вы оцениваете медленно. Так, да?
0: А с развитием, да. Но, с другой стороны, развитие страны не является частью ее мандата. Ее мандат – это подавление инфляции. И что самое главное, Эльвира Сахипзадовна справляется с обеспечением устойчивости финансовой системы страны. На сегодняшний день, как я понимаю, с точки зрения старших товарищей, обеспечение устойчивости экономики и финансовой системы – это гораздо более важная задача, чем развитие. Вот, то есть плюс-минус там ВВП может расти, не расти, но главное, чтобы внутри страны там не было финансовых кризисов, не было каких-то передряг и так далее. Вот, а с задачей стабилизации финансовой системы госпожа Набиуллина справляется абсолютно успешно. Поэтому, собственно, ее политика поддержана высшим руководством страны, и в случае, если на ее место придет какой-то другой человек, а он придет, судя по всему, вот, уже достаточно быстро, просто в силу исчерпания ее мандата, завершения, но он будет продолжать ее политику.
1: А вы считаете, что будет, да? Вы считаете, что, ну, нет предпосылок к тому, что что-то в нашей экономической политике, ну, за которую отвечает именно ЦБ, Центробанк, изменится? Правильно понимаю?
0: Вот сейчас мы ровно говорим об этом, что может измениться. Потому что если мы говорим, что Минфин, ну, и правительство собирается финансировать, собственно, спецоперацию на Украине за счет заимствований, ставка должна измениться. Ставка должна уйти резко вниз. Ну, потому что под высокую ставку занимать на рынке правительство вряд ли будет. То есть вот если такая вот как бы новация появится в нашей действительности, то до последнего времени бюджет формировался за счет увеличения налогов. Мы это видели. Но сейчас совершенно понятно, что увеличивать дальнейшее увеличение налогов, оно невозможно. Это значит, что финансирование спецопераций должно происходить за счет заимствования. А заимствование возможно при низкой ставке. То есть, если будет вот как бы, ну, дан сигнал Центробанку, что вы там про инфляцию забудьте, а правительству надо занять денег на продолжение войны, ну вот тогда мы увидим реальные изменения политики Центробанка на рынке. Но это будет, опять же, импульс, который исходит от тех людей, которые в нашей стране принимают решения, а не ответ на требования рынка.
1: А Набиуллина принимает решения? Или Набиуллина, ну, просто делает то, что от нее просят?
0: Ну, смотрите, нет, ну, там есть разные мнения относительно дееспособности различных политических фигур в нашей в нашей финансовой системе, но Эльвира Скибзатовна достаточно самостоятельна и дееспособна. Собственно, ее самостоятельность опирается ровно на то, что ее политика поддерживается и одобряется президентом России. То есть в рамках вот этого доверия она имеет достаточно широкий мандат.
1: И еще, мы до определенного момента, недавнего, кстати говоря, относительно недавнего, где-то вот возьмем, отмотаем на год назад, мы, собственно, и глобально не чувствовали никаких экономических проблем и угроз, с учетом того, что вообще-то санкции, немыслимое количество и прочее. И вот только проблемы-то мы почувствовали, где-то год назад начали чувствовать, да, то есть она справлялась со своей работой, получается так или нет?
0: Но она справлялась и раньше, и справляется сейчас. Мы не видим в стране рецессии. Рецессии нет. Там рост ВВП близок к нулю, но спад ВВП пока мы не видим. Доходы населения растут. Политическая стабильность сохраняется, несмотря ни на что. И, собственно, финансовая система стабильна, банки не банкротятся и так далее. То есть все основные параметры внутренней устойчивости финансовой системы, они соблюдены. Это значит, что госпожа Набиуллина в общем справляется со своей работой. А за рост ВВП она не отвечает.
1: Спасибо. Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, телеграм-канал «Река Смородина». Подписывайтесь. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». У нас перерыв, 2 минуты и финальный выход, так что никуда не переключайтесь. Впереди интересная тема, слушайте только нас. Реклама, новости, анонсы пройдут быстро.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
5: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Слоны жуют древесину баобаба, чтобы утолить жажду. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике. Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи. А нет. Сначала тему разговора. Сначала, значит, открываю я на медне сайт kp.ru и вижу там, значит, материал. Заголовок такой. «Во глубине российских сел есть маленькая Украина. Тут сохраняют настоящую украинскую речь, какой она была век назад, и воюют на СВО, чтобы избавить свою первую родину от бандеровщины». Сразу задумаюсь, кто же автор всего материала? Ну, конечно, кто же еще? Владимир Варсобин, политический обозреватель. Володя, я тебя приветствую. Вот, сегодня в нашем эфире. Что же это за село такое? Страшно и сложно представить себе, что что действительно функционирует. И нет никаких общественников, которые призывали там закрыть, потому что, ну вот в Челябинске, например, в самом центре есть заведение украинской кухни, не только в центре, прямо украинской кухни. И нашлись, конечно, люди, которые призывают к тому, что это надо, ну, как-то переименовать, закрыть, избавиться от этого проклятия и прочее, прочее, прочее. Сложно себе представить, чтобы на Украине было какое-то реально русское село, которое позиционировало себя как русское. Ну, ты понимаешь, да, о чем? А тут, пожалуйста, вам во глубине российских сел есть маленькая Украина. Рассказывай.
6: Кстати, ты мне напомнил об одной истории. Я сейчас был недавно в Севастополе, в том самом городе, где беспилотники падают 10 раз на дню, и люди находятся в очень нервном напряжении. И так. Вот в этом городе Севастополе, прямо около набережной, функционирует и хорошо работает ресторан «Борщок».
1: О.
6: Украинская кухня, борщи, там чуть не десятка видов. И все обставлено вот именно по-украински, и вполне себе работает, что доказывает, что все-таки, воюем-то вроде не с народом, воюем-то все-таки с какой-то идеей, наверное. А деревня с игрушечным названием «Золотоножка» находится, вот эта украинская деревня находится...
1: «Золотоножка» называется, да?
6: Батюшка. Да, ага. Находится в Башкирии, а там интересно, там целая россыпь вот этих экзотических сел, туда со всей России во время империи съезжались крестьяне, которых нанимали на заводы или которые там работали на хороших землях, богатых, башкирских. И туда приехали и украинцы с Полтавской губернии, у них такой был Золотоножский уезд, вот, и они назвали свое село Золотоножка и не растеряли за 2 столетия ни культуру, ни язык. Более того, сейчас во время того бардака, который мы наблюдаем, башкирский глава заявил, что в этой Золотоножке будет украинский культурный центр.
1: Так.
6: И что еще удивительнее? Вот смотрите, слушайте дальше. Из этого села интересные выходцы. Один из них генерал-лейтенант, глава Академии Росгвардии, который, кстати, выпускает политруков.
1: Так.
6: Да, украинец, да, любящий Россию, да, воюющий за нее. И таких там много. И это ломает многие шаблоны, я понимаю. Но там работает школа, которая обучает детей украинскому языку. И, честно говоря, само существование вот этой деревни вселяет надежду, что мы все не ожесточимся до такой страшной степени, где мы будем вычислять своих противников не по строению черепа, не по фамилии, не по каким-то другим национальным признакам, а все-таки более объективно. Я вот именно Золотоножка эту грань показывает, эту линию, и через которую мы не переступаем.
1: Ну, там еще у тебя описывается интересный исторический аспект. Расскажи о нем.
6: Исторический аспект? Ну, напомни, пожалуйста,
1: ну,
6: о чем
1: как
6: ты говоришь.
1: Это, вон у тебя, знаете, случилось это в конце 19 века, когда пронесся по перенаселенной Украине слух. Мол, на Урале сказал, можно недорого купить богатые нивы, пожить, поработать, всласть.
6: Ну, что я, собственно, уже сказал, что там это очень такие шустрые крестьяне со всей России приехали. Не только, кстати, украинские, там и русские, и мордва. И, кстати, во многих селах сохраняется еще русский язык, старинный русский язык. Тот, о котором говорили, опять-таки, 2 столетия назад, из Орловской, из Тверской губернии. И вот эти самые крестьяне, там самые они, ну, те, кто может поехать на другой конец страны работать. Там особенные люди. И когда я описывал эту украинскую деревню, я понимал, что слово «украинская деревня» бьет током, да? То есть она для нас уже что-то странное. Как? Внутри России есть еще какая-то Украина? И вот это мне стало интересно. Ну, конечно, деревня умирает, как и многие русские деревни.
1: Школа там работает? Школа.
6: Школа тоже усыхает, она работает, но из последних сил, потому что там всего-то 20 учеников, тоже общая проблема. Но тут еще усугубляется тем, что соседние села не хотят отдавать детей в украинскую школу.
1: Ну, предрассудки потому, или... Смотрят. А, новости. Ну, ну понятно.
6: Ну, конечно. А вот, я в этом вижу, в этой истории что-то обнадеживающее, но я скажу так, я не очень уверен, что эта золотоножка доживет до тех времен, когда слово «украинец» для простого русского человека не превратится в обычное слово. Я думаю, золотоножка до этой эпохи уже не дотянет.
1: А вот ты слушал их украинскую речь, это суржик или все-таки чистая реальная украинская речь, которая даже на слух несведущего человека чувствуется, что это именно чистый украинский язык, а не суржик?
6: Ну, надо быть специалистом, хотя я много поездил по Украине, но я не скажу, что прямо сходу отличу один язык от другого. Но, как мне говорят местные, они сохранили вот тот самый суржик, именно суржик, на котором говорили в конце 19 века на Украине. Ну, правда, все лето мало кто говорит на этом языке, а скорее это преподают. В общем, что-то несчастное, там живет... Единственная, последняя учительница украинского языка в России, я думаю, так. Вот, я подозреваю, что именно так. А, потому что она говорит, что учебники устарели, то есть они изъяты, их нет. А детей приходится учить по каким-то конспектам. А вот, но да, учат по тому еще советскому украинскому языку, который был. Но, правда, сейчас методических материалов практически не осталось. Выживает школа, выживает село и ждет каких-то перемен.
1: А каких перемен ждут?
6: Они хотят тоже мира, как и все.
1: Угу.
6: Они понимают, что у них очень много родственников, знакомых в Украине. Они говорят, что встречаются с ними там, в условной Турции иногда. Ну, это же родственные связи. Они понимают, что то, что происходит, это чудовищно и неправильно. И это должно как-то-нибудь прекратиться. И только я вот, опять-таки подозреваю, что золотоножка до этих времен не доживет.
1: А что можно сделать, чтобы дожила, если ну, вот ты один из тех, кто пытается и, по крайней мере, борется за то, чтобы села сохранялись? Главное, за что ты берешься, это сохранение школы. Что нужно сделать, скажи, пожалуйста, что можно сделать?
6: Вот те выходцы из села, о которых я сказал, там не только генералы, там и один из самых известных офтальмологов России и прочее, они построили там церковь, построили часовню, кстати, в честь погибших на СВО. Там около, по-моему, 8 человек погибло из деревни. Но этого, конечно, недостаточно. Это лишь красивые памятники, куда можно приехать просто посмотреть. Вот храм, вот часовня, вот культурный центр. Нужно поднимать всю сельскую Россию. Это нужно... Я сейчас скажу скучную вещь. Это нужно поднимать все сельское хозяйство, село, заинтересовывать людей деньгами, чтобы они оставались в деревне, чтобы они там трудились. Чтобы жизнь в городе была настолько невыгодной, чтобы люди все-таки пошли зарабатывать себе деньги туда. Это для этого нужно посвящать нам с тобой целую программу и пригласить сюда министра сельского хозяйства.
1: У тебя еще вот сказано, да, в... заголовки и воюют на СВО, чтобы избавить свою первую родину от бандеровщины. А какое количество жителей этого села воюют?
6: А вот это село, кстати, всегда воюет очень жестко. Каждый четвертый пошел на войну Великой Отечественной войны. Каждый, 15 девчонок, одна из них дошла до Рейхстага, воевали. Герой Советского Союза, вот они как раз воевать-то умеют, золотоножки. И сейчас почти полдеревни пошло на СВО.
1: Ничего
6: себе. Она маленькая, поэтому... Ну, не полдеревни, я имею в виду мужскую часть населения. Если убрать, много. То есть для деревни, где 300 человек, 8 погибших, это тогда еще приплюсовываете, сколько там всего участвует, то это много. Поэтому уж чего-чего, а, скажем так, укорить золотоножку, что она уклоняется, нет. Но... Это во время еще революции, кстати говоря, золотоножка тоже была вмешана вот в эту гражданскую бойню и никогда не уклонялась от всероссийских бед.
1: Угу. Ну, спасибо, во-первых, за интересный материал, друзья. Этот самый материал Владимира Варсобина, политического обозревателя «Комсомольской правды», вы можете найти на сайте kp.ru, ну, в разделе «Владимир Варсобин». Почему только «во глубине российских сел» написано? Ну, это ладно, не будем выяснять. «Во глубине» так «во глубине». Ладно, ладно, Володь, спасибо тебе большое. Телеграм-канал «Варсобин» подписывайтесь. Иван Панкин был здесь, остался доволен, друзья. Все будет. Я говорю обычно, все будет хорошо, сегодня скажу, все будет, вы не волнуйтесь, на самом деле, все будет. Все будет, победа будет, победа на самом деле действительно близка, хотя за нее предстоит бороться. Но в любом случае доживем до понедельника, доживем. Все, друзья, слушайте только радио «Комсомольская правда», прощаемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Алексей Финенко о зависимости Европы от США.
8: Почему у нас все мечтают о развале НАТО, но не происходит, как и развал Евросоюза? Ответ прост. Потому что они потеряли свои колониальные империи. У них нет тех ресурсов, какие были 100 лет назад. А раз они потеряли колониальные империи, что им остается? Они взбились в кучу, объединили тогда ресурсы после потери колониальных империй. Конечно, им хотелось бы, чтобы американский ресурс был с ними. Посмотрите, как злорадно европейская пресса освещает события вокруг Ирана. Это же очень показательно. Ага, сами полезли американцы в бой и проигрываете. Без нас вы никуда. Вы можете, конечно, уйти из Европы, можете, но вы тогда будете отброшены, американцы, назад в 19 век. С нами вы мировой лидер, без нас вы страна западного полушария. Поэтому давайте-ка воссоздавать отношения, но расширяя нашу самостоятельность, чтобы мы создавали внутри НАТО свой европейский блок, а ваши американские ресурсы были как критический балансир. Вот в чем суть конфликта, который там разворачивается.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске – полдень. В Новокузнецке – 2 часа дня. В Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
9: Вступил в силу приговор, передававшему данные Украине о ПВО гражданину Румынии. Он был осужден на 15 лет. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Решением суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 за шпионаж, пояснили в спецслужбе. В августе 2024-го фигурант по заданию украинских спецслужб собрал и передал сведения о местах дислокации средств ПВО, находящихся в Сочи. За это украинский куратор обещал гражданину Румынии помочь выехать из России и вступить в запрещенное на территории нашей страны вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях против России.
2: Об автомобилях.
9: В России стартуют продажи отечественных автомобилей «Волга». На первом этапе авто поступят в 25 дилерских центров по всей стране. В пресс-службе бренда пояснили, что подробная информация о комплектациях и ценах на автомобили появится позднее. Сейчас в линейке бренда три модели. Флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов рублей, седан С50 стоимостью которого будет начинаться от почти 3 миллионов и самая доступная модель «Волга» кроссовер К40 по цене от 2 миллионов. 750 тысяч рублей. Машины выпускаются на бывшем заводе Volkswagen компанией «Нижегородские легковые автомобили».
2: О судебных делах.
9: Уголовное дело Валерии Чекалиной передано для рассмотрения другому судье. Ранее прокуратура направила в суд обращение заявительницы, которая была возмущена тем, что блогер, несмотря на болезнь, тренируется в спортзале и требовала провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Адвокаты Чекалиной узнали о передаче дела из прессы, а от комментариев отказались и пояснили, что защиту обязаны уведомлять о подобных процессуальных действиях. Они же никаких уведомлений не получали. В феврале после рождения четвертого ребенка у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии.
2: Об инициативах.
9: В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. Согласно инициативе, молодожены смогут вернуть часть расходов на проведение торжества через механизм вычета по налогу на доходы физлиц. Максимальная сумма затрат, с которой предлагается рассчитывать возврат, составляет 400 тысяч рублей. В этом случае супруги смогут получить обратно до 52 тысяч ранее уплаченного НДФЛ. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Россия обеспокоена намерениями Франции предоставить ядерный зонтик нескольким странам Евросоюза. Лавров опубликовал статью. Что-то по-прежнему идет не так. Запланированные на пятницу переговоры США и Ирана отменены. И в чем причины, какие тенденции? Продажи новых электрокаров и гибридов резко выросли. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» предупредил о возможности катастрофических последствий в случае прямого столкновения НАТО и России. Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями, подчеркнул глава МИДа. По словам Лаврова, Россия всерьез обеспокоена намерениями Франции предоставить ядерный зонтик нескольким странам Евросоюза. Военный обозреватель Антон Труца. С нами Антон Андреевич. Андреевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте, рад вас слушать.
10: Взаимно. Что скажете? Дежурные такие вот новый день, новые заявления о красных линиях, о том, что вот мы готовы и так далее. Или ситуация накаляется и такие как бы крики, ну вот что, надежды и отчаяние в одном?
11: Нет, ну, я бы не употреблял выражение там надежды или отчаяние, но в целом ситуация, очевидно, накаляется. И накаляется она по... В основном, к сожалению, по причинам мировоззренческого характера. Казалось бы, когда у нас была холодная война, противостояние двух систем Советского Союза и США, да, значит, ситуация должна была бы быть более острой, но на самом деле я воспринимаю сегодняшнюю ситуацию как более острую, объясню почему. Дело в том, что когда было противостояние советских и американских систем, которое было выражено в действиях советских и американских политиков. Каковы все прошли в той или иной степени Вторую мировую войну, либо, по крайней мере, ее помнили, и выросли, самое главное, то есть сначала американские политики Вторую мировую войну прошли и войну помнили, а затем, например, уже там в 80-е годы, даже те, ну, не самые старшие политики, они выросли в условиях холодной войны, вероятностного ядерного уничтожения, и для них условия угрозы ядерной войны была всегда серьезной, тем более для наших советских политиков. Поэтому вот мысль о том, что ядерное столкновение возможно, оно катастрофично, и его нельзя допустить, как бы вот, чтобы вот, какие бы маневры вы ни совершали, она в головах у политиков была. И все это рассматривалось, исходя из вот этой точки зрения, все действия. Поэтому, как я уже говорил в нашем эфире, был выработан, скажем, то, что можно назвать языком агрессии. Такие действия, как проведение военных учений, проведение ядерных испытаний, изменение развертывания вооруженных сил, они воспринимались как ясный способ, когда одна сторона говорит другой, вы делаете что-то, что не удовлетворяет нас. Как собака, которая оскаливает зубы, она не кусает, но она показывает другой собаке, не умея говорить, но показывает очень понятно, что ты делаешь неправильно, если ты продолжишь в этом направлении, мы с тобой можем подраться. Соответственно, вот этот вот язык, он был понятен обеим сторонам, в результате получалось как-то не допустить ядерной войны. Слава богу, мы знаем, этого не получилось. К сожалению, сейчас поколение европейских политиков, оно молодое, оно не помнит не то, что Второй мировой войны, оно не помнит холодной войны. Современное поколение европейских политиков выросло за последние уже больше 30 лет, когда Советский Союз развалился, Россия была слаба, и, к сожалению, они нас, вот с моей точки зрения, просто не воспринимают всерьез. мы пытаемся с ними говорить на языке, который они не понимают. Вот все наши заявления обувь.
10: А зачем, в чем, ну вот, да, как бы вот этот красный мелок, ну вот уже не очень понимают его и внутри России, и снаружи смеются, для чего вот эти ежедневные заявления, хотя ведь по существу Лавров говорит все правильно, да, и понятно нам здесь, но то ли время ушло, то ли вот это только их раззадоривает, причем ведь интересно, вы вспоминаете холодную войну, но тогда центр противостояния шел по центру Берлина, противостояние двух полярных, прям противостоящих систем, после чего Россия вдруг в 91-м году проснулась и решила, что она такой же Запад, как и тот, да, такой рыночный, капиталистический, замечательный, и теперь пытается на этих рельсах что-то этому Западу противопоставлять, не очень понятно что, да, тут и как бы наш периметр, наши бывшие республики не очень, видимо, понимают, ну, где мы в этом, таком, может быть, философском сегодня смысле, да, в, как бы, что мы предлагаем, на каком полюсе стоим, чего хотим. И тогда, как бы, не если это более опасная ситуация, в том смысле, что, вот, повторюсь, они только разодориваются и думают, что мы все равно ничего не сделаем.
11: Ну, во-первых, да. А именно они разодориваются, потому что они не понимают, что мы им говорим. То есть, вот, ну, с моей точки зрения, реально, те коммуникативные средства, которые используются, они просто, ну, к сожалению, неадекватны, потому что объект коммуникативного воздействия, то есть европейские политики, они их не понимают. Знаете, бывает, что человеку говорит слова вроде с твоей точки зрения понятные, но он их воспринимает по-другому. Вот они их воспринимают явно по-другому. Они не понимают. Вот, несмотря на то, что вроде бы, казалось бы, прямо сказано, что подобные действия могут привести к риску прямого военного столкновения Европы и России, а это может привести к риску ядерной войны, они вот, ну, не воспринимают это, потому что ядерная война не находится у них в категории возможного.
10: А это проблема, да. Это проблема в них или проблема в нашей дипломатии? Но, может быть, Лавров как бы работает по каким-то старым, и весь его огромный МИД по каким-то старым, принятым еще, да, таким, ну, действительно советским, ну, в хорошем смысле, да?
11: Да.
10: Таким. Ну, а те уже вот как Трамп, все быстро, хамовато, там, сделки и так далее. Здесь нужен новый язык, может быть, и новая дипломатия, но тогда эта дипломатия должна как-то еще и союз сколачивать, да, это же тоже ее задача, доносить что-то.
11: Ну, я, знаете, критиковать министра иностранных дел, это ни в коем случае не моя задача, да.
10: Да мы не министр, мы скорее подходы, да, вот подходы, да, потому что они не слышат, и мы, ну, надо, ну, а что, давайте зададимся вопросом, в нас проблемы или в них проблемы? Не в том смысле, что мы плохие, а может в том, что вот средства коммуникации не те какие-то, или бесполезно, вот,
11: Мне тоже кажется, что нужно выбрать какие-то другие средства коммуникации. Как известно, должными средствами коммуникации можно достучаться практически до любого. Значит, видимо, надо как-то сменить. И, кстати, я бы не согласился с вами в критике Трампа, потому что Трамп при всем, значит, соответственно, его специфических чертах, все-таки Трамп человек уже сильно немолодой, и вот он как раз холодную войну помнит. Поэтому для него, вот он тоже вырос в условиях, значит, когда ему рассказывали, каждый день долбили про советские ядерные ракеты, которые угрожают мирным американцам, и для него ядерная война явно находится в категории возможного. И он, ну, как любой разумный человек, да, он стремится ее не допустить. Другое дело, что... Так что вот, скорее, с моей точки зрения, опасен будет тот, кто... Точнее, не опасен, а более... Насторожно следует относиться к тому, кто придет после Трампа, если это будет сильно более молодой человек.
10: Ну, это, кстати, большой вопрос по поводу того, что там Трамп допустить или не допустить, как и несколько групп крупных, стоящих вокруг него.
11: Какое
10: отношение у них к ядерной войне. А вот, и, кстати, раз уж заговорили о ядерной войне, Сергей Викторович говорит ведь о ядерном зонтике, вот о намерениях Франции предоставить ядерный зонтик нескольким странам Евросоюза. То ли это в связи с выходом Соединенных Штатов из Европы, то ли еще. Ну и вот третьего дня сообщение о том, что Финляндия обзаводится, да, ядерным оружием, честно говоря, должно было бы тоже нас напрячь, но мы даже, как бы, вы слышали где-нибудь кто-нибудь, чтобы всерьез об этом говорил. Как будто бы мы не замечаем, хотя это север, нависающий над нашими стратегическими объектами, я уж не говорю, но и в целом.
11: Ну, тут следует понимать вот что, что заявления, они заявлениями, но дело в том, что у нас существует на планете Земля, существует несколько стран, которые в ядерный клуб не входят, но они уже много десятилетий находятся, по оценкам экспертов, на расстоянии от месяцев до единиц лет до получения ядерного оружия после принятия такового политического решения. Это Германия, это Япония, это, вероятно, Голландия, может быть, это Бразилия. То есть они не делают ядерное оружие не потому, что они не могут, а потому что они фактически не хотят. По комплексу причин не хотят, потому что, понятно, это очень важный политический шаг.
10: Это даже не, вот не хотят, наверное, а пока ждут, да? Потому что Япония прямо говорит, что хочет.
11: В данном случае не хотят, я имею в виду не в смысле, что не хотят вообще, а считают в данном случае нецелесообразным, такой сложный шаг, да? Вот, потому что, ну, вы понимаете, что и научно-технический потенциал таких стран, как Германия и Япония, и находящиеся у них финансовые ресурсы, находящихся на их территории количество расщепляющихся материалов, ну, оно такое, что оно не в этой... Возможности у них есть, у них нету политического решения по комплексу причин. Поэтому, конечно, да, заявления Франции в данном случае, они настораживающие, как любые достаточно агрессивные заявления, но надо понимать, что Германия, например, при, повторюсь, политическом решении, она сама обзаведется ядерным зонтиком достаточно быстро после такового принятия. Это такая реальность, которую... Да, и, ну и понятно, что помешать этому вряд ли можно. Когда решение будет принято.
10: Мы ничего... Ну, там, где Германия, там и Япония. И вся эта... Да, ну, как бы тут даже нельзя сказать все бы ничего, потому что все бы чего, вся эта компания точно ножи против нас.
11: Да.
10: Что делать будем? Очередь... Полминутки. Ага.
11: Да, крепить оборону, что можно сказать. Нужно тщательно любыми силами, которые у нас есть, крепить нашу обороноспособность. В конце концов, надо понимать, были и тяжелее периоды. Например, Советская Республика после 20-го года, в период где-то между 20-м и 35-м, когда Советская Россия была в кольце врагов, ничего, как-то, значит, сумели и политически сманеврировать, и вооруженные силы выстроить. Сделать можно, сложно, но что делать? Как мы времена-то не выбираем.
10: Это да. Спасибо. Военный обозреватель Антон Труц был с нами на связи. Вот, собственно, да, по практически ежедневно поступающим сообщениям из Европы. Ну и в пятницу по статье Сергея Лаврова «Россия всерьез обеспокоена намерениями Франции предоставить ядерный зонтик нескольким странам Евросоюза». На запланированные на пятницу переговоры США и Ирана чего-то вдруг отменены. Поговорим об этом через пару минут.
12: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
15: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Итак, переговоры Вашингтона и Тегерана, они были запланированы на пятницу в Швейцарии что-то вдруг не состоятся, пишет Рейтер со ссылкой на швейцарский МИД. Переговоры не состоятся, и все. Ранее Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании. Так, теперь это преподносит глава Белого дома Трамп, заявил, что для Тегерана подписание этого документа означает его капитуляцию. Но Трамп, видимо, имел в виду, что его это Тегерана, но так-то как бы получается, что и самого Трампа. В интервью Axios он отметил, что США в полной мере нанесли Ирану военное поражение. Макрон усомнился, правда, в том, что Штаты на самом деле добились тех целей, которые ставили перед собой, вступая вместе с Израилем в войну против Ирана. А, тоже интересно, вместе с Израилем, хотя Трамп что-то пытался по этому поводу говорить. Востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», подполковник запас Олег Макаренко. Олег Анатольевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
10: Что-то опять пошло не так. Что, для чего были, в принципе, переговоры? Что-то подписали, да, уже все обсудили. В общем, Трамп сказал, что он откроет пролив и разморозит замороженные иранские деньги. Да, ну и как бы что дальше тогда?
16: Ну, вы правильно сказали, что-то пошло не так. У Трампа всегда идет что-то не так. Сначала он говорит, что закончит войну на Украине буквально за одним телефонным звонком, буквально ему 2-3 дня, опять пошло не так. Вроде как бы все начинается хорошо, но заканчивается все очень и очень плохо. Если мы возьмем конкретно вот этот конфликт, который был между Израилем, Соединенными Штатами, абсолютно верно, сказал Макрон, и Ираном, то не так это сам Израиль. Ведь стороны договора, ну не договора, меморандума, это Соединенные Штаты и Иран. И они договариваются, выводя за скобки сам Израиль. Израиль никто не спрашивает и спрашивать не собирается, как будто бы. Я думаю, что Соединенные Штаты намеренно вывели Израиль за скобки переговоров для того, чтобы они не были бы связаны никакими обязательствами, или даже которые прописаны в меморандуме, или в договоре, это уже не важно. Чтобы они действовали в своих интересах и в рамках собственного понимания обеспечения безопасности Израиля. Точка. И получается ситуация, при которой в меморандуме прописано, что, ну, как бы между строк, что в Ливане не будет боевых действий, а в Ливане боевые действия ведутся, и ведутся очень активно. Сегодня за ночь погибло 16 человек. Это что, это окончание боевых действий? Нет. Вроде как бы Соединенные Штаты оказываются не связаны с Израилем никакими обязательствами принуждать его, и чтобы Израиль перестал наносить удары по югу Ливана, но они наносятся. А это прописано в договоре или в меморандуме между Соединенными Штатами и Ираном. Получается ситуация, при которой Соединенные Штаты не могут никаким образом надавить на Израиль и обеспечить прекращение огня. Потому что Бенямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль будет наносить удары в ответ на те действия, которые осуществляет Хезболла по территории Израиля. И он не выйдет с территории Ливана, потому что эта территория создает буферную зону и обеспечивает безопасность севера Израиля. Получается, что Соединенные Штаты никак не могут взаимодействовать с Израилем и обеспечить выполнение меморандума. Это первое и основное. Я думаю, что именно это является главным таким краеугольным камнем, что никто никуда не поехал. И об этом было, скорее всего, извещено американское руководство, и Венс тоже не отправился в Швейцарию, потому что один из участников конфликта, выведенный за скобки, никак не соблюдает договоренностей. Соединенные Штаты не могут его принуждать, а они не хотят. Типичная ситуация с суверенным государством, которое считает, что Соединенные Штаты их обеспечивают, их кормят, а они действуют так, как они хотят. Это первый вариант. И, наверное, или, скорее всего, основной. Второй вариант – это, ну, знаете, всегда кто-то является наиболее болтливым в этой ситуации. Получается, что Дональд Трамп, заявив о том, что будет выделено 300 миллиардов долларов, а потом сказал, что Соединенные Штаты ни цента не отдадут. И вопрос разморозки. Кто будет обеспечивать? Будет обеспечивать бизнес. А как мы понимаем, бизнес Ближнего Востока, посмотрев на идею Трампа по созданию прекрасной Ривьеры в секторе Газа, абсолютно не обеспечивает его деньгами. Там все заморозилось от слова совсем. Никто деньги не выделяет. Выделят ли деньги Ирану в этой ситуации страны Ближнего Востока? Кто-то обязательно это сделает, но это будет сделано вне рамок договоренности. Получается, что Соединенные Штаты с одной стороны проговаривают что-то, а с другой стороны не выполняют. Поэтому я думаю, что Иран прекрасно понимает, что Дональд Трамп, заявляя о капитуляции, как бы акт о безоговорочной капитуляции, подписанный удаленно между Соединенными Штатами и Ираном, оказывается, не такой уж и акт о капитуляции. И вопрос, вы абсолютно правильно сказали, капитуляции кого? Капитуляции Трампа. Он не хочет его подписывать, а Иран не стремится его подписывать. Почему? Потому что тот, кто победил, сам определяет, куда, когда ему приехать и в каком формате его подписывать, что, в принципе, сейчас Иран и сделал. Поэтому ситуация для Америки патовая. Раструбив на весь мир, на G7 о том, что мы победили в этой войне, является абсолютной ложью, и Соединенные Штаты опять сели в лужу. Так что то, что сейчас происходит, это закономерность американской политики.
10: Но с другой стороны, в продолжении, все-таки наблюдаем ли мы тот самый феномен, по подтверждению, что победить с воздуха страну невозможно, и нужно ли нам как-то осмыслить те действия, которые Иран предпринял для того, чтобы выстоять, прям 20 секунд резюмируем, Олег Анатольевич?
16: Конечно же, да. Побеждают на земле, побеждает солдат. Не побеждает воздух, не побеждает авиация. Они уже один раз бомбили. И ни к чему это не привело. Привело к последующим боевым действиям, к следующей войне. Вспомним 12-дневную войну. Угу. Поэтому решает все солдат. У американцев солдат нет.
10: Спасибо. Востоковед, подполковник запас, автор канала «ВМАКСе», «Восточный экспресс» Олег Макаренко. Наши люди массово пересаживаются на гибридный ток. Авторынок продолжает штормить, но теперь его, правда, бьет исключительно током. Статистика от Минпромторга. Продажи новых электромашин и гибридов за начало года взлетели аж на 88%. Почти 44 тысячи машин нашли своих фанатов, причем более четверти из них нашего отечественного производства. Пока скептики спорят, где искать розетку в сугробе под Сургутом, водители массово скупают батарейки на колесах, решив, видимо, что бензином лучше не будет. Юрий Кораблев вслед за всеми бежит пересаживаться на электромотор, требуя перевести зарплату в киловатт-часы.
17: В России заметно выросли продажи новых подключаемых гибридов. В мае было реализовано почти 5000 таких автомобилей. Это вдвое больше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщает агентство «Автостат». Доля гибридов на российском рынке за год выросла с 2,5% до 4,5%. Самой популярной маркой в мае стал «Voya». На нее пришлось почти треть всех продаж в этом сегменте. Всего за первые 5 месяцев в России реализовали более 24 тысяч подключаемых гибридов. Драйвером рынка участники отрасли называют программу льготного кредитования, которая будет действовать до конца года. Субсидия на кредит или лизинг отечественного электрокара уменьшает его цену на 35%. Сэкономить можно максимум 925 тысяч рублей. Ну и в целом, по словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, высокие продажи гибридных машин – это общемировая тенденция. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
18: Я думаю, что рост продаж гибридов – это вообще сейчас тренд, и это тренд мировой, и в том числе китайский. То есть там идет тоже некая переориентация все-таки с чистых электричек на гибриды. Соответственно, поскольку к нам сейчас приходит много всего с китайского рынка, то приходят и гибриды. Там есть сейчас по валюту рост, есть рост по вой, это то, что здесь у нас собирается, но и при этом то, что параллельно импортируется.
17: В первом квартале из-за ближневосточного кризиса и подорожания бензина в Европе продажи машин на батареях выросли примерно на треть по сравнению с тем же периодом 2025-го. В России в то же время рост составил около 50%. Правда, чистых электрокаров в России продается не более 1%, а в Европе около 25%. При этом топливный вопрос пока не подтолкнул отечественных автолюбителей к смене личного автомобиля. И, скорее всего, это не случится, отметил в интервью радио «Комсомольская правда» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
19: Нас вдруг может ожидать, да, какой-то топливный кризис, но кого-то это сподвигнет. Но опять же, о ком мы говорим? Мы говорим о людях все-таки с какими-то возможностями купить новый автомобиль, да еще и который дороже стоит. А если говорить о массовом рынке, ну, люди с трудом меняют бензиновые машины на бензиновые. Предположить, что они побегут прям срочно менять бензиновую машину на гибрид, с трудом себе представляю, на электричку тем более. Поэтому какое-то влияние это окажет, но говорить о том, что у нас прям рынок поменяется, конечно, нет.
17: Согласно стратегии развития российского автопрома, к 2035 году электромобили должны составлять 25% российского авторынка. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Артур Демчук об опасениях ЕС, что Трамп может сорвать стратегию давления на Россию.
23: Что же касается украинского конфликта, то, конечно, для Трампа это дело чести. Он обещал это урегулировать его сначала там за 24 часа, потом за какое-то количество дней. Поэтому, естественно, он из переговоров выходить не будет, а может, естественно, после вот урегулирования иранского конфликта с Ираном вернуться к Украине. И здесь справедливо европейцы опасаются, что Трамп не хочет, чтобы конфликт был как-то урегулирован без учета Америки и, например, на тех условиях, который выдвигает Европа. Ему одинаково невыгодно усиление России, например, и усиление Европы. Для него сейчас важно, чтобы Америка оставалась на лидирующих позициях и, соответственно, как-то потом решать вопрос баланса с Китаем. Понятно, что человек, он непредсказуемый, от него можно ожидать всего, что угодно. Мы помним, как он с предыдущего саммита Большой Семерки просто уехал раньше времени. Это было воспринято как такая плеуха лидерам остальным. Поэтому сейчас он тоже может сделать некоторые заявления, которые полностью дезавуируют европейские предложения. Мы знаем, что они были сформулированы вот лидерами трех европейских стран в присутствии Зеленского, требования к России. И он может вполне сказать, что его такой вариант не устраивает, у него есть другое мнение на этот счет, и изложить свое видение того, как этот конфликт должен быть разрешен. Но то, что он будет давить и на Россию, и на европейские страны, это, скорее всего, случится.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и молодогвардейцы «Единой России» приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Все собранные подарки будут направлены в медицинские учреждения города, чтобы вручить их маленьким пациентам. Поддержать инициативу может каждый житель города до 6 июля. Книги, игрушки и канцелярские товары можно принести в местное отделение партии. Оформление городских клумб в Великих Луках завершают специалисты муниципального предприятия «Зеленхоз». На проспекте Гагарина обустроили цветник площадью 200 квадратных метров. Там уже цветут сальвия и алиссум, а бархатцам, циниям и георгинам еще предстоит подрасти. В ближайшее время работы по высадке цветов завершатся. При подборе растений озеленители отдавали предпочтение видам, способным цвести до наступления устойчивых заморозков.
0: Среди великолукских участников ЕГЭ есть те, кто набрал 100 баллов. Наивысший результат по русскому языку получила Дарина Борисова из школы номер 7. 100 баллов по литературе у Марии Рассеневич из гимназии. На экзамене по химии по 99 баллов набрали Светлана Лобанова, гимназия, Валерия Александрова и Дарина Борисова, обе из школы номер 7, а также Софья Маркевич из школы номер 13. Александра Грибанова из лицея номер 11 набрала максимальные 100 баллов по истории.
21: О валютах.
0: Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84.34, юань 10.76.
21: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву.

0: Там сэкономите яичное пике. Почему рухнули оптовые цены на продукцию куриных? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Глава Госзнака Аркадий Трачук заявил, что цифровой рубль, напомнив всем нам, что это третья форма национальной валюты, напрямую не конкурирует с наличными и безналичными, но приведет к перераспределению их, видимо, наличных и безналичных, использования. Оттянет на себя, но не конкурирует, нет. С 1 сентября крупнейшие банки обязаны обеспечить расчеты в цифровых рублях. Далее, после 1 сентября, все остальные тоже обязаны. Госзнак пока не оценивает влияние на объем заказываемых банкнот, но видит для себя два направления в этой сфере. Первое. Внедрение смарт-контрактов на платформе цифрового рубля в государственные информационной системы. Второе. Предоставление услуг по подключению к этой платформе на базе своих дата-центров. Принцип инфраструктуры как сервис. Ничего не понятно. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко имеет и цифровой, и обычный, и безналичный рубль, как всегда. Герман Сергеевич, приветствую.
1: Добрый день.
0: Тут, знаете, шутку шутят, что у Центробанка есть достаточный запас наличных цифровых рублей, чтобы экономика продолжала работать без интернета. Вот все в кучу свалилось. Давайте разбираться, о чем идет речь, что это за смарт-контракты, платформы, дата-центры, и уйдут ли наличные?
1: Ну, наличные никуда не уйдут, и безналичные никуда не уйдут. На самом деле...
0: Ой, Герман Сергеевич, можно чуть погромче, может быть, к левому окошку куда-нибудь?
1: Сейчас попробую, да.
0: Ага, да, да, спасибо. Пробуем.
1: Да. Никто на самом деле ничего толком не знает, потому что ситуация с цифровым рублем пока для всех достаточно загадочна. Именно поэтому, кстати, все комментарии чиновников, мы с вами знаем, когда идет новояз такой, да, то есть много умных слов на языке конкретики, это говорит просто о том, что на самом деле чиновники не знают. Были формулировки, которые сейчас сами так прокомментировали. Конкурировать не будет, но потеснит, да? Как это будет, естественно, никто не понимает. Более того, про цифровой рубль сейчас вообще ничего не понятно. Дело в том, что он, конечно, третий национальный тип валюты, но у него есть одно ограничение, которое как раз и делает его непонятным. Да? То есть, даже, так скажем так, неконкурентным. Его нельзя положить на депозит. Пока по нему не будут начисляться кэшбэки. То есть с ним пока непонятно, что делать, действительно никто не знает. И до тех пор, пока государство не приравняет его полностью, ну, к обычным рублям, да, конечно же, предсказать его будущее невозможно. Но давайте просто еще честно скажем, если государство никаких стимулов для нас с вами не введет, то мы пользоваться этим и не будем. Потому что просто вы можете всегда безналичные рубли у вас лежат в банке, там начисляются какие-то проценты для востребования, даже если это просто деньги на расчеты. А если у вас наличные, зато они ваши, вот они вот прямо здесь, сейчас, и можно на рынке даже поторговаться с наличными платить. Понятно, что за цифровые рубли ни того сделать невозможно. Поэтому не очень понятно пока. Я думаю, что повторится история введения карточек, если помните. Это когда люди зарплатные карточки получали. Тогда, на самом деле, было тоже такое поветрие. Всем раздавать, заводы подключались. Я тогда банкиром был. Работал в банке российских кредитов, который сейчас уже нет. И мы подключали заводы, и прямо в тот же день, когда людям на карточку перечисляли, зарплату они тут же это снимали. И шли, как обычно, наличными рублями покупать себе все, что надо. Поэтому я думаю, что для продвижения и для отчетов о продвижении своего рубля Центральный банк попросит крупные компании платить людям зарплату цифровыми рублями, а люди будут прямо сразу же переводить либо на безналичные счета, либо снимать и получать кэш.
0: А эту лавочку прикроет. Но явно же не для этого вводится цифровой рубль, да? Это же будет как с Телеграмом, VPN и всем остальным, нет?
1: Вы знаете, я думаю, что цифровой рубль появился не потому, что мы с вами думаем, что там какие-то глобальные истории, а как инструмент давления на банки. Если завтра по цифровому рублю появятся проценты, вот тогда у банков действительно начнутся проблемы. Да? Почему? Потому что цифровой рубль – это вотчина Центрального банка. Если Центральный банк будет нам с вами платить сопоставимые ставки с банками, а он у них берет взаймы, кстати, примерно по той же ставке периодически, то, конечно, у банков начнутся проблемы. Более того, хочу напомнить, что в момент появления вообще сведений о том, что это цифровой рубль, это было несколько лет назад, чуть ли не 5, по-моему, да? Например, Сбербанк был полностью за. Но вот буквально год назад уже Герман Оскарович начал говорить, что цифровой рубль вещь лишняя или нужная. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, если появится депозит,

0: поставки какие-то или какую-то стиму за нас с вами, то проблема же не в том, что придет перераспределение наличных и безналичных, а то есть эти деньги уйдут из коммерческих банков. И это конкуренция. Поэтому я ожидаю, что мы еще с вами получим достаточно большое информационное давление о том, что цифровой рубль – это плохо, и развивать его не надо со стороны коммерческих банков. Для них это действительно угроза. Но пока ее нет. Они как бы подвешены. И мне кажется, именно цифровой рубль именно для этого создавался.
1: А вот тот нюанс, который проговаривался, тоже связанный с серой частью нашего рынка и в основном со всяким варьем от, уж простите, государства. То есть идея была внедрить цифровой рубль, чтобы каждый чиновник был виден, что его доходы были видны, и когда скупается огромное количество дорогущей недвижимости на родственников, то вот это уже будет невозможно, потому что и это переведут тоже на цифровой рубль. И, ну, короче говоря, борьба с коррупцией – это хороший инструмент для этого?
0: Да, но это надо полностью запретить наличные, а в России да. На это никто не пойдет. То есть я не думаю, что есть какие-то сумасшедшие люди, которые в России захотят сейчас настроить предприятие. Ну, хотя, конечно, максимум насильно внедряем, то есть поэтому здесь как бы и мы все с ВПМ не бегаем. Вот, поэтому предстоит ничего невозможно, но я, насколько наблюдаю за процессом, государственных чиновников, ни у кого даже мысли нет запретить наличные. А тут вопрос такой. Если наличные будут в ходу, то никаких вот этих борьбы с коррупцией не возникнет. Поэтому здесь... И, кстати, оформление недвижимости на родственников в этом плане, оно все равно видно, что там на жену вдруг появился домик. А там для борьбы с коррупцией надо другое делать. Вводить жизнь посредством. Да? То есть, когда у тебя появился домик, ты должен отчитаться, где ты заработал. У нас пока такого нет, как в Америке, например, или там, еще в нескольких странах.
1: Ну, да.
0: Здесь цифровой рубль пока никогда не... То есть он ведет, он как дебилка. Но я сейчас повторюсь, мне кажется, что мы все ошибочно смотрим на то, что флешка будет, еще что-то. А вот для меня цифровой рубль со стороны, это как центральный банк, навесил прямо вот такую хорошую дебилку на коммерческие банки.
1: Спасибо, Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Яичные пике на отечественном продовольственном рынке – настоящий куриный переполох, от которого у экономистов волосы встают дыбом. Шокирующие цифры. Оптовые цены на яйца внезапно рухнули так, что насчиталось аж в 4,5 раза. И в целом пробили дно себестоимости в каждом курятнике. В конце мая фабрики отдавали заветный десяток первой категории за смешные 25 рублей. Производители в панике хватаются за голову, но долетят ли эти цены до обычных магазинов или там сделают вид, что ничего не заметили. Наш Василий Воронин таких цен на полках сам начал кудахтать.
2: В России резко обвалились цены на яйца. По данным аналитиков, к концу мая десяток яиц первой категории в Москве подешевел до 25 рублей в опте, хотя еще в середине февраля стоил 110. Таким образом, за 3 месяца стоимость снизилась почти в 4,5 раза и оказалась значительно ниже себестоимости производства. Эксперты скептически отнеслись к таким цифрам. Вполне вероятно, что в какой-то момент такая стоимость яиц в опте действительно имела место. Но на самом деле эта продукция стоит дороже. Впрочем, к лету цены на куриные яйца действительно снижаются. Это связано с перепроизводством и сезонностью такой продукции. Повлияет это и на розничные цены в магазинах, хотя и не так сильно, как хотелось бы простым потребителям. Рассказал радио «Комсомольская правда» эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
3: Снижение в опте есть из-за сезонности, раз, и второе, из-за того, что в России вообще общее перепроизводство яйца. У нас 15-20% яиц, это, в принципе, лишнее, да, это излишек. Уже поэтому яйцо дорожать не может. Снижение уже пошло, и мы, я думаю, в июне, в июле, в августе увидим другие цифры. Цена в опте, тем более в крупном опте, в принципе, не так сильно, как можно подумать, влияет на цену на полке, потому что после крупного опта есть еще мелкий опт, есть еще транспортировка, есть цепочка посредников и есть торговая сеть, и каждый берет свою маржу.
2: На фоне колебания цен некоторые эксперты вновь заговорили о введении регулирования стоимости яиц. В последний раз с предложением установить ценовую вилку для яиц категории С1 выступили птицеводы в мае этого года. По словам экспертов, понять производителей можно. Никому не хочется работать в минус, поэтому регулирование цен будет особенно актуально летом, когда цены на яйца падают, а также зимой, когда они, наоборот, стремительно растут. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал руководитель Центра экономико-аналитических исследований Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова Дмитрий Гордеев.
3: Определенная логика в этом предложении есть, потому что пики спроса цены зашкаливают, а когда предложение избыточно, например, в летний период, когда потребление яиц снижается, а яйценоскость кур увеличивается, соответственно, возникает экономический дисбаланс. Чтобы избежать этих дисбалансов, собственно говоря, и предлагается ввести эту вилку для того, чтобы цены были стабильны вне зависимости от сезонности или пикового спроса или еще каких-то форс-мажорных обстоятельств, которые так или иначе периодически случаются.
2: Эксперты отмечают, что производство яиц в России продолжает расти. В 2025 году выпуск увеличился почти на 5%. В этом году рост ожидается аналогичный. Увеличивается и экспорт куриного яйца. Например, по итогам апреля суммарная стоимость поставок в Казахстан увеличилась вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Если юг дорожает вдруг, что с ценами на отдых и как отпускникам сэкономить? Или, может быть, не отдыхать, а работать? Об этом через пару.
4: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
5: Реклама. Июнь в «Строй сам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Строй сам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобиль или оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, буквально месяц назад, наверное, в мае, Росстат огорошил всех новостью, что отдых на Черноморском побережье подорожал сразу на 40%, но следовало наступить июню, как обычно что-то сломалось. Туристы посмотрели на ценники и дружно выбрали дачу. И теперь сочинские ательеры и виноделы судорожно завлекают людей скидками. Можно ли поймать курортный штиль и сэкономить, знает Елена Аракелян. Статья об этом на сайте kp.ru. Елена, приветствуем.
10: Да, приветствую всех.
1: Шезлонг под Сочи как крыло от Боинга. И дешевле куда-нибудь в Турцию слетать? Или все-таки какие-то балансы возможны? Какой-то баланс?
10: Этот сезон довольно интересный. То есть изначально предполагалось, что у нас внутренний спрос прет, а куда же все денутся? Цены будут идти вверх, но в мае еще все было нормально. С этим действительно... Росстат опубликовал такую статистику, правда, это май к апрелю, то есть это начало сезона, и всегда бывают большие цифры, но на этот раз они даже были чуть больше, чем обычно. А дальше началась интересная картина. То есть в июне в уже раскрученном Сочи, где обычно с местами плохо, пошли скидки в отелях, А в Крыму там сейчас, ну, многие, наверное, видели вот эту рекламку крымского отеля, который предлагает там 10-20 литров бензина в подарок, чтобы только чего-то у него забронировали. Ну и так далее. Вот изучили мы ситуацию со специалистами и туроператорами. Картина такая. Начнем с Крыма. Там действительно ожидался очень хороший сезон, то есть ждали роста на 10-15% к прошлому году, но поскольку начались некоторые проблемы с бензином, там и, в принципе, с логистикой вообще все непросто, пошли, то есть не то чтобы там обвал, но есть некоторое количество отмен бронирований, и спрос как бы притормозил. То есть если ждали 10-15% роста спроса, то теперь ждут, ну, процентов 5 к прошлому лету. Как бы не то, чтобы очень сильно много.
1: Да как бы не падение было бы, да, тут о росте приходится ли говорить?
10: Пока вот так. Чуть позже объясню, почему. То есть какое-то количество туристов героически берут бензин с собой, особенно если едут из регионов, там, где с ним все более-менее, и туда все-таки как-то добираются. Краснодарский край. Там еще интереснее. То есть у нас чемпион в этом году по росту спроса Анапа, плюс 40%, но по вполне понятным причинам, потому что там был провальный сезон в прошлом году. То есть в прошлом году, то есть если в 2024 году, как вот мне сказали, там было где-то 5 миллионов туристов, а в прошлом году было 2,5 миллиона. В этом году ждут вот к этим 2,5 миллионам большой прирост, то есть будет где-то примерно 1,4 миллиона. Ниже вот этого благополучного 24-го года, благополучного для Черноморского побережья нашего, но больше, чем в прошлом году. А с Сочи ситуация совсем другая. Сочи, то есть там идет сейчас как бы некоторый спад бронирования по сравнению с прошлым годом, и причин несколько называется. Одна заключается в том, что если вот в Анапу, в Крым в основном едут на своих машинах, то в Сочи в основном летят. И спрос очень сильно завязан на стабильную работу аэропорта. Начинается там вот это, так сказать, ждите вылета, посидите там пару дней и так далее, и это очень сильно тоже сказывается на спросе. И второй момент заключается в том, что у Сочи статус такого достаточно дорогого курорта, хотя туроператоры говорят, что это не совсем так, потому что Сочи большой, там есть, собственно, центр Сочи, который действительно дорогой, и есть там, допустим, какое-нибудь Лазаревское, которое дешевле Крыма. Вот. Но все равно вот этот вот статус, что курорт дорогой, да там еще проблемы с долететь сейчас, он очень сильно играет против Сочи. Что будет в июле-августе, пока непонятно, потому что ательеры надеются все-таки на лучшее, пока скидок на те месяцы не дают. Но, как мне сказали, что если есть желание полететь в Сочи прямо сейчас, вот в июне, то вполне можно скидку 10-15% получить, а если ехать большой компанией, связываться напрямую с отелем, поторговаться, то можно и треть цены сбить. Это вот на июнь.
1: То есть с отелями вот можно торговаться, да? Звонишь и говоришь.
10: С отелями просишь скидку. Угу. Просишь скидку, мотивируя тем, что мы вот приедем в компании 10 человек, там две семьи, условно говоря, или три семьи, или компания друзей.
1: Или собака.
10: Вот давайте нам скидку за массовость. Потому что мы вам там сразу займем вот столько-то номеров. Что касается направлений, которые не морские.
1: Полминутки, Лен, да.
10: Еще один важный вопрос. Что еще тоже держит цены на вот эти наши морские курорты? Потому что сейчас, в общем-то, вот для тех людей, которые, в принципе, заплатить могут, там 150-200 тысяч за 10 дней отдыха, они вполне логично выбирают между Турцией, могут выбирать между Турцией, Вьетнамом и так далее.
1: Вот да, спасибо, и... Елена. Да, я Елена Аракелян, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». И всем, всех адресую на сайт kp.ru, там все подробности. Психолог и блогер «Одноклассников» Виктория Нагорная разбирает темы, которые волнуют слушателей радио «Комсомольская правда» и подписчиков нашей группы в «Одноклассниках». Уже в эту субботу обсудим, как справиться с тревогой и стрессом. Ну а в воскресенье поговорим о том, почему иногда нас так сильно раздражают окружающие. Слушайте в эфире радио КП 20 и 21 июня в 13 часов по московскому времени. О чем бы вы хотели спросить психолога? Заходите в группу радио «Комсомольская правда» в «Одноклассниках», оставляйте комментарии под закрепленным постом. Самые интересные народные вопросы и темы мы разберем в нашем эфире с Викторией Нагорной. Ну а далее о том, как провести эти выходные, куда сходить, что посмотреть, где себя показать, как всегда в афише Оксана Фомина.
11: Афиша.
12: Приветствую всех, кто на волне «Комсомольской правды». Как всегда в это время, афиша в эфире. И я, Оксана Фомина. Фестиваль для всей семьи «Традиция» объединит музыку, театр, поэзию и народные ремесла. Фестиваль был создан в 2014 году режиссером Эдуардом Бояковым и писателем Захаром Прилепиным. С каждым годом он становится все масштабнее и мощнее. На этот раз посетителей ждет 9 площадок и свыше сотни событий. В музыкальной программе фестиваля участвуют группы Любе, Калинов мост, Пелагея, Айола, Мирави, Джанго, хор Данилова монастыря, Сергей Старостин и ансамбль «Казачий круг». И это, конечно, далеко не все. Будет насыщенная интеллектуальная программа. Гостей ждут творческие встречи, лекции, беседы Прилепина и Бойкова о русских традициях, цикл «Диалоги о традиции», в котором свое мнение выскажут писатели, философы и музыканты. Особое место занимает поэтический блок. Запланированы встречи с Марией Ватутиной, Игорем Карауловым, Анной Долголевой и другими современными авторами. Обязательно прозвучат их стихи. В театральном кластере можно увидеть спектакли «Шахтерская дочь» по поэме Анны Ревякиной и «Царский путь» о последних днях семьи Романовых. Знаменитые артисты Елена Захарова, Анна Большова и Ольга Кабо представят моноспектакли. Подумали на традиции и о маленьких гостях. Для них покажут спектакли «Аленький цветочек», «Петрушка», «Муха», «Цокотуха». Проведут активные игры и мастер-классы. Всей семьей стоит заглянуть на Соборную площадь. Там раскинется город мастеров с кузней, гончарной и кожевенной мастерскими, с резьбой по дереву и валянием по шерсти. Все желающие смогут приобщиться к ремеслам. На центральной площади пройдут 5 модных показов российских дизайнеров. Известные и начинающие кутюрье представят коллекции с говорящими названиями: «Березовая роща», «Краса России», «Оберег», «Исток». Фестиваль, напомню, продлится 20 и 21 июня в кинокластере «Москино». Так вот, 21 июня с 16 до 17.00 на фестивале выступит военкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Он представит новую книгу «Русское безграничье». Это сборник военных репортажей из русского приграничья, в том числе из мест, где уже не осталось границы, а есть только, как их называли раньше, украинные линии, засеки. А теперь серая зона, пространство, в котором не работают законы мирной жизни. Да и сама жизнь становится понятием эфемерным, ненадежным. Здесь планы строят не на годы, на дни, иногда на минуты, когда нужно сделать рывок по открытой местности. Это рассказы о простых людях, военнослужащих и гражданских в экстремальных условиях, о том, как они становятся героями, а подвиг – обыденностью. «Русское безграничье» не про километры и территории, а про глубину и широту русской души, которая раскрывается в испытаниях, горе и трудностях. Итак, не пропустите. Фестиваль «Традиция», кинопарк «Москино» 20 и 21 июня. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. И да, заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше интересной информации.
11: Афиша.
13: Все
11: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
13: Реклама. В июне Музей современной истории России превращается в театральную сцену. Здесь проходит уникальная выставка к 70-летию легендарного современника. Того самого театра, который создали Олег Табаков, Галина Волчек и Игорь Кваша. Вы увидите более 150 экспонатов. От первых афиш до личных вещей Станиславского и рукописей Олега Ефремова. Услышите голоса прошлого через мультимедиа и почувствуйте атмосферу первого спектакля современника. «Вечно живые». Куратор проекта Владимир Машков. Выставка ждет вас в Музее современной истории России. Возрастное ограничение 12+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник о вине Запада в преступлениях ВСУ против мирных жителей России.
15: Европа создала такую клоаку, и они разрешили им делать все. Вместе с украинским диктатором, наверное, вторым по значимости, по ответственности должна быть Европа и европейские лидеры. Потому что не было бы удара по Старобельску, если бы в Брюсселе не закрывали глаза на эту ответственность. Во-первых, использование вооружения, которое без Европы туда бы не попало. Во-вторых, координаты, по которым наносились удары, тоже Украина не располагает спутниковой группировкой. У нее нет ее. Они получают данные, координаты, по которым наносят удары дальнобойными дронами. Дроны, которые разобрали, они состоят из деталей, которые были поставлены производителями европейскими, североамериканскими. То есть там все это есть. Им дали вооружение в руки, им сказали, делайте что хотите, мы не дадим вас наказать. Вы не будете отвечать за совершаемые преступления. Почему? Потому что по-русски можно. По всем остальным нельзя, вот по-русски можно.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
13: О важном.
8: Участники саммита ЕС возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками. В заявлении по итогам встречи утверждается, что Москва несет всю полноту ответственности за все последствия. В тексте нет упоминания об украинском происхождении всех морских дронов и большинства летательных аппаратов, упавших в государствах Прибалтики.
13: О конфликтах.
8: Публикацию статьи Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность» отменило издание «Политика Европа», сообщили в российском МИДе. Текст также появился на официальном сайте министерства. В нем говорится, что Европа предлагает России диалог не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время на укрепление мощи и накачки западным оружием ВСУ. Глава ведомства подчеркнул, что Москва предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность страны на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной язык и православную веру, были надежно обеспечены. Лавров добавил, что актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
13: О болезнях.
8: Россия передала странам Африки больше 7 тысяч тест-систем для диагностики Эболы. С их помощью будут выявлять вирус Бунди-Буджио, сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство одно из первых в мире за 4 дня разработало и организовало производство тестов для ПЦР-диагностики этого варианта вируса. Тесты были переданы в Конго, где специалисты отметили их удобство и точность.
13: О технологиях.
8: С 1 сентября в России начнет действовать единый QR-код для оплаты товаров и услуг. Как сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, новая система заменит все банковские QR-коды, которые сейчас размещают на кассах магазинов и ресторанов, на универсальный. Он будет формироваться через национальную систему платежных карт, оператора инфраструктуры карт МИР и системы быстрых платежей. Покупателю достаточно будет отсканировать один QR-код, а система автоматически определит способ оплаты через его банк. Нововведение упростит расчеты, сократит количество платежных стикеров, сделает оплату быстрее и удобнее для клиентов и бизнеса.
13: О валютах.
8: Официальный курс доллара 73 рубля 36 копеек, евро 82 рубля 3 копейки, юаня 10 рублей 83 копейки.
17: О погоде.
11: В Москве плюс 22, ясно, возможен слабый дождь. Евгения Глинская, служба информации.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Практически ежедневные удары Киев бьет по Запорожской АЭС. В пятницу пострадали несколько зданий. Говорят, что контакты сторон происходят ежедневно. Украина и США обсуждают заморозку войны по линии фронта. И ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. ЕС возложил на Россию ответственность за все инциденты с дронами. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Транспортный цех Запорожской АЭС вечером 18 июня и в ночь на 19 подвергся серии атак беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе станции. По данным АЭС зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них произошло очередное возгорание в одном из помещений транспортного цеха. Пострадавших, к счастью, нет. Повреждения получили здания одного из помещений и ремонтной зоны, ну, какие-то технические помещения. Полный масштаб ущерба пока оценить невозможно. Возможно, угроза сохраняется повторных атак. Это фирменный почерк Киева. И уже распространяются, в общем, ролики о том, как себя вести. Это очень важно в момент атаки беспилотников, атаки дронов. И надо сказать, что в зоне СУ, в приграничье и в новых регионах, наших старых традиционных регионах, об этом отлично знают. Смысл в чем, что если прилетел и упал где-то дрон, не надо сразу вылезать. Скорее всего, через несколько секунд появится в другой, который и будет охотиться за вами. Ну так вот, на станции подчеркивают, что целью подобных ударов по-прежнему это нарушение работы транспортной инфраструктуры ЗАЭС, а также попытка затруднить логистику и перевозку персонала. Такие действия создают дополнительные риски для обеспечения безопасности и эксплуатации атомной станции. Тем не менее, персонал принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, традиционный Запорожье, Владимир Валерьевич, приветствую вас.
18: Да, здравствуйте.
1: Какая ситуация на станции, и вот не кажется ли нам, что что-то немножечко изменилось, да, если раньше они пытались пробить саму станцию, вот прямая такая опасность, то теперь они, видимо, делают все, чтобы, как вот они пытаются в Крыму или сделать такое выжженное поле, чтобы невозможно было ее обслуживать, да, чтобы ни один работник не мог подойти к ней, подступиться.
18: Ну, именно так и происходит, да, совершенно верно. То есть это тактика выжженной земли, причем она применяется вот тотально, да. Ну, надо понимать, вот совсем недавно, например, в том же Энергодаре. Энергодар – это город-спутник Запорожской АЭС. Его даже день рождения 12 июня, в День России, да, но задолго до еще того, как День России появился в 70-е годы, он был заложен город. Так вот, тактика боевиков ВСУ ЗРХ такая, что... Вот совсем недавно в Энергодаре за 4 часа было 58 прилетов. А город очень компактный, да, то есть он такой высотной застройки, ну, девятиэтажки, да, вот советские панельки. И вот представьте себе, когда 58 прилетов в течение 4 часов, ну, сравнимые с московским кварталом, каким-нибудь не самым большим, да, вот сам город. И вот представьте, 58 прилетов, ты каждый прилет слышишь, как будто это прям в твой дом. Неважно, что это рядом, или соседний, или через дом, ощущений этих нет, что это где-то далеко, это абсолютно рядом. Вот в этих условиях приходится жить людям. Мало того, что делают именно бандеровцы, они выбивают совершенно верно всю логистику. У нас сожжено несколько единиц транспорта маркетплейсов, а маркетплейсы это, ну, сетевые, да, как бы именно всероссийские, это... Главная возможность купить товары по вменяемым ценам, потому что в запорожских сетевых магазинах самые высокие цены, ну, разве что в Магадане я подобные цены видел, да, если сравнивать. Только то, что люди могут вырастить на земле, за счет этого они выживают.
1: А почему, кстати, вот на секундочку остановимся, да, мы же говорим о том, что стоит вопрос интеграции новых регионов, и президент вот совсем недавно, да, говорил о том, что уровень жизни в новых регионах должен быть подтянут, а вот не до Магадана же, правда?
18: Совершенно верно, это очень большой вопрос, очень большая проблема, на которой мы боремся, прежде всего, лично я борюсь по поручению Владимира Владимировича, как раз Путина, он мне поручил, да, заниматься мониторингом и лично ему докладывать, ну, в виде докладов, и поднимать вопросы через официальные структуры. Сколько не общаешься с местными коммерсантами, ну, вот просто пример, да, есть там сеть магазинов, называется «Мера». Ну, «Мера» у нас одна, то есть это вот представьте, если в любом крупном городе Центральной России там взять, не знаю, «Пятерочку», «Магнит», «Верный», «Дикси», и Ашан все вместе взятые, вот примерно столько магазинов у этой сети. Других сетей нет, да, практически в регионе. Но цены там безмерные. Там даже все то, что растет у нас, стоит намного дороже, чем в Москве. Хотя в Москву это надо еще отвезти. Ну, ссылаются на разные моменты. Здесь нам, конечно, помогает и ФАС, Федеральная антимонопольная служба, и другие структуры. Но коммерсанты, как не в себя, пытаются золотиться. И это еще при том, что эти помещения им зачастую были переданы бесплатно, да, то есть как бесхоз.
1: То есть опять все на бедах людей. То есть здесь вообще подключиться бы, да, и более широкому кругу, может быть, журналистов, Народного фронта. Знаете, да.
18: Да, совершенно верно. Вот СПЧ. Мы и бьем в колокола, я об этом и пишу, и задаю напрямую вопросы главе региона Евгению Валицкому, да, который, к сожалению, не отвечает на эти вопросы, почему вот так благосклонные местные областные власти к тому, что столь высокие цены в тех торговых сетях, которым они продолжают передавать помещения, они пытаются сделать какую-то конкуренцию. Это очень серьезная проблема в регионе. Но потихоньку она решается. Вот для понимания той же промышленности был у нас глава фонда развития промышленности. Сколько мы ему не обращали внимания на то, что на некоторых предприятиях что-то происходит неправильно, где-то что-то на металлолом режут, где-то почему-то не дают развиваться, где-то неправильно дают льготные кредиты. Ну, не слышал он нас, не слышал. Вот сейчас уже без малого год, как последствием, сидит, задержан в июле прошлого года. Задержан замгубернатора Запорожской области, задержан министра АПК Запорожской области. Еще несколько чиновников высшего уровня, ну, областного, тоже под следствием. И знаете, что еще интересно? Вот как сразу видно, что пришла Россия. Хорошие дороги. Вот сразу трасса Новороссия появляется, да, все федеральные трассы, все дороги, несмотря на удары врага, на попытки вот всяческих, да, диверсий, слава богу, дорожное покрытие, да, вот качество, ну, выше всяческих похвал. Но если дороги строятся местными, ну, местными чиновниками под их контролем, вот управление автодорог Запорожской области, УАЗО называется, там, что думаете, опять злоупотребление, опять какие-то проблемы. Опять уже бывший глава УАЗО сейчас под следствием. Не знаю, сидит или нет, но несколько месяцев сидел. Не успеваю следить за судьбами каждого из них. Причем, знаете, сколько ни говоришь, что кому война, кому мать родна, да, вот не слышат и пытаются продолжать действовать по-украински. То есть Украина от слова «украсть». Вот это очень плохо. Нельзя же, Владимир Владимирович, наш президент, ну, когда мы с ним беседовали, это у меня в телеграм-канале видео есть, и федеральные каналы показывали, он сказал, референдум прошел, а схемы остались. Ну, вы меня понимаете, да? То есть, когда поручал меня именно заняться этим направлением.
1: Причем, да, здесь, получается, с одной стороны, мы видим продолжение, даже не продолжение, новую тактику такую, да, ВСУ или Киева, вот эту тактику выжженной земли, которую применяют и Крыму, попытки, да, отрезать его, сделать невозможным подвоз продовольствия, бензин, все остальное. Так вот, на ЗАЭС подвоз персонала, его стабильную работу по обслуживанию. Не могут станцию разбомбить, но сделают так, чтобы к ней не подойти было. Вот пытаются, такая идея, видимо, да, и в целом работают. И здесь, конечно, как бы гражданская жизнь хотя бы хотелось бы, чтобы могла максимально, ну, помогать людям, да, в ежедневных проблемах, а не создавать, в общем, новые.
18: Совершенно верно. И знаете, здесь интересный момент. Смотрите, ну, то есть такой искусственный интеллект, да, вот оболочка называется «Марсианин». Именно на основе вот этого ИИ «Марсианин» враг бьет по нашей технике. То есть летают вот эти дроны, не буду их все названия перечислять, да, чтобы не грузить наших слушателей, они летают над трассами, вот трасса «Новороссия», да, вот непосредственно, которая, да, соединяет Ростов-на-Дону и Крым, да, она идет через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. Естественно, проходит и через Мариуполь, и через Мелитополь, и, по сути, Бердянск, там, ну и далее уже туда, на юг. Так вот, интересный момент. Этот марсианин, у него как бы такая память уже автоматическая, то есть не надо его управлять, уже в машину заложены, да, узнаваемые иллюстрации той и другой нашей техники. И в приоритете он сначала бьет по бензовозам, бьет по военной технике, затем по автобусам. Да. Если нет автобусов, то по микроавтобусам, а потом, если нет и микроавтобусов, тогда уже могут и в ручной режим перейти, просто по легковой ударить.
1: По пикапам, да. Владимир Валерьевич, да. Просто пару минут остается. Хотелось еще обсудить с вами вот эти публикации Economist со ссылкой на ряд источников, что, мол, Украина и США в ежедневном режиме обсуждают заморозку войны по линии фронта. И, значит, Россия тоже как будто бы возобновились неофициальные переговоры с Россией. Россия, они пишут, Зеленский вот говорит, что хочет завершить войну до зимы. Про что все эти сообщения сейчас?
18: Ну, на самом деле, смотрите, сейчас идет попытка повысить цену ударов, мы это прекрасно видим и по тем сумасшедшим, да, количествам дронов, которые летят уже и на Москву, да, специально. То есть они пытаются повысить так, чтобы у нас все горело, где можно, а главное, чтобы это было медийное, и чтобы у нас возникали внутренние проблемы. Да, Зеленский же поэтому и начал таким быть блогером, который каждый день в стиле таких, знаете, несистемной оппозиции на агентов накидывает все время на главу государства российского и вообще на Россию как таковую. И здесь принцип простой. У них запас прочности не такой большой, чтобы это быстро сделать, поэтому надо вызвать у нас шок и выцарапать какой-то вот договор, зная, что мы будем его соблюдать, да, максимально выгодный им. Вы обратите внимание, сейчас они набирают уже иностранных наемников по 5-7 тысяч долларов за месяц. Но они на Украине такое никогда не платили. Почему? Потому что им нужен новый контрнаступ, вот этот, да, контрнаступ, которым хоть что-то выцарапать. А 5-7 тысяч долларов никто платить не будет, потому что это импортное мясо, которое они кинут, оно там и останется, да, в степях Новороссии лежать. Это тоже понятно. И здесь нам очень важно выстоять, очень важно, чтобы было взаимопонимание с людьми, доверие. Почему я столько уделил внимания именно мирной гражданской жизни? Да?
1: 20 секунд. Потому что 100,
18: да, 140 рублей за литр в Запорожской области, через которую идет топливо в Крым, где оно стоит дешевле, это абсолютно неверно. Почему топливо, проезжая несколько сот километров в Запорожской области, в Крыму становится дешевле, чем в Запорожье?
1: Да, спасибо большое. Владимир Рогов был с нами на связи из Запорожской области, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета. Но Евросоюз возложил на нас с вами ответственность за все инциденты с дронами. Об этом через пару минут.
17: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
19: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-713-59-94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
22: А знаете ли вы что? Ртутный столбик термометра даже в Эймеконе никогда не опускался ниже минус 40 градусов Цельсия. Потому что при минус 39 ртуть затвердевает.
23: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Евросоюз по итогам саммита фактически голословно возложил на нас с вами ответственность за вообще любые и все инциденты с беспилотниками, дронами, ракетами в воздушном и морском пространствах Евросоюза, независимо от их фактического происхождения. Короче говоря, где-то пискнул комар, это русские. В итоговом заявлении Европейского совета говорится об осуждении многочисленных нарушений границ государств Евросоюза беспилотников, как в воздушном пространстве, так и на море. В документе отмечается, что Россия несет полную ответственность за все последствия. В тексте отсутствует упоминание вообще об украинском происхождении ряда морских беспилотников, вот этих БЭКов безэкипажных в европейских водах в последние недели, ну а также большинство летательных аппаратов, где-то упавших и пролетавших через страны Великой Балтии. Тоже украинских, но нет, виноваты мы. А вот, в принципе, как-то так. Но интересно, что вместе с этим каждый день практически из Европы стали говорить о необходимости переговоров с Россией. Вот и сейчас подавляющее большинство стран ЕС, мол, выступили за переговоры с Россией по Украине, пишет небезызвестное нам с вами издание «Политику». Против инициативы председателя Евросовета Кушту выступили Франция и Германия. Они считают, что сейчас пока не подходящее время. Дания, Нидерланды, Эстония тоже придерживаются этой точки зрения. Но в целом вот Зеленский настаивает на переговорах, хочет мира до зимы. И, собственно, вот какие-то странные сообщения экономиста о том, что издание «Экономист» о том, что Украина и США обсуждают заморозку по линии фронта. Вот о чем речь. Политолог-европеист, доцент финансового университета Вадим Трухачев. Вадим Владимирович, здравствуйте. Что скажете?
0: Здравствуйте. Я скажу так, что Евросоюз последовательно действует в логике военного времени, обвиняет во всем своего военного противника, то есть Россию. Нас это должно перестать удивлять. Это нормально в логике военного времени.
1: Ну, нас с вами вроде не удивляет, да? Вот, ну, например, МИД отреагирует наверняка.
0: Ну, МИД и должен реагировать на такие вещи, но прежде всего на это должен реагировать не МИД, а какие-то другие ведомства.
1: Эта фраза, вот, поэтому... вам не стыдно? Нет, не стыдно, да?
0: Ну, совершенно нет.
1: Да. Ну, а как бы хорошо, на уровне заявлений, и как бы бог с ними, да? Но может ли за этими заявлениями что-то стоять?
0: Вот, только когда Евросоюз примет бумагу,
1: обязательно.
0: Условия, на которых они будут вести эти переговоры, прописанные на бумаге, только тогда... будет о чем-то предметно говорить. Пока это все чистое пустословие, причем направленное не на нас, а на собственного избирателя. Европейским политикам надо говорить собственному избирателю, что его не пошлют гибнуть на русский фронт. А с нами они разговаривать не собираются пока что.
1: А вот эта история с тем, что они нас обвиняют во всем, может ли это быть такой копилкой для, ну, основания чего-то? Санкции вроде там какой-то 20 какой там они пакет уже примут, да, а нечто больше. Они же готовятся по-прежнему к
0: нечто
1: большему.
0: Они готовятся к войне. Они готовятся к войне, этого не скрывают. Но у них есть три ограничителя. Первое, демография не та, и народ воевать не готов. Второе, ресурсы. Несколько ограничены. Но нефти, газа и прочего топлива все-таки мало. Хотя не надо здесь преуменьшать возможности европейских оборонных предприятий. Третий момент – это мигранты в тылу. Вот три обстоятельства, которые отравляют жизнь в быту европейцев и которые кажутся им многим большей угрозой, чем Россия.
1: А чего людей-то сейчас, ну, мы видим, что уже, видимо, скоро и Киеву люди не особо будут нужны, когда без пилотной технологии, как-то бесчеловечной, да, которые сами, они вполне себе...
0: Никто не отменял того, что чья нога чего солдата стоит на той местности, тот и к этой местности контролирует при всех беспилотных технологиях.
1: Да, ну и тогда как бы, что?
0: 50 на 50 вероятность большой войны с НАТО, с одной стороны, и с Евросоюзом. С одной стороны, они к ней готовятся, с другой стороны, есть обстоятельства, которые препятствуют тому, чтобы ее развязывать. Пока это вялотекущий вот такой вот конфликт.
1: Знаете, что смущает? В истории, когда мы обсуждаем вот эти планы Европы, мы все время говорим о том, что они готовятся к войне, никогда не говорим о том, что мы к ней готовимся.
0: Мы к ней должны готовиться.
1: Ну, должны, надо, нужно, необходимо. Это наши столпы. Четыре столпа нашей жизни там с 91-го года, да? Но по факту-то?
0: По факту мы видим то, что европейская бюрократия и СМИ готовы к войне лучше, чем наша бюрократия и наши СМИ. Насчет народа вот не уверен. Народ, скорее всего, нет.
1: То есть надо бы, да, учитывать ситуацию и как-то что-то как-то, да.
0: Но перевести тут... наших чиновников и наши СМИ, потому что мне постоянно задают вопросы из логики мирного времени. Угу. На как... военные рельсы.
1: А как это может выглядеть, как вам кажется?
0: Вопрос, почему они вот так вот... такое решение принимают, вопрос в логике военного времени, но он совершенно какой-то странный. Потому... потому что врага всегда обвиняют во всем. Это должно выглядеть так, что мы, во-первых, не должны никогда ссылаться на их СМИ, за исключением прямых интервью, если им кто-то интервью дал. Потому что это логика военного времени. Нельзя на фельдкашер Биобахтер было ссылаться в 1943 году. Угу. Вот это то же самое. Да. Второй момент. Обвинять их во всем. В конце концов, даже наши миграционные проблемы можно за уши притянуть, потому что программы переселения среднеазиатов в России финансировали в том числе Британия, Швеция и Норвегия.
1: Ну, а как же дух Анкориджа и вот переговоры?
0: Да пустое это все, дух Анкориджа. Знаете, для остального мира нужно показывать, что Россия готова к переговорам, готова к миру. Это надо показывать китайцам, индийцам, бразильцам, африканцам, мексиканцам и так далее. Это чистая дипломатическая формулировка для них. Для европейцев это ничто. Нам, если уж мы любим какую-то фигуру брать, одну, которая за все отвечает, пусть это будет фигура генсека НАТО Рютте, который 12 лет координирует всю антироссийскую политику. Это, кстати, фигура наиболее влиятельная, наиболее компетентная, если угодно, наиболее зловещая для нас.
1: Да, спасибо. В общем, конечно, да, Вадим Трухачев, политолог, европеист, доцент финансового университета при правительстве России. Ну, вирус лихорадки западного Нила, говорят, все чаще обнаруживают в России. Доминирующий подтип выявлен уже аж в 17 регионах страны, в том числе и в Москве. Чем опасна эта болезнь и почему она так активно распространяется в наших широтах? Наш Егор Волгин обмазался 3 слоями репеллента, надел противочумный костюм и теперь шарахается даже от комнатных мух.
2: Лихорадка западного Нила захватывает все новые регионы России. Ученые зафиксировали появление различных генетических вариантов патогена в Москве, Ростовской, Орловской, Волгоградской и Астраханской областях, Татарстане и Краснодарском крае. В целом доминирующий подтип вируса был выявлен уже в 17 регионах страны. Вирус лихорадки западного Нила способен вызывать острое инфекционное заболевание, которое передается преимущественно через укусы инфицированных комаров. В легкой форме заболевание протекает по типу гриппоподобного состояния. Повышенная температура, головная боль, ломота в теле, тошнота, иногда кожная сыпь. Тяжелое течение может вызывать поражение центральной нервной системы, судороги, паралич и даже кому. Наиболее уязвимы к таким формам пациенты старше 50 лет, а также лица с ослабленным иммунитетом. Главной причиной такого распространения на север традиционно южных инфекций является сам человек, уверены эксперты. Он попадает в экосистему, в которой циркулируют эти вирусы и становится его переносчиком, рассказал радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Петр Чумаков.
3: Но это такой процесс ползучий, который, в общем-то, наблюдается уже на протяжении нескольких десятилетий. Есть зараженность переносчиков, комары, и каких-то животных, которые тоже являются резервуаром для поддержания вот этой инфекции. Процесс идет с юга на север. Сейчас он несколько ускорился в связи с глобальным потеплением. Видимо, это будет продолжаться. Но основная причина – это, конечно, то, что человек более активно перемещается в последние десятилетия, больше поездок и соответственно, приносятся и патогены, и сам вирус. Постепенно он заселяет вот эти природные очаги.
2: Еще одна опасность, подстерегающая жителей России, ползущие не с юга на север, а с востока на запад инфекции. Так все чаще центральная Россия и даже западные регионы начинают сталкиваться с тяжелой формой клещевого энцефалита, свойственной для Сибири и Дальнего Востока. Болезнь распространяется также из-за потепления, вырубки лесов, а еще из-за того, что условия на востоке нашей страны для клещей стали более комфортными для жизни, заявил Петр Чумаков.
3: Дальневосточный действительно очень такой вариант, который вызывает серьезные параличи. К нам-то движется в основном из Сибири. Особенно вот после того, как развалился Советский Союз, очень многие поля были заброшены, заросли травой, там стали плодиться полевки, разные грызуны, на них паразитировали клещи. Клещи переносят этот вирус. И постепенно все это вот распространяется через эти запущенные поля на запад. И сейчас уже фиксируется и в Тульской области, и вокруг Московской области случаи. Поэтому это такой процесс, который действительно к нам идет.
2: По словам ученых, не стоит забывать и о пришедшем в нашу жизнь коронавирусе. Он также активно циркулирует и мутирует среди людей. Наша иммунная система приспосабливается к нему, и новые штаммы становятся мягче по симптомам. Но это не повод недооценивать болезнь. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и молодогвардейцы «Единой России» приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Все собранные подарки будут направлены в медицинские учреждения города, чтобы вручить их маленьким пациентам. Поддержать инициативу может каждый житель города до 6 июля. Книги, игрушки и канцелярские товары можно принести в местное отделение партии. Оформление городских клумб в Великих Луках завершают специалисты муниципального предприятия «Зеленхоз». На проспекте Гагарина обустроили цветник площадью 200 квадратных метров. Там уже цветут сальвия и алиссум, а бархатцам, цинниям и георгинам еще предстоит подрасти. В ближайшее время работы по высадке цветов завершатся. При подборе растений озеленители отдавали предпочтение видам, способным цвести до наступления устойчивых заморозков. Среди великолукских участников ЕГЭ есть те, кто набрал 100 баллов. Наивысший результат по русскому языку получила Дарина Борисова из школы номер 7. 100 баллов по литературе у Марии Рассеневич из гимназии. На экзамене по химии по 99 баллов набрали Светлана Лобанова, гимназия, Валерия Александрова и Дарина Борисова, обе из школы номер 7, а также Софья Маркевич из школы номер 13. Александра Грибанова из лицея номер 11 набрала максимальные 100 баллов по истории.
23: О валютах.
9: Доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84.34, юань 10.76.
23: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
24: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. ГАЗ, АЭС и самолеты. О чем договариваются Россия и АСЕАН на саммите в Казани? Главное возвращение этого лета в финансовом мире. Регулятор ЦБ закрыла больничный.

0: Вот, на самом деле, замечательно. Тут нужно заметить, что татарское гостеприимство вообще начиналось с трапа, и всех гостей саммита встречали уже традиционно, наверное, чак-чаком. Несколько лет, когда там был саммит БРИКС, это была фишка. Вот, сейчас уже какой-то привычный такой красивый атрибут. Но помимо чак-чака, к слову о погоде, в множестве холодильников томилось мороженое для гостей. Вот, предполагали, видимо, прям жару-жару, но, по счастью, погода была достаточно щадящая. Был достаточно прохладно, и к мороженому немногие притрагивались, хотя, конечно, российское мороженое ценится по всему миру, как мы знаем, даже Си Цзиньпину его с огромным удовольствием дарит наш президент. Это,
1: то есть теперь наши козыри — это нефть, газ и сливочный стаканчик.
0: Сливочный стаканчик, да, великолепного качества. Вообще в Китае же с восторгом относятся к молочным продуктам из России, но вернемся все-таки к саммиту АСЕАН. Так вот, там было много таких событий небольших, но символичных. Например, первым делом глава государства после того, как прилетел, отправился не в новый театр Гализгара Камала, который вот был построен, и в котором и проходили главные встречи саммита АСЕАН, а в Казанский Кремль. Он там посетил собор православный и стоящую совершенно рядом мечеть. Экскурсию для Путина проводил Рустам Миниханов. В мечети он, конечно, рассказал о каких-то традициях местных, вот, а в соборе Владимир Путин поставил свечку, и тут, конечно, вопрос, о чем он думал, можно задать, наверное, ответим, что в любом случае он поставил и за соцсвечку, и за детей, которые попали под удар ВСУ, потому что это было в один и тот же день, это начало визита приходилось на вторник. Вот. Но кроме этого, на полях саммита действительно проходит серьезная глубокая работа. Вот, количество встреч нашего лидера с гостями было просто зашкаливающим. Позавчера весь день проходили встречи. Это премьер-министр Камбоджи, Восточного Тимора, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Лаоса. Это все премьер-министры. Вот, с главой государства, с Фердинандом Маркосом, президентом Филиппин, он также встречался. В общем, с султаном Брунея, так что с премьер-министром Малайзии. Кстати, по поводу встречи с премьер-министром Малайзии была достаточно забавная история. Дело в том, что помимо переговоров очень много смеялись. Премьер-министр вспомнил, как во время визита полтора года назад Владимир Владимирович показывал ему Кремль, лично проводил экскурсии, и в Большом Кремлевском дворце они зашли в Андреевский зал, Путин, чтобы показать, они говорили как раз о разнице традиций, и Путин, чтобы показать, насколько разные традиции у народов, и при этом мы вместе, мы общаемся, мы дружим с малазийцами, он задал вопрос: вот смотрите, стоит три трона. Первое, понятное дело, для царя, второе, понятное дело, для его супруги. Для кого третий трон? Вот, на загадку малазиец тут же ответил, что третий трон вообще для второй жены. Сразу же. Путин рассмеялся. Ну, на самом деле, правильный ответ, как мы прекрасно понимаем, что первый трон ставился для Николая II на его коронацию, а второй для его супруги Александры Федоровны, а третий для императрицы матери, был Марии Федоровны. Вот. И вот эта вот разница культур заставила очень сильно их посмеяться. И вот когда приехал в Казань на встречу малазиец, он вспомнил эту историю и шутил
1: Путину, что... Привез трон с собой новый.
0: Нет, шутил. Шутил с Путиным, что а у меня все еще одна жена, представляете, все еще одна жена, так что мы с вами гораздо ближе, чем кажется. Вот, так что он...
1: Чем кажется здесь, да. Вот, наверное, вот.

0: важная поправка.
1: Да. Ну, а что касается каких-то соглашений, во-первых, был подписан пакет документов, они касаются и экономики, и внутренней политики, и внешней политики, прошу прощения. Во внешней политике договорились просто синхронизировать позиции и работать вместе, когда происходят какие-то большие, серьезные международные потрясения, как, например, кризис вокруг Ирана и в Ормузском проливе. Вот. Но, кроме этого, экономические связи очень серьезно обсуждали. Естественно, о туризме очень много говорили. И вот как раз, что касается самолетов, интересный факт, между странами России и ASEAN по понятным причинам, сейчас из-за санкций, не хватает воздушных судов. И вот одно из предложений, которое было подготовлено нашим Министерством транспорта, это отдать, чтобы страны ASEAN отдали в мокрый лизинг, что называется, то есть самолеты вместе с их экипажем отдаются в лизинг, отдаются в аренду. Вот.
0: Спасибо, Андрей. Да, я-то думал, что мы самолеты, а оказывается там. Андрей Зобов, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды». Почему тихий час на рабочем месте теперь снится 98% из нас? Прилетела статистика, так половина наших людей регулярно испытывают лютый стресс от своих задач на работе, а каждый десятый вообще застрял в режиме круглосуточного нервного тика. И вишенка на этом выгоревшем торте. Абсолютно счастливы и спокойны у нас всего 2% наших сограждан. Судя по всему, это те, кто ушел на обед еще в 21-м году и до сих пор не вернулся. Наша Виталия Осипова выгорела до состояния пепла.
2: Почти половина россиян часто испытывают стресс на работе. Об этом заявили 45% работающих граждан. А чуть больше 10% находятся в состоянии стресса постоянно. Более половины россиян заявили, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. Никогда не испытывают его на работе только 2% опрошенных. По словам экспертов, количество стресса, испытываемого людьми на рабочем месте, растет уже не первый год по всему миру. Зачастую люди просто не поспевают за экономическими изменениями, развитием технологий и чувствуют постоянную необходимость обучаться, чтобы не снизить квалификацию и не остаться без работы. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лоикова.
3: Стресс в целом в мире, не только в России, он сейчас повышен. Это связано с такими факторами, как изменение экономики, постоянные изменения в целом в мире, новшества, автоматизация, роботизация и так далее. Люди варятся в этом информационном поле и испытывают на себе дополнительное давление. То есть это постоянное ощущение вот этой нестабильности, кризиса, смены технологий, необходимости обучаться. То есть это все подстегивает людей испытывать, знаете, и посттравматический синдром. То есть можно держаться какое-то время, накапливать, но в дальнейшем это все, к сожалению, выплескивается.
2: По словам психологов, на сегодняшний день каждый третий пациент на приеме – человек с признаками эмоционального выгорания или синдрома хронической усталости. Лечить такие симптомы нужно своевременно, не допуская развития полноценной депрессии. Эксперты советуют начинать с малого, чаще хвалить себя за проделанную работу и награждать небольшими, но приятными покупками или разными вкусностями. Но если дело дошло уже до выгорания, то стоит срочно уйти в отпуск или даже сменить работу. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказала кандидат психологических наук Анастасия Лосакова.
4: Диагностику делаем, да, то есть если совсем все не в порядке, если больше 2 недель, есть проблемы со сном, несвойственные перепады настроения и есть расстройство пищевого поведения, то уже нужно отпуск любой брать, любым образом, хоть за свой счет, но обязательно отдыхать не меньше недели. Если чувствуется, что хронический стресс такой, который невозможно преодолеть, то все-таки менять место работы, чередовать режим отдыха и труда, потом смена деятельности, то есть должен быть все равно досуг, должен быть спорт, для того, чтобы сбалансировать вот этот момент, понимать, что работа – это далеко не все, это всего лишь часть жизни, да, значимая, но не самая важная.
2: Сами россияне назвали самым популярным способом борьбы со стрессом прогулки. Такой вариант выбирают чуть меньше половины всех жителей нашей страны. Треть предпочитает проводить время с близкими и друзьями, а также лакомиться вкусной едой. Проведение времени с животными как способ борьбы со стрессом выбрала четверть работающего населения. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Центробанк идет на снижение. Какой сюрприз приготовил Набиуллина после больничного? Об этом через пару минут.
5: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
6: У МВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
9: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, главное возвращение этого лета в финансовом мире. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина закрыла больничные и сразу с головой ныряет в заседание Совета директоров. На повестке многострадальная ключевая ставка. Аналитики уже устроили на этом фоне настоящий тотализатор. Одни ждут аккуратного спуска с 14,5% до 14%. Ну а самые дерзкие эксперты и вовсе прогнозируют обвал до 13,5% годовых. Пока бизнес замер в ожидании дешевых кредитов, обычные вкладчики судорожно проверяют, не пора ли закрывать свои жирные депозиты. Наш Юрий Кораблев, который караулил главу ЦБ у дверей ведомства с букетом ромашек и калькулятором, уже выяснил, куда качнется экономический маятник.
10: Банк России проведет 19 июня заседание, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Оно рискует оказаться самым непредсказуемым с начала текущего года. Мнения экспертов относительно шага регулятора расходятся. Хотя большинство прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов до 14% годовых, есть и те, кто допускает более радикальные сценарии – от сохранения ставки на текущем уровне до ее снижения сразу до 13,5% годовых. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович считает, что Центробанк будет придерживаться своего курса и опустит ставку на консервативные 0,5% пункта.
11: Конечно, для экономики это ничего не даст, сброс на 50% пунктов, но это поступающий сигнал от Центрального банка, что он взял позицию в любом случае опускать ставку. Вопрос, сколько мы дойдем в этом году. потому что реальная инвестиционная активность может начаться минимум с 10%. И когда только перейдут на 10%, тогда начнется какое-то шевеление инвестиционное. То, что к 10 банки же добавят еще своих 4, а общая рентабельность по экономике меньше 11%. Поэтому, темпы слабые, но зато они абсолютно однонаправлены, вниз. Инвестиционной активности можно начать говорить на границе 26-27 года.
10: Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с радио «Комсомольская правда» также заявил, что ставку опустят на 0,5%, но есть возможность снизить и на процент. Ставка зависит от динамики инфляции, а она снижается.
12: Центральный банк двигается очень аккуратно по снижению ключевой ставки. Последняя информация об уровнях инфляции такая позитивная. По некоторым неделям инфляция даже имела отрицательные темпы роста, но по некоторым неделям очень небольшой рост. Поэтому, на мой взгляд, есть все объективные условия для того, чтобы Центральный банк снизил ключевую ставку, но при этом он, как я уже сказал, действует аккуратно, скорее всего, снизит ее на 0,5%. Хотя та динамика инфляции, которая сегодня наблюдается, она, на мой взгляд, могла бы позволить ей на 1% пункт снизить ключевую ставку.
10: На предыдущем заседании, которое прошло 24 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%. Позже президент России Владимир Путин отмечал, что благодаря мерам по урегулированию инфляции возможно дальнейшее снижение ставки. При этом в ЦБ подчеркивают, что итоговое решение будет зависеть от динамики инфляции и оценки рисков. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Цена инфо-цыганства. Почему налоговая крупно прижала Сашу Митрошину? Так, налоговые каникулы для звезд соцсетей окончательно закрылись, причем с оглушительным треском. Судебный суровый привет известному блогеру Саше Митрошиной. Ее официально признали виновной в уклонении от уплаты налогов. Финал истории получился максимально поучительным. Девушку приговорили к 3 годам лишения свободы условно, выписали солидный штраф и вишенка на торте, конфисковали внушительные 115 миллионов рублей. Годами учить миллионы подписчиков успешному успеху и правильному заработку, чтобы в итоге получить от государства самый дорогой и незабываемый мастер-класс по заполнению декларации. Наш Егор Волгин теперь лично перечитал весь уголовный кодекс и судорожно проверяет чеки даже на покупку булочки в буфете.
13: Блогерша Саша Митрошина вынесли приговор за отмывание денег. Девушку признали виновной и приговорили к 3 годам условно и штрафу в 900 тысяч рублей. Также у нее конфисковали 115 миллионов рублей. Обвинение запрашивало для блогера 3 года в исправительной колонии общего режима с конфискацией. Дело против Митрошиной завели в марте 2024 года. Изначально девушка активно вела свои соцсети и писала про гаджеты и путешествия, но количество подписчиков начало расти, когда Саша переключилась на темы фитнеса и здорового образа жизни. После Митрошина стала продавать собственные курсы по раскрутке соцсетей, а также фитнес-курсы. По информации Следственного комитета, в период с октября 2020 по май 2022 доход блогерши от продажи курсов превысил допустимый лимит по упрощенной системе налогообложения. Чтобы уклониться от уплаты налогов и легализовать часть средств, в 2021 году она приобрела квартиру за 128 миллионов рублей. Помимо этого, девушка отправляла доходы от продажи курсов сразу на 3 ИП. При этом сама Митрошина жаловалась, что даже при больших заработках у нее нет накоплений. Средств.
14: Вот мне 30 лет, а у меня, по сути, абсолютно нет ничего с точки зрения финансов. То есть из-за моих проблем с налогами, из-за долгов мне пришлось продать всю недвижимость. У меня достаточно большие бизнес-затраты, у меня нет никакой подушки безопасности на данный момент. И недавно я поняла, что я зарабатываю больше миллиона в месяц с 24 лет, уже прошло 6 лет, а у меня, по сути, нет ничего.
13: В марте 2025-го блогерша прилетела в Россию из Арабских Эмиратов. Ее задержали прямо в аэропорту Сочи. Во время беседы со следователем девушка признала свою вину в отмывании денежных средств. В суде Александра также частично признала вину. Адвокат блогерши подчеркнул, что у девушки нет своего имущества. Оно было продано ради оплаты налогов. Девушка погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 миллионов рублей, а с 2023 года заплатила налогов на 666 миллионов. По словам Митрошиной, она не предполагала, предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег. При этом свою участь она приняла смиренно и даже пришла на заседание с сумкой с вещами, явно готовясь к худшему. Но обошлось.
15: Присутствует, конечно, определенное облегчение, как понимаете, что не приговорили к реальному сроку, что дали условный срок. Только получим полный текст приговора, мы его изучим, все поймем, потому что еще я не все...
16: Ну и уже дальнейшие действия потом планировать.
17: Видели, что вы пришли с вещами, то есть готовились к худшему развитию событий.
15: Я была готова к абсолютно любому исходу, поэтому да, конечно, пришли с вещами, муж собрал сумку.
18: А что будет с социальными сетями? Продолжим?

0: дальше отместить.
1: Да, конечно, я с удовольствием продолжу вести социальные сети и выйду. Обязательно поблагодарю всех подписчиков за поддержку, потому что я знаю, мне передавали, насколько много было поддержки. Огромное им спасибо за это.
2: Митрошина не единственный блогер, которого за последние несколько лет осудили за уход от налогов. Так, все в том же 2025-м, к 5 годам лишения свободы и конфискации имущества, приговорили королеву марафонов Елену Блиновскую. Ее признали виновной в неуплате почти 1 миллиард рублей. Тогда же за решеткой оказался бизнес-коуч Аяс Шабуддинов. Его признали виновным в мошенничестве при продаже своих курсов. А блогер Шилерчик, осужденный за неуплату 800 миллионов рублей налогов, в ближайшее время могут назначить новую судмедэкспертизу. Девушка избежала тюремного заключения из-за диагноза 4-я стадия рака. Однако недавно она опубликовала видео, как тренируется в зале. Хотя, по словам специалистов, при ее диагнозе подобные физические упражнения не просто противопоказаны, но и вовсе невозможны. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: На паркете международных спортивных интриг очередное обострение и тотальный прессинг. Сразу 10 национальных федераций дружно сообразили, на троих точнее, ну вот на десятерых, и обратились в Международную федерацию баскетбола. Цель – намертво заблокировать любое потенциальное возвращение сборных России и Белоруссии на турниры ФИБА, включая даже молодежный кубок мира 3x3. К этой суровой коалиции примкнул почти весь скандинавский блок. Дания, Эстония, Финляндия, Польша, Швеция и другие соседи по глобусу. Абсурд ситуации. Взрослые, спортивные, чиновники так сильно испугались наших парней с мячом, что решили перестраховаться на всех фронтах. С новостями спорта. Далее баскетболист Василий Воронин.
4: Новости спорта.
5: Российский рапирист Антон Бородачев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по фехтованию во Франции. В полуфинальной схватке Бородачев уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11-15. Бородачеву 26 лет. Он завоевал свою первую личную медаль на чемпионатах Европы. Ранее он стал серебряным призером Олимпиады в Токио и бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в командной рапире. Суперкомпьютер Опта назвал нового главного фаворита чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте проекта. По мнению аналитиков, с наибольшей долей вероятности турнир выиграет сборная Франции. На втором месте в списке претендентов на титул располагается Англия. Тройку фаворитов замыкает Испания. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним турниром в составе национальной команды. Слова 40-летнего голкипера приводит журналист Фабрицио Романо. Нойер не вызывался в сборную после чемпионата Европы 2024 года, когда объявил о завершении международной карьеры. Однако он согласился вернуться в команду ради участия в чемпионате мира в Северной Америке. Нойер дебютировал в сборной Германии в июне 2009 года и провел за национальную команду 125 матчей. Текущий мундиаль стал для него 5-м.
4: Новости спорта. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
7: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
8: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: О спецоперации.
0: Для украинских формирований, оставшихся в Красном Лимане, создали огневой мешок, сообщили в Минобороны. Так противника лишают возможности перегруппировки. Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город. Подразделения беспилотных систем с помощью дронов «Камикадзе» и других ударных беспилотников срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава на позиции противника. В ведомстве добавили, что российские силы с помощью беспилотника «Герань» уничтожили важный энергообъект в районе Золочева Харьковской области, используемый в интересах ВСУ.
10: О политике.
0: Латвийский премьер-министр выступил против переговоров Европы с Россией. По мнению Андриса Кулбергса, дипломатические каналы с Москвой не имеют значения. Не должно быть ни одной страны, которая станет той, кто возобновляет диалог, заявил он журналистам в Брюсселе, комментируя дискуссии в ЕС о налаживании контакта с нашей страной. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявлял, что обсуждает с европейскими лидерами подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
10: О спорте.
0: Тегеран подаст жалобу в ФИФА на ограничения в отношении иранских футболистов на чемпионате мира. Сборную Ирана проинформировали о том, что она сможет прилететь из Мексики в Лос-Анджелес лишь за сутки до матча с Бельгией, который пройдет в воскресенье. Иран запрашивал разрешение прибыть в США за 2 дня до игры, поскольку матч рано начинается, а команде нужно время, чтобы адаптироваться к климатическим условиям. Федерация настаивает на том, что ограничения со стороны организаторов не соответствуют принципу равенства условий для всех участников и могут отрицательно отразиться на подготовке к игре. Недовольство вызвало и то, что иранским футболистам пришлось вернуться в Мексику на тренировочную базу сразу после матча с Новой Зеландией в Лос-Анджелесе, а не на следующий день, что позволило бы игрокам лучше восстановиться.
10: Обо всем.
0: Пермячка на САПе спасла овцу, едва не утонувшую в каме. Во время речной прогулки женщина заметила в воде животное, которое из последних сил пыталось добраться до суши. Девушка смогла затащить обессиленную овцу к себе на САП-борт и догребла с ней до берега. Позже выяснилось, что овца сбежала от своего хозяина. В итоге спасенное животное благополучно передали законному владельцу.
10: О погоде.
0: Сейчас в российской столице плюс 22, ясно, днем возможен слабый дождь. Евгения Глинская, служба информации.
3: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Прекращение огня в 2 этапа Украины и США обсуждают заморозку конфликта на текущих позициях. Услышит ли? Лавров предупредил о рисках, связанных с расширением НАТО на восток. И в России стало слишком много людей с высшим образованием, уверены в Минобре. Зато мы предоставим вузы гражданам Восточного Тимора. Где это вообще? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Контакты сторон происходят ежедневно. Возобновились неофициальные переговоры с Россией. Киев и Вашингтон обсуждают заморозку конфликта на текущих позициях, пишет западная пресса. Одна из идей, мол, это прекращение огня в два этапа. Сначала ограничение боевых действий зоны в 50-70 километров по обе стороны от линии фронта, ну а затем более широкое соглашение. Высокопоставленный украинский чиновник заявляет, что Россия вряд ли предпримет шаги до октября, когда она, возможно, захочет помочь Трампу на промежуточных выборах и получить что-то взамен. Более вероятно, считает в Киеве, что мы с вами будем, мол, тянуть время до следующей весны, рассчитывая, что разрушительная зимняя кампания ракетных и дроновых ударов по энергетике Украины сможет заставить ее пойти на уступки. Ну, согласитесь, наверное, не безосновательно. При этом Зеленский вновь заявил, что ожидает как раз-таки замирение, или значит, прекращение войны до зимы. Вот той самой. Подробности на kp.ru. С нами директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, приветствуем. Чего вдруг они стали постоянно говорить о заморозке? И вместе с этим еще европейские лидеры, да, каждый час говорят, что нужен посредник на переговорах с Россией, нужны переговоры с Россией. О чем речь вообще?
9: Да, добрый день. Но это не переговоры, это скорее можно назвать такими нерегулярными консультациями. Они ищут способ ограничить масштабы ведения боевых действий, потому что иссякли запасы вооружений, которые ниже нормы в 25% уже давно перешли. И, собственно, вооружение, деньги-то они выделить могут, а вооружений поставить не могут. И поэтому это показало, скажем, деятельность противовоздушной обороны Украины, да, которая не справляется с этим. Плюс ко всему, очевидно совершенно, что это последний хорошо защищенный район, Краматорско-Славянский, да, он сейчас находится буквально на грани падения. Ну, можно спорить о том, сколько это времени займет. Там идут очень тяжелые бои, но в любом случае очевидно, что в течение там нескольких недель эта ситуация закончится тем, что этого района не будет. А это значит, что на левобережье Украины уже не останется сколько-нибудь подготовленных укреплений. Это будет означать, что, ну, фактически это будет означать поражение, потому что Донецкая республика будет целиком освобождена, а остальные войска, которые находятся в ВСУ Украины, будут вытеснены, по сути дела, на правобережье.
3: Ну вот интересно, Макрон тут заявил, что Трамп, мол, изменил свое мнение по вопросу Украины. Там то ли Зеленский вокруг него прыгал, то ли вот эти европейские так называемые лидеры. Но интересно, вот, значит, Макрон говорит, что Трамп приехал и думал, что Украина проиграет. И помните, он как бы всю дорогу про это говорил, да, что Украина проигрывает, у нее нет шансов. Но, говорит Макрон, он передумал, Трамп, и на этом саммите семерки произошли реальные изменения в отношении. Они показали вот что, вот эти возможности своих дронов, дальнобойных ракет или что. И типа, как сейчас говорят, закончив войну в Иране, Трамп действительно сосредотачивается на Украине теперь?
9: Ну, Трамп передумывает 3 раза в день, поэтому да. Как бы анализировать ситуацию, отталкиваясь от того, что в очередной раз придумал Трамп, не стоит. Надо понимать, что Трамп, даже если он в очередной раз передумает, он не сможет быстро пополнить запасы боеприпасов своих основных, которые, ну, нужно на изготовление, на пополнение этих боеприпасов, Соединенным Штатам нужно как минимум 1.5-2 года. Европа выделяет деньги, но на самом деле не все так оптимистично. Есть решение о выделении, но реальные выделения значительно меньше, ну, примерно в несколько раз, чем эти решения. Поэтому как бы все на самом деле не так, как кажется. Мир немножко другой, и он во многом зависит от того, что происходит, в основном зависит от того, что происходит на линии боевого соприкосновения, а там для Украины очень и очень худо. Там глубочайшее состояние депрессии и недостаток всего. Вот это когда страна испытывает недостаток всего, то даже массированные поставки из-за рубежа, они не могут целиком компенсировать это. Вот, заметьте, попытались принять решение о выделении 0,5% ВВП европейские страны. Это решение не было поддержано, потому что понимают, что это не решит проблемы. Поэтому ситуация достаточно сложная, она тяжелая. Идет тяжелая война, которая требует огромных жертв, и материальных, и человеческих. И поэтому сейчас как бы естественное желание остановить эту бойню. И поэтому предполагается, ну, наши позиция, она понятна. Нам не нужно перемирие, во время которого Запад сможет решить свои проблемы. То есть у них идеальная, скажем, задача заключается в том, чтобы добиться от нас перемирия, во время которого за полгода, грубо говоря, они смогут поправить материально-техническое снабжение ВСУ и, во-вторых, ввести какие-то свои реальные вооруженные подразделения уже национальных армий Франции, предположим, и Германии под видом наблюдателей. Да, тем самым они смогут активнее вмешаться в этот конфликт, плюс наладить производство на своих территориях боеприпасов. Вот в этом смысле как бы эскалация их вполне бы устраивала такая, когда есть и переговоры, которые они всегда рассматривают как средство своей стратегии. У них никогда не было цели достижения политических переговоров как мирного соглашения. Скорее перерывов каких-то для получения каких-то тактических преимуществ. Ну вот примерно таким образом все это развивается. Кстати, если посмотреть на опыт Ирана, Соединенных Штатов и Ирана, там эта бодяга продолжается уже не один месяц, хотя Трамп-то обещал все за 2 недели закончить. Да, вот,
3: спасибо, Алексей
9: Иванович. Все это продолжается, и оно будет продолжаться, потому что Израиль, несмотря на все договоренности, просто плюет и делает в Ливане то, что он хочет, и он как раз никому ничего не обещал. А американцы потом будут говорить, что вот это же мы пообещали, а Израиль нас не послушался.
3: Спасибо, Алексей Иванович. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований. Но напомним, что Сергей Лавров уже отвергал предложенный европейцами Зеленским на встрече в Лондоне 7 июня формат завершения войны, назвав его ультиматумом. Ну а в пятничной статье министр иностранных дел выразил серьезное опасение по поводу укрепления силовых потенциалов европейских стран под лозунгом стратегической, мол, автономии. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
10: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
11: Министр иностранных дел России Сергей Лавров опубликовал в журнале «Международная жизнь» пространную статью, в которой дается глобальная и глубокая оценка той очень опасной международной ситуации, которая сложилась сегодня в Европе и в мире. Кстати, эту статью Лаврова обещал опубликовать журнал «Политика», однако в последний момент ее печать запретили. Это вот вам к вопросу, готова ли Европа к откровенному и честному разговору. Ну и что, на мой взгляд, самое главное можно выделить в статье Лаврова в его заявлениях? Пожалуй, еще никогда так остро Москва не говорила о том, что отношение Европы к России ведет к ядерному конфликту и к ядерному апокалипсису. И Лавров на фактах убедительно доказывает, что Европа готовит этот ядерный костер, Европа проводит агрессивную политику, Европа раздувает свои армии, военные бюджеты. Европа постоянно проводит учения у российских границ. И более того, ее генералы, генералы НАТО уже не стесняются открытым текстом говорить о том, что готовы сравнять с землей Калининградскую область, Петербург и другие города. Уже даже срок предстоящего нападения на Россию назначили. Это 30-й год. Более того, Европа продолжает или намеренно вооружаться ядерным оружием. Уже поговаривают о том, что ядерное оружие, скорее всего, попадет в руки поляков, финнов, а может быть, даже и украинцев. Кроме того, Европа продолжает накачивать Украину вооружениями. Кроме того, Европа намеревается, супротив позиции России, ввести на территорию Украины некие коалиции желающих и так называемые миротворческие войска, что, безусловно, не способствует погашению того огненного напряжения, которое сегодня существует между Европой и Россией. Ну и что мы в итоге еще можем сказать? Мы можем сказать только то, что еще никогда с такой открытой честностью, принципиальностью, с такой, я бы даже сказал, недипломатичной смелостью Москва еще ни разу, пожалуй, не предупреждала Европу, что она в данном случае играет с огнем. Европа сама разогревает ядерный костер и может в этом же костре сама и погибнуть. Лавров предупреждает, что если военные затеи Европы могут привести к потере территориальной целостности России, то в соответствии с ядерной доктриной Россия применит ядерное оружие. Но это будет не ее желание, это будет ответ на агрессивную политику Европы. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
10: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Звучит тревожно. В России стало слишком много людей с высшим образованием, умеренные в Минобре, но зато мы предоставим вузы племенам Тимобу. Об этом через пару минут.
10: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Итак, сообщения, от которых начинает дергаться правый глаз. Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил на форуме с английскими буквами HR Expo Pro, хотя вроде какие-то законы принимали по этому поводу, что тотальное высшее образование не нужно рынку труда. Его стало слишком много. Сложившийся массовый спрос на вузы не соответствует реальным потребностям экономики. Конечно, надо обсуждать, какие потребности у экономики. Фальков говорит, что разумный баланс между средним профессиональным и высшим образованием – это правильно. Министр подчеркивает, что высшее образование важно для личного развития человека и как ценность само в себе. Мол, ну вот с точки зрения экономики и рынка труда – такой необходимости больше нет. Ему вторит и Сергей Кравцов. А Сергей Кравцов – это не глава Миноборнауки, который Фальков, а глава Минпросвета. Вот он говорит, что порядка 63 выпускников 9 классов и 12% выпускников 11 классов, ну, в общем, после школы, выбирают обучение в колледжах. Колледжи, говорит он, становятся осознанным выбором для миллионов молодых людей, которые хотят получить востребованную профессию, практические навыки, уверенный старт в карьере. Куда же без карьеры? Но все бы ничего, только тем временем Владимир Путин заявил, что Россия предоставит гражданам Восточного Тимора возможность обучаться в российских вузах. Я купил увеличительное стекло и начал искать на карте государства Восточный Тимор. И нашел его. Правда, не знаю, есть ли Западный Тимор, это я не успел установить. Но вот ничего невозможно сказать.
15: сказать, замечательное государство находится рядом с Атамбуа. Если вы посмотрите фотографии граждан Атамбуа, то, в общем, действительно, высшее образование в наших вузах мы можем предоставлять. Это вполне отлично будет. С нами профессор Института развития образования НИУ ВШЭ, Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Ирина Селовна, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: А что скажете? Ну вот мы точно собираемся обрести технологический суверенитет, лидерство без инженерных кадров, без конструкторских бюро. Вот они говорят, про экономике не нужно. А что нужно экономике? Ну, действительно, много искусственный интеллект замещает. Но как бы ведь есть какие-то фундаментальные вещи.
16: Вы знаете, ну, люди со своими жизненными планами, конечно, не могут быть заложниками развитости или недоразвитости рынка труда. И нужно не только экономике, но и социальной сфере. И у нас очень серьезная нехватка педагогов, причем с высшим образованием педагогов и специалистов в области медицины, специалистов в области развития сельского хозяйства. Поэтому здесь дело не только об экономике идет. И, кстати, с педагогами это проблема всего мира, это не только наша проблема. Поэтому люди с высшим образованием очень нужны и в социальной сфере, и экономике, и, главное, высокотехнологичным отраслям. А сегодня, к удивлению, такими становятся даже те, кто раньше не относились к сфере высоких технологий. Речь идет и о транспорте, и о коммунальном хозяйстве, сколько управляемых искусственным интеллектом машиномеханизмов сегодня, причем разработанные нашими инженерами, апробируются в отраслях жилищно-коммунального хозяйства для уборки улиц от снега, от дождей и всего прочего. И управлять ими, конечно, должны люди, обладающие соответствующими квалификациями. Плюс к этому мы говорим, что поставлены очень серьезные задачи по развитию креативного бизнеса, креативной экономики, предпринимательства, где, конечно, развитие образования и, собственно, квалификация являются залогом успеха. Поэтому эти высказывания выглядят настораживающими. Да, действительно, немало у нас ребят после 9 класса во всех регионах России из старшей школы предпочитают уйти в колледжи, но это не значит, что колледжами навсегда заканчивается их образование. Они получают профессию, они выходят на рынок труда, часть сразу же поступает в вузы, в том числе на интегрированные программы.
15: Но какая часть, Ирина Всеволодовна, какая часть? Вот после колледжа поступить?
16: Ну, примерно 20%.
15: Да, каждый пятый, да? Все остальные отрезаны потом уже.
16: Не меньше вузы продолжают образование, и те, кто достигает квалификационных потолков, те, кто с четвертого квалификационного уровня хочет перейти на пятый уровень, а через 3-5 лет карьеры таких становится немало, которые, да, конечно, иногда в заочной форме, иногда в смешанном формате получают высшее образование, причем большинство на платной основе при этом. Именно чтобы двигаться по карьерной лестнице, у нас очень много мест таких, где требуется именно высшее образование. Его просто средним профессиональным и навыками не заменить. У нас действительно стали нелинейные траектории. Вот эта вот линейность школа, причем старшая школа, вуз, она сейчас заменяется пучком траекторий. И совершенно прав Сергей Кравцов, говоря, что у нас более 60% после 9 класса уходит, еще часть после 11, это особенно те, кто не сумел поступить на бюджетные места в вузы и предпочитают идти на программы среднего профессионального знания.
15: Кстати, ну и репетиторов, наверное, не смог нанять, да, чтобы ЕГЭ сдать. Не дешевое теперь тоже удовольствие?
16: Да, ну на самом деле, ведь очень многие вузы открыли программы среднего профессионального образования, и многие действительно думают, что есть смысл, наверное, в вузе поступить, если не получилось поступить на программу высшего образования среднего профессионального, а потом, если это продолжает ту же профессиональную траекторию, в том же вузе получить и высшее образование. Главное, что не нужно делать выводов о запрете образования, вообще траектории образовательных. Уже, мне кажется, два десятилетия весь мир говорит о непрерывном образовании. образование всей жизни.
15: Весь мир, получается, кроме нас. Да, то есть, если наши два профильных министра говорят о необязательности высшего образования, то, ну, конечно, можно всю жизнь учиться, но ведь уже и известно и другое, да, о развитии определенных структур мозга и так далее, что в молодости ты можешь взять в 30-40 лет и на фундаментальное высшее образование, ну, как мы с вами говорим, каждый пятый или каждый сотый может и может, но мы же говорим о в целом, о тенденциях. То есть мы отрезаем молодежь от высшего образования, при этом не очень понятно, кто будет конструировать, вот конструкторский бюро, коллективы, да, как раньше были, которые будут заниматься производством самолетов, ракет, космоса, старлинков и так далее. Задачи огромные перед нами стоят, а то, что сегодня готовят колледжи, но мы в моменте заткнем дыры, да, залатаем потребности, но ведь многое из того, что делают и готовят в колледжах, тоже будет делать искусственный интеллект. Но ведь не просто говорят, что сварка роботом гораздо более быстрая, точная, чем сварка человеком. Ну, я тут нюансы опускаю, конечно, да, но эти вопросы тоже, очевидно, будут решены. И чем мы как бы наших людей будем занимать, какие потребности будут у нашей экономики, да, а сам посыл довольно странно звучит.
16: Вы правы. Вы правы в том смысле, что, скажем так, устаревание профессиональных навыков и той базы, на которой строятся эти навыки в колледжах, несомненно, отстает от той все-таки и фундаментальной базы, и профессиональных навыков, которые есть в ВУЗе, и поэтому люди, конечно, после колледжа, а их в 19 лет заканчивают, ну, в 20 лет их заканчивают. Да. Еще есть все шансы дальше продолжать учиться с перерывом на профессиональный цикл или сопровождая его, выбирая разные формы. Траектории делаются разными. И в этом смысле действительно заявления министров настораживают. К сожалению, это не только заявления, но мы видим ограничения и платного приема, если люди хотят даже за свои деньги учиться. Угрозы этого очень большие. Люди, которые хотят учиться, которые хотят потом работать в соответствии со своим образованием, тогда будут выбирать просто другие страны для реализации своих жизненных планов. Потерять молодежь легко, привлечь молодежь перспективами работы в высокотехнологичных отраслях, в новых разработках, в прорывах гораздо сложнее. Так что согласна с вами, что эти заявления министров настораживают.
15: Вместе с этим, да, вот, ну, и президент говорит о необходимости развития и высшего образования, и вот, да, получается, граждан Восточного Тимора хорошо обучаться в наших вузах, а нам самим более сложно. И здесь, наверное, хотелось бы видеть такую более целостную модель, да, того, чего мы хотим. Вот Китай, например, начал пересматривать программу высшего образования, убирая оттуда ряд специальностей, гуманитарной составляющей, иностранных языков, тоже говоря о том, что да, это будет делать искусственный интеллект, но они не убирают фундаментальные вещи, которые, наоборот, только развивают, да, а у нас вот как-то мы шарахаемся из стороны в сторону. Мишустин давеча заявил о том, что советское образование было, да, прекрасно и фундаментально, и надо к нему возвращаться. Вопрос, откуда возвращаться, кто нас привел в то место, откуда надо возвращаться, да, как это, кто это будет делать. Каким будет завтрашний день?
16: Вы знаете, да, с возвращениями тоже довольно трудно согласиться, как-то у нас не было слишком много, скажем так, научных достижений, технологий, нобелевских лауреатов и в советские времена. И инженеры сидели в КБ, и, честно говоря, все советские машины, механизмы и даже бытовая электроника уж точно вызывали отрыть.
15: Ну, бытовая, да, потому что у нас холодная война была, мы вынуждены были военной оборонкой заниматься, да, и каждый второй самолет в мире все-таки был российский. И танк до Берлина мог доехать за 8 часов. Со скоростью движения танка быстрее не мог ехать.
16: Да, лучше бы мы не только танками занимались. И надеюсь, что сейчас тоже развитие будет связано и с космическими технологиями.
15: Спасибо большое, Ирина Васильевна. Я надеюсь, да, продолжим этот разговор. Ирина Абанкина, профессор Института образования, развития образования Высшей школы экономики. На Украине стало негде хранить погибших солдат вооруженных сил Украины, так называемых. Об этом после новостей.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте простатодинон – французскую формулу для мужчин.
18: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните +1 25.
17: В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
18: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить простатодинон в подарок. Звоните +1 25. Звонки бесплатные и анонимные. +1 25.
17: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня состоится награждение победителей 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Чемпионом России 2026 года стал Дмитрий Жухов из Тульской области. Серебро взял Иван Миняйло из Московской области, бронзовый призер Марк Стенин из Рязани. В командном зачете чемпионата России первое место у Московской области, на втором месте Псковская область, на третьем Рязанская. Марк Стенин и Александр Маврин. В Москве на Белорусском вокзале состоялась передача найденных под Невелем знамений и документов батальона связи 170-й стрелковой дивизии Республики Башкортостан. Соединение защищало Великие Луки в 1941 году. Особую ценность представляют бланки с текстом воинской присяги и собственноручными подписями бойцов. Артефакты, обнаруженные поисковиками отряда «Гвоздика» из Невеля, после реставрации вернули в Республику Башкортостан. Передача прошла в рамках совместной акции Министерств обороны России и Беларуси «Единство в памяти. Сила в подвиге». Три территориальных общественных самоуправления из Великолукского округа заняли призовые места на региональном этапе конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». В номинации «Благоустройство и комфортная среда» победил ТОС «Первый» в Кислово. На втором месте ТОС «Старый дворик». ТОС «Первый» в Кислово также признан лучшим в номинации «Лучший председатель ТОС» среди сельских самоуправлений. Проекты победителей и призеров будут представлены на всероссийском этапе конкурса.
10: О валютах.
20: Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10.83.
10: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около +20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
22: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. По данным небезызвестного издания «Политика», на саммите Евросоюза впервые произошел жесткий раскол по вопросу переговоров с Россией. Но Европа в целом давно настаивает, ищут переговорщика, говорят, русских надо принуждать к капитуляции, а вот туда-сюда. Вот глава Евросовета Кошту критиковали, главу Евросовета Кошту критиковали за то, что он начал диалог с Кремлем, но большинство стран его, мол, не поддержало. Против выступили Германия и Франция, настаивающие на том, что нас надо додавить с вами. Единым вдохновителем этой группы стал Зеленский, который демонстрирует необоснованный оптимизм, скрывая реальное положение дел на Украине. В качестве аргументов приводится соотношение при обмене телами погибших. Это вообще давнишний вопрос. И каждый обмен только вот показывает и доказывает эту жуткую статистику. 522 украинских военных против 33 российских.

0: пустить хлеб, пусть они хоронятся за своих так называемых ВСУшников. Вот. Боевиков, ну, ситуация действительно для Украины катастрофическая, потому что все кладбища, которые, так сказать, были, они уже переполнены, и Зеленский не может сказать даже, что он не в курсе, что он не знал, или что его обманывают, потому что в мае он подписал закон о том, что значит, упрощение порядка предоставления государственных земель под кладбище военных. Фактически любой участок земельный можно переоформить, значит, без каких-либо серьезных согласований. То есть вы понимаете, когда вопрос стоит таким образом, это уже, что называется, свидетельствует о таких потерях, которые оказывают влияние на состояние страны, на жизнь страны.
1: Ну, причем сообщения-то вот, ну, были, что и поверх начали хранить уже там повторно.
0: Да, свет. Их уже хоронят и поверх других, и захоранивают, или как там, кладут рядом с уже имеющимися могилами. Вот. Есть вообще уже вот в Ровенской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Запорожской, Житомирской областях есть кладбища военных украинских, которые официально никак не оформлены, стихийные или дикие даже, можно так сказать. Вот, они не зарегистрированы. При этом неопознанных солдат их вообще захоранивают в братские могилы. И не забудем еще, что у той же Одессы стоят эшелоны вагонов-рефрижераторов, в которых находятся тысячи тел, переданных России украинской стороне. Вот. То есть ситуация для Украины действительно по-настоящему катастрофическая. И не зря же вот недавно прошла информация, что хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ, и значит, выяснилось, что за годы специальной военной операции, то есть с 2022 по 2025, да, 26-й еще не вошел, Украина потеряла убитыми и пропавшими без вести 1 721 000 человек. Вот. Я думаю, что с учетом потерь...
1: 2 миллиона человек почти.
0: С учетом потерь в нынешнем, 26-м году, а уже прошло почти полгода, да, угу. Если в 2025-м 621 000 вы потеряли в ВСУ погибшими и пропавшими без вести, в 2024-м 595 000, да, то за полгода нынешнего эта цифра гарантированно дошла до 2 миллионов, наверняка просто вот гарантированно дошла до 2 миллионов погибших и пропавших без вести, и даже перевалила за нее, понимаете?
1: А вот интересно,
0: а Зеленский
1: сколько...
0: там все время что-то... блеет там то про 50, то про 35 000 блеял, потом про 50, потом сказал, mm-hmm. что может быть даже 100 000 и так далее. Когда реальные потери, они настолько ужасны у Украины, что когда они выяснятся, они обязательно выяснятся по окончании войны, Зеленского, если он еще останется на территории страны, вздернут на первом же ближайшем суку.
1: Да, вот просто интересно, там, возвращаясь к сожалению, не к сожалению, вот 2 миллиона, ну, я понимаю, да, там вы скажете, это не важно, не имеет значения, но интересно, сколько из них вот этих басифицированных, которых там мы видим, как люди отбивают на улицах, там, бабульки, женщины, значит, да, там, кто как может, а это только на этом уже работа, или какая-то там кадровая часть составляет?
0: Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Басифицированных там есть, естественно, большинство, но не надо делать такие акценты и разделять их добровольцев и

0: сифицированных, потому что когда сифицированный попадает, он не хотел в армию, он не хотел воевать, но когда его мобилизовали, когда он прибыл в часть, да, после какого-то обучения на полигоне, так сказать, боевого слаживания и так далее, и тому подобное, он стал практически таким же солдатом, и он точно так же воюет против нашей армии, против наших
1: солдат
0: бойцов,
1: с оружием, да.
0: Как и доброволец. Да. Понимаешь? Поэтому здесь никакой разницы. Бусифицированные они, не бусифицированные. Это враги. Просто это враги. Все, кто там, кто не оказался, кто не сдался в плен, да, это 100% враги. Поэтому здесь никакой разницы нет.
1: Да, спасибо. Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды», на kp.ru. Все подробности, как всегда. Ну а далее о том, как провести предстоящие выходные, куда сходить, что посмотреть, где себя показать, как всегда в афише гид Оксана Фомина.
2: Афиша. Хорошее настроение всем радиослушателям «Комсомольской правды». В эфире «Афиша». Я, Оксана Фомина, расскажу, как провести эти выходные. Фестиваль «Дикая мята» проходит в эти выходные до 21 июня в Тульской области в поселке Бунырево. На знаменитом слете пройдут 130 концертов на 8 сценах, 2 из них новые. Вашана-арена, Колизей, расписанный роботами, площадка электронной музыки, пространство «Лампа» соберет любителей акустических концертов и авторских встреч. Посетители услышат как маститых музыкантов, так и начинающие коллективы, за которыми уверены организаторы будущее. Итак, выступ «Елка», «Танцы минус», «Айова», «Найк Борзов», «Гуд Таймс», «Нейрманах Феофан», «Людмил Огурченко» и другие. Помимо музыки в программе «Спорт», «Лекции» можно поучаствовать в любительских соревнованиях по пляжному футболу и волейболу. Пройдут сплавы на саббордах. Тут можно выбирать пижамный, костюмированный, холли или ночной заезд под звездами. Не забудут и про футбол. На больших экранах покажут лучшие трансляции лета. Итак, фестиваль «Дикая мята», Тульская область, Бунырева. До 21 июня приезжайте. Изучить анатомию зла предлагает издательство «Комсомольская правда» и «Альпина Паблишер». И приглашают на вечер «Трукрайма». На площадке дизайн-завода соберутся звездные спикеры, которые вместе с гостями обсудят анатомию зла, наличие выбора и причины, по которым многие так любят «Трукрайм». Запланированы паблик-токи с участием Василия Бейнаровича и Алексея Решетуна, Александра Рогозы и Евы Меркачевой. Квиз с подарками. Приятным сюрпризом станет книжная распродажа по издательским ценам. Не пропустите. Креативное пространство «Дизайн-завод», 23 июня, 18:30. Вход бесплатно по предварительной регистрации. Ну и напомню, в столице продолжается до конца августа фестиваль «Театральный бульвар». На все летние месяцы Москва превратилась в сцену. Каждый вечер на бульварах, набережных и в парках идут спектакли, классическая драма, балет, мюзиклы, цирк, уличные и экспериментальные постановки. В этом году к привычным площадкам добавились 2 новые на Пушкинской набережной в парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике Коломенское. По выходным в разных районах Москвы фестивальные спектакли можно посмотреть на передвижной площадке «Дилижанс». 20 июня в 14:00 в амфитеатре на набережной в Коломенском камерный оркестр «Антонио Оркестра» покажет музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес». Очарование ему придаст песочная анимация. 21 июня в 12:00 «Дилижанс» в Измайловском парке. Московский театр «Кукол» представит «Петрушку». Зрители ждут нешуточные переживания за любимого героя. Еще больше интересной информации у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша». А я, Оксана Фомина, прощаюсь с вами на этом. Всего вам самого доброго.
3: Афиша. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
4: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
8: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы: 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
9: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
10: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы. Но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов. От проблем с ЖКТ до отека квинки. И есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье, обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
9: А какие еще возможности лечения существуют?
10: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем. Даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
9: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
10: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция. Но количество аппаратов ограничено. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам.
9: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
10: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
9: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
10: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов. Усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья. Самочувствие и настроение улучшаются.
9: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
10: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества. Всероссийская марка «Знак качества 21 века». Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России». И мы готовы гарантировать 100% возврат денег в случае, если не будет улучшения после его использования. поэтому вы ничего не теряете. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
9: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
10: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
9: Да, сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. Записывайте номер телефона. Звоните 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
10: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
9: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
10: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. А мы, в свою очередь, гарантируем 100% возврат денег в случае, если отсутствует улучшение после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Диктую номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
9: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
11: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
3: Реклама.
12: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
13: Об атаках.
15: 8-летняя девочка погибла при атаке БПЛА на подмосковный город Жуковский 18 июня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в момент происшествия ребенок находился дома вместе с бабушкой, сама женщина не пострадала. Всего в Подмосковье были повреждены 18 многоквартирных домов, 13 в Котельниках, 2 в Люберцах, по одному в Раменском, Жуковском и Балашихе, уточнил глава региона и отметил, что компенсационные выплаты предусмотрены для всех пострадавших после атаки БПЛА на Подмосковье. Тем временем силы ПВО с полудня сбили уже 19 дронов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
13: Об Украине.
15: Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам о завершении конфликта на Украине и не была инициатором сворачивания контактов до нуля, это заявил Дмитрий Песков, говоря о спорах в Евросоюзе между сторонниками и противниками диалога с Москвой. Пресс-секретарь российского президента отметил, что европейцы исходят из того, что с Россией надо вести переговоры с позиции силы, но это большая ошибка. Уголовную ответственность за домашнее насилие предложили вернуть в Госдуме. По мнению депутата Ксении Горячевой, побои в отношении родственников, близких и беспомощных людей должны наказываться по уголовной статье уже после первого случая.
13: Про визы.
15: Вьетнам с 22 июня вводят новые правила въезда в страну. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты страны, включая Ничанг. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Требование распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Анкету можно заполнить в течение 72 часов до въезда на сайте Миграционной службы Вьетнама. Форма бесплатная и доступна на русском языке.
13: Обо всем.
15: В Париже обнаружена тетрадь с неизвестными пьесами Моцарта. В ней содержится 7 ранее неизвестных пьес для арфы и флейты. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». Рукопись была найдена среди архивных материалов, конфискованных во время Французской революции в 1794 году. По данным исследователей, Моцарт вел эту тетрадь во время поездки в Париж в 1778 году, когда давал уроки музыки дочери графа Дегина. Эксперты отмечают, что в записях переплетаются партии композитора и его ученицы, что указывает на совместную работу. Всего в тетради около десятка учебных упражнений и 7 пьес, одна из которых осталась незавершенной. Еще больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
16: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
17: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит».
18: Меня бомбит!
19: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит» у микрофона. Сразу две ведущих, Катя Пахомова, я, Ксения Фадеева. По традиции, каждую пятницу в прайм-тайм мы подводим такие неформальные, я бы сказала, народные итоги уходящей недели. Обычно Катя собирает целый воз того, что беспокоит ее и, по ее же мнению, всех наших великолучан, и мы все это вместе обсуждаем и ставим все точки над «и». Ну что, началась, я бы сказала, весенняя, летняя пора, а значит, в городе то и дело слышатся звуки асфальтоукладчиков. У меня вот всегда ассоциируется.
20: Совершенно верно. Всем добрый день еще раз. Да, на самом деле в этом году очень активно взялись за асфальтодорожное, асфальтово-дорожное покрытие, как оно правильно называется. Ксения, ты меня точно можешь поправить. Как я по тебе скучала, Ксения.
19: Каждый год у нас большое количество, конечно же, благоустраивается дворов.
20: Слушай, ну в этом году как-то особенно. Либо раньше
19: просто. Потому что раньше объемы, в принципе, в связи с тем, что очень серьезные, да, скажем так, проблемы экономического характера в нашей стране, то бюджет остался ровно такой, как он был.
20: Может быть, просто последние годы как-то мы этого не наблюдали, да, а в этом году, ну вот как по мне, ну просто да нет, практически объемы, каждый участок города ремонтируется.
19: Объемы те же самые объемы, просто в этом году благодаря тому, что в марте началась действительно календарная весна, поэтому все началось раньше. Во-первых, начался ремонт локальными картами проспекта Ленина. Я думаю, что все это заметили. Сейчас локальными картами началась ремонтная пора на проспекте Гагарина. Что значит это локальными картами? В связи с дефицитом бюджета, да, и, допустим, как в случае проспекта Ленина, нужны большие федеральные вложения, да, чтобы полностью его реконструировать, делают ремонт локальными картами. То есть не полностью, да, дорогу, а большой промежуток, где, ну, самый аварийный считается. И вот такая практика в Великих Луках сейчас есть. Действительно, проспект Ленина, давайте, да, уж будем честны, стал гораздо лучше после этого ремонта, чем
20: да,
19: был.
20: Да, все, кроме пешеходной зоны.
19: Ну да.
20: Да. Все, кроме пешеходной зоны, мне всегда очень странно, почему как-то вот... Нет, я понимаю, что очень много людей передвигается на автомобилях. Я понимаю, что общественный транспорт, у нас вот автобусы, слава богу, ходят, маршрутные такси так называемые, все это понятно. Но мне всегда обидно за пешеходов, а в частности обидно за людей, которые... Мамочки с колясками. За людей, которые ограничены в возможностях передвижения. Да, там просто не проехать. Но там действительно не проехать, и еще будучи сама с маленьким ребенком, я вот ходила к маме, она как раз-таки живет в этом районе, в центральном, на проспекте Ленина, и мне просто было, ну, не пройти с коляской, понимаешь, какой бы это был, не был сезон. Вот эти ямы, я уже не побоюсь этого слова, это даже не какие-то там, я не знаю, маленькие потертости асфальта, это прямо ямы, и у них уже такой огромный слой многовековой вот этих
19: Но,
20: вот
19: к сожалению,
20: засыпи, да.
19: Вот те люди, которые когда боролись за липы, бились за каждое старое аварийное дерево, которое в итоге либо упало после последних, да, там, серьезных стихий, да, ну, просто, ну, там, есть у нас несколько лип, которые просто упали, вот просто развалились. А из-за того, что вот этот процесс был затянут общественным резонансом, да, мы просто навсего пролетели с финансированием в том году, когда это было реально получить. Но мы убеждали людей про липы. И вот если бы где-то бы был бы здравый смысл, наверное, больше, то деньги бы уже были на ремонт проспекта Ленина, и мы бы уже с вами ходили по новым тротуарам. Ну, а теперь ждем, пока...
20: Финансирование же выделялось.
19: Нет, финансирование не выделялось. Финансирование могло выделиться, если бы проект поступил вовремя на федеральный уровень. Но так как в Великих Луках был резонанс, да, и были некоторые группы лиц, которые сейчас вообще в городе Великие Луки больше не проживают, они обратились, да, там, с петицией по поводу вырубки, против вырубки, да, там, спила этих старых лип, проект заморозили.
20: А спила невозможно было?
19: Нет, невозможно, потому что нужно было полностью вскрывать всю дорожную часть, включая вот там, где сидят эти липы, потому что там находятся коммуникации, которые у нас проложены.
20: Под липами?
19: Под липами, конечно. Когда...
20: И без спила это
19: нет,
20: сделать невозможно.
19: Ну а как? Если нужно излечь старую...
20: Новые технологии, знаешь.
19: Если нужно излечь старую трубу, причем что водоканалы, тепловые сети, сети подозревают, особенно водоканал, что там они рассыпятся даже просто, ну, там деревянные даже трубы еще лежат.
20: Такой вопрос, да, как же так получилось, что липы посажены там, где идут коммуникации? Или просто раньше этим вопросом,
19: Катя, этим вопросом
20: не
19: раньше
20: особенно кто-то
19: никто
20: занимался?
19: Не задумывался послевоенные годы, как правильно сажать липы. Это сейчас есть правила благоустройства, градостроительные планы, планы коммуникации, когда даже каждый провод, который ведет нам интернет в дом, есть на карте. Раньше никто об этом не думал. Сажали, строили.
20: Как могли.
19: Как могли, да. И все это же было высокими темпами, так как город был стер с лица земли, да, поэтому никто, конечно же, не думал о том, что когда-то это нужно переложить или когда-то так скакнут технологии, что трубы должны быть пол...
20: Хорошо, я тебя услышала. Финансирование, которое сейчас выделяется на ремонт дорог, это, получается, с города выделяется
19: средства. Это города и региональный, это городской и региональный бюджет. Этих средств не хватит даже, чтобы просто убрать весь асфальт с проспекта Ленина.
20: Угу. А если хотя бы локально засыпать вот самые большие участки на пешеходной зоне на Ленина?
19: Когда проект, когда дорога стоит на очереди в капитальный ремонт, а тем более, когда есть уже проект, который одобрен всеми министерствами, тратить деньги на...
20: Позволить, короче, себе это невозможно.
19: То есть это будет уже, получается, расточительство бюджета, то есть это нецелевое использование, так как проект, ну, грубо говоря, вот если завтра случится так, что деньги в министерстве найдутся, да...
20: И они типа сразу выделяются.
19: Сразу
20: вот
19: выделяются, да, да. И поэтому, ну, нецелесообразно тратить большие средства на вот это вот.
20: Сложная, конечно, система, которая простым гражданам, которые ходят по этим дорогам, недоступна и непонятна, потому что мы же в первую очередь все-таки думаем о собственном, как это, благополучии, можно сказать, да, чтобы нам было удобно, комфортно и так далее. Ксения, кстати говоря, вот затронула тему спила деревьев, и в нашем популярном паблике также была обозначена эта, в кавычках, проблема. И спил деревьев иногда необходим просто потому, что дерево находится в аварийном состоянии, и это просто нужно понимать. Вот непосредственно то дерево, которое на фотографии я там увидела, оно действительно требовало, мне кажется, спила, но оно такое, знаешь, уже полусогнутое, полуразрушенное, и многие почему-то этого не понимают. Другой разговор, если его не вовремя спилить, и потом, опять же, не дай бог, конечно, случится какой-то ураган или что-то еще, нам в последнее время природа преподносит такие не очень приятные сюрпризы каждое лето, и это дерево может просто куда-то или на кого-то свалиться. Поэтому давайте мы сначала немножечко, как это сказать, подумаем.
19: Слушай, ну вот, например, да, Москва, Санкт-Петербург, они же вообще к этому относятся достаточно просто и лояльно. У них спиливают, реально спиливают не просто там аварийное дерево, а вот надо построить дом. Да, вот есть.
20: Спилили.
19: Спилили. И никто, ну, там с плакатами и около лип...
20: Ну, у них нету, потому что, знаешь, вот этой вот любви к зелени. У нас,
19: не
20: кстати...
19: стоит. Но мы тоже должны двигаться в сторону урбанизации, если мы хотим быть городом, да. И тем более у нас в зеленхозе в нашем ЖКХ есть целые специалисты, которые занимаются вот исследованием больных деревьев. И, к сожалению, в городе их большое количество, потому что все они были посажены послевоенные годы, да. Была Чернобыльская авария, были другие экологические факторы, которые повлияли на эко-ландшафт даже нашего города. Об этом просто никто не задумывается, да, но на самом деле, если стоит ель, и по нашему мнению, ну, она там какая-то желтая, да, там не очень
20: несимпатичная,
19: но мы ее вот не дадим спилить. На самом деле, эта ель уже не приносит никакой экологической пользы городу.
20: Кислород не вырабатывает и не дает нам.
19: Да, да, да, более того, она вырабатывает всевозможные
20: вредные вещества.
19: И всякие насекомые и так далее. Особенно клещи любят подобную историю, да, а сейчас у нас бум, да, клещевой бум, это отмечает и Роспотребнадзор, что обработка, если вы посмотрите сайт администрации города, идет там действительно в ежемесячном режиме, после каждого дождя вновь обрабатывают, да, об этом предупреждают жители, особенно владельцев животных. Но вот я, как сама владелец, да, собаки, я снимала клеща городского с собаки, который уже впился. Вот. Поэтому...
20: А ты ничего не колола собаке?
19: Я не колола, мы пьем симпарику. Это идентично нашей с вами прививке.
20: Просто да, уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, действительно очень внимательны, особенно если куда-то идете в лес, например, прогуляться. Любят многие гулять по весеннему лесу. Пожалуйста, средства защиты обязательно какие-то при себе иметь.
19: Конечно.
20: Плюс одеваться как соответствующим образом. И если вы обнаружили клеща, я, кстати говоря, слышала, точнее, как слышала, читала, да, что его не обязательно вести в СЭС на исследование, а лучше сразу принять вот какие-то таблетки, соответствующие антибиотики.
19: Да, есть целая схема, там принимаешь большое количество йода и других препаратов. Я сама просто сталкивалась с тем, что меня кусил клещ.
20: Ни разу в жизни не кусал, поэтому я так боюсь.
19: И он оказался дурным, скажем так, потому что он кусил меня в октябре, я был нездоровый клещ, я вот пропивала весь этот, да, курс, скажем так. Но вообще, когда вот я с этим столкнулась, не в нашем, правда, городе,
20: а в инфекционной, сдавала,
19: да, в инфекционной больнице мне сказали, что такое 300 рублей, да, там, за исследование этого клеща. Вы будете зато спокойны, да?
20: Ну, а сколько его исследуют по времени? Сразу?
19: Да быстро, там, да? Сутки буквально.
20: Ну.
19: Но в любом случае, тебе врач подбирает там правильную терапию, ты там не сам бежишь, вот бабушка там мне сказала, как лучше пить. Во-первых, у всех есть какие-то непереносимости свои, есть аналоги препаратов, и вам подберут для вас удобную форму, скажем так. Особенно, если это дети, там вообще другая история. Поэтому я бы, вот, знаешь, все-таки рекомендовала клещей сдавать в этом случае, потому что так будет...
20: Чтобы точно убедиться.
19: Да, во-первых...
20: Я почему-то прочитала, что там анализ типа 2 недели делается.
19: Нет, быстро. В инфекционной больнице...
20: Заражение 72 часа, ну, то есть за 72 часа может произойти.
19: В инфекционной нашей больнице, не в СЭС, а если обратиться в ковид наш, да, это мы называем его ковид, вообще это больница, которая исследует все инфекционные, да, заболевания, в том числе и клещей. Там у них современное оборудование, и все это делается очень-очень-очень быстро. Ну и вообще, даже для самого же Роспотребнадзора очень важна эта статистика. То есть у тебя попался клещ,
20: насколько
19: он тебя укусил
20: они вот опасны,
19: там, да,
20: да,
19: значит, там вот неблагоприятная среда. Ну а мы прервемся на короткую рекламную паузу.
18: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
21: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
25: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
20: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова, Ксения Фадеева, ее ведущие. Мы вот уже с Ксенией поговорили и про клещей, и про асфальт новый. И теперь, Ксения, давай, наверное, продолжим тему наших недовольств, наших граждан. И вот Ставского, 19, твой район, насколько я знаю, да, где-то плюс-минус.
19: Плюс-минус.
20: Там вот такая проблема, что... произошло, я так понимаю, то ли что-то, вот я не очень вижу по фотографии и не написано в тексте, то ли там трубы перекладывали, то ли что-то такое, и в конечном итоге осталась большая яма-канава, которая уже превращается в помойку. Вот такая история, и жители негодуют, не понимают, что делать с этим, куда обращаться.
19: Обращаться нужно в ЖКХ.
20: Да.
19: Всем, когда
20: я
19: вот
20: всегда говорю, говорю, что обращайте... у нас есть приложение «Дом» замечательное.
19: Есть «Дом», а можно, если вы там располагаете временем, да, обратиться в ЖКХ, не обязуется подрядчика, тот, кто перекладывал эту трубу, а это могут быть три организации, либо «Водоканал», либо наши тепловые сети, либо «Газпром», да. И согласно правилам благоустройства, которые существуют после любой работы подобной, они должны за собой убрать, привести все в порядок, то есть восстановить то самое благоустройство. Вот, кстати, вчера депутат Дмитрий Белюков, депутат, кстати говоря, данного округа, выкладывал дворы после ремонта на улице маршала Жукова, недалеко от Ставского, 19, и на улице Тимирязева. Как раз-таки он брал на контроль тот момент, чтобы после ремонта двора и укладки нового бордюрного камня подрядчик сделал обратную засыпку. Что это значит, да? Ну, между
20: вернул
19: землю.
20: Угу.
19: Да, вернул землю, вернул исходный вид, все за собой убрал. И вот действительно такие обращения есть, имеют место быть, и сейчас к этому более пристальное внимание стали обращать, да, чтобы все-таки после ремонта чувствовался этот ремонт, да, а не так, что новый асфальт лежал,
20: положили,
19: а рядом бордюр с огромными дырками, да, между ну,
20: очень частая
19: двором.
20: История, кстати, у
19: да,
20: нас
19: и
20: такая.
19: Вот вчера Дмитрий Беляков как раз-таки на это очень сильно обратил внимание. Кстати, о ремонте дворов он тоже уже стартовал, вот буквально сейчас на проспекте Гагарина сразу два двора ремонтируют, это Гагарина 137 и Гагарина 7, корпус 1. Я вот всегда радуюсь за наши дворы, потому что у меня есть практика, с чем сравнить, да, в другом, в соседнем городе, не будем называть каком, чтобы нас потом не уличили в любви к Великим Лукам, но наши дворы в разы лучше. Вот в разы лучше. Вот кто бы что ни говорил. У нас нет такого, что ты въезжаешь в двор и попадаешь просто ямой на яму. Но нет такого. Давайте будем честными. Многие дворы вообще отремонтированы. Например, у нас на улице Жукова, Ставского, вот я с собакой гуляю в том районе, я вот что не иду, двор отремонтированный. Ну, прям действительно отремонтированный.
20: Ну, там, может быть, да. Вот, опять же, возьму северный микрорайон. Тебе прям рекомендую проехаться.
19: На северном микрорайоне очень каждый год по 3-4 двора ремонтируют.
20: Вот улица Гражданская, не дам тебе соврать. Значит, заезд во двор — это вокзальная...
19: Заезд во двор и двор — это разные вещи.
20: Нет, именно во дворе, то есть дом... мусорки. И вот, собственно,
19: ну,
20: вот
19: в общем,
20: тут...
19: пока тут Катя объясняет, я могу сказать, что ремонт двора — это тоже дело рук жителей. Вот где жители поактивнее и обращаются к своему депутату либо в ЖКХ с заявкой, то этот двор ставят автоматически в ремонт, и, как правило, 14 дворов в год ремонтируют. И, ну, согласно, да, вот этому рейтингу обращений. Как только вы принесете заявление даже в свою управляющую компанию...
20: Можно даже не приносить, можно просто написать
19: можно
20: через приложение
19: можно
20: дома.
19: Можно написать. Есть все депутаты ВКонтакте. Это тоже теперь расценивается как официальное обращение жителя. Есть ВКонтакте, если вы не хотите париться с ГОС.
20: ВКонтакте стало официальным обращением.
19: Абсолютно.
20: Оно было не так давно, пару лет назад точно неофициальным, потому что я писала...
19: Абсолютно. Если вы напишете главе города Николаю Козловскому, главе администрации Андрею Беляеву или просто в группе ВКонтакте администрации, это также берут в работу как обычное обращение.
20: Это очень круто, потому что не нужно никуда ходить.
19: Гражданина. Поэтому тут все в ваших руках, и чтобы ваш двор преобразился, вообще нужно просто же связаться с управляющей компанией.
20: Вот смотри, сразу же тебе, как это сказать, в ответ жильцы писали, но ничего не получилось. Я так понимаю, что это опять же ваш вот микрорайон Ставского 26-28. Значит, смотрите, жители, опять же, жители, кстати говоря, выносят мусор в контейнерная зона, да, вот это, дома, который еще не сдан.
19: Угу.
20: Дома, который еще не сдан. И, соответственно, я так понимаю, что дом, который еще не сдан, никакая управляющая компания как бы...
19: Не, конечно, нет.
20: Не это, да. И вот жильцы бьют тревогу, что там все захламлено. Вот эта контейнерная площадка для мусора, она вся захламлена мусором. И, собственно, мусор откуда взялся? Понятно,
19: не с неба
20: откуда.
19: Упал.
20: Не с неба упал,
19: он же,
20: да?
19: Не с неба упал.
20: Ребят, поэтому здесь только один единственный выход. Вам никто этот мусор не уберет,
19: конечно,
20: кроме вас самих. Куда бы вы ни обращались. Но это просто вот в противовес к тому, да, что обращаемся, не обращаемся. Здесь нет смысла обращаться, дома не сданы там еще.
19: А, но там есть, конечно,
20: компания.
19: Собственник, который дома эти строит.
20: Ну, не собственник этот мусор выбрасывал.
19: Ну, естественно,
20: ну, как
19: не
20: бы,
19: его проблемы.
20: Да? И нас, при всем при том, захламлена мусорка настолько, что даже, вот знаешь, знаешь, может, конечно, можно сослаться на то, что птицы расстегали, но там мусор уже по всей вот этой дворовой территории. То есть...
19: Вообще проблема мусора, она существует. Ой, вот очень эти вот такая. Люди, которые жалуются, мне всегда вот у них хочется в лоб прям спросить, ну а что, это администрация города этот мусор выносила? Или там кто-то, ну, как-то, ну, вот странная
20: политика. Странная, да, совершенно я с тобой согласна, но вот, например, в нашем доме, многоквартирный дом, и у нас очень хорошо оборудованы эти контейнерные площадки для мусора, да, вот эти, они недалеко находятся, близко, и более того, и с одной стороны, и с другой стороны, ну, понятное дело, что с другой стороны это другой дом,
19: все
20: но управляющая у нас...
19: Не доносит, да?
20: Управляющая у нас одна, да, компания. Все равно они почему-то считают, что вот в эту маленькую мусорку около скамейки, около подъезда лучше запихнуть свой мусор. Но вот для меня это, знаете, из разряда мы сами все это и создаем эти проблемы.
19: Абсолютно.
20: Мы сами эти проблемы создаем, и если мы немножечко головой начнем думать, а я так понимаю, некоторым особям это вообще как-то не светит, то у нас не будет проблем с мусором в городе вообще. Вот едут они, автомобилисты, окурок, хлобысь на дорогу. А
19: или
20: что,
19: влажную
20: почему?
19: Салфетку какую-нибудь.
20: Влажную салфантик, бумажку.
19: Фантик, да.
20: Ну, как бы, ребят, столько раз мы про это говорим, столько раз. Это просто осознанность своя собственная. Есть огромное количество городов, в которых я была, я могу привести примеры, прямо назвать их, где, ну, нет этого мусора.
19: Да.
20: Ну, нету. И люди там просто добропорядочные и осознанные.
19: Они просто к этому относятся, как к своему
20: к этому,
19: дому,
20: да,
19: прежде
20: да,
19: всего,
20: да.
19: А не как к каким-то обязанностям. А еще, да, вот здесь было такое достаточно честное обращение водоканала. А, начался у нас сезон ремонтных работ не только на асфальте, да, но и другие наши важные предприятия, как водоканал, тепловые сети, начали сезон ремонтных работ. И то и дело, где-то нет воды, где-то, да, горячий, теплый. А, ну так вот, собственно говоря, ситуацию водоканал прояснял о том, что отключение частой воды, да, особенно вот за пределами центра, связано с тем, что у нас сейчас идут работы на главном городском водоводе. Этот кольцевой водовод построен еще в 70-х годах и является, ну, одной из важных артерий, да, нашего города. Его протяженность почти 25 километров, чтобы вы понимали. И вот, к сожалению, время берет свое, водовод нуждается в модернизации. Да, это технически сложная история, поэтому, когда они там ведут работы, а сейчас они меняют аварийные участки, чтобы зимой без воды как раз-таки не остаться, да, то происходит отключение. Поэтому нужно, ну, с пониманием отнестись к этому. Понятно, что в нашем случае, в нашем мире, кажется, отключение воды – это... что-то такое сверх нормы.
20: Да,
19: но...
20: 21 век, миром правят нейросети, да, мы до сих пор в козу.
19: Да, но мы живем в городе, который достаточно старый город, да, мы все-таки не...
20: Реинновационная Москва-сити.
19: Да, да, да, у нас тут не Сбер-сити, конечно, где уже умные трубы, и дома могут общаться с собой по почте.
20: Кстати говоря, в этом году отключение достаточно позднее, чтобы люди не мерзли.
19: Да, да, да. Достаточно позднее отключение, это раз. А во-вторых, то, что нужно ремонтировать все, и отключение действительно в этом году сдвинули даже почти на месяц в другую сторону.
20: В конце мая, мне кажется. Так же, как
19: да.
20: и отопление, друзья мои. Самая важная тема также в пабликах — это то, что начали все мерзнуть. Я... вспоминаю свои школьные годы, мне кажется,
19: мы в апреле.
20: Уже, да, в начале
19: отключали.
20: Апреля. Да, ходили в шерстяных
19: носках. Слушайте, ну давайте вот просто экономически посчитаем.
20: Да.
19: А на улице завтра плюс 21 градус. Зачем в 21 градус вам отопление?
20: Не
19: хорошо,
20: знаю.
19: Если вы мерзнете, вы можете купить электро...
20: Ну, он сушит воздух.
19: Нагреватель. И как бы если посчитать, сколько вы за отопление потом в конце
20: не,
19: месяца
20: ребят,
19: заплатите.
20: Давайте просто адекватно ко всему относиться и не перебарщивать. Мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
2: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
15: Массовая атака беспилотников на Москву продолжается. Сбито уже 25 БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Шереметьево вслед за Домодедово и Жуковским ввело ограничения. Аэропорт принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.
4: О важном.
15: Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,25% с 14,5 годовых. Это заявление Центробанка, оно поступило в эти минуты.
4: О переговорах.
15: Мирные переговоры США и Ирана были отложены из-за серии ударов Израиля по Ливану. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди дипломатов. По их словам, иранцы потребовали гарантии прекращения боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, и в настоящее время посредники работают над разрешением этого вопроса. Очные переговоры представителей США и Ирана должны были пройти сегодня на горнолыжном курорте Бургеншток в Швейцарии. Сегодня швейцарский МИД сообщил, что они не состоятся. Первое судно с начала конфликта между США и Ираном пересекло Ормузский пролив. По официальному судовому ходу, следует из подсчетов ТАСС, на основе данных о движении судов. С начала конфликта суда перестали использовать официальный судовой ход по соображениям безопасности. Иран предложил пересекать пролив севернее, близ острова Ларак. Часть судов пересекли пролив южнее.
3: Про бензин.
15: Губернатор Севастополя сообщил о свободной продаже топлива на 7 АЗС. 92-й, 95-й бензин и дизельное топливо будут доступны на заправках сети АТАН, уточнил Михаил Развожаев. По его словам, на АЗС сети ТЭС реализация топлива осуществляется по QR-кодам. При этом на двух станциях сети, расположенных на трассе Таврида, действует свободная продажа. 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе с 29 мая по всей территории Крыма.
3: Об автомобилях.
15: Лидером продаж новых электромобилей в мае стал «Ума». По данным агентства «Автостат», за месяц было продано 233 новых электромобиля этого бренда. Это 35% отечественного рынка электрокаров. На втором месте российские «Валют». Далее в рейтинге идут китайские «Аватар», «Джили» и «Чанган». Всего в мае в России продали 680 новых электромобилей. По итогам января-мая этого года продажи электрокаров выросли на 12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
16: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
25: «Меня бомбит» – новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
19: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. Очень бурно мы обсуждаем итоги уходящей недели. Вроде бы, казалось, неделя рабочая, короткая, но столько всего произошло. Да, действительно, произошло много, но я сейчас хочу выступить с призывом. Сейчас идет голосование за комфортную городскую среду. Тоже кажется, что деньги великим луком падают с потолка федеральные. Но нет, ребята, сейчас мы живем в таком мире, что все решают люди. Чем больше людей сегодня примет участие в голосовании за объекты благоустройства в следующем году, тем выше вероятность, что городу Великие Луки дадут необходимое финансирование на благоустройство тех или иных объектов. Вот смотрите, в прошлом году мы перевыполнили план, который стоял перед городом, проголосовало свыше 8 тысяч человек. И нам отремонтировали сразу две территории. Это всем вам известный городской пляж, да, который действительно преобразился, я там гуляю сейчас с собакой. И вторая территория – это возле ЖД-моста. Тоже объективно...
20: Со стороны Гагарина.
19: Да, со стороны Гагарина стал лучше. Сейчас там ведут борьбу с птицами. Борьбу с птицами, с гнездами. Сейчас опять на зоозащитники будут себе бить в грудь, но когда ты не можешь присесть на лавку, это, наверное, не есть хорошо.

0: была детская площадка. Действительно, микрорайон Заречный нуждается в большей, наверное, части детских площадок, потому что ближайшая в том районе – это на улице Дворецкой, но это далеко от улицы Ставского. А следующий объект, который предлагают на суд зрителям, это зрителям и нашим жителям, это дворовая территория между дворов на улице Радищева и Матвея Кузьмина. Это, кстати говоря, территория выдвинута самими жителями, а там, по задумке активистов, хотят сделать, ну, так называемую коробку для игры в футбол и хоккей. Ну, почему бы нет? Тоже, мне кажется, отличная история. И следующая территория – это Глинки...
1: То, за что я голосовала.
0: Глинки 5. Это напротив школы номер 6. Ты за это голосовала?
1: Да.
0: Вот там тоже есть сквер, но он действительно уже стал старым.
1: Подизносился. И там не хватает, конечно, тоже.
0: Поэтому голосуйте. Да, это не...
1: Сделать несложно.
0: Несложно абсолютно.
1: Все сейчас цифровизовано и очень удобно. Зашли на сайт, пару кнопок нажали, проголосовали. Еще, кстати, вы можете проголосовать за Великолукский район, потому что там дается возможность такая, то есть ты голосуешь и за свой город, и за Великолукский район. До 12 июня голосование, то есть у нас еще, в принципе, тут с вами сколько, 4 недельки есть, так что давайте, кто не голосовал, обязательно проголосуйте, мы же как бы это все, и вот о сквере, который сделан около вокзала со стороны Гагарина, я вот лично от себя хочу сказать, раньше там была просто помойка, а теперь ее благоустроили, снесли незаконные постройки, что тоже немаловажно, друзья мои. Теперь там приятно находиться, действительно, я там живу рядышком и замечаю, что все время там какой-то народ есть. Да даже молодежь, ну и пускай, где им тусоваться? Ну надо,
0: конечно,
1: же где-то сидеть. Там и лавочки красивые, и очень замечательные мостики, о которых мы, кстати говоря, мечтаем на улице Вокзальной.
0: Ой, речка Ситов, кстати говоря, тоже была предложена на вот это формирование комфортной городской среды. Но она не прошла по критериям, потому что тех денег, которые выделят
1: в этом... Там просто надо очень много.
0: В этом проекте, да, в проекте формирования городской среды, просто на всего не хватит.
1: Да, потому что речка Ситовка нуждается, конечно, в большом ремонте.
0: Поэтому давайте, ребят, голосуйте, подключайтесь. Другого варианта быть не может.
1: Да, всем большое спасибо, кто уже принял участие, кто еще не принял участие. Мы ждем, что вы проголосуете за улицу Глинки. Ну или Заставска, где живете, там голосуйте, конечно же. Любая благоустроенная зона, она хорошо повлияет на всю инфраструктуру нашего города.
0: Абсолютно верно.
1: А мы с вами прощаемся, оставайтесь на волнах Луки FM, с нами интересно, и всем пока-пока.
0: Пока-пока.
2: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки FM.
3: Всем здравствуйте, это Луки FM, программа про туризм. У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Пятница, сегодня 13-е, но мы с вами поговорим о хороших моментах нашей жизни, о путешествиях. И сегодняшний выпуск я предлагаю посвятить грядущим весенним каникулам детским. По статистике, больше всего россиян и, конечно, жители нашего города берут свой первый отпуск именно на этот период, чтобы провести время с детьми, как-то разнообразить свой досуг. Что мы можем вам предложить, Псков? Области. А предложить Псковской области на самом деле можно много. Если вы собираетесь провести каникулы детские в Великих Луках, то тоже есть здесь чем заняться. Краеведческий музей города на этот период разработает специальные квесты, выставочные пространства будут работать, всевозможные игры и мастер-классы будут проходить. Это достаточно интересная штука, да, что ребенок может и познакомиться с историей родного края, и интересно провести свой досуг. Конечно, будут работать и пришкольные лагеря в школах, но наверняка вы захотите больше времени провести с ребенком дома, поэтому отправляйтесь на прогулку в Краеведческий музей. Торговый центр, да, развлекательный, атмосфера, также будет работать все весенние праздники, активити-зона, кинотеатры, автоматы и общепиты. Ну и, конечно же, парк, если погода действительно устаканится по-весеннему тепло, будут работать уже все аттракционы, будут работать открытые игры, ну и точки быстрого питания. Но если вы, наконец-таки, хотите выехать за пределы, да, нашего города, то отправляйтесь, например, в Кунинский район, в усадьбу Модеста Петровича Мусоргского, где можно не просто соприкоснуться с жизнью композитора, но погулять по его усадьбе, по красивым аллеям, насладиться оранжереей, она, кстати говоря, цветущая весь год, и познакомиться с интересной жизнью и судьбой композитора. Также рядом, да, с Модестом Петровичем Мусоргским есть база отдыха «Волынь», которая также предлагает тур «Весенние каникулы». Можно не просто с ночевкой оставаться, можно приезжать днем, платить за вход и пользоваться всей инфраструктурой базы отдыха, посещать мастер-классы,

0: кататься на сегвеях, велосипедах, наслаждаться гладью Жижицкого озера, дышать свежим воздухом. Пчелиный хуторок тоже с радостью открывает свои двери для школьных групп. Что ждет ребят на хуторке? Это погружение в мир пчел. Ребята познакомятся с удивительной жизнью этих трудолюбивых насекомых, заглянут в улей. Также детям расскажут про предметы крестьянского быта. Они смогут тем самым соприкоснуться с историей. На территории хуторка есть отличная детская площадка. Там же будут еще находиться кролики. Ну и завершение, естественно, сладкое чаепитие. Почему бы и нет? Еще одна усадьба, которая будет работать все весенние каникулы, это усадьба в Полибино. Женщина, которая изменила мир, это, конечно же, усадьба Софьи Васильевны Ковалевской. В программе там тематические экскурсии Полибинского замка, да, фотозоны, просмотр фильмов и, конечно же, удивительная прогулка по старинной липовой аллее. Также отличное времяпровождение. База отдыха «Солнечный» в Невельском районе также ждет своих гостей. Можно приехать просто погулять, можно остаться с ночевкой. Рядом, недалеко от базы отдыха, улиточная ферма, которая преобразилась за зиму. Там провели ремонт, также ждет маленьких гостей, чтобы окунуться в мир улиток, познакомиться с их жизнью, узнать интересное, да, истории создания проекта и продуктах, интерактивность. Актив будет с улитками, и, конечно, в завершение будет дегустационная подача горячих улиток по-бургундски. Экскурсии проводятся ежедневно, кроме понедельника. Единственное, что необходимо, предварительная запись, но, думаю, это того стоит. Конечно, если говорить про Великие Луки, еще одно место не для скуки – это конюшня в Баландино. Там не только можно покататься на лошадках, но и также попроситься на экскурсию. Для вас проведут экскурсию, расскажут про этих удивительных животных, дадут покормить, погладить, даже почесать гриву. Мне кажется, отличная альтернатива дальним поездкам. Это и любознательно, и интересно, и думаю, что не только детям, но и взрослым. Еще одно место, куда бы я хотела вас пригласить, это экоферма «Изборский страус». Она, кстати, стала победителем премии «Народное признание». Здесь можно окунуться в удивительный мир, где царит гармония природы и экзотики. Главные звезды фермы – это, конечно, черные африканские страусы. Вы сможете не только познакомиться с этими удивительными птицами, но и пообщаться с ними, узнать много интересного об их жизни и повадках. Но страусы, кстати, не единственные обитатели фермы. Вас ждут настоящие северные олени, верные спутники народов Крайнего Севера, которые с радостью примут угощение из ваших рук. А еще здесь можно пообщаться с милыми пушистыми овцами романовской породы. После увлекательной прогулки по ферме обязательно нужно заглянуть в местный ресторан. Здесь настоящий гастрономический рай. Можно попробовать нежнейшие стейки из мяса страуса. Кстати, это мясо очень полезное. Или воздушный омлет из страусиных яиц. Это не только вкусно, я повторюсь, но и полезно. А для тех, кто заботится о своей красоте, это больше, конечно, к мамочкам, на ферме есть уникальная возможность приобрести крема, бальзамы со страусиным жиром. Эти средства известны своими целебными свойствами и помогут сохранить молодость и красоту вашей кожи. А если двигаться дальше в ту сторону, конечно же, после Изборска, да, ну, Изборского страуса, можно просто посетить Изборск, да, знаменитую Изборскую крепость, погулять по Мальской долине, посетить ключи, которые бьют, да, на протяжении всего года. Там же живут на протяжении всего года лебеди, и покормить этих чудесных красивых птиц. Кстати говоря, следующей точкой, которая может стать в Печорском Изборском районе, это форелевый хуторок. В Печорском округе это не просто ферма, это настоящий оазис сельского туризма. На берегу живописной реки вы можете половить рыбу вместе со своими детьми. Все, что поймаете, вам обязательно там приготовят, а можете забрать с собой. Там же есть фермерский ресторан, где подают блюда из форели, осетра, утки, кролика и других местных продуктов. Все натуральное, все свежее. А еще здесь проходят регулярные рыболовные турниры. Не только Федерации Псковской области, да, рыболовного спорта, но и Беларуси, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Все посетители отмечают очень высокий сервис форелевого хуторка, поэтому попробуйте, почему бы и нет. Ну, а я прервусь на короткую рекламу, чтобы после продолжить.
1: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Комсомольской правде 100 лет. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
0: Всем снова здравствуйте, это Луки-ФМ, программа про туризм. И мы говорим о том, куда же отправиться в путешествие на весенние каникулы, которые состоятся уже в конце марта. До рекламы я остановилась на том, что пригласила вас всех посетить в Печорском районе Форелевый хуторок. Ну и, конечно же, если вы оказались в Печорском районе, как не посетить Печорский монастырь, не погулять по обители, понаслаждаться красотой Печор. Они очень сильно преобразились, очень сильно город изменился. Он напоминает очень маленький европейский уютный уголок. Там красивый парк, красивые скверы, прогулочные зоны, торговые ряды, интересное кафе «Не святые, святые». В общем, будет интересно и взрослым, и детям. Но опять же вернемся в Великие Луки и окрестности. Вдруг вы никуда не хотите далеко ехать, тогда можно ознакомиться с фермой торговой марки «Красное знамя». Там детям приглашают на экскурсию. Можно узнать, как производится настоящее качественное молоко, познакомиться с современными технологиями, увидеть, в каких условиях живут буренки, которые дают такое вкусное молоко. Детям расскажут, откуда берутся молоко в бутылке. Ребята увидят весь процесс сбора молока, понаблюдают за буренками и телятами и также покормят животных из своих рук. И взрослые дети в завершении экскурсии полакомятся настоящим натуральным молоком, свежим хлебом собственного приготовления. А ферма торговой марки «Красное знамя» находится в деревне Насва Новосокольнического района, поэтому почему бы нет? Мне кажется, можно вообще соорганизоваться классом и съездить, посмотреть. Кстати говоря, еще у нас в городе активно развивается именно культурно-познавательный туризм, и это здорово, и отдел по туризму комитета культуры ВИГО города Великие Луки познакомил тут недавно жителей с квест-шоу «Форт Боярд». Именно такое шоу теперь есть в Великих Луках. Это не просто игра, это целая палитра незабываемых впечатлений. Команда профессионалов проводит мероприятия, особенно трепетно относится к каждому гостю. Адрес это улица Гоголя, дом 7А. Игра сама длится 2,5 часа. Там профессиональные актеры, экзотические животные, фотозона в стиле «Форт Боярд», лазерное шоу, которое потом перерастает в дискотеку, музыкальный баланс с участием старцев «Ура», ну и поздравления от лучших ведущих. Мне, кстати говоря, нравится эта идея, как и для всего класса, а также для, например, празднования дня рождения вашего ребенка. Почему бы нет? Ну и, конечно же, Псковская область славится санаториями, и весенние каникулы тоже отличная возможность на недельку отправиться в здравницу, поправить здоровье свое, поддержать здоровье ребенка, да, укрепить иммунитет. Три санатория Псковской области расположены. Это санаторий «Голубые озера». Данный санаторий расположен в поселке Опухлики в Сосновом Бору на берегу чистейшего живописного озера Малый Иван. Также есть санаторий «Череха». Это в Пскове. Санаторий расположен на берегу реки в Сосновом Болото. И знаменитый санаторий «Хилово». Семейный санаторий на базе источников минеральных вод. Цены пока не кусаются, поэтому самое время отправиться туда, забронировать, почему бы и нет. Ну, а если вы хотите выехать за пределы Псковской области, то отличная для этого вещь – это Москва, столица нашей Родины. Всегда прекрасна в любое время года. Если ваш ребенок никогда не был на Красной площади, весенние каникулы – отличное время для этого. Во-первых, не жарко, во-вторых, там не так еще много туристов. В-третьих, неделя, да, дает возможность отправиться в столицу нашей Родины на более большее время, чем просто выходные. Санкт-Петербург также всегда рад юным гостям. В Эрмитаже есть специальная экскурсия, разработанная для школьного возраста, то есть не так перегружена, она рассчитана на определенное количество часов в игровой форме, поэтому рекомендую. Ну и, конечно, в Санкт-Петербурге много других музеев, где отдельные экскурсии предусмотрены для детей школьного возраста. Из Пскова, кстати, можно на недельку отправиться в Калининград. Сейчас билеты, вот, ловить от меня лайфхак, достаточно дешевые, на двоих это может обойтись в 10 тысяч рублей в обе стороны. Единственное, самолет летает раз в неделю по субботам. То есть, если вы отправитесь в субботу, то в субботу вернетесь. Неделя в Калининграде точно оставит неизгладимые впечатления как для вас, так и для вашего ребенка. Пока не кусаются цены в Калининграде на гостиницы, но можно всегда снять квартиру, тем самым вы не будете привязаны к месту, да, и к распорядку дня в гостинице. Также из Пскова можно отправиться в Сочи, но это если позволяет бюджет, потому что, конечно, на весенние каникулы Сочи стоит достаточно дорого. Минеральные воды также доступны для жителей Псковской области, если вот прям прямой перелет. Ну и из Пскова можно также отправиться в Москву, буквально час полета, и вы в столице нашей Родины. Если говорить вновь про город Великие Луки, то будут работать у нас и художественные салоны, и выставочные залы. Центральная городская библиотека имени Семевского и модельная библиотека имени Гайдара также готовят для детей на весенние праздники разнообразную программу. Рекомендую всем просто подписаться на группу ВКонтакте и следить за новостями. Ну а с вами была Ксения Фадеева. Мы с вами попутешествовали на весенних каникулах по Псковской области и не только. Оставайтесь с Луки FM. Подкаст программы ловите сразу после эфира в официальной группе ВКонтакте, Луки FM, в Телеграм-канале и в национальном мессенджере Макс. Всем пока-пока!
4: Просто космос.
6: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное точное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
4: Просто космос.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: Реклама. Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
4: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
10: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
8: что такое радио «Комсомольская правда». Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
11: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
12: Об экономике.
6: Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25%. Это уже девятое снижение подряд, но рынок ожидал большего. Большинство экспертов прогнозировали снижение ставки на 50 базисных пунктов до 14%. В пресс-релизе ЦБ отмечается, что рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке Банка России, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования, а проинфляционные риски выросли из-за временного снижения производства моторного топлива, говорится в пресс-релизе Центробанка. Индекс Мосбиржи упал после решения ЦБ, а рубль отреагировал ростом.
12: Об атаках.
6: 8-летняя девочка погибла при атаке БПЛА на подмосковный город Жуковский 18 июня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в момент происшествия ребенок находился дома вместе с бабушкой. Женщина не пострадала. Всего в Подмосковье были повреждены 18 многоквартирных домов, 13 в Котельниках, 2 в Люберцах, по одному в Раменском, Жуковском и Балашихе, уточнил глава региона и отметил, что компенсационные выплаты предусмотрены для всех пострадавших после атаки БПЛА на Подмосковье.
12: О проектах.
6: Роснефть планирует запустить первую очередь стратегического порта «Бухта-Север» в сентябре. Об этом на годовом собрании акционеров во Владивостоке официально заявил глава компании Игорь Сечин. Терминал считается ключевым объектом масштабного флагманского проекта «Восток-Ойл» на полуострове Таймыр. На данный момент строители уже завершают укладку магистрального нефтепровода общей протяженностью около 800 километров. Специалисты успешно проложили уникальный подводный переход через реку Енисей на глубине 50 метров. Сразу после завершения встреч в Приморье Игорь Сечин лично отправится на место проведения работ. Полноценный запуск нового терминала позволит начать поставки нефти с месторождений «Восток-Ойл» по Северному морскому пути. В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для покупателей. Оператором станет национальная система платежных карт. С его помощью покупатели смогут оплачивать покупки через разные банки и платежные сервисы по единому стандарту.
12: О спорте.
6: Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл 4 партии подряд впервые за 21 год. На командном чемпионате мира по быстрым шахматам в Гонконге норвежец уступил подряд индийцу, армянину, узбекистанцу и азербайджанцу. Последний раз он проигрывал 4 раза подряд в 2005 году, когда ему было 14 лет. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Добрый день, дорогие друзья. Желаем всем хорошего настроения. Также желаю быть энергичными, бодрыми, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. С вами в прямом эфире официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков и Ася Рак.
14: Здравствуйте.
13: Сегодня у нас особенный эфир. И начать я хочу с приятного. Совсем скоро будет праздник День медицинского работника, и мы именно поэтому хотим сегодня поздравить наших врачей, медсестер и всех, кто стоит на страже нашего здоровья. Дорогие медики, спасибо вам за ваш труд, заботу, терпение. Желаем вам крепкого здоровья, сил и благодарных пациентов. И я вот хочу вспомнить в этой связи хорошую песню, которая называется «Люди в белых халатах», которая прославляется самоотверженный труд врачей и медсестер, их готовность встать на пути смерти даже, да. Кто не слышал такую эту песню, обязательно послушайте, а я вот кратко скажу, там есть такие слова, к которым я присоединяюсь. Вечный подвиг, он вам по плечу, ваши руки бессонны и святы, низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Друзья, мы живем в такое время, когда должны быть сильными, как никогда, и в первую очередь не для себя, а для будущих поколений и всей страны. А сила страны в первую очередь зависит от здоровья граждан. Поэтому быть здоровым, быть сильным, быть ясным умом и твердым духом — это не просто вопрос личного комфорта, это вопрос уважения к прошлому и ответственности перед будущим. И я давно понял то, о чем мы говорим в каждой программе, которая вот сейчас идет, называется «На чистую воду». Да? Наша внутренняя крепость, наше здоровье — это в первую очередь питьевой режим с правильной водой. Именно она каждый день стоит на страже нашего здоровья, да, борется с оксидативным стрессом, дает силу и ясность ума. Об этом говорят все больше специалистов, врачей в том числе, да, и это подтверждается тысячами исследований. Но обо всем по порядку мы расскажем в этой программе, и поэтому я хочу сейчас передать слово Асе для того, чтобы все-таки начать этот разговор и в первую очередь понять, почему все-таки вода, зачем вода нашему организму.
14: Обязательно расскажу. Сначала хочу присоединиться и со своей стороны также поздравить всех медиков. Согласна с каждым словом, кроме того, что мы должны позаботиться о будущих поколениях. Чтобы о них позаботиться, в первую очередь надо позаботиться о себе. Если вы будете больны, если у вас не будет сил, если у вас не будет энергии, вы не сможете позаботиться даже о своих близких. Чтобы вы всегда могли протянуть руку помощи, быть рядом, помогать своим детям, внукам, надо заботиться о себе. Именно любовь к миру, уважение к миру начинается с любви и с уважения к самому себе. В первую очередь позаботьтесь о себе. И здесь вот самые золотые слова всегда произносят стюардессы, которые говорят, что прежде чем обеспечить кислородной маской детей, соседнего человека, обеспечьте кислородной маской себя. Поэтому давайте начнем с себя. Начнем себя любить, за собой ухаживать и дарить себе все самое лучшее. Не просто чтобы побаловать, а чтобы быть в здравом уме и трезвой памяти, независимо от возраста. Это очень и очень важно. И да, питьевой режим здесь стоит на первом месте. Именно питьевой режим. Не супы и не кофе, и не там еще какие-то огурцы или что-то еще. Да, там содержится вода. Да, какую-то часть воды из этих продуктов вы можете получить. Но здесь вопрос к тому, как работает ваш организм и насколько еще дополнительно вы готовы его загрузить. Согласитесь, что легче и проще, когда организм получает то, что ему надо, и он это может сразу усвоить, без каких-то сложных обходных путей. Так вот, сразу получить, усвоить и напоить каждую клеточку водой может только правильная вода. Просто вдумайтесь в эту цифру сейчас. Вы выпили литр простой воды, вот сейчас какую вы пьете? Налить же себе какой-то воды. Вот у меня рядышком стакан с водой стоит, я пью постоянно. Даже не стакан, большая бутылка, из которой я наливаю уже в стакан. Вы выпили литр простой воды, а на пользу вашему организму пошла одна столовая ложка. А я знаю, как все катастрофически боятся почек. Вот прям все переживают за почки. Я не знаю, почему, но в нашей стране это вот топ-1, за что люди переживают. А чтобы работали почки, чтобы там не образовывались камни, и чтобы они были нормальные, им одной столовой ложки вообще никак не хватит. Вот просто совсем. Это для них ни о чем. И риск возникновения камней возрастает. А сколько надо выпить воды, чтобы... Сколько литров? Чтобы хотя бы пол-литра почки получили и нормально работали, функционировали. Вы столько не выпьете. А вот когда вы выпиваете 1 литр воды ионизированный, усваивается ровно 1 литр. Чувствуете разницу? Ну и просто давайте с вами на цветах посмотрим. Цветы вы не будете поливать ни кофе, ни чаем, правильно? Нет, только водой. Причем вы ее подготовите. Воду подготовите, чтобы полить цветы, потому что ну как же так взять и кипяченой водой полить цветы или сразу из-под крана? Ой-ой-ой, вы так накричите на того, кто так попытается сделать. Вы переживаете за цветы, они завянут. За себя надо переживать ровно точно так же. И воду, прежде чем полить себя, свои все внутренние органы, тоже надо сначала подготовить. вода в воде рознь, об этом уже более подробно расскажет Миша.
13: Да, она отличается, каждая вода отличается друг от друга своими физико-химическими показателями. И в нашем организме есть свои стандарты воды, которых нужно знать для того, чтобы выбирать именно правильную воду. И вот о тех стандартах, которые, на которые нужно обращать внимание в первую очередь, я хотел бы сейчас сказать. Ну, конечно, вода должна иметь определенное количество минералов, а у ней не она не должна быть пустой, просто H2O, тогда она будет дистиллированная, это будет техническая вода, и по стандартам высшей, по стандартам СМПИН вода высшей категории имеет нижние границы от 200 да, миллиграммов на литр, а верхние до 500 миллиграммов на литр. И еще два важных, это самые одни из самых важных показателей, это pH и ОВП. Что такое pH? Да? pH – это водородный показатель, есть среднее значение, которое говорит о том, что вода нейтральная с точки зрения pH. Это семерка, да, то есть там количество щелочных и кислотных элементов в воде в равных количествах. Если выше семерки, значит, это щелочная вода, в ней больше щелочных элементов. Если ниже семерки, то это считается кислотной водой. И те же санитарные нормы Российской Федерации говорят, что питьевая вода высшей категории должна быть нейтральным или щелочной, ни в коем случае не кислотной. Кстати, стандарты нашего организма говорят о том же, да, именно поэтому нам нужно обращать на это внимание, когда пьем воду, чтобы она должна быть, чтобы она была действительно щелочной. А третий, самый главный показатель, я его считаю, это окислительно-восстановительный потенциал. Это способность жидкости, ну, как вы можете понять, многие, да, быть либо окислителем, либо восстановителем. И вот что такое восстановитель? Вода, которая может давать нам энергию, давать нам силы благодаря тому, что в ней есть отрицательные, ну, благодаря тому, что она есть, электроны в ней, энергия. Да? И если в ней нет электронов, если она не является донором, она будет забирать у нас энергию для его усвоения. К сожалению, вот то, о чем говорила Ася, вода, легко доступная нам, имеет показатели положительного ОВП, и она будет нас окислять, и именно поэтому она будет трудно усваиваться организмом. А если сравнить показатели pH и ОВП популярных напитков, таких как сладкая газировка, пиво, там, сладкий чай, кофе, все это жидкости с кислым pH даже, да, и очень положительным ОВП. Поэтому тут важно обращать внимание на то, что мы едим, на то, что мы пьем, это самое важное, да, и вода, как говорится, в воде рознь, поэтому нужно и правильную воду выбирать. У нас, Ася, остается в этой части буквально около 3 минут, может быть, чуть-чуть больше, да. Я думаю, что стоит напомнить о том, что сегодня день, не сегодня, а что вот скоро будет день медицинского работника, и мы к этому дню подготовили особое предложение эфира. Можешь его озвучить? Вот, да, 2 минуты, нам говорит звукорежиссер, остается.
14: Да, конечно, день чудесно замечательный, и мы подготовили специальное предложение. Это ионизатор воды Aqualife плюс подарок, о котором вы узнаете, когда дозвонитесь в наш колл-центр. Но ионизатор воды Aqualife и плюс подарок 29 тысяч рублей. Это цена позапрошлого года. Успейте дозвониться 8 800 505 0855. Самое главное и ключевое. Ионизатор воды Aqualife готовит ионизированную щелочную воду вместе с кислотной одновременно. Или водородную воду. Это вода антиоксидант. Вода, которую вы литр выпили, литр усвоился. И ваши почки чувствуют себя прекрасно, ваша печень чувствует себя прекрасно, потому что доказано, такая вода обладает гепатопротекторными свойствами и помогает работе клеток гепатоцитов. Такая вода снижает сахар в крови, такая вода стабилизирует артериальное давление, такая вода налаживает работу всего желудочно-кишечного тракта. Просто пить воду. Позаботьтесь о себе прямо сейчас. 29 тысяч рублей плюс подарок. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона для вас абсолютно бесплатный. И очень важно, что оплата при получении. И тестовый период 90 дней. Вам о нем подробно расскажут по номеру телефона 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. Успевайте. Эта цена действует ограниченное количество времени. 8 800 505 0855. А мы с вами услышимся в следующей части. Звоните также в прямой эфир, оставляйте отзывы. 8 800 505 0855.
15: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
20: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Продолжается прямой эфир. Для вас в прямом эфире работают официальные представители компании «Эквалайф» Михаил Рудаков и Ася Рак. Ася правильно сказала в конце прошлой части, чтобы призвала вас к тому, чтобы вы звонили в прямой эфир, присоединялись к нашему разговору о правильной воде, если у вас уже есть какой-то результат, какие-то положительные, может, не положительные, в чем я очень сомневаюсь, результаты, да, от употребления ионизированной воды, звоните в прямой эфир по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, успейте позвонить в колл-центр, наш колл-центр, для того, чтобы успеть заказать ионизатор воды «Аквалайф», который поможет вам из обычной питьевой воды сделать воду насыщенную энергией, воду с антиоксидантными свойствами, воду, которая помогает нам бороться с первопричиной большинства заболеваний, а именно антиоксидантным стрессом. Да? То есть что такое вода с антиоксидантными способностями? Это вода, в которой есть энергия, в которой есть электроны, в которой есть молекулярный водород. И, к сожалению, вода из крана такими свойствами не обладает. И вот для того, чтобы она действительно превратилась, ее можно такого сделать правильной, да, но только лишь залив в ионизаторах, нажав кнопку. Да, и мы являемся заводом-производителем, представителями завода-производителя, который производит эти самые приборы и который легко и просто такую воду готовит из обычной питьевой воды. И вот в самом начале этой части хочется напомнить о предложении эфира, которое посвящено Дню медицинского работника, которое будет совсем вот скоро. Предложение эфира такое: вы можете приобрести ионизатор воды «Аквалайф» по цене 29 тысяч рублей и еще получить подарок. А о подарке вы узнаете, какой подарок вы получите при покупке ионизатора, вы узнаете по номеру телефона 8 800 505 0855. Звоните, успевайте, предложение ограничено как по времени, так и по количеству. Да, таких комплектов с подарков ограниченное количество, поэтому не нужно сейчас откладывать долгий ящик, просто позвоните, зафиксируйте, забронируйте за собой эту цену. А для этого просто позвоните по номеру телефона 8 800 505 0855. Звонки бесплатные. Доставка, кстати, доставка бесплатная. Оплата при получении, вам сейчас деньги нужны, не нужны, да, оплатите, когда будете получать товар. Ну и тестовый период 90 дней – это то время, которое мы вам даем для того, чтобы проверить на пользу ионизированной воды на практике, на собственном опыте, подтвердить либо опровергнуть наши слова на ее эффективности. Друзья, все в ваших руках, покупка безопасна, и сегодняшнее предложение, оно уникально, к сожалению, завтра уже не повторится. Так что звоните 8 800 505 0855, успевайте до 19.00. А сейчас мы продолжаем разговор о правильной воде. Мы выяснили, что вода должна быть похожа на воду в нашем организме, у нее должен быть отрицательный ОВП. И мы не говорили, но я уже кратко сказал о том, что у нее должен быть еще также и молекулярный водород быть, да? То есть вода должна быть правильной, похожа на воду в нашем организме. Все мы так или иначе следим за, не все, но большинство из нас все чаще и чаще задумывается о правильных продуктах, которые смотрят на то, какие продукты мы покупаем. Но, к сожалению, не все думают о воде. Поэтому мы призываем вам задуматься об этом. Ася, почему все-таки так полезна правильная вода? Давай разговор продолжим. Тебе слово.
14: Ну, самое главное, самое ключевое, давайте вспомним, что когда вы выпиваете литр простой воды, усваивается 1 столовая ложка. Когда вы выпиваете литр ионизированной воды, то усваивается ровно 1 литр. Чувствуете разницу? Михаил вам также объяснил, что такое окислительно-восстановительный потенциал. Ей обладает только ионизированная вода. Есть несколько источников в мире, но их уже с трудом можно найти. А когда-то, на заре формирования человека, его микробиома, вся вода была с отрицательным ОВП. Именно поэтому мы так и сформировались, именно поэтому нам и нужна вода с отрицательным ОВП, чтобы быть здоровыми. Поэтому как ни крути, как ни верти, а если хочешь быть здоровым, надо пить ту воду, которая нужна, которой нуждается наш организм. Потому что вода, она участвует во всех процессах. Даже вот те самые таблетки, которые вы употребляете, они попросту не усвоятся, не попадут туда, куда надо эти вещества, чтобы сыграть свою роль. Поэтому многие, я неоднократно уже слышала такие истории, пью 4, пью 5 препаратов стабилизировать артериальное давление, ничего не работает. Что за таблетки такие пошли? Ребят, не таблетки такие пошли. Вы не даете воды. Воды не даете организму. Вот просто попробуйте однажды в своей жизни поменять источник воды, начать пить правильную воду, и вы почувствуете разницу. Здесь стоит напомнить, что действительно можно попробовать. Для этого есть у нас тестовый период, он действует 90 дней, то есть в течение 90 дней вы пьете ионизированную воду, которую готовите в ионизаторе воды «Аквалайф», и эти 90 дней начинают считаться с момента, как вы его уже получили дома. В течение 90 дней используете. И если вдруг в какой-то момент принимаете решение «не мое, не надо», вновь звоните 8 800 505 0855, возвращаете нам ионизатор, а мы возвращаем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня, кстати, это 29 тысяч рублей плюс еще подарок. Но давайте вернемся, почему же, чем точнее, еще так чудесно, полезно и замечательно ионизированная вода. Мы с вами выяснили, что это антиоксидант, который борется с оксидативным стрессом, а оксидативный стресс является причиной 90% всех заболеваний. Мы сотрудничаем сегодня с большим числом клиник, с большим числом врачей, нутрициологов. Они в свои протоколы включают именно ионизированную воду, назначают своим пациентам, и видят глобальную разницу. К врачам приходят пациенты, которые уже получали какое-то лечение, ну, например, при диабете второго типа. И лечение есть, а результатов нет. Сахар там 12 миллимоль, 12 миллимоль, и ничего ты с этим не поделаешь. Врачи не убирают лечение. Они просто дополнительно назначают пить щелочную либо водородную воду. И человек получает вроде бы то же самое лечение, что и раньше, от которого результата не было. Но тут появляется результат. Понимаете? И врачи в итоге снижают назначенные препараты, их дозировки. Но давайте вспомним исследования при диабете второго типа. Индонезия, 2017 год, взяли группу людей, у которых диагноз диабет второго типа, разделили на 2 группы. Одна группа пила воду простую, вторая группа пила воду ионизированную, щелочную. И спустя время провели тесты, результаты, проверили все. В той группе, где пили воду простую, никаких изменений. Никаких. А в той группе, где люди пили воду, ионизированную щелочную, в среднем потребность в инсулине снизилась на 60% в группе, а сахар снизился на 20%. Ну вот, допустим, мне врач рассказывал, пришла пациентка, у нее сахар 12 ммоль натощак, а через полтора месяца, после того, как лечение оставили тоже, но просто добавили водородную воду, сахар натощак 6 ммоль. Вот какой результат. Миш, у тебя какие есть примеры? Не обязательно там с диабетом. Я знаю, ты много общаешься с кем.
13: Слушай, но тут разные... Есть тысячи примеров, на самом деле, потому что уже сотни тысяч людей, которые пользуются ионизированной водой. И я тут хочу, так как ты вот заговорила про диабет, да, хочу вспомнить такую проблему, которая возникает при диабете. Это диабетическая стопа. Это трофические язвы, долго-долго не заживающие. Люди с ними ходят там годами и пытаются решить эту проблему и зачастую не могут. Я вот часто, у меня пару раз попадался таксист, два таксиста разных, у которых была эта проблема. И я на одного точно повлиял, знаю, он приобрел ионизатор и решил этот вопрос. Второй не знаю. Но я... Как решается этот вопрос? За неделю буквально мой опыт именно говорит о том, что неделя, друзья, неделя примочек с кислотной и щелочной водой на трофические язвы при диабетической стопе решает этот вопрос. Мой сосед так решил эту проблему тоже таким же образом. И таких десятки на моем опыте. Мой опыт именно так показывает. А что такое кислотная вода? Это по-научному аналит. Она получается одновременно с ионизированной щелочной водой. Вы заливаете, представьте, обычную воду из крана питьевую, нажимаете кнопку, у вас получается ионизированная щелочная, ее вы пьете, нормализуете работу органов, на клеточном уровне это все происходит. А кислотную воду используете наружно. Но перед тем, как после того, как вы кислотной водой продезинфицировали трофические язвы, потом сделали примочки ионизированной щелочной водой. Друзья, 7 дней, неделя, то есть таких примочек решает проблему. Попробуйте. Тестовый период вам помощь. Вот мои примеры, друзья, и у вас получится. Не нужно смиряться с теми проблемами, которые на вас навалились со здоровьем. Друзья, попробуйте наладить питьевой режим. С правильной водой это легко еще делать. Да? Мы часто говорим, и вот в этом эфире еще ни разу не сказали, почему легко наладить питьевой режим с ионизированной водой? Потому что ее хочется пить, ее легко пить. Она похожа на воду в нашем организме, и вы почувствуете, как будто эта вода из горных источников, из ключа, который где-то далеко находится, но она у вас дома будет, из обычной питьевой воды. Попробуйте. Тестовый период, о котором мы уже говорили, 90 дней, не понравится, не подтвердите, просто вернете. Но самое главное, сегодняшнее предложение эфира, которое мы посвящаем Дню медицинского работника, это особенное предложение. Друзья, ионизатор воды «Аквалайф» вам доступен по цене 29 тысяч рублей, и плюс вы еще и получаете подарок. О подарке вам более подробно расскажут наши специалисты в колл-центре. Звоните 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров о внешнем управлении Украиной.
22: Что сделал Запад после переворота? Он пошел по другому пути. Пошел по пути выстраивания монолитной карательной системы. Все. Поле было зачищено. Никаких там ни левых, ни других, так сказать, движений не осталось. 24/7 идет телемарафон уже 6 лет. Он не прерывается. Мозги промываются. Правда это неправда. Победа это поражение. Все абсолютно в рамках Оруэлла. И вся эта идеология выстраивается очень просто. Поэтому менять надо политический режим. Почему менять? Понятно почему. Как его менять? Тоже понятно. Значит, договариваться с хозяевами этого режима.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время?
0: По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня состоится награждение победителей 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Чемпионом России 2026 года стал Дмитрий Жухов из Тульской области. Серебро взял Иван Миняйло из Московской области, бронзовый призер Марк Стенин из Рязани. В командном зачете чемпионата России первое место у Московской области, на втором месте Псковская область, на третьем Рязанская. Марк Стенин и Александр Маврин. В Москве на Белорусском вокзале состоялась передача найденных под Невелем знамений и документов батальона связи 170-й стрелковой дивизии Республики Башкортостан. Соединение защищало Великие Луки в 1941 году. Особую ценность представляют бланки с текстом воинской присяги и собственноручными подписями бойцов. Артефакты, обнаруженные поисковиками отряда «Гвоздика» из Невеля, после реставрации вернули в Республику Башкортостан. Передача прошла в рамках совместной акции Министерств обороны России и Беларуси «Единство в памяти. Сила в подвиге». Три территориальных общественных самоуправления из Великолукского округа заняли призовые места на региональном этапе конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». В номинации «Благоустройство и комфортная среда» победил ТОС «Первый» в Кислово. На втором месте ТОС «Старый дворик». ТОС «Первый» в Кислово также признан лучшим в номинации «Лучший председатель ТОС» среди сельских самоуправлений. Проекты победителей и призеров будут представлены на всероссийском этапе конкурса.
5: О валютах.
3: Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10.83.
5: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
24: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Продолжается прямой эфир. С вами в эфире по-прежнему работают официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков и Ася Рак. Это заключительная часть нашего большого эфира, поэтому в самом начале напомню о предложении эфира, которое посвящено вот ближайшие дни будет день праздника медицинского работника. С уважением к вам мы, друзья, всем радиослушателям «Комсомольской правды» дарим особый такой подарок каждому. Каждой покупке ионизатора воды «Аквалайф», о котором вы узнаете в колл-центре, вам расскажут больше об этом подарке. И, конечно же, ионизатор воды «Аквалайф» со скидкой. Ионизатор воды – это тот прибор, который из обычной питьевой воды готовит воду правильную, воду, похожую на воду в нашем организме, воду, с которой легко налаживать питьевой режим, воду с антиоксидантными свойствами. А именно такая вода помогает нам бороться с первопричиной большинства заболеваний – оксидативным стрессом. Для того, чтобы получить этот прибор с большой скидкой, с подарком. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Успейте до 19.00, потому что это предложение ограничено только сегодня, а только до 19.00. А мы продолжим разговор о правильной воде, и мы говорили о исследовании в прошлой части, которое подтверждает пользу такой воды, в том числе при сахарном диабете, но этих исследований уже тысячи, много тысяч. Давай вспомним еще одно исследование, может быть, о реологии крови поговорим, Ась.
14: Да, кстати, я тут сегодня читала, какие проблемы со здоровьем чаще всего встречаются летом. Так вот, летом риск возникновения проблем со здоровьем повышается, во-первых, из-за сочетания факторов высокой температуры, повышенной влажности, перепадов температур, активного размножения микроорганизмов, контакта с аллергенами и другими. Но на первое место выходит проблема с сердечно-сосудистой системой. Жара увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. В жару организм теряет жидкость с потом, что приводит к сгущению крови и повышению риска тромбозов, инфарктов, инсультов. Также возможны резкие перепады

0: Валерьевной Ковалевой, врачом-акватерапевту. Готовимся к эфиру на радио «Комсомольская правда» скоро будет. И как раз вот и выбираем эту тему: сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска летом. Потому что кровь становится густой, ну невероятно густая, и никакая таблетка не сделает вам ее жидкой. Невозможно это. Покидайте кучу этих таблеток в густую кашу, станет каша более жидкой. Пока вы туда воды не нальете, каша не станет более жидкой. Вода, вода. Но мы с вами уже выяснили, что вода в воде рознь. Если вы выпьете литр простой воды, всего лишь одна столовая ложка пойдет на пользу. Одна столовая ложка никак не сделает вашу кровь нормальной реологии. И то, что касается исследований, то, что именно ионизированная вода способна улучшить реологию крови. Взяли спортсменов, которые серьезно, профессионально занимаются спортом. По 8 часов в день у них тренировки. И у них кровь очень сильно густеет за время этих тренировок. Они теряют много жидкости, они теряют не только жидкость, но еще и электролиты. И разделили их на две группы. Как вводятся, да, все тренировались одинаково, но одна группа пила воду простую, другая группа пила воду ионизированную, щелочную. Вот в той группе, где спортсмены пили простую воду, они очень долго восстанавливались, им требовалось дополнительно пить электролиты, органы все внутренние несли повышенную нагрузку. А в той группе, где спортсмены пили воду ионизированную щелочную, они восстанавливались в разы быстрее, в разы. И они не принимали дополнительно там чего-то еще, им хватало пить ионизированной щелочной воды. Позаботьтесь о себе сами. Представляете, какой это риск, если, допустим, вот у вас есть вышеперечисленные заболевания, там скачки артериального давления, а вы еще и воду не пьете, а еще и вышли в жаркую погоду травку прополоть. Ну, скажите честно, признайте себе, да, остановит вас жара от того, что, ой, травка, грядки зарастают. Да нет же, конечно. Но вы воды пейте достаточное количество. Хотя, конечно, лучше в жаркое время этого не делать. Лучше там рано утром или поздно вечером, но днем на солнцепек все-таки не лезть. Позаботьтесь о себе. Начните пить правильную воду прямо сейчас. Вот когда кровь густая, то эритроциты слипаются в сладжи. Визуально представляете, вы 10-рублевые монеты железные сложили кучкой. Вот так выглядят эритроциты. А эритроцит – это главная клетка крови. И когда они вот так стоят все столбиком, они не могут попасть в капилляры. Они не могут проникнуть в головной мозг и принести с собой туда кислород. А организму он нужен. И организм что начинает? Он начинает тужиться. Это, кстати, один из механизмов возникновения повышенного артериального давления. Как только вы дадите достаточное количество воды, вода это все нейтрализует. Но ключевое слово – правильной воды. Попробуйте и попробуйте прямо сейчас. Как попробовать, Миша вам сейчас расскажет.
1: Да, но через небольшую паузу, Ася, очень хочется дополнить немного вот тот механизм, который склеивает эритроциты в сладжи. Хотелось бы немножко более развернуто объяснить, как это происходит. Дело в том, что эритроцит, форменный элемент крови, который составляет 98% всех других форменных элементов нашей крови, он по всей своей площади имеет защитную такую оболочку в виде электронов. А электрон – это отрицательная защита, отрицательная частица энергии. И вот когда в крови появляются воспалительные процессы, воспалительные белки, они отнимают вот эти вот, они так называемые свободные радикалы, они отнимают у эритроцитов вот эти электроны. И этот защитный слой, он повреждается. Соответственно, пока этот защитный слой есть, минус от минуса отталкивается, и каждый эритроцит плавает отдельно друг от друга. Но когда повреждается этот слой, то они начинают слипаться. Появляется поврежденная часть эритроцита, где нет электрона, и он склеивается с той частью эритроцита, где есть. электрон другим эритроцитом. Вот они и складываются в эти сладжи. Но когда мы пьем воду с вами правильную, не воду из крана, она, к сожалению, не обладает электрон-донорными свойствами, а воду, которая

0: готовили вы, налив из крана в ионизатор воды, Аквалайф, в ней очень много электронов. И вы, когда пьете такую воду, то эритроцит восстанавливает свою оболочку, вот эту защитную оболочку. И поэтому и разлипаются эритроциты. Эти сладжи уже не образуются. Кровь становится более текучей, друзья. Вот каков механизм. Попробуйте, еще раз говорю, попробуйте, вы почувствуете это с первых глотков. Люди, которые начинают пить воду, они все говорят как один. Как прекрасна эта вода, как хочется ее пить. Ни одного еще не встречал, который бы сказал, ой, мне не нравится. Друзья, попробуйте, тестовый период, вот то, о чем мы говорим каждый раз. Это то время, которое безопасно, вы можете пользоваться ионизатором воды Aqualife. Почему безопасно? Безопасно для ваших финансов, для вашего кошелька. Вы, приобретая ионизатор воды Aqualife, можете пользоваться целых 3 месяца ионизатором и решать, насколько эффективно это в вашем случае, насколько вы чувствуете или, наоборот, не чувствуете, да, пользу от такой воды, насколько вам легко наладить питьевой режим. Если вы опровергаете все наши слова в ее пользу, просто возвращайте прибор. Просто возвращайте, а мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Но мы уверены, что вы действительно наладите питьевой режим, вы почувствуете эту пользу и оставите прибор себе. Вот для чего этот тестовый период. 3 месяца, друзья. И сегодняшнее предложение – это ионизатор воды Aqualife по цене 29 тысяч рублей. Плюс подарок! О каком подарке идет речь, вы узнаете по номеру телефона 8-800-505-0855. Успейте. Это предложение ко дню медицинского работника. Всех еще раз хочу поздравить медиков с этим праздником. Звоните, друзья, успевайте до 19:00. 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. И у нас есть время еще сказать пару слов о эффективности, но совсем мало остается. Ася, дополни, может быть, я что-то забыл сказать.
1: Ну, я хочу сказать самое-самое главное, что как только вы начнете пить ионизированную воду, вы почувствуете улучшение по всем фронтам. И неважно, есть у вас сегодня какое-то заболевание, или вы юны и бодры, чем раньше вы начнете пить такую воду, тем с меньшим количеством проблем в своем самочувствии, в своем здоровье вы столкнетесь. Это не какой-то супермедицинский прибор и волшебная таблетка. Это то, без чего, в принципе, организм не может существовать. Поэтому подарите ему это. Дайте ему пить правильную воду каждый день. 8-800-505-0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Только сегодня 29 тысяч рублей и подарок каждому покупателю. Набирайте прямо сейчас. 8-800-505-0855.
2: О, Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре от «Атмосфера» – уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. на мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно.
7: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что тотальное высшее образование не нужно рынку труда. Сложившийся массовый спрос на вузы не соответствует реальным потребностям экономики. По его словам, разумный баланс между средним профессиональным и высшим образованием – это правильно. При этом министр подчеркнул, что высшее образование важно для личного развития человека и как ценность само по себе. Но с точки зрения экономики и рынка труда – такой необходимости нет. Профессор Института развития образования НИО Высшей школы экономики Ирина Абанкина не согласилась с этим мнением.
8: Люди со своими жизненными планами, конечно, не могут быть заложниками развитости или недоразвитости рынка труда. И нужно не только экономике, но и социальной сфере. И у нас очень серьезная нехватка педагогов, причем с высшим образованием педагогов и специалистов в области медицины, специалистов в области развития сельского хозяйства. Поэтому здесь дело не только об экономике идет. И, кстати, с педагогами это проблема всего мира, это не только наша проблема. Поэтому люди с высшим образованием очень нужны и в социальной сфере, и экономике, и, главное, высокотехнологичным отраслям. А сегодня, к удивлению, такими становятся даже те, кто раньше не относились к сфере высоких технологий. Речь идет и о транспорте, и о коммунальном хозяйстве, сколько управляемых искусственным интеллектом машиномеханизмов сегодня, причем разработанные нашими инженерами, апробируются в отраслях жилищно-коммунального хозяйства для уборки улиц от снега, от дождей и всего прочего. И управлять ими, конечно, должны люди, обладающие соответствующими квалификациями. Плюс к этому мы говорим, что поставлены очень серьезные задачи по развитию креативного бизнеса, креативной экономики, предпринимательства, где, конечно, развитие образования и, собственно, квалификация являются залогом успеха. Поэтому эти высказывания выглядят настораживающими. Да, действительно, немало у нас ребят после 9 класса во всех регионах России из старшей школы предпочитают идти в колледжи, но это не значит, что колледжами навсегда заканчивается их образование. Они получают профессию, они выходят на рынок труда, часть сразу же поступает в вузы, в том числе на интегрированные программы. Вузы продолжают образование, и те, кто достигает квалификационных потолков, те, кто с 4-го квалификационного уровня хочет перейти на 5-й уровень, а через 3-5 лет карьеры таких становится немало, которые, да, конечно, иногда в заочной форме, иногда в смешанном формате получают высшее образование, причем большинство на платной основе. Именно чтобы двигаться по карьерной лестнице, у нас очень много мест таких, где требуется именно высшее образование. И его просто средним профессиональным и навыками не заменить.
7: Еще одна тема. Психолог и блогер «Одноклассников» Виктория Нагорная разбирает темы, которые волнуют слушателей радио «Комсомольская правда» и подписчиков нашей группы в «Одноклассниках». Уже в эту субботу обсудим, как справиться с тревогой и стрессом. А в воскресенье поговорим о том, почему иногда нас так сильно раздражают окружающие. Слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» 20 и 21 июня в 13 часов по московскому времени. О чем бы хотели вы спросить психолога? Заходите в группу радио «Комсомольская правда» в «Одноклассниках», оставляйте комментарии под закрепленным постом и самые интересные народные вопросы и темы мы разберем в нашем эфире с Викторией Нагорной. Еще один сюжет в нашем эфире. Спрос на ремонт бытовой техники вырос на 50% за 3 года. Такие данные озвучили аналитики. На втором месте ремонт компьютеров, плюс 25%. На третьем ремонт мебели, плюс 20%. О том, почему вырос спрос на ремонт техники, расскажет Юрий Кораблев.
9: Спрос на ремонт бытовой техники за 3 года вырос в 1,5 раза. Обращений по смартфонам и компьютерам стало на 1/4 больше. Во многом такое поведение объясняется ростом стоимости электроники. Для некоторых цены уже оказались запредельными, а с 1 декабря на цены также будет влиять новый технологический сбор. Некоторые аналитики рынка отмечают, что из-за него компьютеры могут подорожать сразу в 1,5 раза. На этом фоне многие не спешат обновлять электронику и в случае поломки несут ее мастерам. О том, почему вырос спрос на ремонт бытовой техники, говорит главный редактор «Вильянов.ком», независимый аналитик Сергей Вильянов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
10: Подорожание кредитов очень сильно повлияло, потому что значительная часть гаджетов, не только гаджетов, но и вполне крупной электронной техники, покупалась в кредит. И сейчас, когда реальная цена кредита составляет порядка 25-30%, в год для многих это стало несколько отрезвляющим моментом. В общем-то, может быть, старичок еще может трудиться. Во-вторых, уже давно возможности техники, которую мы покупаем, они настолько велики, что использовать их в моменте практически невозможно. И плюс в них заложен совершенно колоссальный запас возможностей на будущее. Ну и третья причина, немаловажная, заключается в том, что россияне перестали испытывать на себе вот этот колоссальный накал маркетинга со всех сторон, когда все зарубежные бренды вкладывали много денег в рекламу и в магазинах, и по телевидению, и в других площадках, и говорили, что покупай, покупай, вот новое, новое, давай, давай. Сейчас этот накал гораздо ниже, то есть все равно реклама какая-то идет, но это не тот масштаб, который был 5 лет назад.
9: В некоторых случаях заменить электронику гораздо легче, чем отремонтировать. Особенно это касается бытовой техники. Когда лучше купить новое устройство, рассказал эксперт потребительского рынка Александр Анфиногенов.
11: Параллельный импорт работает. Конечно, запчасти можно найти, детали можно найти. Но нужно взвесить стоимость ремонта, например, какой-нибудь там итальянской стиральной машины, и сравнить стоимость сегодняшних новых приборов там из Китая, из Турции, там из Белоруссии. Это может оказаться вполне себе сопоставимым цифры, и новая, естественно, будет работать дольше и надежнее. По большому счету, там даже стиральная машинка, серьезное приобретение, она не стоит таких денег относительно там средней зарплаты, как это было там 20-30 лет назад.
9: Сейчас выручка магазинов электроники держится в основном за счет повышения цен, а продажи практически не растут. Так, оборот розничной торговли тех же компьютеров за год упал примерно на 15%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Ну а далее в нашем эфире Оксана Фомина расскажет, как культурно и с пользой провести выходные.
12: Афиша. Приветствую всех, кто на волне «Комсомольской правды». Как всегда в это время «Афиша» в эфире. И я, Оксана Фомина. Фестиваль для всей семьи «Традиция» объединит музыку, театр, поэзию и народные ремесла. Фестиваль был создан в 2014 году режиссером Эдуардом Бояковым и писателем Захаром Прилепиным. С каждым годом он становится все масштабнее и мощнее. На этот раз посетителей ждет 9 площадок и свыше 100 событий. В музыкальной программе фестиваля участвуют группы Любэ, Калинов мост, Пелагея, Айола, Мирави, Джанго, хор Данилова монастыря, Сергей Старостин и ансамбль «Казачий круг». И это, конечно, далеко не все. Будет насыщенная интеллектуальная программа. Гостей ждут творческие встречи, лекции, беседы Прилепина и Бойкова о русских традициях, цикл «Диалоги о традиции», в котором свое мнение выскажут писатели, философы и музыканты. Особое место занимает поэтический блок. Запланированы встречи с Марией Ватутиной, Игорем Карауловым, Анной Долголевой и другими современными авторами. Обязательно прозвучат их стихи. В театральном кластере можно увидеть спектакли «Шахтерская дочь» по поэме Анны Ревякиной и «Царский путь» о последних днях семьи Романовых. Знаменитые артисты Елена Захарова, Анна Большова и Ольга Кабо представят моноспектакли. Подумали на традиции и о маленьких гостях. Для них покажут спектакли «Аленький цветочек», «Петрушка», «Муха», «Цокотуха». Проведут активные игры и мастер-классы. Всей семьей стоит заглянуть на Соборную площадь. Там раскинется город мастеров с кузней, гончарной и кожевенной мастерскими, с резьбой по дереву и валянием по шерсти. Все желающие смогут приобщиться к ремеслам. На Центральной площади пройдут 5 модных показов российских дизайнеров. Известные и начинающие кутюрье представят коллекции с говорящими названиями «Березовая роща», «Краса России», «Оберег», «Исток». Фестиваль, напомню, продлится 20 и 21 июня в кинокластере «Москино». Так вот, 21 июня с 16 до 17.00 на фестивале выступит военкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Он представит новую книгу «Русское безграничье». Это сборник военных репортажей из русского приграничья, в том числе из мест, где уже не осталось границы, а есть только, как их называли раньше, украинные линии, засеки. А теперь серая зона, пространство, в котором не работают законы мирной жизни. Да и сама жизнь становится понятием эфемерным, ненадежным. Здесь планы строят не на годы, на дни, иногда на минуты, когда нужно сделать рывок по открытой местности. Это рассказы о простых людях, военнослужащих и гражданских в экстремальных условиях, о том, как они становятся героями, а подвиг – обыденностью. «Русское безграничье» не про километры и территории, а про глубину и широту русской души, которая раскрывается в испытаниях, горе и трудностях. Итак, не пропустите. Фестиваль «Традиция», кинопарк «Москино» 20 и 21 июня. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. И да, заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше интересной информации.
6: Афиша. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Реклама.
13: В июне Музей современной истории России превращается в театральную сцену. Здесь проходит уникальная выставка к 70-летию легендарного современника. Того самого театра, который создали Олег Табаков, Галина Волчек и Игорь Кваша. Вы увидите более 150 экспонатов. От первых афиш до личных вещей Станиславского и рукописей Олега Ефремова. Услышите голоса прошлого через мультимедиа и почувствуйте атмосферу первого спектакля современника. «Вечно живые». Куратор проекта Владимир Машков. Выставка ждет вас в Музее современной истории России. Возрастное ограничение 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском – полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
6: О важном.
15: У России есть ощущение, что США могут изменить свой подход к урегулированию на Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Москва видит признаки возможной корректировки позиции Вашингтона. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что президент США Дональд Трамп подвергся на саммите G7 во Франции влиянию неполезных, если не вредных идей.
6: О расследованиях.
15: СКР передал Белоруссии копии документов по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми. Это сделано в рамках оказания правовой помощи, указала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 17 июня автобус с детьми из Белоруссии был атакован на ВСУ в Брянской области. В ходе атаки один человек погиб, дети пострадали. Александр Лукашенко назвал удар ВСУ провокацией.
6: Про НАТО.
15: Премьер Чехии заявил о невозможности выделить в этом году требуемых НАТО 2% ВВП. Таких показателей страна может достичь только в 27-м, отметил Андрей Бабиш. По его словам, в ближайшие годы республика будет ответственно увеличивать расходы на оборону в соответствии с ситуацией в области безопасности и обязательствами перед союзниками. Генсек НАТО Марк Рютте в среду подтвердил, что Чехия, а также Словения и Албания не выполнили в прошлом году обязательства тратить на оборону 2% ВВП.
6: О проектах.
15: Добыча нефти на проекте «Сахалин-1» превысила первоначальный план на 20%. Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. В текущем 2026 году специалисты развернули активное бурение одновременно на трех ключевых месторождениях. Напомню, что после ухода американского оператора российская сторона перехватила управление в критической ситуации. Компании удалось оперативно восстановить экспорт сырья, возобновить поставки газа в Хабаровский край и сохранить более 3000 рабочих мест. Годом ранее на шельфе успешно запустили добычу на южном куполе месторождения Адапту с рекордными показателями. Сейчас Сахалин-1 демонстрирует стабильный рост, несмотря на выход из проекта американской ExxonMobil.
6: Про визы.
15: Вьетнам вводит новые правила въезда в страну. С 22 июня все туристы, прилетающие через международные аэропорты, включая Ничанг, должны заполнить электронную карту прибытия, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Сделать это можно в течение 72 часов до въезда на сайте миграционной службы Вьетнама. Форма бесплатная и доступна на русском языке. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Харькове изучали, способны передаваться людям тяжелые заболевания, обладающие пандемическим потенциалом. Макрон заявил, что Трамп изменил свое отношение по вопросу Украины, а производство мороженого в России падает второй год подряд. Причины – холод и дорогие кредиты. Обсудим подробнее в ближайшие минуты. Эти и другие темы, но начнем мы с того, что в ветеринарном институте в Харькове изучали способные передаваться людям тяжелые заболевания, которые обладают пандемическим потенциалом. Масштабная сеть украинских биолабораторий изучала пути миграции чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбурга, Эболы и других смертельных патогенов с пандемическим потенциалом. Ведомство РРХБЗ предоставило новые документы США, доказывающие грубые нарушения Киевом биологической конвенции. Основными подрядчиками при создании биолабораторий выступали компании Metabiota, Black & Veatch и CH2M Hill. Опубликованные документы являются доказательством нарушений Киевом конвенции КБТО. Но давайте обсудим. У нас военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, микробиолог Игорь Никулин. Игорь Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
7: Я вижу, что доказательства есть, но я не совсем понимаю, зачем мы демонстрируем эти доказательства Соединенным Штатам, поскольку, насколько я понимаю, Соединенные Штаты эти биолаборатории, эти исследования и финансировали. Или я ошибаюсь?
16: Да нет, вы все правильно говорите, но иногда наших партнеров, недоговороспособных, нужно ткнуть носом в конкретные доказательства их преступлений на территории, скажем так, сопредельной с российской территории. Поэтому, когда они говорят, что они там типа борются за мир, и они целиком на нашей стороне, хочется напомнить им о том, что именно они поставляют вооружение и данные космической разведки для того, чтобы ВСУ продолжали убивать русских людей. То же самое с этими, с военно-биологическими лабораториями.
17: Ну, вы думаете, момент... что это, когда мы ткнем носом, они перестанут это делать? Или что, скажут, что это не мы, делайте с этим что хотите, и мы, наконец-то, зная адреса и места, туда ударим? Или мы будем опять, такое ощущение, что ждать чего-то разрешения? Ну вот я не могу представить, что Израиль, получи какие-то данные, что сопредельная страна разрабатывает в биолабораториях какие-то вирусы, стал бы чего-то ждать и кому-то что-то демонстрировать. Они просто жахнули бы, сказали, вот там был вот это. Делать с ним что хотите. Мы так не делаем. Не наш метод.
16: Да, это не наш метод, как говорится. Поэтому, к сожалению, пока так. Вот Игорь Кириллов как раз из-за этим очень сильно был озабочен, что кто-то остановил наше наступление буквально в 20 километрах от Нерефы, в Харьковской области, где находится крупнейшая американская военно-биологическая лаборатория на территории СНГ. Поэтому, конечно, все это очень и очень. Мы пока ведем себя крайне деликатно по отношению к нашим так называемым партнерам. Мы все думаем, что будет, сработает когда-нибудь дух Анкориджа, но, похоже, этот дух уже испарился.
17: Игорь Викторович, все-таки меня судьба этих лабораторий и исследований весьма и весьма беспокоит. А почему, на ваш взгляд, они проводились именно на территории Украины? Не в Африке где-то, не знаю, на территории условной Монголии в закрытом центре. А почему такое количество этих биолабораторий было именно на территории Украины? И, если вы знаете, скажите, когда они там начали появляться?
16: Ну, почему на Украине? Украина – это территория, наиболее приближенная к вероятному противнику, которым является Российская Федерация.
17: А, то есть гены близкие, да? То есть на этом они...
16: Ну, во-первых, гены близкие, а во-вторых, территориально близкие. Легко забрасывать всякую гадость к нам на территории тех же дронов, не привлекая особого внимания санитаров, как говорится.
17: Так.
16: Поэтому тоже ковид пришел в основном с территории Украины.
17: А когда начали эти биолаборатории появляться? Напомните нашей аудитории.
16: В 2005 году. Тогда был заключен договор между Министерством здравоохранения Украины и военным ведомством США. В общем, такие разные структуры. Но, тем не менее, договор был о сокращении биологической угрозы. По этому договору Украина передала все свои, так сказать, наработки в области биологического оружия, то есть все свои коллекции, которые остались от Советского Союза, которые собирали там русские и советские ученые в течение там 70-80 лет, плюс все институты, которые входили в систему противочумных институтов.
17: Игорь Викторович, вы пропали куда-то.
16: Да, плюс, так сказать, подписали договор о конфиденциальности, то есть украинские чиновники не имели права разглашать чувствительную информацию по данному вопросу. Вот таким образом, только после этого американцы начали вкладывать какие-то серьезные деньги в эти институты, причем это считалось уже территорией Соединенных Штатов Америки, когда тот же премьер-министр Азаров захотел посетить такой институт в Одессе, бывший противочумный институт имени Ильи Мечникова. Его просто не пустили дальше раздевалки. Сказали, извините, у нас тут работают дифференцированный подход, у нас работают специалисты из США, Великобритании, Германии. У вас допуска нет, так что приходите лет через 49, как раз когда закончится договор аренды. Вот примерно так ведут себя наши партнеры на сопредельной с нами территории. Кстати, такая же история была в Казахстане, когда президент Токаев захотел закрыть центральную референс-лабораторию в Алма-Ате. Ему примерно то же самое американцы ответили. То есть они ее вначале закрыли, а потом спустя месяц буквально вернулись, сказали, извините, господин президент, у нас долгосрочно... на 99 лет. Вот через 99 лет можете приходить. Мы вам все покажем.
17: Игорь Викторович, возникает вопрос. А что с этим можно сделать? Ждать у моря погоды? Потому что если там разработки достигли хотя бы чего-то, как вы говорите, да, я не хочу нагнетать панику, но этот недоработанный до конца материал в любой момент может быть заброшен куда угодно, допустим, да, и там будет вспышка. А мы к этому готовы?
16: Не уверен, что мы к этому готовы. Даже ковид показал, что мы не очень хорошо готовы. Мягко говоря, особенно после оптимизации здравоохранения, когда были сокращены десятки институтов, которые входят в тех же самых вирусологических, микробиологических, из профессии ушли там тысячи сотрудников, десятки тысяч врачей, десятки тысяч среднего медицинского персонала, закрыто там сотни этих самых инфекционных больниц. Поэтому я не думаю, что мы хорошо готовы. Сейчас надо восстанавливать тот же самый санэпиднадзор хотя бы до того уровня, который был у нас в 2010 году хотя бы. У нас тогда было 200 тысяч инфекционных боксов. Сейчас их там порядка 60, ну, от 60 до 80.
17: Игорь Викторович, вы военный эксперт. Я не могу не задать вам вот какой вопрос. Если мы знаем, где находятся эти биолаборатории, если мы знаем, что там разрабатывалось, то я не говорю, что надо там что-то там какими-то там ракетами или, не знаю, дронами бить, но у нас же есть... Во-первых, мы об этом заявляем прилюдно, что вот есть доказательства, что то-то, то-то, то-то, то-то. Мы с этим вообще ничего сделать не можем? Ну, то есть там никакую спецоперацию провести... не добиться, чтобы эти центры были закрыты. Ну, то есть просто наблюдать и выражать озабоченность – это все, на что мы способны?
16: Похоже, что так, к сожалению. Вот генерал Кириллов тоже считал, что мы должны действовать гораздо более решительно. Но именно поэтому его убрали украинские террористы по команде из Лондона. А может быть, даже из Вашингтона, потому что он своими разоблачениями очень сильно раздражал, скажем так, наших западных партнеров, которые поставляют вооружение и разведывательную информацию на Украину. Поэтому пока так, к сожалению.
17: Игорь Викторович, на ваш взгляд, по каким критериям можно будет судить, если вдруг такая попытка забросить сюда какую-то модернизированную заразу на территории России будет предпринята? По каким критериям можно будет судить, что эта попытка была совершена?
16: Ну, по каким? Вспышка каких-нибудь новых заболеваний, которые не характерны для нашей страны, той же Эболы, допустим. То есть она никогда не фиксировалась... или Марбурга, или Лассе. Это, конечно, будет, скорее всего, диверсия.
17: К этому мы готовы? К этой диверсии?
16: Надеюсь, что готовы.
17: Спасибо большое, Игорь Викторович. Это Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию и микробиолог. Мы обсудили новость о том, что в ветеринарном институте в Харькове изучали способные передаваться людям тяжелые заболевания, обладающие пандемическим потенциалом. Ну а через пару минут в нашем эфире мы обсудим новости о том, что Макрон заявил, что Трамп изменил свое мнение по вопросу Украины.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963
19: 73-719-59-94.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
17: А еще одна новость, которая выходит в рубрике «Главные темы дня» в нашем эфире. Сергей Григорьев по-прежнему у микрофона. Обсудим заявление Макрона о том, что Трамп изменил свое мнение по вопросу Украины. Президент США сделал это после заявления Макрона и изменил свое мнение насчет возможности Украины в конфликте с Россией. Макрон заявил, ну, по крайней мере, его слова приводят «Литернатур», такое издание французское. И Трамп приехал и думал, что Украина проиграет, но он передумал. Да, на этом саммите G7 произошли реальные изменения в этом отношении, сказал дословно Макрон. Но при этом я напомню, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть ощущение возможности изменения подхода США к урегулированию ситуации на Украине. Попробуем это обсудить в нашем эфире, что на самом деле изменилось. Политолог-международник Георг Мирзоян с нами на прямой связи. Георг, здравствуйте, я вас приветствую.
22: Здравствуйте.
17: Вот на ваш взгляд, действительно произошли какие-то изменения после саммита G7? Если произошли, то какие? Если Трамп изменил мнение, то с чего это вдруг? Или это совсем не так и просто фантазии Макрона?
22: Ну, слушайте, пока мы не видим, что Трамп изменил свое мнение. То есть каких-то принципиальных моментов, связанных с усилением поддержки киевского режима, мы не видим. Ну, за исключением того, что американские дроны появились, которыми они сейчас в том числе делали свой налет на Москву недавно. Вот в целом нет, хотя и Зеленский, и Макрон, и Европа всячески пытались убедить Дональда Трампа в том, что Россия вот-вот сейчас обрушится, и, соответственно, нужно просто помочь им немножко и выйти в итоге вместе с Европой и Украиной победителем в этой войне.
17: Но как же в ней можно выйти победителем, если мы видим, что на поле боя ситуация у ВСУ по официальным заявлениям не очень хороша, и понятно, что к вот этому саммиту G7 большое количество дронов полетело на территорию России для того, чтобы создать картинку. По слухам, с некоторых дронов даже напрямую в Рамштайне Зеленский там что-то показывал, или его помощники. Я не берусь утверждать, что это официальная информация, но такие слухи есть.
22: Это и есть та картинка, которую показали Трампу. Это ему показали ситуацию с бензином, ему показали, вот смотрите, видите, российская экономика из-за этих ударов, вот смотрите, Москва не может с ними справиться. А значит, Россия начинает проигрывать ситуацию. И она то, что на поле боя ситуация меняется, ну, там Зеленский говорит, там одно-два села захватили, и что с этого. Трампу рисует ту картинку, которую Зеленский хочет нарисовать. Все делалось для этого, все делалось под это. И давайте признаем честно, в том, чтобы рисовать картинки, украинский президент – большой мастер. Он в пиар умеет играть так, как никто другой не умеет. Ну, Трампу нарисовали эту картинку, пытаясь его обмануть и сказать, что вот смотри, ты же хочешь быть победителем, так будь на стороне побеждающих. Я не думаю, что Трамп на это купился. У Трампа есть, во-первых, своя разведка, которая ему говорит, возможно, другие вещи. А во-вторых, нужно понимать, что Трамп человек с огромным эго. И Трамп не забудет никогда, что его не капитуляция, ни разу не капитуляция, но скорее поражение в Иране было, случилось в том числе потому, что Европа ему не помогла, что его отвернулось. А сейчас, когда Европа хочет прийти ей на помощь на Украине, ну, я думаю, что Трамп это припомнит европейцам, очень сильно припомнит.
17: Георг, скажите, пожалуйста, а почему многие средства массовой информации, мы в том числе, так сильно вообще обращаем внимание на реакцию Трампа и на то, в какую сторону склоняется чаша весов его мнение относительно России и Украины в этом конфликте? Это настолько важно, действительно?
22: Потому что мы, к сожалению, все подсели на вот эти градопереможные качели, на которых давно сидит Украина. Мы пытаемся в каждом чисе, каждом взгляде, каждом движении со стороны, в том числе Трампа, да и не только Трампа, даже Макрона и всех остальных, увидеть какую-то победу для нас или какую-то проблему для нас. На мой взгляд, это немножко даже унизительно. Это нет, это объясняю, есть у этого свои объяснения, безусловно. Они связаны с тем, что мы не можем завтра или послезавтра закончить войну в нашу пользу. То есть мы ведем долгую войну на истощение, и победа в ней будет не завтра и не послезавтра. Поэтому мы хотим видеть любой шаг, любое действие, которое приближает нас к эту победу. Но все-таки, на мой взгляд, вот так вот смотреть за каждым чихом Трампа, это немножко оскорбление для наших солдат на окопах, которые на Трампа надеются, не надеются, им глубоко все равно, что Трамп как себя ведет. Главное продвигаться каждый день вперед.
17: Георг, а можете дать совет для аудитории радио «Комсомольская правда»? А что делать, на что смотреть и как вообще на это реагировать? Потому что почему люди вот на этих зрадопереможных качелях, как вы выразились, это понятно, потому что ну, должно же быть какое-то лекарство, должна быть какая-то отдушина. Возможно, не самое лучшее. Может быть, у вас есть совет получше?
22: Мой совет получше поймите, что это для нас война, в котором решается вопрос нашего выживания. Любые зрадопереможные качели, на которых вас пытаются качать украинские пропагандисты, в том числе этими массовыми ударами по Москве, направлены именно на разжигание паники и на разжигание настроений серии «давайте заканчивать эту войну, раз мы не можем в ней победить одним ударом». Это понимаете в голове и исходите из этого. Вот и все. То есть не паниковать, не качаться, не ловить каждую новость, а просто, если вы не можете анализировать те процессы, которые приходят, не можете их на трезвую голову принимать, что, кстати, очень сложно, учитывая, насколько для нас эмоционально важна эта война, ну, наверное, просто не читайте украинскую пропаганду.
17: Спасибо большое за ваши советы и за ваше мнение в нашем эфире. Да, Георг Мирзоян, политолог-международник, был с нами на прямой связи. Обсудили последствия G7, слова Макрона о том, что Трамп изменил свое мнение по вопросу Украины после этого саммита. Я напомню, что 18 июня помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что украинская проблематика будет обсуждаться в ходе визита в Россию спецпосланника президента США Уиткоф и его зятя Джареда Кушнера, зятя американского президента. Если их поездка в Москву состоится, 14 июня лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели, напомню, почти часовой телефонный разговор. Традиционно Кремль сообщил, что беседа имела дружеский и откровенный характер, и вот стороны договорились организовать в ближайшее время визит Уиткоф и Кушнера в Москву. Это пока вся свежая информация, обновлений нет, будем их ждать. Ну, а теперь другая совершенно тема, которая не касается политики, а скорее касается погоды и денег, наших с вами в том числе. Производство мороженого в России падает, и падает второй год подряд. Всему виной холодная погода и дорогие кредиты. Вот как это повлияет на производство мороженого и его цену уже в этом году, подробнее расскажет наша коллега Виталия Осипова.
0: Производство мороженого в России второй год демонстрирует спад. После рекордного 2024 года отечественные производители холодного лакомства столкнулись со спадом производства. В 2025 году, по данным Росстата, выпуск мороженого снизился на 7,5%. До 517 тысяч тонн. Падение продолжилось и в этом году. По итогам первого квартала 2026 оно составило порядка 9%. По словам экспертов, обычно участники этого рынка формируют запасы готовой продукции к началу высокого сезона в мае. Однако из-за дорогих кредитов компании снизили объемы создаваемых резервов и частично сузили продуктовую линейку в пользу самых востребованных позиций. На сокращение выпуска повлиял и уход с рынка некоторых игроков. И в результате образовалось снижение производства, которое, впрочем, пока не выглядит катастрофическим после заметного наращивания объемов выпуска мороженого в прошлые годы, рассказала радио «Комсомольская правда» заместитель генерального директора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.
1: У нас пока что не такой серьезный спад, о котором мы говорим. В принципе, мы за последние 5 лет производили значительно больше мороженого, чем за предыдущие года, с 2010 года по 2020 год. Поэтому, мы отстаем на 9% по сравнению с прошлым годом, но у нас еще есть возможность это наверстать. И единственное, что с учетом высокой кредитной ставки производители сейчас впрок мороженое особенно не делают. И, возможно, именно и с этим связано то, что у нас первые 4 месяца мы отстаем от того, что было в прошлом году.
0: Еще один фактор, влияющий на производство и реализацию мороженого – погода. Холодное лакомство очень зависит от сезона и жары. Вот только в этом году первые месяцы выдались холодными, поэтому спрос был заметно ниже. Впрочем, синоптики по-прежнему делают прогнозы, что 2026 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Поэтому у производителей мороженого еще есть шанс отыграть свои потери, уверена Наталья Уткина.
1: Так как мороженое – это все-таки продукт, на который очень сильно влияет погода. Чем жарче, тем больше продается. Это очевидно, это не только в России, это вообще везде, во всех странах, и даже при разной культуре потребления. Так вот, у нас эта весна была достаточно прохладная, июнь тоже достаточно холодный, поэтому погода сыграла нам не на руку. За счет этого тоже у нас производство мороженого в этом году меньше, чем в прошлом году. Но мы надеемся, что все-таки и в июне, и в июле мы наверстаем свои упущенные 9%.
0: Однако на росте производства может сказаться и увеличение импортных поставок, которые создают конкуренцию локальному предложению. В январе-апреле этого года поставки мороженого из-за рубежа составили 8 тысяч тонн, увеличившись год к году почти на 20%. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
17: Ученые тут пришли к очень неожиданному выводу. Кошки, оказывается, не снимают, а усугубляют стресс. Что теперь делать? Через 5 минут подробности.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor-Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните звоните с мобильного, звездочка 125. Я повторю, звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: 15 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина приняла участие в очередном рейде по контролю за объектами благоустройства. Он прошел по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». При осмотре сквера на площади Калинина, где продолжаются работы в рамках проекта формирования комфортной городской среды, она обратила внимание на качество ремонта стелы, посвященной 40-летию освобождения Великих Лук. Этот памятный объект является одним из символов города, поэтому все выявленные недочеты должны быть устранены, отметила депутат. Напомним, что в сквере появится новое покрытие, игровые элементы и скамейки. Завершить благоустройство планируется к середине июля. Подведены итоги спортивной части 30-й международной встречи воздухоплавателей. В чемпионате Псковской области победил Максим Валуев, серебро завоевал Евгений Кравченко, бронзу Сергей Никитин. Все пилоты в этой номинации – великолучане. В борьбе за кубок города Великие Луки также лидирует Максим Валуев. На втором месте Елизавета Вертепрахова из Пермского края, на третьем – наш земляк Даниил Богданов. Торжественная церемония награждения победителей 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках и закрытие мероприятия состоится 19 июня в 17 часов в Великолукском драматическом театре. Комитет культуры и администрации Великих Лук представил новый проект «Аудиогид по Заречному району». Теперь жители и гости города могут совершить прогулку и прослушать экскурсии, подготовленные историком и краеведом Владимиром Орловым. Проект создан студией «Гамма» в 2025 году.
21: О валютах.
3: Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10.83.
21: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
21: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомоль».
17: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. И еще одна тема для нашего обсуждения. Оказывается, кошка не снимает, а усугубляет стресс. К такому неожиданному выводу пришли ученые. Многие из владельцев вот этих пушистых созданий уверены, что кошки снимают стресс. Новое, но, кстати, крайне противоречивое исследование ученых из открытого университета в Нидерландах вдруг показало, что кошки вообще стресс не снимают, а иногда даже и усугубляют его. И вот на нашем портале kp.ru есть материал, который опубликован как раз с таким заголовком. Его автор Евгений Арсюхин. У него в прямом эфире и узнаем, что удалось выяснить, что за аргументы в этом исследовании. И, Евгений, я немножечко ошарашен, а вы?
4: Добрый день. Да, я на самом деле не ошарашен, потому что это не первое исследование которая пытается бросить тень на психотерапевтические способности кошек. Точно такое же исследование с точно такими же выводами было лет 15 назад, и все это исследование, ну, скажем так, низкого эшелона, рассчитанные на большую цитируемость, ну, вот мы с вами говорим, люди угу. про это говорят, считают. А вообще кошки продолжают оставаться очень плохо изученными, и, в принципе, ну, что подтверждает мысль о том, что то, что под рукой, то, что на виду, то обычно мы хуже и знаем. Ну, часто бывает, знаете, мы приезжаем в какой-нибудь новый город, размещаемся в гостинице, прямо рядом видим какую-то красивую, интересную церковь или что-то еще, и говорим, ну, зайдем, зайдем. И вот как раз туда-то мы ни разу не зайдем. Угу. Сколько мы будем в этом неизвестном городе? Точно так же с кошкой. Ну, дали людям определенные программы, загрузили в телефоны 188 человек, и попросили их в определенное время посылать некие, ну, отчеты о своем психологическом самочувствии. И отдельно отмечать, что вот вы погладили кошку, вы там пообщались с кошкой, более тесное взаимодействие. Ну и, в общем, потом эти данные очень поверхностные. Опять же, они не научные в том смысле, что сам человек, ну, субъективно определяет. Ну, да. Вот я в стрессе, я не в стрессе. Потом никто ему не говорит, погладь кошку сейчас, погладь кошку потом. Это некие просто наблюдения, не то, что это научные данные, эти наблюдения. Ну и вот оказалось, что если человек получил такой быстрый, внезапный стресс, то поглаживание кошки этот стресс не снимает. Вот так новость. Но если у человека в целом как бы есть кошка, и если оценивать его настроение в целом, то его настроение, пожалуй, получше, чем у того, у кого там нет ни кошки, ни собаки. Самый странный вывод этого исследования в том, что если человек получил, ну, какой-то резкий стресс и при этом погладил кошку, то у него усугубляется настроение плохое. То есть кошки вот только усугубляют стресс. Ну, честно говоря, все это вилами по воде.

0: всегда хотят казаться лучше, чем есть на самом деле, поэтому это тоже.
1: И это тоже, да. И это тоже. А то исследование 15 лет назад вообще было сделано из анализа кошачьих форумов, то есть то, что люди сами пишут, это вообще даже не исследование, а просто, ну, анализ некого массива данных, очень субъективных. Что мы точно знаем про кошек? Мы точно знаем, что если одинокий пожилой человек заводит кошку, то это хорошая профилактика деменции. Потому что у человека включается рефлекс «у меня есть о ком заботиться, есть кто-то меньше меня», слабее, и, ну, вроде как внук, да, и я начинаю о нем заботиться, я начинаю с ним разговаривать, что очень полезно, когда у тебя деменция, и если ты, например, пожилой, ты сидишь один целый день, тебе не с кем поговорить, ну, лучше поговорить с кошкой. И намного лучше поговорить с кошкой, чем с умной колонкой, потому что кошка не будет отвечать. А умная колонка может такого нагородить, что человек...
0: Вот тут стресс может как раз усугубиться, да.
1: Да, да, там все усугубится. Вот, мы знаем, что на уровне плацебо поглаживание животного работает хорошо. Мы не знаем, насколько это плацебо далеко распространяется внутрь нашей физиологии. Включает ли это какие-то центры, рецепторы, или просто является, ну, такой психологической, знаете, обманкой-затычкой. Потому что, опять же, мы этого не собираемся изучать. Мы не хотим этого изучать. Я не знаю, почему. Обезьяны изучены, переизучены, какие-то там животные дикие, которых там 20 лет не видели, вот они появились в сельве Амазонки, мы изучаем нормально. Кошек мы изучать отказываемся.
0: Ну, потому что живем рядом с ними, вы же сами все это, Евгения, объяснили. А что касается, вот это не затронуто в этой статье, в этом исследовании, но я слышал тоже противоречивое исследование о том, что кошки не лечат, когда ложатся на больное место. Они просто чувствуют там тепло от организма и поэтому туда стремятся. Это тоже такого же рода исследование?
1: Да, это распространенное мнение, скорее такое. Есть кошатники, которые наделяют кошек сверхъестественными способностями, а есть кошатники-скептики. Это распространенное мнение среди кошатников-скептиков. Вам не хочет помочь кошка на самом деле, вам она ложится, потому что там тепло. То есть кошка остается предельным эгоистом. Доказать это или опровергнуть на данном этапе невозможно, потому что есть куча случаев, когда кошка, видя болезнь хозяина, пыталась как-то его утешить, развлечь, подойти, помурлыкать, и вовсе не ложилась на пресловутое больное место. Да и не каждое больное место отличается более высокой температурой. Короче говоря, этот вопрос тоже остается неизученным. Что касается воздействия ее на больной орган, ну, либо мы верим в экстрасенсорику, а, в общем-то, почему бы и нет. Мы просто не понимаем, как это работает. Ну, либо мы не верим в экстрасенсорику, тогда мы говорим, ну, ищем какие-то другие причины. Ну, собственно, вот попытка, что кошка греется у вашего больного органа, попытка вот так объяснить, это и есть попытка найти какую-то другую причину.
0: Огромное спасибо за столь понятное объяснение. Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Зайдите на наш портал kp.ru, прочтите материал про новые исследования ученых за авторством Евгения Арсюхина о том, что якобы кошка не снимает, а усугубляет стресс. Прочтите, проверьте. Про кино поговорим. Самое время. Какие фильмы стоит посмотреть на этих выходных в кино в нашем следующем сюжете.
2: Фильм «Гринч. Похититель Рождества» получит сиквел. Кресло режиссера вновь займет Рон Ховард, а с исполнителем главной роли Джимом Керри уже ведут переговоры о возвращении в картину. Сценарий пока безымянного сиквела напишут создатели фильма «Кот», снятого по другой книге автора «Гринча» доктора Сьюза. Ну а пока весь мир ждет возвращения рождественского хита, мы расскажем, какие не менее интересные фильмы можно посмотреть в кино уже на этих выходных. И первым таким фильмом станет «Ганди молчал по субботам». Главную роль в картине исполнил звезда скороносного фильма «Анора» Марк Эдельштейн. 16-летний Саш живет с мамой, папой, старшей сестрой и страдающей деменцией дедушкой в центре Питера. Однако за внешним фасадом благополучия скрывается семейная драма. Переломным моментом становится знакомство героя с бездомной женщиной Лизой, потерявшей сына.
3: Вы что делаете? Вы что делаете?
4: Вы кому?
5: Мы решили жить вместе.
6: Ты притащил бомжа домой?
3: Уходите отсюда! Уходите!
7: Мама сказала, что вы перестали разговаривать.
2: Тем, кому больше по душе исторические фильмы, обязательно придется по вкусу картина «Давление». Действие переносит зрителя во времена Второй мировой войны, а точнее в напряженные 72 часа перед началом операции «Оверлорд». Синоптики спорят о том, какой день

0: лучше всего подойдет для высадки союзников в Нормандии. Цена ошибки слишком высока, поэтому перед генералом Эйзенхауэром, роль которого исполнил звезда «Мумии» Брендан Фрейзер, встает мучительный выбор, от которого зависит судьбы тысяч солдат. Фильм сосредотачивается не столько на военных действиях, сколько на людях, которым приходится брать на себя ответственность за ход истории.
1: Капитан доктор Джеймс Тек прибыл по просьбе генерала Эйзенхауэра.
2: Дата вторжения уже назначена?
3: Высадка состоится через 61 час. Это будет крупнейшая морская десантная операция в истории. Исход войны, тысячи жизней на кону. Мне нужен прогноз.
0: Если же вам по душе больше легкие комедии, то уже сейчас стоит приобретать билеты на фильм «Драйв». Режиссером картины выступил один из создателей фильмов «Тупой и еще тупее», а также «Все без ума от Мэри». По сюжету подросток Джереми угоняет учебную машину и вместе с друзьями отправляется в дорожное путешествие, чтобы спасти отношения со своей девушкой Самантой. Картина сочетает элементы комедии, боевика и мелодрамы. И хотя действие происходит в наши дни, фильм пронизан атмосферой 90-х годов.
4: Ты чего,
5: Эй? Я еду в Чапелл-Хилл, чтобы спасти наши с Самантой отношения, ясно?
4: Осторожнее!
6: Мою учебную машину угнали!
4: Сделайте все, чтобы вернуть ее!
7: С чего ты вообще это взял?
5: По сути, все, что я делаю, обретает смысл, когда она рядом.
8: Я еду с тобой.
7: Я тоже еду.
9: Нет, ни за что на свете!
7: Да что может с нами случиться?
0: Ну а для тех, кто предпочитает ходить в кино всей семьей, кинопрокатчики приготовили семейную комедию «Робо-няня». Фильм является спин-оффом франшизы «Ни одна дома» и первым российским фильмом, в котором одну из главных ролей исполнил настоящий робот Unity 3 G1 Basic. По сюжету Злата остается дома одна, пока семья уезжает в отпуск. Следить за девочкой родители поручают роботу с искусственным интеллектом по имени Нотрикс. Однако девочка пытается перехитрить высокотехнологичную няню и закатить вечеринку.
10: Запоминай промпт. Значит, за Златой следим, никакого сладкого. Комендантский час соблюдаем, фильмы какие-то взрослые не смотрим. И главное, никаких вечеринок.
11: Никаких вечеринок.
7: Капец.
12: Теперь я хожу по 10 тысяч шагов в день и правильно питаюсь.
7: А я девочка-подросток, мне нужны пиццы и свидания.
0: Помимо этого, зрителей также ждут фильм, основанный на реальных событиях «Мальчик и лис», аниме «Хранитель камфорного дерева» и фильм ужасов от создателей «Поезда в Пусан» «Колония». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
13: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
14: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
16: и хорошего настроения.
15: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
16: Ура! Идем в атмосферу!
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Слова «лебедь» и «миндаль» раньше были женского рода, а степень и хвоя – мужского.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
8: Всех приветствую. В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Манжула. И вот о чем хотелось бы поговорить. По частоте повторения новости о всевозможных умных помощниках, искусственном интеллекте сейчас, наверное, самые популярные новости. Мы постоянно говорим о том, что внедрили то, внедрили это. И часто слышим о том, что и в городской среде появляются те самые умные помощники, которые нам облегчают каким-то образом жизнь, ищут проблемы даже в асфальте или там в благоустройстве. Умный город становится все более умным в течение последнего времени. В общем, искусственный интеллект не обошел своей стороной и нашу городскую среду, и об этом поговорим. Сегодня у нас тема эфира «Развитие умных городов». В студии Яна Грозовская, директор по сопровождению проектов группы «Самолет». Что должно с точки зрения крупного застройщика входить в понятие «красивый современный российский город»? Как изменилось представление о прекрасном за последние 4 года?
19: Мы хотим, чтобы наш покупатель покупал не только квадратные метры, но и инфраструктуру, чтобы он покупал образ жизни. И поэтому теперь современный девелопмент — это не квадратные метры, которые застройщик просто строит и предоставляет. Это уже инфраструктура вокруг, доступность транспортная. Это уже социум, который покупает, покупатель, который к нам приходит. Тут застройщики достаточно чувствительно к этому относятся и очень тонко реагируют, ну, вот, на современные тенденции. Оснащение дворов, благоустройство, коворкинги, спортивные зоны, детские площадки, садики, школы. Об этом мы уже не говорим. Это как будто по умолчанию уже должно быть.
8: То есть это диктуется покупателем? То есть это то, что нужно современному человеку, на современному горожанину? Или это диктуется в том числе и городом в целом? То есть как город себя видит, как большая агломерация? Или это связь?
19: Коронавирус нам показал немножко другую реальность, в которую мы все окунулись и уже не можем жить по-другому. Поэтому на сегодняшний момент это уже жилье должно вбирать в себя несколько понятий и свободное время, проведение свободного времени. И чтобы было все в доступности, ну вот в ближайшей доступности. Общественные пространства, которые сейчас застройщики проектируют, это не как раньше вкладывали более, ну, пытались удивить какими-то входными группами, масштабом пространства. Сейчас это сместили фокус на оптимизацию пространства, на использование более умно его, на использование каждого квадратного метра как-то полезно.
8: Каким-то образом приходится застройщику сейчас учитывать те локации, где возникают те или иные проекты, крупные проекты, и насколько сильно место влияет на решение застройщика?
19: Конечно, это остался один из ключевых факторов. Транспортная доступность, пересадочные, удобные пересадочные узлы, быстрая возможность добраться до центра. Это очень востребовано, особенно у молодого активного поколения.
8: А можно четко проследить разницу идеологии строительства, вот, я не знаю, там, десятилетней давности 2016 года, образно возьмем, и сейчас, 2026 года? То есть человек, который купил себе новую квартиру в 2016-м, он уже сейчас будет себя чувствовать, наверное, немножечко не в своей тарелке, когда будет смотреть на новые проекты. Или нет?
19: Вы абсолютно правы, потому что в 2016 году выбирали квадратные метры. Ну, и, естественно, локацию выбирали всегда, но это квадратные метры, и она определялась локацией. А сейчас все-таки локация, да, ну, это важный, естественно, аспект, но выбирают именно инфраструктуру, которую может предоставить застройщик в рамках комплекса, который он строит.
8: А мы говорим о жилье разного класса или все-таки о жилье более высокого класса?
19: У нас уже, мне кажется, уже такого вот эконом в понятии, вот совсем такой дешевый эконом, он уже отходит, уже потребитель наелся, уже настроили этих коробок, уже вот эти дворы, которые не благоустроенные, заставленные машинами, это уже, мне кажется, это уже отошло, даже не кажется, а тенденция показывает, что это все уже отошло в прошлое. Поэтому только благоустроенные дворы с детскими площадками, с благоустроенными зонами. И, ну, и мы конкурируем между застройщиками, кто как сможет удивить в плане благоустройства.
8: И вот те самые умные технологии, они тоже являются таким...
19: Безусловно, конечно.
8: с точки зрения архитектуры как-то поменялась стратегия застройщика? То есть, может быть, раньше меньше на это обращали внимание, или наоборот, сейчас меньше обращают внимание на какие-то альтернативные архитектурные, может быть, решения, или какие-то более ультрамодные?
19: Безусловно, мое ощущение, что фокус сменился на функциональность. То есть не удивишь уже никого, и никому не нужен колонны, какой-то очень пафосный фасад. Отдается предпочтение функциональности.
8: А это одинаково применимо для городов-миллионников и для городов, которые более удаленные и с меньшим количеством живущих? Или все-таки мы говорим сейчас о больших городах? Петербурге, Москве, Казани, Нижнем и так далее.
19: Безусловно. Мне кажется, это применимо везде, потому что экологичность, функциональность, это уже новые, даже не тренды, а среда обитания, в которой мы уже живем.
8: Есть такое понятие, особенно у нас в Петербурге сейчас часто обсуждают его, 15-минутный город. Ну, для живущего в Петербурге там фраза о том, что вы за 15 минут можете из одного района отправиться в другой, кажется совершенно фантастической. Но когда речь идет об этом, наверное, скорее речь идет о том, что человеку создают некую среду обитания, откуда ему и выходить-то не нужно. Да? Ему не нужно перемещаться из одного района в другой. У него абсолютно самодостаточная жизнь вот в пределах вот той зоны, где есть его жилье, там же есть и интерес, связанный с работой, интерес развлечения. Эти проекты сейчас реализуются, вот когда создаются целые районы вот такие, где можно за 15 минут сделать, в общем, все, что тебе необходимо.
19: Да, вот комплексное развитие территории – это, ну, уже относительно не новый механизм, но тот механизм, который застройщик активно использует. И тот механизм, который уже вошел в привычную среду обитания. То есть комплексное развитие территории как раз подразумевает собой вот этот 15-минутный город. И уже невозможно согласовать с городскими властями мастер-план, разработать концепцию территории без учета всех потребностей, ну, так называемого 15-минутного города.
8: Но ведь для этого требуется большая территория. То есть ты не можешь реализовать подобный план где-нибудь в центре, там, не знаю, Петербурга или Москвы. Тебе нужно где-то это на окраинах делать.
19: Застройщики пытаются уйти от вот этого понятия лоскутного одеяла и все-таки входить в проекты, брать кварталы. Мы, в частности, «Самолет» являемся оператором программы «Реновация». Максимально стараемся интегрировать эти идеи 15-минутного города даже в существующие кварталы, делая анализ, что необходимо внести, какие необходимо решения принять, как эффективно это пространство можно переосмыслить, пересмотреть, ну и изменить функционал.
8: Угу. Ну, я знаю, что в Ленинградской области у вас несколько проектов есть по реализации именно вот этих 15-минутного города.
19: Да, в Ленинградской области достаточно масштабные проекты. Новосаратовка – это почти 1 000 000 м². Там у нас КРТ во всей своей красе.
8: Комплексное развитие территории, да, я аббревиатуру расшифровываю. Но для застройщика интереснее с точки зрения, ну, не знаю, экономической, прежде всего, реализовывать такие большие проекты, когда нужно осваивать большие территории?
19: Безусловно, это интересно, это лицо застройщика, это продукт, который, это такой мини, если мы говорим о Ленинградской области, это прям такие мини-города, которые застройщик реализует, и это очень на сегодняшний момент пользуется большим спросом.
8: Ян, скажите, а вообще можно какой-нибудь прогноз, как будет видоизменяться вот эти концепции, которые сейчас популярны, о которых мы с вами говорили? Что нас ждет в будущем? Что-то новое? Или мы вот достигли определенной высоты и будем двигаться в этом направлении?
19: Нас ждет достаточно большая конкуренция между застройщиками по поводу формирования среды обитания для нового потребителя. Новый потребитель становится более требовательным, он становится очень... Фокус смещается на экологичность, на эффективность, на умный дом. Естественно, это обязательно связано не только с социалкой, школы, детские сады, но это еще и питомцы, прогулочные зоны. Это там в парадных новое, но это уже относительно новое, когда для питомцев есть там для собак даже где они лапы моют.
8: А можно предположить, что люди, которые все время стремились жить в центре большого города, будут постепенно все-таки перемещаться вот в такие агломерации, в такие пространства?
19: Безусловно, потому что в центре получить весь тот комплекс услуг, это уже будет невозможно. Все-таки современность диктует новые какие-то тенденции, поэтому, конечно.
8: Спасибо большое. Я напомню, у нас в студии была директор по сопровождению проектов группы «Самолет» Яна Грозовская. Говорили о развитии современных городов, о современном строительстве. Я надеюсь, что будет в дальнейшем только лучше и лучше наше пространство, окружающее нас. Спасибо большое, Яна. До свидания.
19: Благодарю.
17: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не шипящий приемник.
17: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
17: Реклама.
22: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
23: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
24: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
25: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
17: Об атаках.
26: Силы ПВО в течение 6 часов с 8 утра до 14 по московскому времени сбили 216 украинских беспилотников, заявили в Минобороны. На подлете к Москве уничтожены 37 БПЛА, об этом сообщил Сергей Собянин. В Домодедово, Шереметьево и Жуковском вводили временные ограничения, сейчас они работают в штатном режиме.
17: Об экономике.
26: Центробанк оценивает рост экономики России в январе-апреле в 0,3%. По итогам первого полугодия ожидает темпы роста в 0,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она также отметила, что Банк России не видит рисков переохлаждения экономики. В вопросе об устойчивом росте экономики речь не идет об уровне ставки. Важна эффективность производства, добавила глава регулятора.
17: О проектах.
26: Роснефть планирует запустить в первую очередь стратегического порта «Бухта-Север» в сентябре. Об этом на годовом собрании акционеров во Владивостоке официально заявил глава компании Игорь Сечин. Терминал считается ключевым объектом масштабного флагманского проекта «Восток-Ойл» на полуострове Таймыр. На данный момент строители уже завершают укладку магистрального нефтепровода общей протяженностью около 800 километров. Специалисты успешно проложили уникальный подводный переход через реку Енисей на глубине 50 метров. Сразу после завершения встреч в Приморье Игорь Сечин лично отправится на место проведения работ. Полноценный запуск нового терминала позволит начать с поставки нефти с месторождения «Восток-Ойл» по Северному морскому пути.
17: О безопасности.
26: Список пригодных для купания зон отдыха в Москве сократился до 7. Роспотребнадзор исключил оттуда Большой городской пруд и пляж «Динамо». В ведомстве уточнили, что качество воды там ухудшилось, поэтому обозначенные территории временно используются как зоны отдыха без купания. В Роспотребнадзоре напомнили, что мониторинг зон отдыха ведется в течение всего летнего сезона. При выявлении нарушений выдаются предписания о замене песка, очистке водоема и обработке территории.
17: О кино.
26: Фильм «Гринч. Похититель Рождества» может получить продолжение. Как пишет издание Variety, студия Universal ведет переговоры по проекту, и если все сложится, режиссерское кресло может занять Рон Ховард, снявший оригинальную картину 2000 года. А главную роль злобного зеленого существа, ненавидящего праздник Рождества, вновь исполнит Джим Керри. Это станет одним из редких примеров возвращения актера на больших экранах после картины «Соник 3». Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
17: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Доброе время суток, комрады. С вами Аким Апачев на связи. Это «Военное ревю». Виктор
2: Алло.
1: Николаевич присоединяется к нам. Виктор Николаевич, здравия желаю.
2: Добрый день, спасибо, что подстраховали. Ну что, добрый день, дорогие друзья. Аким, не можем начинать, а то я не
1: слышал. Да, конечно, товарищ полковник, все, мяч на вашей стороне.
2: Ну что, по традиции мы же начинаем каждое ревью с того, что напоминаем, какой сегодня день. Сегодня 19 июня 2026 года. В 1996 году случилось событие, о котором остроумные россияне говорили: «У нас украли президента». Случился тот самый забавный, позорный прецедент, который был связан с так называемым ящиком из-под ксерокса. Вы знаете, предстояли выборы, рейтинг Ельцина в то время, как и «Комсомолка» писала, и многие другие газеты, об этом даже сторонники Ельцина панически били в колокола, потому что там рейтинг, говорят, был момент, когда он опустился до 3%. Зато Зюганов победоносно шел к тому, чтобы стать президентом. Каждый раз, когда я размышляю об этом позорнейшем для нашей страны, для нашей истории случае, я вспоминаю, как же мы ехидничаем, когда видим, что в Армении совершенно грязные выборы, абсолютно грязные. И в той же Сербии, да возьмите тех же Соединенных Штатов Америки, где Трамп уже разрывается от ненависти, от того, что у него украли победу, все это так. Мухлёж везде. Но вот у нашей истории был и такой случай. Потому позвольте мне напомнить вам о нем. Ну, а теперь актуальную тему я хочу затронуть коротенько. Удастся ли Западу, НАТО, Европе, НАТОвской Европе затащить свои миротворческие так называемые войска на Украину? Речь об этом все чаще идет. Шла речь об этом вот и на недавней семерке в Париже, да, и это и идея Макрона, он носится с ней, как один известный человек с торбой носится, и опять продекларировал это намерение Европы о том, что одним из предложений так называемой клики западной, где инициатором выступают Франция, Германия и Великобритания ввести все-таки войска на Украину. Москва уже тысячу раз говорила, что, во-первых, если это случится, то никаких переговоров не будет. Они напрочь будут отменены. Все. Но есть и более серьезное заявление. Об этом говорил и Путин, говорил и Лавров, говорил и Белоусов. О том, что если такие войска появятся на Украине, это приведет к резкому ухудшению ситуации, военной ситуации прежде всего. Это приведет, возможно, к ослаблению позиции России на том фланге, на украинском. И мы, естественно, об этом говорим, что если такие миротворцы появятся на Украине, мы будем их рассматривать как законную военную цель. Во вчерашней прекрасной большой статье для журнала «Международная жизнь» министр иностранных дел России Лавров сказал гораздо более резче, чем я вам сейчас говорю. Он говорит о том, если такое случится, если Запад все-таки не будет терять намерение захватить Россию, что это приведет к ядерной войне. Но я добавлю, что если это приведет к ядерной войне, то Европа сгорит в атомном аду. На это бы я хотел поставить точку, повторюсь, потому что для нас, Акимом, гораздо интереснее послушать ваши вопросы.
1: Да, товарищ полковник, позвольте одну минуту. Очень интересный пост выкатила админ реверсайтов Медал. Админу привет большой. Как и предполагалось, инновационные терминалы новой почты – это самый уязвимый элемент логистической сети компании. То есть админ говорит о том, что наносятся удары именно по новой почте и новая почта, так называемая, на Украине. И это, пожалуй, одно из самых больных мест. Он говорит о том, что пока не критично сильно, но уже достаточно тревожно для нашего противника. Вместе с тем еще остаются терминалы в Одессе, Львове, Хмельницком и ждут своих Искандеров и Герани. То есть мы вышли вот в такую историю. А новая почта, ну, важно понимать, это главная, пожалуй, логистическая история на Украине. То есть там и коптеры передаются, и прочее. То есть это очень важный элемент. То есть мы наконец-то нашли чувствительные места и начинаем по ним бить. Но единственное, что админ говорит о том, что бить в ночь на понедельник, ну, каждый раз, ночь понедельника. Ну, как будто уже все знают, что мы в эту ночь будем наносить удар. Может, время поменять, так что неожиданно было для противника. И второе, что самое важное, мы начали наносить удары по бензовозам в Одесской области. В эту игру можно играть вдвоем, это уже Никита Бессонов, Даня Бессонов пишет. Почему это важно? Потому что все основные поставки топлива на Украину идут через Румынию, Дунайские порты, оттуда бензовозами по стране. То есть если мы сейчас еще и эту артерию бензовозную перекроем, то им будет гораздо тяжело. В общем, все-таки наносим удары, конечно, не туда, куда мы все ждем, там вот по Банковой, но вот критические места, то есть бензовозы и вот эта новая почта становятся объектами ударов. Доклад закончен. Спасибо.
2: Спасибо. Ну что, дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Давайте начинать наши беседы. Мы ждем. Александр, по-моему, из Тывы. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте,
1: говорите.
3: У меня просто как бы такая ситуация, да, я участник СВО тоже. Было ранение, был инфаркт, получается, арендой. Мне поставили категорию годности В. Написан был рапорт, то есть под категория В подтвердилась. Написан был рапорт на увольнение, но, как я уже жду, его четвертый месяц просто. Но по закону, как я знаю, что вы должны были уволить в течение 30 дней. И ни наша армия, ни наш округ на это вообще никак не реагирует. Просто вопрос такой, как скажите, куда писать, куда обращаться? И сколько нужно написать рапортов, чтобы они уволили?
1: А подскажите, пожалуйста, а с кем вы заключали контракт?
3: Минобороны.
1: Минобороны.
2: Вы проживались с территории Центрального военного округа?
3: Я проживал в Кемеровской области. Оттуда призывался.
2: Понятно. Скажите, пожалуйста, а вам сказали, какой группировка, в состав какой группировки входит та часть или то подразделение, в котором вы воевали?
3: Ничего не сказали.
2: Ну вы что?
3: Нет, я уже когда...
2: Извините, пожалуйста. А вы вообще за россиян воевали, а?
1: В каком подразделении служили? Есть много?
3: Мотострелковая ВЧ-55-115.
2: Так, ну она же... Хорошо, я сейчас сам догадаюсь. На каком направлении это ваше ВЧ стояло?
3: Ну, в то время, когда получал ранение, стояли на Покровском направлении.
2: А командира, командующего группировкой, знаете имя или нет?
1: Нет, есть информация, которую в эфире озвучивать не надо. Ну, давайте сразу договоримся. Вот
2: если бы военнослужащий был,
1: но есть много того, что говорить вслух нельзя. Ну, бежать точно не в сторону, но не в сторону военного ревью.
2: Он спрашивает, что ему делать. Он уже в военное ревью прибежал. Он же у
1: прибежал.
2: Нас.
1: Проблема.
2: А мы обязаны ему подсказать. Он спрашивает, что
1: номер
2: делать.
1: Номер 117. Звоните в Министерство обороны.
3: И там бесполезно. Там никто ничего не может сказать.
1: Ну, а мы чем мы вам можем помочь? Давайте так. Чем мы вам можем помочь?
3: Вот конкретно вам чем мы... спросить у вас.
2: А мы хотите... Не главную военную прокуратуру не хотите написать, а?
3: Уже писал. Уже писал.
2: Министру обороны писали?
3: Я и президенту писал.
2: И никакого ответа не получили? А, не-не, я знаю.
3: Никакого.
2: Там вам написали, что отправили вас
1: на
2: рассмотрение.
1: Какой-то прохиндей. Уж извините, если я ошибся, я приношу свои извинения. Но, во-первых, есть чувствительная информация, я имею в виду по частям, по вот этому. Я просто проверил, спросил, из какой части, а вы номер части называете. Ну, вы же не должны это делать, вы же понимаете, как военнослужащий, да? Вы же еще не уволились, поэтому есть информация, которую вслух нельзя озвучить. Ну и еще момент. Мы все-таки не Министерство обороны.
2: Ну вот такая наша ситуация. Я бы хотел почитать, что ответили ему из Министерства обороны, что ему ответили из главной военной прокуратуры. Если есть документы, их надо цитировать.
1: Конечно, везде пишите.
2: Что, знаете,
1: вот если есть проблемы, пишите. Вот берете там, и вот везде, куда можно, вот администрация президента и так далее. Везде напишите. И везде пишите, что это письмо я дублирую. В МВД, в военную прокуратуру, я не знаю, министру обороны, в администрацию президента, секретарю президента. Ну, в общем, везде вот пишите это все.
2: Да, я вот недавно занимался делом. Человек написался, ему стопу оторвали, его признали годным. А когда я начал раскапывать эти вещи, оказывается, человека такого не существует вообще. И звонок нам был фальшивый.
1: Ну и вот здесь какие-то странные. Уж простите, если вдруг на самом деле все так и есть, я приношу свои личные извинения, но напишите мне в личку, давайте разберемся. Давайте в этой ситуации ручками я готов принять участие. Пишите мне в личку.
2: Да, перерыв.
18: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
0: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: И Баранец, и Апачу продолжают военное ревю, пытаются ответить на ваши вопросы. Вот мы сейчас поговорили с человеком, у которого беда. Он обращается к нам за помощью. Он обращался уже, судя по его словам, во все инстанции. Во все инстанции. Как мы можем помочь? Мы здесь, в Комсомолке, мы прежде всего хотели бы получить от вас письмо на имя «Комсомольской правды» сюда, вот на наши имена, «Комсомольскую правду», с копиями ответов из Минобороны.
1: С копиями, да, да, с копиями все, отправленного, да, письма, с копиями, да, ответа. Вам должны, да, были там входящие, по крайней мере, должны, ваше, да, письмо принято к рассмотрению. Вы это обратное письмо должны были получить. Да. И я предлагаю, товарищ полковник, вот эти, это уже очень такие больные места, мы же знаем, как противник действует. ЦИПСО этим часто пользуются. Они наоборот, знаете, нас же цитируют регулярно там всякие наши противники, типа Бутусовых и прочих больших, да, украинских блогеров. Понимаете, они прям следят за нашим эфиром и всегда ищут какие-то вот... Я не исключаю того, что вот многие звонящие просто проводят провокации там, и дальше это все режется и тиражируется украинской стороной. Поэтому, друзья, если у вас такие критические какие-то моменты, уж извините, мы не будем вступать в дискуссию. Мы будем прощаться, если у вас есть какая-то... Ну вот, позвоните, говорите, у меня вот такая проблема, письмо отправил, вот на почте висит у вас письмо, документы там есть. Мы ознакомливаемся, я буду читать это все лично, будем, ну и тогда уже будем разговаривать.
2: Да, и будем приделывать ноги. Тоже будем, как и вы, стучаться во все двери. Такая наша планета.
1: Если прям есть вопиющий случай, когда мы, ну, и мы помогли тогда, и тогда нашли этого военкома, который... Мы все прекрасно понимаем, наша система не идеальная, она тоже сбоит, куча не очень порядочных людей занимает не свои места. Но, тем не менее, давай, мы хотим помогать людям. Но вот здесь, конкретно в этом случае, мне кажется, нужно разобраться. Что-то странно очень.
2: Да. Я не исключаю, что такое может быть, но нам бы хотелось убедиться, что это действительно есть, уважаемые. Потому что я недавно, повторяю, занимался делом. Женщина, я из Рязани, рассказывала о потере сына и так далее. Я с военкомом связался. А потом оказывается, что она пробили этот звоночек, а она с Черновцев. Кто следующий в эфире? Здравствуйте. Олег, Москва. И врала, да. Олег, Москва, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Вот я хотел спросить, здравствуйте, по вашему, ну, субъективный ваш прогноз, вот тайминг освобождения Красного Лимана и Константиновки в Донецкой области, а также, может быть, несколько позже освобождение Орехова в Запорожской области. Вот ваш такой субъективный прогноз
2: по времени. А можно вам вопрос задать? Можно уточняющий вопрос задать? Вы разрешаете? Да. А почему тайным, вы сказали, тайным?
7: Ну, или временной фактор. Вот,
2: время, я спрашиваю, почему вы использовали слово «тайна»? Мы брали тайно Красный Лиман, да? Тайно брали или что? Что вы имеете в виду? А?
7: Нет, нет, время, тайминг. Временной фактор.
1: Понял. То есть я от себя, я не Росгидромедцентр, я прогнозов никаких не делаю.
2: Угу. Ну что? Один из населенных пунктов, который вы назвали, мы продолжаем брать. Там, по-моему, на восточной стороне идет яростная боя. Я имею в виду Константиновку, прежде всего. Вот сегодня утром поступило официальное сообщение с Минобороны, что большая часть Константиновки под нашим контролем, но в одном из очагов идут серьезные бои. Я не беру на себя смелость сказать вам набрать Константиновку взята. Дело идет к тому, что Константиновка будет взята. Точка. Всего доброго. Кто следующий в эфире? Пенза у нас. Здравствуйте. Ничего себе. Ничего себе.
9: Алло.
2: Да.
9: Здравия желаю, уважаемые ведущие.
1: Здравствуйте.
9: Товарищ полковник, вы вчера рассказывали опять про Стингер. Стингер привез в Москву на транспорте майор Сергеев, ныне покойный. Герой получил его. А добыло на тот момент кофту. Он застрелил мазакеда, который убегал с этим Стингером. И также
2: Уважаемый, а вы помните фамилию офицера, которому Путин в Кремле золотую звезду героя вручал?
9: Еще Тингер, Чебоксарова группа брала.
2: Ну вот теперь приходит вывод, дорогие друзья. Оказывается, добывали. Уважаемый, а разве Чебоксарову группа или группа Чебоксарову Путин вручал золотую звезду России, Героя России? Кому Путин вручал? Еще раз спрашиваю, кому Путин за этот подвиг вручил золотую звезду Героя Российской Федерации? Фамилию называйте.
9: Сергееву и на ныне полковнику Коптуну.
2: Да.
9: А вы сказали, что прилетел со Стингерем Колесников, капитан. Вы вчера так сказали.
2: Да. Хорошо.
9: Прилетел так майор Сергеев, кроссовка, все правильно.
2: Да,
9: на транспорте.
2: Хорошо.
9: И назад улетел.
2: Спасибо. Если вы правы, то я приношу вам извинения. Хорошо.
9: Извините, с этого сейчас сняли секретность уже.
2: Да, я уже давно сняли, секрет. Боже мой.
9: Вот поэтому я и говорю, многие операции еще и засекречены.
2: Я подзабыл фамилию, все-таки я писал первый мой материал с Афганистана, был в далеком 1986 году. Поняли меня, да? Вот сколько лет прошло уже,
9: да,
2: видите?
9: Информации много. А прилетел непокойный подполковник, жаль. Они захоронили героя России, Евгений.
2: Да, этому, которому сказали, сейчас давай сюда Стингер, а сам иди в гостиницу.
9: Да. Он майором как раз был. А в группе его как раз старший лейтенант Коктун был, который завалил этого убегающего духа.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо вам, дорогой мой человек. Еще раз приношу извинения за эту путаницу. Кто у нас в эфире? Владимир Абакан.
10: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопрос про табачный бунт. Перед развалом СССР устроили табачный бунт. Вот в интернете нигде ничего не пишется, а найти информацию нигде не могу. Вы, наверное, последний, кто можете проявить ясность. А кроме Ельцина, были еще люди, которые в этом участвовали?
2: Внимание, вы сейчас произнесли табачный бунт. Расскажите нам, как вы видите табачный бунт. Расскажите, пожалуйста.
10: Ну, в интернете я читал, что несколько фабрик отправили в ремонт, по-моему, то ли 9, то ли 12, сейчас я уже не помню.
2: Правда, это было так. Был не только табачный бунт, и мясной бунт, и колбасный, и рыбный бунт был. Как говорил мой бывший покойный, уважаемый Владимир Николаевич Сунгоркин, дошло до того, что стирального порошка не было, специально держали на границе. Да, такое дело, все, чтобы разогреть ситуацию. Да, вы правы.
10: А вот все ругают Ельцина, но неужели один человек такое придумал и сработал?
2: У него целая команда была, дорогой мой человек. Разве он мог управлять Чубайсом? Разве он мог другими управлять? Люди поняли, что хватит жить при коммунистическом режиме, надо грабить и надо становиться богатыми. Потому они делали все, чтобы завалить эту советскую экономику, вызвать недовольство народа. И недовольный народ побежал там рвать рубашки от подбородка до ширинки, голосуя за Ельцина, уважаемые. Правда, в 96-м году он проскочил, и то нечестным образом, уважаемые.
10: Да, все.
2: Да. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Виктор, Волгоград, здравствуйте.
11: Добрый вечер, товарищ ведущий. Скажите, пожалуйста, европейцы уже, европейские лидеры уже всех достали своими высказываниями о том, что Россия на них хочет напасть, то они готовятся к войне. Вот. Почему бы нашему руководству страны не собрать брифинг, пригласить всех зарубежных корреспондентов, всех дипломатов и показать кадры исторические, начиная с Великой Отечественной войны, атомной бомбардировки Японии, война в Корее, во Вьетнаме, и спросить, вы это хотите? Вот. Ага. России достанется, и вам достанется.
2: Да. Как вы думаете, какой будет выхлоп у этого прекрасного мероприятия, которому вы сейчас нам так ярко расписали? Что будет в итоге?
11: Вы что, боитесь, товарищ полковник?
2: Нет, я ничего не боюсь, уважаемые. Я ничего не боюсь. Я не грозлюсь, я просто считаю, что это никакого толку не даст. Потому что и Путин, и Лавров каждый день говорят миру о том, к чему это может привести. Чего вы боитесь? Ни хрена я не боюсь. Я просто согласен с той точкой зрения, которую сегодня Сергей Викторович изложил в этой своей статье. К войне идет дело, к войне с применением ядерного оружия. И предупреждает Лавров, предупреждает, уважаемый, без дипломатических выкрутасов. Это, пожалуй, самое сильное предупреждение, которое звучало в последние годы из стен МИДа. Мы выходим сейчас с Акимом на перерыв, уважаемые. Он будет недолгим. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Надо же, странный человек. Я же вчера сказал, и нам достанется. Вы боитесь? Нет, я ничего не боюсь. Я просто стараюсь быть объективным. Иногда это получается.
1: Вернемся после небольшой паузы.
18: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости. А в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру *125. В основе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните. *125. Узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: 16:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
8: Депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина приняла участие в очередном рейде по контролю за объектами благоустройства. Он прошел по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». При осмотре сквера на площади Калинина, где продолжаются работы в рамках проекта формирования комфортной городской среды, она обратила внимание на качество ремонта стелы, посвященной 40-летию освобождения Великих Лук. Этот памятный объект является одним из символов города, поэтому все выявленные недочеты должны быть устранены, отметила депутат. Напомним, что в сквере появится новое покрытие, игровые элементы и скамейки. Завершить благоустройство планируется к середине июля. Подведены итоги спортивной части 30-й международной встречи воздухоплавателей. В чемпионате Псковской области победил Максим Валуев, серебро завоевал Евгений Кравченко, бронзу Сергей Никитин. Все пилоты в этой номинации – великолучане. В борьбе за кубок города Великие Луки также лидирует Максим Валуев. На втором месте Елизавета Вертипрахова из Пермского края, на третьем – наш земляк Даниил Богданов. Торжественная церемония награждения победителей 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках и закрытие мероприятия состоится 19 июня в 17 часов в Великолукском драматическом театре. Комитет культуры и администрации Великих Лук представил новый проект – аудиогид по Заречному району. Теперь жители и гости города могут совершить прогулку и прослушать экскурсии, подготовленные историком и краеведом Владимиром Орловым. Проект создан студией «Гамма» в 2025 году.
13: О валютах.
8: Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10.83.
13: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
14: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военное ревю. С вами в эфире Апачев и Баранец. Сегодня должны были подписать уже договор в каком-то виде США и Иран. Уже шло дело вроде бы к тому, что можно компромисс. Но тут мешались израильтяне. И как только уже подвигается Трамп вроде бы тому, чтобы найти что-то общее с Ираном, опять вмешивается Иран, Израиль. Теперь я догадываюсь, как можно решить Трампу проблему с Ираном. Похоже, ему надо очень сильно дать по башке Израилю. Может, он утихомирится, и тогда не будет мешать планам Трампа примириться с Ираном. Продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Клин у нас. Прекрасное городишко. Клин, здравствуйте.
15: Алло, здравствуйте. Так. Меня слышно, да?
2: Да, вот теперь слышно. Да.
15: А сколько у меня вопросов?
2: Один.
15: Раньше
2: один.
15: Вроде два было, или сейчас только один?
1: Значит, да? Один в одни руки, один вопрос.
2: Все, ждем вопрос, поехали.
15: Ну хорошо, давайте такой. Вот какие, на ваш взгляд, основные причины, из-за которых мы СВО проиграли?
2: Мы не проиграли.
1: До свидания.
2: СВО.
1: До свидания. Да, сразу да, уходите на подвал. Вы там сегодня главный робот и будете копать картошку.
2: Не обижайте столько. Ну,
1: да, смысл не обижать, полковник. Очередной провокатор.
2: Сейчас опять допишут, опять Аким загоняет.
1: Да пусть пишут, ты полковник. Мне нравится, когда корежат вот этих вот. Не очень хороших людей, пусть корежат.
2: Выпавс, Хробачок. Кто у нас в эфире следующий? Олег Артищева.
1: Алло.
2: Мы вас слышим,
1: здравствуйте.
2: Люди к нам выходят на связь из погреба, вот такую вот крышку поднимают, гремят, а потом какой-то звук странный. Ну, говорите, пожалуйста, говорите. Ну, поехали.
16: Так, уважаемый ведущий, скажите, пожалуйста.
2: Да.
16: Раньше было постоянно в новостях то и дело. Чеченцы взяли слово, освободили. Почему сейчас их нету? Почему?
2: Есть.
1: Спасибо, до свидания.
2: Да.
1: Еще на подвал туда тоже.
2: Каждый день,
1: кучно, да. Кучно пошло. Короче, провокаторы, прожигатели, да. Нытики, да. Сразу на подвал. Денвер, у нас это очень распространено было. Я бы сам пару раз посидел, больше не ночью.
2: Да. Сегодня же официально Министерство обороны каждый день, как говорится, курочка по зернышку, двигаемся, берем на себя. Почему не сообщают? Сиди в погребе среди гнилой картошки, не вякай. Кто следующий в эфире? Александр Ижевск.
19: Здравствуйте, товарищи ведущие. Я хочу вам задать вопрос, который меня уже давно волнует. Вот, значит, он на поверхности вопрос, когда слушаешь сводки с фронта. Вот показывают, значит, наши берут населенные пункты и сопровождают этот, идут ожесточенные бои. И смотришь, там бьют, выбивают из пикета.

0: А есть на 30. Так если вы инженер, вы же придете туда, посмотрите, проверите. Может, что-то удастся восстановить, чтобы не тратить гигантское деньжище на новье. До свидания. Калуга, здравствуйте.
1: Калуга. Добрый вечер, ведущие. Здравствуйте. У меня этот вопрос назревал давно, но как-то он отодвигался, а тут с последними событиями, связанные с Трампом, он как-то опять у меня появился, и вот хотелось бы задать. Связан он с минскими переговорами. По-моему, где-то уже какая-то дата, лет 10, то ли начало минских переговоров. И вот в связи с этим у меня возникает вопрос, который заключается в следующем. Мероприятие это очень серьезно для всех стран-участниц, как я понимаю. И, видимо, все страны сопровождали спецслужбы. С нашей стороны, видимо, СВР. И когда вот прозвучала фраза, что нас обманули, вводили за нос, я так подумал, ну не могло такого быть, чтобы наша СВР не знала. Может быть, здесь какая-то политическая составляющая во всем этом?
0: А что не знала?
1: Не знала, что нас вот столько лет водили за нос эти переговоры и не должны были привести к тем результатам, которые закладывались вот в документы.
0: Вы имеете в виду Минск, где Меркель сказала, что мы сегодня выдержим.
1: Да.
0: Я думаю, что могли и не знать. Что с нами блефуют, что нас...
1: Ну, там же Кравчук, Порошенко были. Ну, что там, нельзя было информацию из-под них качать.
0: Уж они-то это знали. Это где был Кравчук? Это где был во время переговоров в Минске Кравчук? А может, кто-то другой все-таки был?
1: Нет, ну, ему же докладывали переговорщики. Он-то был в Киеве явно.
0: Понятно. Ну что, уважаемые... Наша разведка работает...
2: Я потерял нить повествования.
0: Да. Но не знали ли СВР, что нас дурачат? Ну, а если, глядя в глаза российским переговорщикам, говорят, да, мы согласны, давайте будем дальше переговариваться, давайте новый раунд переведем, давайте, может быть, не в Минске, а в Стамбуле встретимся и так далее. Нам плюнуть было бы им в глаза и сказать, ведите вы нахрен, не дурачьте нас, мы сейчас продолжим боевые действия, да?
1: Ну, сейчас
0: впереди же шла.
2: Спасибо большое, всего доброго. До свидания.
0: Мало чего говорят.
2: Я вчера говорил о том, как Николая Первого обманули партнеры британские и французские, обещавшие вступить на стороне России в войну против Османской империи, в итоге воевали на стороне турков. У нас регулярно просто... Ну, есть два стиля управления, на самом деле. Это стиль Трампа и стиль Путина. Путин отвечает за свои слова. Вот Россия отвечает за свои слова. Ну, вот он такой у нас стиль управления. То есть, если мы сказали что-то, мы стараемся это выполнить. И весь мир знает, что если Владимир Владимирович или Россия что-то сказала, они за свои слова отвечают. Есть другой стиль управления, стиль Трампа, где он 10 разных противоречивых накидал, и нет там одной позиции, там плавающая какая-то позиция. Есть вот мы за... Конечно, нас за эту позицию уважают, но, конечно, с другой стороны, это наша слабость, потому что иногда нас будут обманывать.
0: Дипломатия зачастую это и является обманом. Зачастую,
2: да, я не сказал всегда. Товарищ полковник, сегодня забыли сказать, сегодня 19 июня 2026 года, и сегодня знаете, что произошло? В 1890 году в Соединенных Штатах Америки отменили рабство.
0: Рабство, да.
2: Вот.
0: Я смотрю, нам сегодня еще не звонит наш историк, который следит за датами. Возможно, он позвонит и нам напомнит еще что-нибудь. А мы ждем с Акимом новых звонков. Татьяна, Москва. Если это Татьяна... Здравствуйте, Татьянечка. Здравствуйте, дорогая. Итак, внимание. Будьте добры. Без пятиминутных прелюдий, а сразу.
3: 30 Аким секунд, Виктор. Дайте.
0: У меня давай, я засекаю.
3: О миротворцах на Украине. О миротворцах на Украине. Нам нужны миротворцы, наблюдатели, посредники в переговорах, гуманитарщики. Нужны эксперты по химическому, биологическому, ядерному оружию. Нужны следственные органы. В некоторых странах, например, в Сирии, Ираке, разрушено государство. Нам нужно восстанавливать государство. Это может дать только миротворческая организация, типа ООН, АБС.

0: 20.
1: Ничего, до свидания. Да. Азаджаня, вы глубоко заблуждаетесь, запомните.
2: 30 секунд.
1: Миротворческие эти войска все уже никакого толку не дают ни в какой части земного шарика. Как же вы отстали от жизни уже. До свидания.
2: Спасибо.
1: Кто у нас в войсках? До свидания. Юрий, Подмосковье.
3: Здравствуйте. Полковник, гвардия рядовой. Очень короткий вопрос. Можете осветить точку зрения на СВО очень креативного генерала, генерала Шаманова? Как-то он исчез из поля масс-медиа.
1: Я не могу осветить точку зрения Шаманова, потому что я не знаю, что он пишет, думает и говорит о специальной военной операции. Все, что я могу вам сказать. А интересно бы, конечно, послушать. Все. Если я прозевал, извините, пожалуйста, не за всеми высказываниями генералом, мне удается день и ночь наследить. Кто следующий у нас в эфире? Будьте добры. А, 30 секунд. Сейчас мы... Куда мы удаляемся, Аким? Как вы говорите? Забыл я.
2: А мы сменим несколько формат, друзья. Спасибо огромное, звонившим. Да, мы уходим сейчас в онлайн-трансляцию. Будем в ВК, в Рутубе, в общем, на всех наших... В наших площадках. Ждем вас. Всем открытый русский космос.
1: Перерыв будет не очень долгим. 8-800-200-97-02. Но мы на связи. Мы на связи. Звоните. Это военное ревью. Поговорим.
4: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца.
5: Класс. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Здравствуйте! С вами в прямом эфире официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков.
11: Здравствуйте!
10: И я, Ася Рак. Мы говорим о том, как одна простая привычка в вашей жизни способна ее изменить, повлиять на ваше здоровье, а именно улучшить его. Или если вы молоды, прекрасны, у вас все хорошо, то сделать так, чтобы так всегда и оставалось, независимо от вашего возраста. Также сегодня хочу сказать, что наш эфир посвящен всем медикам, всем врачам, медсестрам, всем, кто помогает нам каждый день поддерживать себя в здравии. С наступающим вас праздником, с наступающим Днем медика, он случится 21 июня, ну а мы уже готовы. Мы сделали особое предложение не только для врачей, но всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». 29 тысяч рублей за ионизатор воды «Аквалайф» и суперподарок, о котором вы узнаете, когда позвоните 8 800 505 0855. Ну, а кто еще не в курсе, зачем ему ионизатор, мы сейчас постараемся все быстро и просто объяснить. Потому что ионизированная вода – это не просто H2O, это ключ к здоровью, подтвержденный наукой. В Японии, например, врачи официально назначают водородную воду при диабете, а также назначают ее официальная система здравоохранения страны всем, кто проходит лучевую терапию для снижения токсической нагрузки на печень и на весь организм. А также еще в Южной Корее, в Японии назначают всем, у кого есть какие-либо проблемы сердечно-сосудистой системы. Почему? Да потому что уже более 2000 исследований в мире опубликовано, которые подтверждают, что, например, 900 мл такой воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспаления и старения. То есть большое число свободных радикалов приводит к оксидативному стрессу. А оксидативный стресс, он причина 90% заболеваний. Поэтому, если у человека есть какой-то определенный букет, он ходит к разным врачам, и каждый врач выписывает такой солидный рецепт, где много всевозможных лекарственных препаратов, которые воздействуют, как правило, чтобы убрать симптомы. А первопричина у всех этих заболеваний одна – оксидативный стресс. Чтобы справиться с оксидативным стрессом, как раз-таки нужна ионизированная вода. И более 2000 исследований это уже подтвердили. Понимаете? В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. А в Советском Союзе, забыла в каком году, Миш, 1988 году ионизированная вода была внесена в реестр фармакологических препаратов. Мы первооткрыватели, у нас развивалась эта технология. Но сегодня уже доказано, что пить ионизированную воду – это значит воздействовать на первую причину всех заболеваний, на оксидативный стресс. Ну вот как это работает при диабете? Например, представьте, при диабете второго типа клетки глохнут, они перестают слышать инсулин, а водород здесь действует как чистильщик. Он снижает оксидативный стресс, главную причину не только инсулинорезистентности, но и всех остальных заболеваний, как мы уже выяснили, уменьшает воспаление в сосудах, падает риск осложнений, защищает печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета. В России в Воронежском медицинском институте доказали, что ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает клеткам печени работать лучше. И все это не теория, все доказано. Например, в 2008 году было исследование, и у пациентов, которые пили водородную воду, холестерин, ЛПНП, упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. И вот история, которую поделилась врач с нашей компанией. Она рассказывает о том, что к ней на консультацию пришла женщина 58 лет с диабетом второго типа и стажем 10 лет. Сахар натощак был 12 ммоль, представляете? И невероятно отекали ноги. К ее терапии добавили 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца сахар натощак упал до 6 ммоль. Полностью прошли отеки, и врач ей снизил дозу лекарственных препаратов. Это не магия, это биохимия. Попробуйте. Вот именно что попробуйте. У нас есть тестовый период, он длится 90 дней. То есть с момента, как вы получили свою посылку, в которой ионизатор воды Аквалайф, у вас есть целых 90 дней. Вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду. Но если в течение 90 дней в любой момент вы решили, что это не ваш способ, вам не нравится, не интересно, вы можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все без исключения. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Сегодня Супер предложение. 29 тысяч рублей ионизатор воды «Аквалайф». И подарок при заказе ионизатора всем-всем-всем покупателям. Успевайте. 8 800 505 0855. Ну и обязательно давайте с вами поговорим еще об одном суперприборе, который позволит вам за 15 минут избавиться от боли без каких-либо лекарственных препаратов. Миш, тебе слово.
0: Да, спасибо. Действительно, это так. Этот прибор маленький, но очень удаленький. Я кратко скажу, то, что уже говорил много раз в эфирах, именно с таким прибором, именно вот с Neurodense Axon он называется, я помог себе избавиться от ежегодной проблемы. Я когда заходил в огород, начиналась весна, мне постоянно... Так, склонен к тому, чтобы перетрудиться. И вот когда я слишком много потружусь, у меня спина скрючивался, в общем. Спина начинала очень сильно болеть, и я на 2-3 недели не мог вообще заниматься никакой физической активностью. Но после того, когда у меня появился Neurodense Axon, я как раз таки за 15 минут воздействия Neurodense Axon на то место, где у меня болело, в спине появилась боль, я буквально восстановился. На второй день я еще раз повоздействовал с профилактической целью. И, вы знаете, эта боль больше не возвращалась. Уже 2 с лишним года прошло, я тружусь и копаю огород, и все, что только не делаю, тяпаю, и все, что хотите, делаю. Но боль уже не возвращалась. Потому что этот прибор воздействует не только на то, чтобы устранить боль, да, но он воздействует на первопричину устранения боли. Нейроденс, вот это слово в названии, означает не как мы привыкли, часто, знаете, в латинских названиях или в английских англицизмы, да, там нервные танцы. Нет, нет, это все русские с буквы, и они расшифровываются так: нейродинамическая электронейростимуляция. Так вот, этот метод нейродинамической электронейростимуляции, он зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Это медицинское средство, да, это медицинский прибор, который действительно эффективно показывает себя в устранении боли. На самом деле, эта технология, да, нейроденс, она помогает еще в большем спектре проблем, которые вызывают там, ну, разные заболевания, да, то есть он эффективен в комплексных лечебных и реабилитационных программах, да, накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Благодаря исследованиям определена клиническая эффективность такой технологии в лечении пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической, урологической патологией. Но мы сейчас все-таки говорим о Neurodense Axon, это маленький брат нашего большого прибора Neurodense ПКМ. Так вот, этот прибор, он размером со спичечный коробок, там всего 3 кнопки. Нажимаете кнопку «включить» и прикладываете к месту. Все, он настолько эффективен, вот я вам рассказал свою реакцию, да, организма, насколько он эффективен. Но чем это обусловлено? Дело в том, что лечебные эффекты Neurodense Axon, они обладают местными, сегментарными и общерегуляторными реакциями. И вот к местным реакциям они проявляются изменениями метаболизма в коже и глубже расположенных тканях непосредственно в месте аппаратного воздействия. И к таким эффектам относятся, как вот понимаете, обезболивающие, это самый первый, да, трофический, заживляющий, то есть противоотечный, противовоспалительный. А второй тип реакции – это возбуждение, он появляется в ответ на возбуждение, на стимуляцию кожных зон, распространяется по нервным волокнам, и развиваются вот эти сегментарные реакции, к которым относятся такие эффекты, как обезболивающий, спазмолитический, сосудистый, противовоспалительный, нормализация моторики желудочно-кишечного тракта, улучшение уродинамики, да. А вот другой, третий вид, третий эффект, да, низкоинтенсивное воздействие импульсными токами вот этими от такого аппарата, да, запускает развитие еще общерегуляторных реакций, к которым относятся тот же обезболивающий, сосудистый также, да, стабилизация артериального давления может произойти, да, коррекция гормональных, эндокринных нарушений. И вот именно общие реакции обеспечивают стабильность лечебных эффектов и позволяют бороться с проявлениями и стресса, и лежат в основном в основе профилактического применения аппаратов нейродент. Друзья, успейте. Самое главное, что сегодня ко дню медицинского работника мы подготовили супер предложение. Это ионизатор воды Аквалайф. Сегодня он идет с подарком, с огромной скидкой по 29 тысяч рублей. Да, вы можете его приобрести. Ну и, конечно, на нейродент Саксон. Сегодня это последний день такой акции, когда вы можете его приобрести по цене 4900 рублей. Для заказа успейте позвонить 8 800 505 0855. Звоните 8 800 505 0855 и будьте здоровы. Слушайте радио «Комсомольская правда» и звоните 8 800 505 0855.
11: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Реклама. В Кузбассе уникальное событие. В Музее изобразительных искусств впервые открылась легендарная выставка «Окна ТАСС», приуроченная к 81-й годовщине Победы. Вы сможете увидеть один из ярких культурных символов военного времени. Легендарные агитационные плакаты и листовки 1941-1945 годов, которые называли «Живой газетой и оружием Победы». В экспозиции представлено 150 уникальных экспонатов в мультимедийном формате. Успейте увидеть своими глазами до конца июня в музее ИЗО Кузбасса. Приходите сами и приводите семью. Выставка проходит при поддержке Министерства культуры в рамках нацпроекта «Семья». Возрастное ограничение 12+. Подробности на сайте музея.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
15: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
16: Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
18: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
19: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
22: О важном.
21: У России есть ощущение, что США могут изменить свой подход к урегулированию на Украине, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Москва видит признаки возможной корректировки позиции Вашингтона. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что президент США Дональд Трамп подвергся на саммите G7 во Франции влиянию неполезных, если не вредных идей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что находилась на больничном. Была простуда, и на некоторое время она потеряла голос. Об этом Набиуллина рассказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора по ключевой ставке. Глава ЦБ поблагодарила тех, кто искренне беспокоился о ее здоровье. Последний раз председатель Банка России появлялась на публике в начале июня. Она не приехала на ПМФ в Санкт-Петербурге и пропустила конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка. В ЦБ объяснили отсутствие своего главы больничным.
23: О скандалах.
21: Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил об отмене своего визита в США из-за оскорбительных высказываний Трампа в адрес премьер-министра страны Джорджа Мелони. Ранее в интервью итальянским СМИ американский лидер заявил, что премьер Италии умоляла его сфотографироваться с ней на полях саммита G7. Мелони назвала заявления Трампа полностью выдуманными.
24: О нефти.
21: Добыча нефти на проекте «Сахалин-1» превысила первоначальный план на 20%. Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. В текущем 2026 году специалисты развернули активное бурение одновременно на трех ключевых месторождениях. Напомню, что после ухода американского оператора российская сторона перехватила управление в критической ситуации. Компании удалось оперативно восстановить экспорт сырья, возобновить поставки газа в Хабаровский край и сохранить более 3000 рабочих мест. Годом ранее на Шельфе успешно запустили добычу на южном куполе месторождения Адапту с рекордными показателями. Сейчас Сахалин-1 демонстрирует стабильный рост, несмотря на выход из проекта американской ExxonMobil.
23: О бизнесе.
21: Магазины брендов BeFree, Zarina и Sela начнут открываться в жилых домах. Компания Melon Fashion Group изучает рынок помещений на первых этажах ЖК на фоне закрытия крупных магазинов в торговых центрах и снижения потребительской активности. В компании отмечают, что формат магазинов у дома вновь набирает популярность.
23: О погоде.
21: В Москве сейчас плюс 22, идет местами дождь, завтра до плюс 21, местами также возможен кратковременный дождь. В Петербурге до плюс 24, осадков не ожидается. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот и наступила пятница, а это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И на связи с нами художник в жанре «Ботаническая иллюстрация» Ольга Корякина.
5: Здравствуйте.
3: Ольга, как вы выбрали путь акварели?
5: Мне кажется, это был такой утилитарный подход. Акварель достаточно компактная, простая в использовании техника. Взял коробочку, открыл, порисовал, закрыл, и все, не нужно отмываться долго от масла, ничего не пахнет, можно в любой момент начать рисовать.
3: Угу. Не нужны разбавители и дополнительные вот эти вот эффекты запаха тоже немножко пугают обычно, да?
5: Да, ну, я начинала с масла, и я знаю, о чем говорю, потому что это специальная нужна обстановка для того, чтобы начать рисовать. Дом, например, я не могу это делать, то есть нужна какая-то студия, и добавляется еще целый огромный ком вопросов и проблем, связанных с творчеством, которые надо решать. Для кого-то это не проблемы, но вот для меня это было существенным таким пунктом для перехода в другую технику.
3: В чем для вас очарование художественного жанра ботаника?
5: Кажется, что я такой простой человек. Вот цветы – это красиво. Пожалуй, на этом можно и завершить. То есть не будет никакого глубокого анализа, почему. Просто красиво. И еще, наверное, важный момент такой. Цветы разрешают ошибку. В портрете нельзя ошибиться, да, если нарисовать глаз не в ту сторону, это будет смешно и нелепо. А в цветах такие ошибки позволительны, и это снижает градус напряжения.
3: Ну и с другой стороны, мне кажется, в ботанике нет такого жесткого относительно форм, как в архитектуре, и если немножко листочек загнется, то это даже в плюс пойдет, а не в минус.
5: Да, все верно.
3: Есть ли среди цветочных сюжетов лично для вас такой Моби Дик, цветок, за отрисовку которого вы еще не брались, но очень-очень хотели бы?
5: Я пребываю в таком убеждении, что если очень хочется, то нужно пробовать. И даже сложные какие-то вот сюжеты, за которые я раньше боялась брать в последнее время, либо я попробовала, либо как-то подошла к этому. Я даже рисовала, ну, пыталась придумывать, рисовать цветок папоротника. Что ж говорить о каких-то более реальных цветах.
3: Смело! С учетом того, да, действительно, что папоротник, как мы знаем, не цветет, а придумать, как он все-таки цветет, это здорово на самом деле. У вас свой акварельный клуб. Как появилась идея создания, сколько он уже существует и сколько акварелистов он уже объединил в себе?
5: О боже, последний вопрос самый сложный, потому что клуб подразумевает формат подписки, то есть люди присоединяются, потом уходят. потом возвращаются. Я не проводила никакие там статистические исследования, чтобы узнать, вот сколько я уже человек обучила, но я думаю, что немало. Хотя бы они прикоснулись, да, к моему способу обучения. А вообще клуб уже существует на данный момент 5-й год. Я открыла его в феврале 22-го года, а идею создать клуб мне подсказала основатель и владелица школы продвижения томат Тома Суворова. Я у нее многократно училась. Началось с того, что я стала проводить бесплатные прямые эфиры по рисованию цветов. И мне кажется, когда у человека какой-то, ну, например, художественный урок есть в постоянном доступе, он думает, когда-нибудь я его нарисую. И это когда-нибудь никогда не наступает. Поэтому я сохраняла у себя эти эфиры, да, то есть они сначала были в доступе, потом я их убирала из бесплатного доступа, и они у меня просто копились. И, честно говоря, я не знала, что с ними дальше делать. Спросила Тому, как мне лучше поступить, и она мне подсказала такой классный способ. Тогда клубы еще не были так распространены, как сейчас, и это имело определенный успех.
3: Какими успехами учеников вы гордитесь?
5: Мне кажется, есть один такой самый важный успех, который и для меня в свое время был очень важен. Самый главный успех, он как бы такой, он его, мне кажется, никак на материальное, да, не перечесть. Это перестать бояться акварель. Потому что я тоже начинала, многократно пыталась подступиться к этой технике, и поскольку она такая непредсказуемая.
3: Своенравная, я бы даже сказала.
5: Да, и я ее боялась и поэтому не любила. Ну, часто бывает, да, то, что у нас не получается, мы это и не любим. Но все-таки мой интерес был больше, и я вот сама, да, превозмогла этот страх. И сейчас, мне кажется, я, ну, двигаюсь к тому, чтобы вот мои студенты переставали бояться, даже начинающие, да. Это вот такой самый большой, мне кажется, мой вклад, то, что художники начинают рисовать акварелью, да, без страха. А то, что вот можно исчислить как-то, да, это то, что мои студенты, я тоже не считала сколько, но многие из них вступили в Союз художников, а именно Ассоциацию художников ботанического искусства, участвуют в выставках, кто-то даже организует персональные выставки, и мне очень приятно быть таким проводником, что ли, в мир ботанической акварели. Да, с моих обучений начинали, а потом, например, двинулись куда-то дальше, кому-то другому учиться или уже самостоятельную работу.
3: В чем для вас особенная прелесть передачи знаний другим людям, будущим художникам или действующим художникам? Потому что некоторые приходят с начальным уровнем, некоторые продолжающие. В чем для вас вот эта вот прелесть?
5: Пока вы не задали этот вопрос, я об этом, честно говоря, глубоко не задумывалась, потому что я всегда хотела учить взрослых людей и передавать свои знания. И здорово, что есть те, кто хотят у меня учиться. Но вот когда вы спросили, я подумала, что вот как раз быть такой ступенькой на собственном пути, каким-то маяком в какой-то момент их жизни, мне кажется, это очень важно. Для меня вот в этом прелесть.
3: Как придумываются сюжеты и подбираются референсы для клуба? И влияют ли ваши ученики на то, а что вы будете рисовать? Может быть, кто-то приходит и говорит, а давайте вот в следующем сезоне вот в таком сюжете, вот в таком ключе поработаем.
5: Так и происходит на самом деле. В конце каждого сезона мы в клубе задаем участницам клуба вопрос, что бы вы хотели нарисовать. Они пишут, присылают референсы. Кто-то даже специально делает референсы того, что хотел бы нарисовать. И я этим, конечно же, пользуюсь. То есть я беру этот большой список, внушительный список тем. Конечно же, все нарисовать нельзя, и какие-то хорошие сюжеты приходится там откладывать на потом, да, на в долгий ящик. Но в основном, да, все сюжеты формируются на основе того, что хотят нарисовать мои студенты, на том, что я хотела бы из этого списка нарисовать, да, потому что если мне неинтересно, то я и сделаю продукт неинтересным, скорее всего.
3: Помимо клуба еще есть проект «Лаборатория акварели», который, если я не ошибаюсь, доступен по донату в вашем сообществе. Как зародился этот проект?
5: На самом деле история в целом, вот концептуально, история возникновения, она очень длительная. В зимнем сезоне клуба в этом году мы придумали с моей правой рукой, помощницей и коллегой, добрым куратором Настей, Анастасия Селюкова тоже художница, и мы придумали такой челлендж, по которому художницы из моего клуба должны были посмотреть свои запасы красок и написать, какие краски у них лежат, да, когда-то были куплены, подарены, лежат, не используются, покрываются пылью. Мы собрали вот эту обратную связь, мы отследили, что были конкретно бирюзовые краски. Действительно, бирюзовые не часто используются в ботанической акварели, только в каких-то листьях, очень, очень небольшое количество. И на основе этого я создала, ну, скажем так, какую-то теоретическую базу подвела, небольшую, и мы нарисовали урок с использованием этой краски. Причем важно было не только ее использовать в чистом виде, ну, например, просто бирюзовый, но также использовать в каких-то замесах интересных, так, чтобы она дала какие-то интересные новые цвета. Ну, то есть, получается, вот таким уроком мы закрепили то, что вот бирюзовое вполне можно использовать в ботанике. И я подумала, что это очень интересная идея, и жалко, что она будет только в формате клуба ботанической иллюстрации «Ирис», про который мы уже сегодня говорили, и решила вот сделать такой доступный вход в сообщество «ВК-донат». На самом деле, вот этот челлендж, который мы устроили в моем ботаническом клубе, он дал хороший такой рывок для того, чтобы как-то сформировать методологическую базу для того, чтобы сделать контент уже ВК-сообщества, лаборатории акварели, более полезным и глубоким. Уже вот сейчас идет второй месяц, и мне нравится то, что участницы активно включены в исследование красок.
3: Это действительно как такое погружение в пигменты, в понимание, с чем можно замешать и какие действительно цвета редко используешь, потому что, правда, очень много негативного какого-то флера вокруг изумрудной краски, и бывают, да, цвета, как гончарная розовая, которую практически, да, действительно не употребляешь в повседневной иллюстрации, а она лежит. Ну, а мы сейчас прервемся буквально на пару минут и продолжим наш разговор с Ольгой Корякиной.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
3: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки FM. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И у нас в гостях художник в жанре ботаническая иллюстрация Ольга Корякина. И вот такой вопрос, наверное, больше из жизни. Бывает ли у вас творческий ступор и как вы с ним боретесь?
5: В последнее время у меня так насыщена жизнь разными занятиями. Я мало того, что у меня вот 2 клуба по подписке, также я еще, конечно же, веду свой акварельный блог и учусь в магистратуре на арт-проектировании костюма. И сейчас совершенно нет времени на творческие ступоры, потому что вот в таком вихре невозможно остановиться. То есть сначала ты делаешь что-то одно, потом что-то другое, что-то третье, что-то надо было сделать еще вчера, и времени даже на подумать и как-то осознать себя, где-то какой-то ступор у меня нет. Но вот вы спросили, я вспомнила, что у меня был период, наверное, как раз летом в 2022 году, когда я поняла, что вот в своей акварельной технике, вот той, с которой я начинала в клубе, с которой я начинала свой акварельный блог, и на который пришли многие мои подписчики, я в ней как будто бы достигла потолка и не знаю, что делать дальше. Куда дальше прыгать. И вот, наверное, способ такой, да, для вот художников, у которых такой ступор, да, появился какой-то, пытаться пробовать новое, пытаться какие-то новые техники, что-то такое доселе невиданное. Я тогда очень удачно попала на демо-класс одной американской художницы. Я там много очень почерпнула интересного того, что на нашем русскоязычном пространстве я, пожалуй, ни у кого не видела. И это был такой новый виток в творчестве, и он дал мне какие-то новые крылья, силы и какую-то новую движуху вперед.
3: Ну и действительно, сейчас, мне кажется, в акварели не то, что какой-то раскол, но есть разветвление. Очень популярны стали книги по японской акварели, и азиатские техники внедряются. Есть вот действительно и среди иностранных художников многие в свободный доступ выставляют свои мастер-классы. И надо пробовать себя действительно во многом в разных техниках. Где-то сделать набрызг, где-то, чтобы красиво потекло. В общем, экспериментировать, экспериментировать и экспериментировать. 6 июня состоялось открытие выставки Ассоциации художников ботанического искусства в кофейном домике в Летнем саду. Поделитесь впечатлениями от этого события и какие ваши работы были представлены.
5: На самом деле, вот мне кажется, очень почетным участие в этой выставке, потому что для экспозиции отбирались работы кураторами Русского музея, и мне кажется, это очень крутой уровень, даже трудно с чем-то сравнить. Это очень почетно, я считаю, участвовать в такой выставке. Любопытно, что участвовали три мои работы, и участвуют, конечно же, и сейчас тоже. Одна — это работа, которую мы рисовали в клубе прошлой весной. То есть она есть вот такая вот подобная работа не только у меня, еще и у достаточно большого количества моих студентов. А еще две работы — это вообще они супер старые, еще до всех моих обучений. Те работы, с которых я практически вот начинала свой блог, то есть я вот выражала в них просто себя. И очень здорово, что вот они вошли в экспозицию, и приятно было их увидеть на стенах кофейного домика.
3: Как часто получается выставляться и что дает вот это вот представление своих работ публике, художнику непосредственно? Как вы думаете?
5: Мне кажется, что в век соцсетей, когда ты можешь нарисовать работу, а можешь даже ее не полностью нарисовать, а уже показать какой-то кусочек и из этого получить какую-то обратную связь и лайки. И сейчас выставки, мне кажется, немножко поменяли свое значение, участие в выставках. И мне кажется, это больше такая экспертная и имиджевая история для участника выставки. Ну, для меня важно выставляться, потому что я преподаватель, да. Вот эта вот связка экспертности и выставок, она у художников, мне кажется, очень выражена. Вот. Как часто я участвую в выставках? Ну, наверное, с одной организацией я выставляюсь раз в сезон примерно. То есть я стараюсь, конечно, рисовать и новые работы, но иногда достаю из закромов что-то старое, но такое красивое.
3: Как вы однажды отметили, многие думают, что вы художница из Петербурга, потому что проходят ваши выставки в Петербурге. Ваши иллюстрации украшают Пирожковую на Лиговском. Честно признаюсь, даже вживую их ходила смотреть в среднем 2 года назад. Как случился вот этот заказ на оформление, с учетом того, что место очень необычное по своим каким-то маленьким элементам декора?
5: Вообще, давайте начнем с того, что Пирожковых, которые я оформила в Санкт-Петербурге, у меня 3. Это все один владелец. Пирожковая находится, вот как вы сказали, на Лиговском. Также есть на Московском проспекте культовая Пирожковая. Ее знают все местные. Очередь выстраивается даже на улице. И последняя Пирожковая, которую я оформляла, это была Пирожковая на Петроградке, Куйбышева 7. И я сейчас шучу, когда рассказываю про это, то, что у меня в Петербурге есть 3 персональные выставки – каждая со своей тематикой. Как в постоянной экспозиции. Можно прийти в каждую спиршковую, посмотреть там в каждой своя серия работ, и это очень интересно. Заказчик нашел меня сам, позвонил, мне предложил нарисовать серию работ. Первая была как раз пирожковая на московском, и там нужно было нарисовать что-то в стиле акварели, в стиле сталинский ампир. Я плохо себе представляла, что это такое. В целом вдохновлялась какими-то открыточными сюжетами Советского Союза и, мне кажется, попала в точку. Заказчику очень понравилось. Он хотел что-то оформить в духе какого-то пруда, каких-то кувшинок. И вторую пирожковую на Лиговском, которая находится в доме, выстроенном в стиле скандинавский модерн. Он хотел украсть какими-то работами с элементами модерна. И поскольку вот этот вот пирожковый на Лиговском находится неподалеку от обводного канала, предложил использовать какую-то вот прудовую, речную, водную тему, какие-то кувшинки. И там уже получилась серия работ, вдохновленная модерном, орнаментами модерна, художниками модерна и вот этой вот всей речной тематикой. Там не только кувшинки, еще разные другие водные растения, стрелолисты, кубышки. И последнюю пирожковую, вот, которую я оформляла в течение всего прошлого года, это были винтажные тюльпаны. Честно говоря, я из-за того, что она достаточно близко к метро, я ее стараюсь посещать при каждом моем приезде в Петербург. Мне очень нравится дизайн помещения и то, как классно вписываются в него мои цветы.
3: И получается, у вас такие своеобразные встречи со своими работами, приходишь и спрашиваешь, ну как ты тут?
5: Ну, практически, да. Я каждый раз прихожу, фотографирую себя в этом, то, что вот, да, я здесь была, фотографирую с новой работы, какие-то, в целом, интерьер. Туда попадают люди, которые посещают эти пирожковые. Мне кажется, все-таки у человека же остается приятное ощущение, да, от посещения красивого места, от посещения пирожковой, в которой они там вкусно и недорого могут поесть. Еще и она так оформлена, да, современно, стильно и с элементами искусства. Но это очень красивый, мне кажется, подход у заказчика был, то, что вот он так вот оформил все три помещения.
3: Угу. А насколько лично для вас важно, чтобы вас окружала красота? Есть ли какие-то места, в которые вы приходите, потому что тут вдохновение, потому что тут красиво, потому что для вас это как место силы?
5: Ну, конечно, мне как визуалу очень важно, чтобы вокруг меня было красиво. Это касается и какой-то домашней обстановки. И есть, конечно же, места силы, да, в том же Петербурге. Я, как знаете, вот бывает, люди приезжают в Москву и всегда идут на Красную площадь. Вот моя мама, например, из таких людей. Я в Петербурге всегда иду в Летний сад, потому что вот мне там нравится, там особенная атмосфера, такие вот фонтаны, вот этот вот их уголок с выращиванием разных культур, и мне вот приятно там находиться. И я уверена, что у каждого человека тоже есть такие особые места. Ну, кстати говоря, вот в последнее время я начала за собой замечать, что я, например, куда-то по дороге, ну, скажем, к метро, могу сделать небольшой крючок и пройти мимо красиво высаженного палисадника, да, местными жителями, за которым ухаживают. Каждый сезон там какие-то свои цветы, и все время цветение не прекращается. Ну, или по дороге за ребенком куда-то завернуть в тенистую аллею с гнездовьями птиц и послушать птичье пение. Но это уже не совсем про визуал, но про в целом восприятие мира.
3: Это про вдохновение во многом, потому что такие моменты очень сильно заряжают, когда ты делаешь дорогу чуть дольше, но ты получаешь от этого удовольствие, и для тебя важно не прибыть максимально быстро из пункта А в пункт Б, а именно напитаться вот этой правильной энергетикой.
5: Но мне вообще кажется, на самом деле, что процесс гораздо важнее результата, и своим участницам клуба в каждом уроке практически я говорю, что не важно то, что у вас получилось, важно то, что вы получили удовольствие в процессе, потому что у нас в клубе даже есть такая фразочка: «Ах, как красиво потекло!» Да, не туда, да, не тем цветом, но, черт возьми, красиво же, давайте это оставим. И это, мне кажется, тоже очень важный как бы элемент процесса, да, получать удовольствие в нем.
3: На этой ноте мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с художницей Ольгой Корякиной.
23: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
8: Действие, в
0: скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье у Брюсселя. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
10: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-55. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
24: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
25: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
23: О конфликтах.
21: МИД Ирана назвал ложными сообщения о закрытии Ормузского пролива. Об этом ранее написало издание «Бильд» со ссылкой на иранские СМИ. По его данным, на такой шаг Тегеран пошел из-за очередных ударов Израиля по Ливану. По той же причине были отложены переговоры Ирана и США в Швейцарии. Дональд Трамп уже заявил, что Тегеран не получит от США ни цента. Центробанки оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на экономику России. Риски его затягивания снизились, но сохраняется неопределенность по масштабу проинфляционных последствий для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Они могут повлиять на российскую экономику через цены импортируемых товаров и логистические издержки, объяснила глава регулятора на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Центробанка.
11: о происшествии.
21: В Воронежской области ребенок умер после тренировки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете. По предварительным данным, 10-летний мальчик потерял сознание. Во время спортивной тренировки ребенка госпитализировали, но в больнице он умер, несмотря на своевременную реанимацию.
11: О пожарах.
21: Населенные пункты севера Красноярского края затянуло плотным дымом от лесных пожаров. Спасатели советуют без необходимости не выходить из дома, закрыть окна и пользоваться масками или респираторами, пишет RT. По данным МЧС, площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 127 тысяч гектаров. Горожане и туристы жалуются на запах гари и желтую пелену. От пожаров и смога страдают также Томск и Иркутск. В Сибирский федеральный округ стягивает огнеборцев из других регионов России. Глава итальянского МИДа Антонио Таяни сообщил об отмене своего визита в США из-за оскорбительных высказываний Трампа в адрес премьер-министра страны Джорджа Мелони. Ранее в интервью итальянским СМИ американский лидер заявил, что премьер Италии умоляла его сфотографироваться с ней на полях саммита G7. Джорджа Мелони назвала заявления Трампа полностью выдуманными.
11: О погоде.
21: К концу недели в Москву придет красное лето. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в воскресенье 21 июня потеплеет до 25 градусов. Инициативу полностью перехватит гребень антициклона, и московская погода станет миллион на миллион. Будет солнечно, осадки исключены, рассказал синоптик. Последнюю неделю в столице сохранялась прохладная и дождливая погода с температурой примерно на 5 градусов ниже климатической нормы. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
12: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
13: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И на связи с нами Ольга Корякина, художник в жанре «Ботаническая иллюстрация». И в 2023 году с вашими иллюстрациями выходила целая серия тетрадей. Как сложилось сотрудничество с фирмой «Полином» и на чем бы вы сейчас с удовольствием еще разместили бы свои сюжеты?
5: Менеджер фирмы «Полином» тоже нашел меня в запрещенной соцсети. Ей понравилось несколько моих сюжетов, которые я нарисовала просто для себя. Тогда тоже еще ничего не обучала, просто рисовала для удовольствия то, что мне нравилось. И предложила создать еще несколько, по-моему, две я создала еще иллюстрации, которые вот вошли вот в эту серию тетрадей. Было 4 тетради с разными тюльпанами, разными цветными, яркими, классными тюльпанами.
3: Атмосферными.
5: Да, мне прислали эти тетради. Самое прекрасное в них было то, что вот эти самые тюльпаны, они были, я не знаю, как называется эта техника, но они чуть выступали над поверхностью самой тетради и были на ощупь такие, как будто сахарные. Ну, то есть объемные.
3: Здорово.
5: И это все вместе невероятно создавало эффект. А также после тетрадей был еще небольшой проект с этой же фирмой. Я часть иллюстраций, которые мы использовали для тетрадей, и часть нарисованных новых иллюстраций применили в создании календаря.
3: О,
5: вот, это тоже был красивый годовой календарь с такими пылающими оранжевыми тюльпанами. Тоже очень здоровски получился. На чем бы я с удовольствием еще разместила свои сюжеты, мне кажется, любой художник скажет «на всем». Потому что, ну, хочется окружать себя вот этой вот всей красотой. Я многократно рисовала паттерны для брендов по производству одежды. И очень хотелось бы продолжать такое сотрудничество, рисовать паттерны и для одежды, и, возможно, для домашнего какого-то текстиля, да, для постельного белья, скатерти, штор, обоев, для посуды, для чего угодно, на всем.
3: Хочется обклеить и обвесить себя своими иллюстрациями, только бы это было красиво и хорошо.
5: Ну, нет, на самом деле я все-таки поклонник некоторого минимализма и меры. Мне нравится, когда есть какой-то эффектный акцент в виде принта, но этого не должно быть много, поэтому я больше предпочитаю, например, вот в интерьере, да, такое все достаточно спокойное с каким-то эффектным акцентом. Но в целом, да, менять эти акценты было бы классно на разные.
3: Угу. Какие у вас грядущие планы? Может быть, готовится какая-то выставка, может быть, какое-то сотрудничество сейчас сложилось интересное, может быть, что-то еще вы готовите, потому что, когда я листаю вашу ленту, ваше сообщество в ВК, мне кажется, вы абсолютно неугомонный человек, потому что всегда какие-то новые и классные идеи.
5: Ну да, наверное, так и есть. Ну, само мое окружение заставляет двигаться вперед. Вот на данный момент моя, пожалуй, главная цель – это закончить этот учебный год в магистратуре. У меня впереди еще один. В общем, надо закончить этот семестр. И потом уже можно будет пуститься во все тяжкие, а именно как раз вот у нас готовится годовая выставка Ассоциации художников ботанического искусства. Там очень интересная тема, хочется нарисовать что-то особенно красивое. При учете того, что всегда готовится каталог выставки и создаются какие-то полиграфические материалы, типа блокнотов, ежедневников. В общем, хотелось бы, чтобы и моя работа тоже вошла и в каталог, и в ежедневник. А также, как я уже говорила ранее, я сотрудничаю с разными брендами по части создания паттернов. И вот очень хотелось бы для одного бренда создать паттерн, вдохновленный русской культурой, цветами в русской культуре. В общем, у меня уже

0: Многие попытались, например, там в какой-то новой технике поработать, сравнили себя с кем-то и отступили, решили, что нет, это не мое. Многие мои участницы клуба начинают рисовать даже вот за мной, да, сюжеты какие-то и бросают на полпути, рвут работы. Мне кажется, это вообще непродуктивно. Нужно продолжать, завершить ее до конца, да, работу и вынести для себя какой-то опыт, какие-то сделать выводы, потому что нельзя сделать никаких выводов из порванной работы. Там можно сделать вывод только, что там я бесталанная, но это же не так. Поэтому никогда не бросать и всегда продолжать рисовать.
1: Ну а я, в свою очередь, напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00, ну а если вы пропустили эфир, вы можете найти запись в наших соцсетях, в Луки.ФМ, ВКонтакте, и также мы есть в мессенджере «Макс». Всего доброго и счастливо!
0: До свидания.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
4: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
5: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
6: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
5: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления.

0: хранения недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: «Честная риэлторская». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.

0: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Кораблев, в эфире программа «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. В ближайшие несколько минут вы узнаете все самое интересное о квартирах, ценах и ипотеке. Начнем традиционно с новостей.
0: Новости недвижимости.
1: Спрос на вторичку в России взлетел почти на 20%. В январе-мае текущего года на вторичном рынке было заключено 568 тысяч сделок, сообщает Авито Недвижимость. В городах-миллионниках спрос и вовсе вырос почти на 50%. Эксперты связывают это с крайне слабой доступностью льготной ипотеки. У девелоперов растет объем введенного жилья с нарушением сроков. Это следует из данных единого ресурса застройщиков на 1 июня. Если в прошлом году этот показатель в среднем составлял 40%, то в текущем он достиг 60%. При этом у некоторых застройщиков срок переноса ввода жилья в отдельных регионах достиг 100% от необходимых объемов. Причины переноса сроков ввода жилья в зависимости от региона разные, говорят эксперты. От инфляции до дефицита рабочей силы. Количество задержек будет расти, прогнозирует в эфире радио «Комсомольская правда» основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
2: Застройщик, не продав жилья в процессе строительства и введя, например, дом с нераспроданными квартирами, попадает еще и на дополнительные налоги. Вот это основные аргументы со стороны застройщика, то есть они придерживают жилье для ввода в эксплуатацию до того момента, пока они максимально не распродадут жилье в стадии строительства для того, чтобы не платить дополнительных налогов. Чем дольше у нас будет ситуация с высокой ключевой ставкой на рынке и в экономике, тем сложнее будет, в принципе, обеспечить своевременность ввода жилья в эксплуатацию, поэтому сроки задержки ввода будут расти и в процентном соотношении площадки будут расти.
1: Стремительно растущая доля проблемных объектов – это сигнал для рынка, уверены специалисты. И тут важна не доля объектов у каждого отдельного застройщика, а общий тренд. Во-первых, если проектов с переносами становится больше, реальное предложение готового жилья может сократиться, и в отдельных локациях это может повлиять на цены. А во-вторых, постоянные просрочки могут попросту утомить покупателей, и они не захотят вкладываться в строящееся жилье, предпочтя то, что уже построено. Да к тому же и заметно дешевле, отметил Константин Апрелев.
2: Уже готовое построенное жилье на самом деле сегодня на 15-20, а иногда на 30% стоит дешевле, даже построенное несколько лет назад этим же самым застройщиком. Есть риски, в том числе и некачественных инженерных систем, некачественного строительства. Это все нужно, безусловно, рассматривать в совокупности, но то, что на сегодня очень сильно снижается спрос на новостройки, и он туда не вернется в ближайшие месяцы, а возможно год, в ситуации с задержками ввода жилья в эксплуатацию значительным количеством застройщиков свидетельствует о том, что в принципе нужно менять модель рынка.
1: На фоне этого все больше экспертов ожидают снижения цен на новостройки уже к концу этого года. Прогнозы дают разные – от 10 до 30%. Но то, что снижение будет, согласны все. Россияне опять стали лидерами по покупке жилья в Турции. В мае текущего года граждане России приобрели в этой стране 268 квартир и домов. Это следует из отчета Турецкого статистического института. По количеству купленного в Турции жилья россияне удерживают первое место среди иностранных покупателей с апреля 2022 года. На втором месте Иран, на третьем Украина. Основные драйверы спроса – развитая инфраструктура, близость к России, программы гражданства за инвестиции.
0: Частная риэлторская.
1: На форуме движения в Сочи мы поговорили с Юлией Рыкуновой, сооснователем и директором по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2.
3: Давайте поговорим немножко о состоянии рынка недвижимости. Мы уже прожили первую половину 2026 года. Какие тренды сейчас на рынке? Падает ли спрос? Берут ли рыночную ипотеку? Вот что происходит?
4: Мы сегодня на платформе «Метра квадратного» видим, как вторичка без ипотеки перетекает во вторичку с ипотекой. И если сравнивать, например, 5 месяцев 2026 года с аналогичным периодом 2025 года, то, например, вторичка без ипотеки составляла 60%, а сегодня это уже 52%, да, то есть это вот период к периоду. А если мы говорим про вторичный рынок с ипотекой, то здесь как раз мы видим рост, который достигается в том числе благодаря снижению ключевой ставки с 15 до 20% за 5 месяцев 2026 года.
0: Разговор с экспертами из сферы недвижимости.
1: И с нами на связи прямо сейчас коммерческий директор Яндекс недвижимости Евгений Белокуров. Евгений, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Какие ключевые тренды на рынке недвижимости вы сегодня видите по данным Яндекс недвижимости и как они влияют на решения покупателей?
5: Ключевой тренд, который виден весь последний год, это постепенное возвращение покупателей с отложенным спросом, так называемым, потому что на протяжении года у нас идет снижение ипотечных ставок вслед за смягчением денежно-кредитной политики. Однако, несмотря на этот прирост потенциальных покупателей, также, наверное, стоит отметить, что покупатели стали гораздо более рациональными и сегодня выбирают не просто между новостройками, да, каким бы то ни было, но здесь начинает участвовать и вторичка, и новостройки, которые уже были построены застройщиком, и у человека есть довольно широкий выбор вариантов, на которые он может обратить внимание. Этому способствует в том числе и снижение доли влияния на рынок льготных ипотечных программ. Поэтому люди с большим объемом собственных средств, которые рассматривают рыночную ипотеку по рыночным ставкам, рассматривают не только подходящую под льготку новостройки, но и весь рынок. Дополнительный всплеск всегда происходит при очередном снижении ключа и в случае изменения каких-то условий действующих льготных программ. Если мы говорим про сегодняшний день, то рынок находится в ожидании потенциальных изменений по условиям семейной ипотеки. Поэтому, вот если говорить про июнь 2026 года, сегодня многие семьи, люди, которым доступна семейная ипотека, у которых, например, один ребенок, понимают, что эти условия вскоре могут поменяться, и активизировались с точки зрения покупки. Да, это вот то, что заметно. Если говорить про нас как про Яндекс недвижимость, то мы стараемся развиваться не просто как сервис объявлений, а отвечать текущим трендам и стать помощником в выборе жилья, да, используя аналитику рынка, технологии и, конечно, экспертный подбор новостроек, чтобы помочь принять решение, а не просто показать фильтр, по которому может покликать объявление.
3: Евгений, разрешите задам уточняющий вопрос, а вместе со спросом на вторичное жилье растут ли цены?
5: Нет. Этого тренда мы сегодня не отключаем. Рост цен находится в рамках традиционных каких-то рыночных колебаний в рамках 1% месяц к месяцу. Они достаточно незначительны и сильно зависят от класса недвижимости, региона и площади. Понятно, что самым популярным вариантом во вторичке, да и в новостройках, впрочем, являются однокомнатные квартиры и евродвушки, поэтому там цена меняется иногда чуть более динамично. А объекты, пользующиеся меньшим спросом, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры, во многих регионах даже могут снижать в годовом выражении или в месячном.
3: Сегодня выбор квартиры начинается онлайн. Какие технологии помогают пользователям быстрее находить подходящие варианты и принимать более взвешенные решения?
5: Мы стараемся, на самом деле, с этим помочь, как технологическая компания. И очень хотим сделать поиск квартиры таким же простым, как диалог с понимающим человеком, с экспертом. Поэтому, в чем мы можем здесь помочь, мы совмещаем искусственный интеллект, большие данные, которые нам доступны за много лет существования, и настоящую профессиональную консультацию для того, чтобы сократить путь от поиска квартиры до принятия решения. Если говорить конкретно, то, например, благодаря искусственному интеллекту создали сервис недвижимости AI. Это возможность в простом диалоговом формате поговорить с искусственным интеллектом, который поможет тебе по твоему запросу получить небольшую выборку квартир. Причем это не просто простые параметры, да, мне нужна квартира такой-то площади, но описать некоторые сценарии жизни. Искусственный интеллект понимает этот запрос и помогает определиться с квартирой несколько проще, чем если бы человек это делал самостоятельно, используя фильтры. Второе важное направление — это цифровая визуализация объектов. Наверняка многие слышали такое словосочетание, как «зригатура». Это возможность прогуляться по квартире виртуально, независимо от того, это уже готовая квартира, там вторичка или построенная новостройка, так и квартира, которая еще только строится. 3D-тур позволяет увидеть и почувствовать недвижимость с точки зрения ее габаритов, параметров, месторасположения тех или иных помещений для того, чтобы принять решение. И видно, что объявления с вот этими 3D-турами набирают на десятки процентов больше просмотров от заинтересованной аудитории, чем без них. Поэтому мы видим отклик аудитории на такое решение.
3: Евгений, если посмотреть на рынок через несколько лет, каким станет путь покупателя жилья и какую роль в нем будут играть технологические платформы? И можем ли мы говорить о том, что искусственный интеллект уже будет выбирать для нас квартиры? Ну, вот такой запрос. Выбери мне квартиру.
5: Мы в этом скорее уверены, что это произойдет. Вопрос, наверное, конкретной формы, как это будет выглядеть через годы. Но уже сегодня очевидно, что поиск всего, и в том числе квартир, становится значительно более персонализированным. И этот тренд продолжает усиливаться. Потенциальному покупателю не нужно использовать там десятки фильтров и самостоятельно анализировать рынок. Ему нужно описать свою жизненную ситуацию, состав семьи, бюджет, требования к инфраструктуре, транспортной доступности. И большие данные искусственного интеллекта помогают найти ему несколько самых суперподходящих решений. И я думаю, что роль платформ будет выходить далеко за пределы просто поиска объявлений. Они будут помогать покупателю на разных этапах этого не самого простого процесса.
3: Я благодарю, что ответили на мои вопросы. Всем нашим слушателям хотел бы напомнить, что мы беседовали с коммерческим директором сервиса «Яндекс.Недвижимость» Евгением Белокуровым.
5: Спасибо.
0: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости. Реклама.
6: В июне Музей современной истории России превращается в театральную сцену. Здесь проходит уникальная выставка к 70-летию легендарного современника. Того самого театра, который создали Олег Табаков, Галина Волчек и Игорь Кваша. Вы увидите более 150 экспонатов. От первых афиш до личных вещей Станиславского и рукописей Олега Ефремова. Услышите голоса прошлого через мультимедиа и почувствуйте атмосферу первого спектакля современника. «Вечно живые». Куратор проекта Владимир Машков. Выставка ждет вас в Музее современной истории России. Возрастное ограничение 12+.
7: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
8: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
11: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об экономике.
12: Банк России на заседании Совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25%. Это 9-е снижение подряд, но рынок ожидал большего. Большинство экспертов прогнозировали снижение ставки на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Причины возросшей осторожности ЦБ объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Это неустойчивое снижение инфляции, ускорение роста кредитования, опасения по поводу высоких расходов бюджета. Индекс Мосбиржи упал после решения ЦБ, рубль отреагировал ростом.
0: О политике.
12: Попытка главы Евросовета Антонио Кошты наладить контакты с Москвой вызвала резкую реакцию среди глав государств ЕС. Особенно возмутились канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они считают, что сейчас неподходящее время для разговоров с Владимиром Путиным. А когда такой момент настанет, ведущую роль должны играть Франция, Германия и Великобритания. Коште дали понять, что хотя он и представляет Евросоюз, говорить от имени объединения он не должен.
0: О топливе.
12: На российском рынке нефтепродуктов складывается непростая ситуация, но Роснефть полностью гарантирует стабильное снабжение отечественных потребителей топливом на своих АЗС. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин. Среди причин временных трудностей он назвал высокий сезонный спрос, полевые работы и внеплановые ремонты на заводах. Сечин подчеркнул, что компания практически не отправляет нефтепродукты на экспорт. Почти весь объем остается внутри страны. В первую очередь топливом обеспечат социальные объекты, бюджетные предприятия, промышленность и аграриев. Глава Роснефти отметил, что некоторые поставщики снижают объемы, и это создает дополнительные сложности, но на заправках компании ограничений по наполнению баков нет, а сами АЗС на 100% готовы к работе. Игорь Сечин призвал граждан не поддаваться панике и не раздувать ажиотаж.
9: О происшествии.
12: Сотрудники МВД и таможни пресекли контрабанду сильнодействующих веществ под видом БАДов. Поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, изъяты около 300 упаковок вещества весом около 30 килограммов, а также компьютерная и маркировочная техника. Возбуждено уголовное дело, организатор группы арестован.
9: Обо всем.
12: В Париже обнаружена тетрадь с неизвестными пьесами Моцарта. В ней содержится 7 ранее неизвестных пьес для арфы и флейты, сообщает агентство «Франс Пресс». Рукопись была найдена среди архивных материалов, конфискованных во время Французской революции в 1794 году. По данным исследователей, Моцарт вел эту тетрадь во время поездки в Париж в 1778. Ирина Самойлова, служба информации.
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте. Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. Украина и Соединенные Штаты обсуждают заморозку войны по линии фронта. Появились новые подтверждения того, что в СУО разрабатывают биологическое оружие и в Москве созывают народное ополчение для борьбы с дронами. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Украина и Соединенные Штаты обсуждают заморозку войны по линии фронта. Об этом пишет «Экономист» со ссылкой на свои источники. Контакты сторон происходят ежедневно. Также возобновились неофициальные переговоры с Россией. Одна из идей, которая обсуждается, это прекращение огня в два этапа. Сначала ограничение боевых действий зоной от 50 до 70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение. Так говорится в сообщении «Экономист». Тем временем философ Александр Дугин написал в своем официальном телеграм-канале: «Все это будет продолжаться и нарастать, пока мы не сменим стиль ведения войны». А также призвал собираться и просыпаться, назвав попытку сохранить макияж мирной жизни аморальной. С нами на связи философ, политолог и социолог Александр Гелевич. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Александр Гелевич, что конкретно, на ваш взгляд, должно поменяться в нашей с вами или, в принципе, да, в повседневной жизни, в повседневности, в сознании людей, после, особенно после вчерашней атаки, особенно после очередной гибели ребенка, я напомню, сегодня 8-летняя девочка, как выяснилось, погибла в пожаре из-за того, что беспилотник попал в квартиру. Ну, можно продолжать так бесконечно. В общем-то, в любом случае, вот я вопрос задала. Прошу вас.
14: Знаете, дело в том, что сейчас существует некоторое разночтение того, что происходит с нами. Разночтение в официальном нарративе, как говорят. То есть, с одной стороны, мы воюем, наших детей убивают на наших глазах. И, знаете, меня особенно затронуло, что этот дрон, который убил девочку, пролетел над моим домом. Вот я его видел, он летел медленно, в 5 часов было утра, далеко, и потом, значит, взрыв. То есть мы являемся не просто свидетелями, наблюдателями, мы являемся прямыми участниками того, что происходит. Мы теряем наших детей, мы гибнем, мы сражаемся, мы воюем. И одновременно это одна из линий нашего государства и части окружения президента так и дается такое указание: воюйте, мобилизуйтесь, собирайте людей, поднимайте патриотическое настроение, поддерживайте героев в СВО, когда они возвращаются с фронта, продвигайте, воюйте. Это мы совсем уже в другом качестве, в другом состоянии. Мы государство, цивилизация, мы отстаиваем традиционные ценности, мы ведем с Западом войну не на жизнь, а на смерть. Мы теряем ежедневно наших близких людей. Это один посыл. А другой посыл: все в порядке, не волнуйтесь, мы за все отвечаем, все отлично, у нас все прекрасно, это не ваше дело, у нас мирная жизнь, это технический вопрос, не обращайте внимания, горит садовод, горит НПЗ, там удары носят каждый день, ну, многих наших людей, фронт завис, и тем не менее все хорошо, ничего не надо менять. Летят так и летят, вы им честь, мол, отдавайте, и они убьют ваших детей этим дроном. Никак не участвуйте. Но он летел надо мной, слушайте, дайте мне, не знаю, пулемет, и я его собью. Дайте любому русскому человеку возможность защищать свою страну, и мы будем это делать. Это об этом как раз народное ополчение, об этом гражданская оборона. Но только скажите. Мы же думаем, что собьют. Мы говорим, ну, пожалуйста, вы так, вот так уверенно себя ведете, у вас такие уверенные выражения лица у власти, вы так нас убеждаете, что все в порядке. Ну, почему же этот медленно летящий, тарахтящий дрон, летящий убить через несколько минут русского ребенка, я должен пропускать мимо? Я что, бессилен? Я кто, урод? Нет, я включусь. И каждый русский человек так думает. Я включусь и выстрелю, я привлеку огонь на себя, чтобы он не летел туда, пусть он летит сюда. Но я что-то сделаю, я не могу смотреть, сложа руки, как часть государства не справляется с своими важнейшими обязанностями. Одна часть справляется, и из кожи вон лезет. Я встречаю представителей администрации президента на высшем уровне, на линии боевого соприкосновения. Они тут не вылезают. Одни части, и они адекватны, они возвращаются на свои места и ведут совершенно правильную политику, а тут с другой стороны идет какой-то импульс на все информационные наши ресурсы, что все в порядке, что вы сами, русский народ, там виноваты в том, что не бойтесь, ничего страшного, там убивают, так убивают, мы за все отвечаем. Ну явно, что что-то не то, но покажите, что... Ну, дайте нам возможность самим как бы защищать тогда себя. Сделайте что-то, накажите виновных, потому что ну так неправильно. Не надо нам прекрасных цветов на набережной. Я вчера проехал по Москве, у меня было одно мероприятие, тихий, мирный, прекрасный город. Такое впечатление. И люди с выражением лица, ну, они так идут спокойно по этим прекрасным набережным переулкам. Ну, а в это время что-то горит, в это время кого-то убили. Ну, так нельзя, мы один народ, одно общество. И мы, в конце концов, одно государство. Что это за разночтение? Президент говорит, вставай, и мы встаем. А кто-то говорит, назад сидеть. Как будто мы животные. Вот с нашим народом, мне так кажется, что часть нашей элиты еще с 90-х годов, которая проникла во власть, она так и считает, что мы какой-то питомник. Русский народ сидит, русский народ молчать, русский народ вперед, русский народ там хватать, заткнуться. Так не пойдет. Мы теряем близких людей. Так не пойдет. С нами надо говорить как субъекты. Мы все поймем. Мы полностью поддерживаем президента. Мы за победу. Но дальше так нельзя. Это разночтение создает совершенно неприемлемую ситуацию в нашем мире.
13: Александр Ильич, вы, в общем-то, говорите и сейчас, и то, что я прочитала у вас, процитирую, паники и ярости можно избежать, только если говорить с народом честно и открыто. Вот сейчас мне вроде все понятно. А как знаете, продолжение вопроса, а что конкретно вы предлагаете? Вот я сегодня буду обсуждать то, что будут собираться отряды самообороны, но централизованные, да, подконтрольные. Вы говорите, дайте мне ружье, ведь многие поймут это буквально. И я хотела бы, чтобы это была какая-то конкретика в предложениях, в переложении с философского языка на такой вот бытовой, ежедневный наш. Вот что значит говорить с народом честно? Что ему сказать? Как действительно обеспечить оружием, дать разрешение на сбивание того, что летит надо мной в сторону того, кого оно может убить? Ну вот какая-то конкретика хочу, вот, чтобы
14: хорошо,
13: вы уточнили.
14: Если... Ну, вопрос такой. Либо сбейте сами, либо дайте возможность защищать нашу страну, наших людей, наших детей нам. Организованно, разумно, через народные отряды обороны, через гражданскую оборону. Не надо лично мне оружие, если надо, я его найду и собью, честно говоря. Потому что я уже, как бы сказать, я думаю, что все границы у многих людей, которые потеряли близких, перейдены в этой войне. Но это надо делать сверху, это надо делать организованно, это надо делать так, чтобы оружие стреляло в нужном направлении. Все это нужно контролировать власти. Но если власть все и так хорошо понимает, Но откуда этот летящий над моим дроном? Над моим домом дрон, летящий убивает русского ребенка. Я вот этого не понимаю. Медленно летящий. Я встаю, вижу, дрон летит. Я уверен, что кто-то его собьет. Кто? Кто его собьет? Вот либо сбейте, и тогда дайте нам возможность заниматься, чем мы занимаемся, мирными вопросами, либо организуйте отряды самообороны, квадраты, надо разбить Россию на квадраты. Сколько пролетел километров этот дрон, летящий убивать русского ребенка, 8-летнюю девочку с его бабушкой? Вот сколько он пролетел километров, сколько квадратов его не заметили, его не сбили, его не остановили? Это ведь на самом деле, ну представьте себе, низко он летит, да, низко, да, почти над деревьями. Но неужели люди, которые там слышат этот звук, он специфический, на протяжении этих не могут сообщить кому-то, куда-то, где встанет линия? Или, как вот Чедаев предлагает, просто создать систему глобального слежения над всеми вот этими объектами, с тем, чтобы их другими способами техническими сбивать? Сейчас люди, которые едут на ЛБС, вот в новой территории, они говорят, раньше мы ехали защищать правопорядок внутри, а сейчас уже нету этой зоны мирной, там все война, кругом война, дроны добивают довсюду, то есть вот ты их сбиваешь, это война дронов, и она уже давно переместилась на несколько десятков, сотен километров внутри нашей территории. Хорошо, скажите нам об этом, а куда вот эти хипстеры движутся по центру Москвы, там на Патрик, с такими вот отвязанными направлениями. Почему мы обсуждаем каких-то блогерш, которые арестовали? Почему мы не говорим о том, что Отечество в опасности, оно в опасности?
13: Нет, война, мы сейчас с вами этим и занимаемся, но не все, к сожалению, в наших силах. То есть здесь тоже, чтобы не красили черно-белым, уточню. Александр Гильевич, мирная жизнь сейчас аморальна?
14: Аморальна. Именно аморально. Когда убивают, когда ребенок гибнет, утром проснулся ребенок в своей квартире, именно потому что все мирно, все спокойно, все тихо, в него врубается в квартиру, попадает дрон, он гибнет. Мы должны быть предупреждены. Мы должны быть предупреждены, что мы находимся в этой ситуации. Это должно быть знанием нашим, мы будем осторожнее, мы будем внимательнее, мы будем собраннее. Нельзя внушать ложное ощущение безопасности, когда ее нет. Либо обеспечьте, либо скажите,
13: что делать. Александр Гельевич, не прощаюсь, не прощаюсь. Вот буквально с этой же цифры начну в следующем блоке продолжение нашего с вами разговора. Сейчас короткие новости, самые последние новости с информационных лент. Послушаем, а затем вернемся. Александр Дугин, философ, политолог и социолог, с нами в эфире.
9: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
15: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
16: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузии. Небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города. Если тебя спросят, что слушаешь,
18: Ответь уверенно.
19: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
20: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
13: С нами философ, политолог и социолог Александр Дугин. Александр Гиревич, вот подхватываясь с того момента, на котором мы остановились, вот я совсем согласна. Ну и, как говорится, дальше вопрос. Так, а что делать? Ну, мы же не будем ходить по городу и внушать праздно шатающимся людям в расслабленном состоянии, у которых тема «ну, меня это не касается», что касается это всех, и может очень больно прикоснуться. Вот что с этим, с этой проблемой делать? Либо, я не знаю, остракизму таких подвергать, так общество как-то уже не готово к таким вещам из Древней Греции.
14: Ну, во-первых, дело не в людях, дело в тех, кто... этих людей пасет, тех, кто этих людей ориентирует, кто их информирует, кто им сообщает о том, что происходит в стране. И если мы посмотрим наши выпуски новостей, то они, в общем, правильные. Они говорят о том, что действительно происходит, о том, что людей волнует. Но вот только они заканчиваются, такое впечатление, что начинается какой-то другой мир. И вот постепенно... эти два мира, мирная жизнь, спокойное развлечение, увеселение, куда пойти там, отдохнуть, куда поехать, как развлечься, и мир войны с ее кровью, с ее страданиями, с ее чудовищностью, с войны, которая переместилась уже давно из технического там, контртеррористического мероприятия на какой-то ограниченной территории в глобальную войну, действительно, как в отечественную войну. Вот эти два разных совершенно мира, они так угнетают людей, в Брянске, в Курске, в Белгороде. И здесь не в том, что мы с вами пойдем кого-то убеждать. Дело в том, что люди, отвечающие за информационную систему в России, мне кажется, чего-то не понимают. Они не понимают, что народ – это субъект, что народ, с народом нельзя, это не техническое население. С ним надо говорить по душам, особенно когда народ страдает, когда народ терпит, когда народ видит вещи неожиданные. Такое впечатление, что вот эти удары по Москве вчера, они были неожиданные для москвичей. И кто-то их заметил, сказали, ничего себе, а кто-то даже и нет. Мне кажется, что более того, ну, совершенно разнородные, разнонаправленные идут директивы, именно как раз от людей, которые управляют информационной политикой. С одной стороны, давайте поднимайте патриотизм, все правильно, это верно, именно так. А с другой стороны, успокаивайте население, говорите, что все в порядке, там, кто не спрятался, я не виноват, то есть все идет отлично, все это технические детали. Вот такое впечатление, что двоемыслие в информационной политике. Ну, давайте, я вчера был так обрадован, знаете, выступлением Ушакова, помощника президента. Я как-то раньше не очень понимал, что он говорит, а вчера он два раза сказал прекрасно. Первый говорит, что никакого улучшения в отношении с Украиной нет и не предвидится, вот как оно и есть. Вот он прямо сказал, легче стало. А второй, что собрались эти гады на большой семерке там и ни о чем не договорились. Ну, прекрасно. Это, конечно, еще не Дмитрий Анатольевич Медведев, но это уже что-то человеческое. То есть мы это понимаем. Нет и не предвидится, значит, нам надо решать свои вопросы, свою судьбу самим. Собрались гады, ничего не решили, и нам легче. Давайте просто, ну, как бы приведем наш дискурс, вот дискурс государства, в некую единую систему. Нам трудно, очень болезненно, а сейчас уже просто нестерпимо воспринимать лжи, которая идет сверху. Все в порядке. Не все в порядке. Все вообще не в порядке. Война – это не в порядке. Войну надо выиграть. Мы ее выиграем. Паники не надо. Надо поддерживать нашего президента, сплотиться вокруг нашего государства. Надо собраться. Не надо ничего, никого критиковать, ни на кого не нападать. Но тут, смотрите, есть двойная обязанность. У власти есть обязанность, когда все хорошо, ну, как бы властвовать и курировать, а когда все плохо, власть должна принимать на себя основной удар. Вот в этом смысл, в этом и есть дворянское, аристократическое сословие. Все хорошо, ты первый. Когда все плохо, ты первый идешь на фронт, гибнешь там. Идешь и все понимаешь, и тогда за тобой идет народ, тогда тебя верят. Президенту верят. Но вот что? что-то не то с нашей вот элитой. Я не понимаю, где именно.
13: Ох, как хорошо, что вы это говорите, Александр Гильевич. А то вот правда много вопросов остается у людей, которые сейчас нас слушают. Вот мне пишут буквально, вы говорите, а мне люди пишут, как правильно говорит, все верно говорит, классно, ну и так далее. Не буду погружаться. Но спрос-то не только с нас, да, с тех, которые вот с низов, еще верхи же тоже должны подтянуться. Это, мне казалось, что, вы знаете, вы говорите о какой-то более вот верхней планке, что и вчерашняя атака, которая затронула все, что только возможно, и жилые дома, и смерть, и так далее, и то, что в Брянске вот этот негодяй, который сидел по ту сторону дрона, преследовал маму с двумя детьми, и сегодняшняя новость о том, что девочки... А неужели вот это вообще никак не способствует консолидации? Или это только в Москве у нас тут?
14: Нет, вы знаете, это, во-первых, способствует консолидации. Так я вообще не о народе. Народ-то у нас прекрасный, народ у нас мудрый. Я вот с бабушками разговариваю там буквально на улице там, в каких-то ситуациях. Я просто удивляюсь, я как будто разговариваю с каким-то Платоном. Просто все правильно. Народ понимает все правильно. Но что-то у нашей элиты не так. Вот у этой омерзительной 90-е годы сложившейся политической верхушки у нас пришел прекрасный президент. Он встал на сторону народа. Мы выправляем наш курс в том направлении, куда надо. Мы все, в общем, делаем правильно. Но такое впечатление, что наверху сидит враг. Я не понимаю, иногда нам показывают, этот враг, имена называют, фамилии. Я с этими людьми почаще встречаюсь. У меня хороший такой круг общения и в элите, и в народе. И я вот поражаюсь. И на этого показывают. Я думаю, ну, встречусь. И вдруг оказывается, что это патриот. Настоящий патриот. Я искренне говорю, так, ну, кто это? И тем не менее, это как, знаете, вот какой-то пузырь в целлофановом пакете. Его гоняют, на самом деле. Ты приходишь, говоришь, ты предал нас на переговорах. А он говорит, а я думал, что это такой-то. Я, на самом деле, только за то, чтобы Киев был наш. И вот так за одним, за другим. И совершенно непонятно, где, но какой-то есть какой-то нарыв, есть что-то неадекватное в нашей элите. Я не хочу никого обвинять, абсолютно никого обвинять, потому что как только ты приближаешься к этим людям на расстоянии уже вот, знаете, вот физического контакта, где можно и как-то вообще...
13: Ну, рукой дотронуться, я поняла, да. И тогда что получается? Да, тогда вы к ним по-другому...
14: Оказывается, что они нормальные люди, они нормальные, они наши люди, русские.
13: Очень
14: люди.
13: Очень мне это понятно.
14: А где-то, тем не менее, это есть.
13: Но, знаете, вот мне кажется, самое ключевое из всего того, что вы сказали, я не беру на себя эту ответственность, но это так меня, что больше всего зацепило, это говорить с народом честно. И вы привели в пример, когда эта честность звучала и как она, соответственно, откликнулась. Я хочу успеть вот о чем еще, Александр Гильевич, спросить вашу точку зрения. Вот «Экономист» пишет, «Украина и США обсуждают заморозку войны по линии фронта». Хочешь сказать, какого дьявола, я что-то не понимаю. США, вы, ну да, вы в прокси-войне, вы воюете там, поставляя оружие, добывая и передавая разведданные старлинками и так далее. А где мы тут, а? Ну, говорят, неофициальные контакты с Россией возобновились. Это вот что это такое? Это немножко унизительно, как бы, вот, на мой взгляд. Либо слишком я эмоционально принимаю. Как к этому вы относитесь?
14: Ну, вы совершенно правильно воспринимаете, совершенно адекватно. Это не просто унизительно. Дело в том, что с нами воюют, нас унижают, нас губят, и нас как субъекта в этом вопросе не учитывают. Более того, сейчас на Западе сложилась точка зрения, вот это меня очень, очень серьезно, честно говоря, задело. Среди людей объективных, не среди наших врагов, пропагандистов, у которых там всегда Украина проигрывает, Путину осталось там 2 дня жизни, экономика рухнула, они все время одно и то же говорят, это я даже не слушаю. Но среди людей, которые говорили, что Россия побеждает, Россия сильна, с Россией так нельзя, не то, что они на нашей стороне, просто объективно, последнее время... Они стали говорить, есть объективные предпосылки, что баланс сил изменился в пользу Запада глобального на Украине. Среди, если угодно, наших сторонников. Они очень обеспокоены этим. И я думаю, что в таких условиях, вот в таком контексте, даже не важно, как оно на самом деле обстоит, я сейчас об этом не говорю, но в контексте того, что даже у среди объективных сторонников, объективных аналитиков нынешнего конфликта складывается ощущение, что Россия дает слабину, конечно, вопрос о переговорах стоять не может. Мы можем вступать в эти переговоры на достойном основании с достойных позиций. Соответственно, мы должны чем-то продемонстрировать, как-то доказать нашу состоятельность. И в противном случае эти переговоры у Витков и Кушнер, их куда-то приезд с ними, там переговор, все это звучит как предательство, простите. В Духанкоре же сейчас люди даже нейтральные, они кроме как с отвращением и с обсценной лексикой не произносят. И такое впечатление, что это никто сверху, нет, никто, так не скажу, часть людей не замечает и продолжает, как ни в чем не бывало. Сейчас они приедут, сейчас Дмитриев, Кирилл, с ними вступит в контакт, пусть вступает, конечно, нам надо с ними вступать в контакт, это абсолютно правильно, но информируя людей о том, что самолет Кирилла Дмитриева приземляется в Майами в момент, когда наносится удар по нашим детям, вот это аморально, так вообще, что народ у нас, ну, как бы не существует. Я не про то, что не надо с ними вести контакты, и надо договариваться. Но информировать нас о том, что происходит, надо исходя из...
13: Ну, понимаете, все упирается в некое необходимость Совинформбюро, централизованный контроль. Вот уже не первый день об этом думаю. Александр Гелевич, как говорится, пошла думать. Спасибо вам большое за то, что нашли время, высказались. Друзья, с нами на связи был философ, политолог, социолог Александр Дугин.
20: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Алексей Финенко о возможном объединении Европы против России.
21: Любая крупная европейская армия требует создания мощной сухопутной немецкой армии. Потому что другой там больше нет. Чтобы она была сопоставима с нашей. Итальянскую армию опорой не сделаешь. То есть, либо это будет усилившаяся резко Германия. Первый вариант. Второй вариант. Германия плюс часть стран Западной Европы. А помните проекты Пан-Европы 20-30-х годов? Франко-германское и итальянское единство и создание общих вооруженных сил. Последний раз они, кстати, это обсуждали накануне создания Европейского сообщества в Боннском договоре, Парижском договоре 52-го года. Парижский договор предполагал создание Европейского оборонительного сообщества в составе ФРГ, Италия, Франция и страны Бенилюкс. Да, тогда это не получилось. Но кто сказал, что у них не получится это дальше? Что вопрос закрыт, не правда ли? То есть мы вполне можем столкнуться с объединенной континентальной европейской армией.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на «Радио Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках 18 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Вручены награды 30-й международной встречи воздухоплавателей. Торжественная церемония награждения состоялась в драматическом театре. К участникам обратились представители городской власти и организационного комитета соревнований. Особые поздравления были адресованы Дмитрию Жохову, чемпиону России 2026 и обладателю Кубка Дружбы. Пилот из Тулы стал победителем на встрече воздухоплавателей в Великих Луках в третий раз за 5 лет, получая также титул лучшего пилота страны.
1: Общественный штаб по наблюдению за выборами 2026 открылся в Пскове. Его основная задача – создание условий для легитимности, прозрачности и законности, чтобы никакие права граждан не были нарушены в процессе самого голосования, а также при подготовке и подведении итогов. На территории всей страны, в том числе в Псковской области, 20 сентября пройдут выборы как федерального уровня в Государственную Думу, так и регионального в Законодательное собрание Псковской области. Кроме того, состоится еще ряд муниципальных кампаний. Один из важных элементов в работе общественного штаба – подготовка наблюдателей. В этом году будет работать более 560 избирательных участков. На каждом из них будет присутствовать общественный наблюдатель от Общественной палаты и штаба общественного наблюдения. 20 июня в 11 часов в Луки-парке кондитер кафе «Сладкое небо» Владислав Павлов приступит к созданию торта рекордсмена Павлова, который претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. На глазах у гостей будет изготовлен уникальный десерт гигантских размеров. Планируется, что к 14 часам торт будет полностью готов. После завершения ведущее мероприятие произведет официальные замеры торта, а видеоматериалы будут направлены в Книгу рекордов Гиннесса для рассмотрения фиксации рекорда. После всех измерений каждый желающий сможет продегустировать легендарную Павлову.
2: О валютах.
1: Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10.83.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
13: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Вместе с нами руководитель отдела документалистов проекта «Репортеры» Станислав Обищенко. Станислав, здравствуйте.
23: Мария, здравствуйте, добрый вечер, привет, огромная страна.
13: Сегодня вот такая новость, что в Жуковском из-за пожара, который произошел из-за падения беспилотника, погибла 8-летняя девочка. Я пытаюсь найти какие-то рациональные вещи в реакции, помимо того, насколько это больно просто произносить и слышать. Конечно, возникает вопрос, как ответить, тоже понимаешь некую пустоту вот этой фразы. Если уж говорить о рациональности, мы в новой реальности живем, вот ваше восприятие произошло. Приходится привыкать, сигнал о необходимости как-то пересматривать защиту густонаселенных районов. Вот здесь хочется услышать вашу точку зрения.
23: Начну с первого. Во-первых, соболезнования. Каждый раз, каждый день происходят погибшие мирные жители. Причем в среднем, если брать там отчеты Родиона Мирошника, у нас в неделю погибает 2-3 несовершеннолетних человека, ну, то есть ребенка, гражданина Российской Федерации, плюс раненые, и подобные истории происходят. В основном, конечно, в 90% случаев это все беспилотники. Причем разные беспилотники. Сейчас это беспилотники, которые дальнего следования в основном, и которые имеют там либо зашитые координаты, либо люди называют это искусственным интеллектом. По сути, это прописанная история внутри дрона. Он видит, камера анализирует ту территорию, по которой летит, сравнивает с картой, которая в него зашита, и, соответственно, сравнивает с теми объектами, которые внутри зашиты. То есть это не искусственный интеллект принимает решение на наносить удар куда-то или не наносить. Это человек, который программист, или человек, который занимается исключительно программированием дрона, да, он вводил определенные координаты, он вводил и прописывал, какие должны быть объекты и так далее, наносимые, соответственно, удары по домам, удары по заправкам, удары по там, автомобилям, автобусам. Это все прописано человеком вручную. Соответственно, вся эта история, ну, можно назвать терроризмом, потому что не исключают они, ну, украинская сторона имеется в виду, либо те, кто их курирует, собственно, фактор того, что вокруг живут мирные жители. Это первое. Второе, по поводу ответов. Я просто каждый раз, включаясь в любые эфиры, у себя в эфирах, рассказываю, что ответы не нужны. потому что идет постоянная работа по территории Украины, именно по объектам разным, где собирают, крупная сборка происходит дронов. То есть фактически мы сделали так за последний год, что ни одного предприятия, где именно с нуля собирают дроны, уже больше, или ракета больше не существует, либо производятся снаряды там и так далее. То есть мы за год уничтожили всю инфраструктуру на территории Украины, которая это производила. Это все по косвенным моментам можно понять в том, что сейчас все это производится на территории Евросоюза, стран Северной Африки, немножко Ближнего Востока, и даже ЮАР производит сейчас снаряды для Украины. Дальше. Если мы говорим сейчас о том, как реагировать на дроны и что делать, ну, увеличивать количество малых групп для борьбы с дронами, увеличивать количество вертолетов, которые должны бороться с этими дронами, количество групп людей, обученных именно работе ПВО с антидроновыми дронами, потому что такое тоже существует, это много работы, это начиная от елки самой распиаренной, заканчивая с любыми другими видами борьбы с дронами противника, ну и, конечно же, выделять деньги самих частных компаний, имеется в виду финансовые компании, компании, которые занимаются производством там, бензина, ну, топлива, все, что связано с нефтянкой, например, и газопромышленной сферой.
3: Для защиты этих НПЗ-шных объектов, чтобы защищать.
23: Не только для защиты самих НПЗ-шных объектов, а в принципе гражданской инфраструктуры, потому что, ну, допустим, выделение там денег на 10-15 мобильных групп, которые имеют там у себя елки, да, для того, чтобы сбивать подобные дроны, это одно. Следующее. Все эти дроны летят действительно очень низко, и эффективность дорогого нашего ПВО не всегда хороша, потому что, во-первых, выделяется очень мало тепла, очень мало вот этими маленькими двигателями, соответственно, наши ракеты дорогие не срабатывают, соответственно, нужно удешевлять это ПВО, потому что тут посчитано было, например, мы сейчас работаем, у нас есть дроны, которые уже больше, чем герань несут заряд, и он стоит 16 тысяч долларов. 100 дронов — это условно там 1 600 000 долларов. Одна ракета стоит этого Патриота 8 миллионов. Одна ракета. То есть сколько нужно? Это нужно несколько миллиардов долларов для того, чтобы сбить эти 100 дронов, которые находятся на территории Украины. Соответственно, Украина пошла по схожему сценарию. Нам нужно удешевлять это. Нам нужно увеличить количество производимых вот этих вот дронов, ну, которые борются с дронами.
3: Ну, антидронов, да, это понятно. Просто знаете, что мне не дает покоя из того, что вы сказали? Вы сказали, что мы систематически уничтожали и добились того, что производство всех БПЛА перенесли в Европу.

0: сильно замалчивали. Там бездомная женщина взяла, откуда-то неожиданно выделила, то есть нашла деньги, купила большое количество салюта и запустила в сторону строящегося завода по производству дронов. Полностью завод сгорел вместе с линиями, которые туда завозили. Вот. Данный пожар там квалифицировали как пожар по производству, по-моему, упаковки для каких-то продуктов. То есть это все вот так вот списали на этом деле. Но, тем не менее, есть история. Есть история, я напомню, тут буквально еще год назад большое количество разных неизвестных дронов летало над аэропортами, аэродромами Европы, Европейского Союза. Никто не мог знать, кто это такие, потому что там разные граждане и Китая были, и Алжира, Севера Африки и так далее. Все это как бы бесконтрольно отчасти происходило. Поэтому лично я как бы рассчитываю только на такую историю. Кто это делает, чем, кто это финансирует, ну, конечно же, мне неизвестно. Я просто уточнить хочу, что нужно понимать, что разведка наша работает, и сейчас разведка говорила, что Украина пытается у себя на территории накопить количество, определенное количество дронов дальнего действия до 20 тысяч, до 20-30 тысяч, чтобы находились примерно в одном месте где-то, для того, чтобы одновременно их запустить к какой-нибудь дате. Ну, например, там, к саммиту, который будет происходить, НАТОвскому саммиту в Турции, по-моему, там ближайший будет. Вот запустить условные там 10 тысяч дронов, из них условные 5 тысяч дронов в сторону Москвы. То есть сейчас задача наша, наших спецслужб и нашей разведки найти эти места и уничтожить, как это происходило сейчас там в Одессе, в Киеве, в Днепропетровске вот большой склад накрыли. Причем самое ужасное, что в основном хранят эти все, хранят и начинку вот боевую, собственно, ставят на эти дроны в многоуровневых парковках новых жилых зданий на территории Украины. То есть они были построены до 22-го, там до 23-го года в каком-то количестве, и это все используется. То есть стараются завозить туда микроавтобусы, в фургонах все это, и там уже работать, начинять. Более того, ТЦК туда не могут попадать, а люди, которые работают в этом же доме, ну, живут в этом же доме, спускаются туда в подвал, и там же работают, и это все производят, понимаете? И когда мы видим, там, допустим, что удар какой-то по Новой Почте, да, там произошел, типа нашего СДЭКа, да, компания, которая там работает, и там происходит детонация в несколько суток, но это говорит о том, что хорошо сработала разведка, хорошо сработали люди на земле наши, которые там работают на территории Украины, и здесь поаплодировать им, молодцы, красавцы, я думаю, с 22 года и до сих пор очень эффективно работают в этом плане, что такая работа ведется, потому что этих дронов было бы действительно больше над территорией России.
1: А Минобороны наша заявила о получении новых подтверждений разработки биологического оружия. На ваш взгляд, насколько серьезно вот эта угроза, может ли использование биооружия одной из сторон стать реальностью? То есть это наше завтра или же, ну... Нет.
0: Это реальность, которая не завтра, а, скорее всего, там послезавтра и так далее. Я просто напомню, что у нас относительно недавно был убит руководитель, начальник РХБЗ, генерал-лейтенант. Да? И та работа, ну, Игорь Кириллов, та работа, которую он проводил, и то, о чем рассказывал, и те публикации, которые делал, полностью совпали через два года, прошло, с данными Тулсы Габбард. И, соответственно, вот это убийство Игоря Кириллова просто подтверждает, что пытались замести следы, пытались как-то скрыть всю эту работу, но вот она вылезла. Теперь я просто напомню о том, о чем говорил Игорь Кириллов, когда весь мир просто ржал и смеялся, о том, что в Одессе и в Мариуполе разрабатывали разные системы патогенов, которые переносятся клещами и блохами у птиц. Почему у птиц? И эта же история, кстати, происходила в биолабораториях в Центральной Азии сейчас, в странах Центральной Азии, Казахстан, там, Узбекистан и так далее. А почему? Потому что миграция птиц проходит исключительно через территорию России в основном, да, и если действительно начать переносить там сибирскую язву, еще какие-то достаточно серьезные болезни с помощью вот таких очень простых, казалось бы, вещей, на которые ты, в принципе, не обращаешь внимания, которые происходят биологически каждый год много там тысяч лет, как бы, но они будут приносить такие болезни, эта история очень странная, очень тяжелая, и это история, которая, ну, о которой нужно задумываться, как с этим бороться, потому что, ну, это же попытка взять и изолировать из экономической системы, да, просто выбросить целые регионы, страны. Ведь была теория заговора однажды, о которой еще лет 20, наверное, рассказывали назад, о том, что пытается создать биологическое оружие непосредственно против определенного типа населения.
1: Генетическое, например, так
0: белый
1: называемое,
0: человек,
1: что,
0: да, там, допустим,

0: славянская внешность, и так далее, и так далее, и так далее, есть ли какой-то ген, и так далее. Это все вывели в формат, ой, теория заговора, кто бы об этом говорил, так но есть, фактически, когда вот эти 120 биолабораторий сейчас работают, ну, понятно, в меньшей степени, чем до этого работали, когда был Джо Байден, мы имеем историю, когда, а может быть, действительно это и правда.
1: Друзья, с нами на связи был руководитель отдела документалистики проекта «Репортеры» Станислав Абищенко.
2: На радио «Комсомольская правда». Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. Так сказать, на заметку информация в связи с тем, что у нас есть теперь дневники чемпионата мира по футболу. Вопрос дня, да, я немного перефразировала, начнется в 19:15. Так что будьте готовы, звоните. Ну, а пока вот о чем хочу поговорить. В Москве созывают народное ополчение для борьбы с вражескими дронами. То, в общем-то, о чем мы говорим, начиная со вчерашнего, пожалуй, дня, вот так конкретно и прицельно. Бригада «Барс Москва», там создаются сотни мобильных огневых групп, которые будут охотиться на вражеские беспилотники. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Гриш, приветствую!
6: Привет, привет, Маша!
1: Да, рада тебя видеть. А скажи мне, пожалуйста, давай так, не скажи мне, пожалуйста, а расскажи, что это такое, потому что там проводятся аналогии в материале. Кстати, про материал, друзья, большая статья, пожалуйста, welcome на сайт kp.ru, читайте. Но 812 год, народное ополчение, ну, тогда не было дронов в небе над головой, тогда люди по земле ходили. В общем, о чем это, зачем это и как это будет работать? Слушаю.
6: Ну, непосредственно в Москве я еще не видел, как это работает, но я видел похожую историю, делали еще в прошлом году в Краснодаре. И, ну, южные регионы России раньше столкнулись с этой проблемой, что летят дроны, и сил армии непосредственно просто не хватает, чтобы их остановить. Поэтому нужны добровольцы, которые будут готовы патрулировать, нести дежурство. При этом они не являются в полном смысле слова военнослужащими. Это, ну, добровольцы «Барса». Но они могут возвращаться домой. То есть у них
1: спать домой, контракты. На ночевку. Правильно я делаю вывод?
6: Ну, в зависимости там от условий это все оговаривается. Ну, у них или это дежурство, получается, такой вахтовый метод. То есть там либо, там, может быть, неделя через неделю, три через три. Ну, смотря в зависимости от того, как у них непосредственно будет это организовано. Вот в статье было написано, что там 2 через 2, может быть. Ну, то есть у них есть возможность какое-то время быть на дежурстве, какое-то время отдых, и во время отдыха, поскольку они служат в своем регионе, а это важно, они охраняют свой, непосредственно свой дом, они могут навещать семьи, заниматься там, какими-то своими делами. Ну, опять же, это зависит от того, как это в части организовано. Ну, вот в южных регионах там была возможность у них посещать дом. Я думаю, что и там, в Москве, в Московской области тоже это будет возможно. Зачем это нужно? Если человек подписывает контракт с Минобороны, у него, конечно, ну, у некоторых, да, может быть, страх, что он уедет сейчас на передовую и там останется, и уже он полностью будет оторван от дома и будет выполнять уже боевые задачи. Ну, некоторые на это готовы решиться, кто-то, может быть, опасается по каким-то причинам. Но здесь другая история. Здесь история в том, что на твой личный, вот конкретно твой дом, да, на твою улицу летят дроны, и хочешь ты, не хочешь, но надо пойти и как-то себя защитить.
1: Гриш, я вот понимаю все, о чем ты говоришь, одного не понимаю. Как это будет работать? Я поняла, что они не будут приравнены к участникам специальной военной операции, потому что они на своей территории, на которой не идут боевые действия. Это все понятно. Про зарплату поговорим, про устройство ты уже привел пример. Вот только одного не понимаю. Это будет какое-то, я не знаю, в специальных местах оборудованные группы, которые будут, но над ними же не обязательно именно над ними полетят. Понимаешь мою логику?
6: Пусть она как странно. Это мобильные звучит. Группы, которые да. могут перемещаться. Так. Ну, в зависимости тоже есть, естественно, какое-то у них будет расположение, где они будут находиться, базироваться. Потом у них будут выезды, где они патрулируют и непосредственно занимаются контролем воздушных целей. Плюс, может быть, какие-то объекты стратегически важные, там это может быть что угодно, это могут быть мосты, НПЗ, какие-то важные объекты, которые могут быть подвергнуты вот такому риску налетов. Соответственно, они могут дежурить где-то в радиусе вокруг этих объектов. И они перемещаются, потому что если вот такие ребята, там, мобильное ПВО, будут сидеть все время на одном месте, то понятно, что следующий прилет будет по ним.
1: Да.
6: Разумеется, они двигаются, без этого никак. И надо напомнить, кстати, всем нашим слушателям, что не надо этих ребят сфотографировать, снимать их работу.
1: Это уголовное не надо преследование по закону военного времени, я бы так сказала, закончила.
6: Да, хотя это, у нас военное время. Это ребята, объявлено. Которые берут на себя этот риск для того, чтобы ну, нас с вами спасти от летящих на нас дронов. Поэтому надо к этому относиться с уважением.
1: Как ты считаешь?
6: Ну, а так, да, есть очень много способов их сбивать,
1: как
6: эти дроны.
1: Как ты считаешь? Поможет ли вот такое решение по поводу стратегических объектов, тут не спорю, а по поводу гражданских густонаселенных объектов, поможет ли вот эта ситуация?
6: Ну, я вообще считаю, что в каждом населенном пункте должны быть какие-то свои вот такие группы, какие-то добровольцы или какие-то вот мобильные группы, потому что ну, сейчас мы входим в такую ситуацию, что дроны могут прилететь куда угодно. Они да. точно так же могут бить и по гражданским объектам, просто наводя ужас и террор. Они могут не преследовать какие-то военные задачи. Их задача, там, ну, не знаю, раскачать ситуацию в России.
1: Да испугать и картинку красивую больше. Создать, конечно, конечно.
6: Да, поэтому в каждом населенном пункте, как мне представляется, должны дежурить какие-то такие группы. Вот я недавно был в Калужской области на даче, и там я просто слышу, что летит надо мной дрон, ну или где-то рядом. Рядом, он пролетает. Ну, и там ну, нечем его сбить, ни у кого нету, там ни ружья, ничего, нет никого. То есть его видно иногда, его точно слышно, как он летит, но ничего ты с ним не сделаешь. Летит и летит, и там куда-то он потом упадет, что-то причинит какое-то разрушение. Поэтому, конечно, давно уже пора было с этим что-то делать. Очень хорошо, что это делается. Но еще много вопросов остается. Например, как их сбивать? Вот сейчас самолетные дроны они не сбиваются из стрелкового оружия. Ну, просто этот планер дырявится и летит дальше. И это проблема. Значит, нужно какое-то более сложное, тяжелое
1: вооружение. Ну, противодроновое ружье, я тут, знаешь, как...
6: Ну, противодроновое нет. Что такое противодроновое? Которые их сажают, сейчас они уже их не сажают. Да. Сейчас это можно сбивать просто из обычного стрелкового оружия или там из какого-то там, из ружья или из автомата, из пулемета, там, из спаренного пулемета, из ЗУшки. Проблема в том, что если раньше по квадрокоптерам можно было работать из обычного там, автомата или ружья, и этого было достаточно, квадрокоптер падал, то дроны самолетного типа не падают, они продолжают лететь, просто дырявые. И, значит, есть против них вот эти антидроновые устройства «Елка», да. Которая, но она воздействует кинетически. А кинетически это что значит? Просто ударная такая вот штука. Значит, втыкается в этот дрон, но иногда этого достаточно, но часто этого недостаточно. Он продолжает лететь, и если он уже недалеко от цели, он просто по инерции долетит. Соответственно, надо, чтобы то оружие, которое используется, этот дрон взрывало в воздухе, а не чтобы он падал и взрывался на землю, причиняя ущерб. Ну вот, а с этим тут пока проблема. У нас законодательство пока не позволяет гражданским работать с таким оружием.
1: Григорий, так мне, если бы это можно было сбить обычным стрелковым, мне и стрелкового не дадут. Ну не мне, там, я
6: и не стрелкового
1: знаю.
6: Не дадут,
1: понимаешь, да. Мы уж не говорим
6: поэтому
1: про обычное.
6: Поэтому есть вот эти барсы. Да. Которым дадут стрелковое оружие, а может быть дадут какое-то оружие, которое позволит эти дроны взрывать в воздухе безопасно для окружающих и для населенных пунктов. Это очень важно не только там, получить право на это оружие, но и научиться.
1: Конечно.
6: Сбивать, потому что это не так просто. И часто бывает, что да, по дрону попадают ребята, но дрон, ну, он продолжает лететь и долетает. И если он уже недалеко от цели, а в основном, ну, если ребята дежурят возле там, какого-то объекта, то они сбивают дрон возле объекта. Но дрон уже по инерции долетает, даже продырявленный. В этом еще одна проблема.
1: Ну, вот ты говоришь то же самое, что говорил вот со мной буквально несколько минут назад говорил Александр Ильич Дугин. Он говорил, что дрон, который убил 8-летнюю девочку, пролетел над его домом, а он ничего сделать не мог. Понимаешь, вот этот весь ужас и кошмар русского человека. Я, например, очень хорошо понимаю, когда готов уже голыми руками как-то я не знаю, что-то сделать. Не хочу просто шапкозакидательством, чтобы это отдавало, или пафосом лишним. Еще меня, конечно, немножко напрягло. Почему женщин туда брать не будут? Что это такое-то, а?
6: Ну, на этот счет я ничего сказать не могу. Может быть, со временем и женщин. Вообще, у нас же в Великую Отечественную были женщины в ПВО. В основном комсомолки-то студентки на крышах и дежурили. Так что я думаю, что женщины вполне могут с этим справиться, если они хотят.
1: Ну, тут конечно, как бы не волят, это
6: да,
1: понятно.
6: Да, речь не идет о мобилизации. Угу. Но а если женщина хочет, почему ее тоже не научить? По крайней мере, у нас женщины есть на передовой, там в разных частях, и выполняют боевые задачи. Зачастую не хуже мужчин справляются с ними. Так что это возможно.
1: Да, но пока только для тыловой работы хотя бы будут
6: брать.
1: Ну, а пока
6: вот ополчение, это неплохо. Это неплохо. То есть возможность гражданскому человеку заключить такой контракт, который он может по своему желанию также и разорвать,
1: да,
6: это конечно,
1: важно.
6: Это человека, ну, это важно. Да,
1: да,
6: конечно, человеку это как бы он понимает, что в случае чего он может вернуться домой, если он не будет справляться,
1: не тянет,
6: устанет от этой работы.
1: Да.
6: Но он имеет возможность, вот сейчас имеет возможность пойти и защитить свой дом, это очень важно. Так
1: это абсолютно
6: хорошо,
1: точно.
6: То,
1: друзья мои, большой материал читайте на сайте kp.ru. Гриша, огромное спасибо. С нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Реклама.
7: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
8: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить?
8: что вас раздражает в ваших коллегах. По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» — это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Радио Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
8: О важном.
9: Банк России на заседании Совета директоров понизил ключевую ставку до 14,25%. Это девятое снижение подряд. Но рынок ожидал большего. Большинство экспертов прогнозировали снижение ставки до 14%. Причины выросшей осторожности ЦБ объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Это неустойчивость снижения инфляции, ускорение роста кредитования, опасения по поводу высоких расходов бюджета. Индекс Мосбиржи упал после решения ЦБ. Рубль отреагировал ростом.
8: О Ближнем Востоке.
9: МИД России в связи с договоренностями между США и Ираном отменяет рекомендации для россиян воздерживаться от посещения стран Персидского залива. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Долгосрочная нормализация обстановки в регионе будет способствовать развитию туристических и гуманитарных связей, отметили в МИДе. Москва рассчитывает на добросовестное выполнение Вашингтоном и Тегераном достигнутых договоренностей. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Дональд Трамп обвинил Иран в срыве встречи по мирному соглашению в Швейцарии. По данным источников газеты Financial Times, встречу отложили из-за новых ударов Израиля по Ливану. Металлургический завод в Приморье для судоверфи «Звезда» запустят в 2029 году. Об этом на собрании акционеров сообщил глава Роснефти Игорь Сечин. Предприятие строят рядом с судостроительным комплексом в Большом Камне. Мощность гиганта составит 1,5 миллиона тонн стали в год. Завод обеспечит верфь уникальным крупноформатным стальным листом. Его длина достигнет 24 метров. Это позволит сократить число сварных швов и ускорить сборку судов. По словам Сечина, российский лист по прочности и хладостойкости значительно превосходит зарубежные аналоги. Также там будут выпускать до 300 тысяч тонн труб большого диаметра. Новый промышленный комплекс создаст в регионе более 3800 рабочих мест.
8: Обо всем.
9: В Париже обнаружили тетрадь с неизвестными пьесами Моцарта. В ней содержится 7 ранее неизданных пьес для арфы и флейты. Об этом сообщает агентство AFP. Рукопись была найдена среди архивных материалов, конфискованных во время Французской революции в 1794 году. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра днем до плюс 21. Местами кратковременный дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
8: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном, которые должны были пройти в городе Биркенштокк, Швейцария, отложены и 19 июня не состоятся. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского министерства иностранных дел. В свою очередь, швейцарское агентство Keystone ATC приводит слова представителя МИД Швейцарии Николя Бидо, который заявил, что страна, цитирую, по-прежнему полностью привержена своим усилиям по содействию диалогу диалога. Агентство не раскрывает причин отмены встречи, а также не приводит информацию о новой дате. Давайте попробуем разобраться. С нами на связи журналист, телеведущий RT Александр Гурнов. Александр Борисович, здравствуйте, приветствую вас.
10: Здравствуйте, приветствую.
1: Александр Борисович, вчера даже звучало такое, что все, войне конец между Ираном и Соединенными Штатами. Ну, конечно, кто-то ухмылялся в усы. А сегодня вот такой раз и политический демарш. Это можно так расценивать, как политический демарш? Или как кое-где проскакивает, это на самом деле некий технический сбой, хотя я не знаю, что у них там лампочку не изменили?
10: Ну, во-первых, я не обещал, что войне конец.
1: Нет, я не, это не про вас, это не про вас, это не к вам.
10: Значит, ну хорошо, принято. Вот, на самом деле я-то всегда говорил, что нет, что не конец. Вот, потому что хоть люди и любят говорить, что Америка эту войну проиграла, но судя по тому, как составлена эта вот декларация, которую они приняли, да, вот этот меморандум, да, это не победа Ирана, вот, и народ Ирана сегодня на улицах, между прочим, и они празднуют не победу, они недовольны тем, что произошло подписание без полной их победы, да? Вот, чтобы понять настроение в этой стране, да? Вот, и каково вообще с ней воевать. Это первое. Теперь, что касается, значит, всяких прогнозов. Я, знаете, у меня есть очень хороший друг, он тренирует волейбольную команду Люксембурга, там живет сейчас, хоть фамилия его Горбачев такая, очень фамилия знаменитая, вот, но не родственник. Я ему позвонил и говорю, слушай, какова вероятность того, что вот это самое... Иран вот с Америкой, как что, как закончится. Он говорит, ну, знаешь, как закончится, я, говорит, не знаю. Вот, но вероятность 10%. Я говорю, какие 10%? На что он говорит, ты что, не понимаешь? Если Иран и США оба займут вторые места в своих подгруппах на чемпионате мира по футболу, то с вероятностью 10% они встретятся в 1/16 финала. Вот. Так что вот, значит, вот такая вот вероятность того, что США с Ираном сойдутся реально. Ну, видимо, на кону в этом матче будет стоять Армузский пролив, тогда уж продолжая вот эту вот аналогию, можно сказать. Но если говорить о более таких профессиональных, значит, хотя и менее забавных прогнозах, да, то и Такер Карлсон, и Майкл Адамс из Института Уоррена, да, это американские, крупные американские политологи, люди, которые, в общем, знают, о чем говорят, да, они, и не только они, но многие другие, они сказали, что в общем, действительно, все очень плохо, что Америка, Тайл Карлсон сказал, что Америка в сегодняшнем дне перестала быть вообще сверхдержавой, точка, все, закончилось американское величие. Адамс сказал, что это был единственный выход, что если война продолжится, вот, то Америка может перестать существовать как государство. Вообще, вот представляете, вот такие вещи даже. Люди говорят в Америке, и это не сумасшедшие. Вот. Нет, Трамп, конечно, скажет, что они сумасшедшие, но это люди, в общем, к которым прислушиваются миллионы. Да? Вот. Если вас интересует мой прогноз, а ведь вы за этим обратились, то я бы сказал более сдержанно. Я бы сказал, что искать в данном случае нужно не тех, кому выгодно, а тех, кому невыгодно. А менее всего выгодно эта сделка, то есть совсем невыгодно, это Биби Нетаньяху. Потому что Биби Нетаньяху, его через сколько там, в октябре ждут выборы, вот, после которых, если он проиграет, да, он идет прямиком в тюрьму. Вот, поэтому Биби Нетаньяху никак нельзя оказаться в положении проигравшего, понимаете? То есть если Трамп может позволить себе вешать лапшу на уши, что вот я молодец, миротворец, я как он говорит, I'm the boss, да, теперь, всегда. Вот. И понимать, что там половина за него, половина против, ну, посмотрим, там сказать, как мы все это повернем к нашим выборам тоже, к осенним. Вот. При всем при том, что гораздо важнее внутренняя ситуация, а Ближний Восток никто на карте из американцев не сможет показать, наверное. Вот. То для Нетаньяху это вот его даже не задний двор, это его передний двор. Вот, поэтому он не может себе позволить поражение, он не может себе позволить, чтобы Иран остался хоть с какой-то возможностью продолжать свою ракетную программу, ядерную программу, пусть официально и не военную. Поэтому то, что он будет продолжать долбить по Ливану, и таким образом продолжать эту войну, это очевидно. А я уверен, что ваши телезрители, они в курсе, что Ливан, там, где Израиль воюет сегодня, он же воюет на той части Ливана, где находится Хезболла, фактически, власти. А Хезболла – это не просто какая-то группировка, и это даже не прокси Ирана, как мы говорим. Хезболла, ну как бы вам сказать, чтобы сравнить, чтобы нам было понятно – это вот как для России, ну, скажем, там, Абхазия, да? Вот, то есть это вроде бы вот эта часть Ливана.
1: Это вроде отдельно, но это часть, причем очень влиятельная и не на последний. Да, я помню прекрасно.
10: Да, это, в общем, как бы формально другая страна, да, но это абсолютно наши люди. Это не просто как бы сочувствующие, а это часть, это фактическая часть нашей страны, нашей системы, да, поэтому, скажем, нападение бомбами, да, там, танками, там, на Абхазию, ну, это...
1: Но это нападение на нас.
10: Не будет.
1: Александр Борисович, простите...
10: Да, вот, поэтому...
1: Да, хочу уточнить, а что теперь будет, да, теперь касательно вашего прогноза? Ну вот мы поняли, что кому невыгодно, возможно, там Нетаньяху кому-то позвонил, кого-то сбил с пути истинного, и все эти разговоры, что не сошлись по имплементации каких-то пунктов в пользу бедных. Что теперь будет? Снова будет заблокирован Ормузский пролив, снова полетят ракеты, или действительно эта пауза длиной 60 дней, она будет просто растягиваться и растягиваться, или...
10: Ну, смотрите, я бы посоветовал так, значит, я бы посоветовал нашим, опять же, зрителям следить за ценами на нефть. Значит, ведь вот на протяжении этих вот сколько там, двух с лишним месяцев, как длится вот этот вот конфликт, да, Трамп, если вы помните, уже там два десятка раз объявлял, что он войну выиграл, потом война опять закончилась, опять началась, опять пролив разблокировал, опять разблокировал, вот, и так далее. И каждый раз нефть идет вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Угу. Можете себе представить, сколько сотен миллионов долларов заработано вот на этих вот стремительных колебаниях нефти, причем которые инспирируются не какими-то процессами, которые происходят в мире, а чисто заявлениями одного человека, называющего себя боссом, да? Причем есть сведения, опять же, в американских источниках, что в эту вот игру на бирже, в нефтяной, активно играют несколько инкогнито таких как бы трейдеров, причем на огромные суммы. Вот, и я подчеркиваю формулировку, если окажется, что эти фирмы напрямую связаны какими-то интересами
1: с Дональдом Трампом,
10: американским президентом, да, который делает вот вовремя такие вот заявления, понимаете? Ведь, ну, Америка – это все про деньги. Любимое слово в политике в последние два года – сделка. Сделка для него все про деньги. Поэтому следите. Вот сейчас цены, после того, как процесс, значит, вроде бы они подписали, да, нефть пошла вниз, да, значит, ее можно покупать. Теперь сегодня, значит, это самый Израиль ударил по Ливану.
1: Можно продавать, опять началось, да, и заработать.
10: Значит, цены нет, продавать рано. А-а-а. Цены пошли вверх. Вот вы смотрите, они пошли вверх. Как они вроде немножечко остановятся наверху, да? Ждите заявления Трампа, и они пойдут вниз. Вот тогда нужно будет продавать. Как только продадим, так начнем ронять.
1: Ох... И все это конца и края не видно. А иранцы что? Что им надо-то, иранцам? Ну вот они хотят завершить этот конфликт, но только на своих условиях. Что они могут сделать вообще?
10: С иранцами все понятно. Угу. Иранцы хотят иметь ядерное оружие. Они хотят иметь ядерную бомбу для того, чтобы их оставили в покое. Потому что иранцы, ну, у нас это не все осознают, но это величайшая, древнейшая цивилизация, огромная страна, страна очень развитая, у нее другая культура совсем, чем у нас, чем европейская культура, которая нам ближе, но серьезнейшая, интереснейшая культура и так далее. Вот, и большой экономический потенциал. Но они уязвимы. Потому что у Израиля, который хочет стереть Иран с лица земли, да, вот, они непримиримые враги с Израилем, у Израиля есть ядерное оружие. А уж не говоря про НАТО там, и Америку. Да? Поэтому Ирану нужна ядерная бомба. Как только он получит ядерное оружие, он, я уверен, он успокоится, все вокруг успокоятся и поймут, скажут, ну вот мы его прошляпили, ну что делать? Ну теперь значит, скажут американцы Израилю, оставь Иран в покое, иначе тебе же будет хуже. Да?
1: Да.
10: А пока американцы такого не могут сказать. Вот, поэтому для того, последнее слово, для того, чтобы американцам решить этот вот ближневосточный конфликт, им нужно очень глубоко поставить себе под контроль внутриполитическую систему Израиля, чего они сделать не могут сегодня.
1: Александр Борисович, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был журналист, телеведущий RT Александр Гурнов.
8: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. Вопрос дня.
1: Добрались. Друзья, прямо сейчас непривычно, да? Но, тем не менее, мы вот решили сделать вам такой сюрприз, чтобы время на вопрос дня было таким, как должно быть, да, 2 блока нашего эфира, поэтому, пожалуйста, набирайте прямо сейчас 8-800-200-97-02. Если вы только что к нам присоединились, я расскажу, что в конце прошлого часа мы со спецкором «Комсомольской правды» Григорием Кубатьяном говорили о том, что в Москве, а такие, кстати, уже организации существуют в регионах нашей необъятной родины. Так вот, в Москве созывают народное ополчение для борьбы с вражескими дронами. Это бригада под названием «Барс». Место дислокации Москва. «Барс Москва» так и звучит. Создаются сотни мобильных огневых групп, которые будут охотиться на вражеские беспилотники. Поэтому вопрос у меня простой. Я буду, конечно, подробности рассказывать по ходу дела. Но вопрос задам в первую очередь. Готовы вступить в народное ополчение? В своем регионе, я не про Москву сейчас, конечно. Если из Москвы, то в Москве. Или не готовы. Ну и с аргументацией хотелось бы, конечно, тоже. 8-800-200-97-02. Еще один момент. В свои комментарии, пожалуйста, по делу тоже, потому что мне достаточно сложно искать вот рядом с видеотрансляцией. Тут очень активная переписка. Подписывайтесь на официальные страницы Радио КП на Рутубе и во ВКонтакте. И тогда вы оставляете мне комментарии. Вот, и я их могу читать. Итак, готовы вступить в народное ополчение или нет? 8-800-200-97-02. Белгород на связи. Иван, здравствуйте.
15: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Иван. Вопрос я понятен?
15: Первый, как ни странно.
1: Да, вы первый.
15: Да, конечно, понятен.
1: Слушаю вас.
15: Мне всего 62 года, и, конечно, я готов вступить в ополчение. К тому же у меня на СВО старший сын на запорожском направлении.
1: Угу.
15: Я пока работаю, но если понадобится, могу в ближайшее время. У нас тоже есть «Барс» отряды и «Орлан» в Белгороде, и могу в любой момент вступить в эти отряды, чтобы защищать, как положено.
1: Ну, на самом деле, в Белгороде существует уже народное ополчение. Было сформировано еще в ноябре 22-го. Официально структура называется «Народная дружина», ополчение, «Народная дружина», простите, «Ополчение 31». Слушайте, спасибо вам большое за звонок. Друзья мои, тут есть подробности. Ну, во-первых, и они любопытны довольно-таки. У нас здесь в Москве это происходит на улице Яблочкова. Это, кстати, недалеко от нашей редакции. Я прекрасно знаю это место, постоянно мимо него езжу. Это раз. Потом, что номер два можно тут поставить? Вы звоните, пожалуйста, сразу мне говорите, что есть. 8 800 200 ровно 9702. Контракт. Когда вы едете на линию боевого соприкосновения, там свои нюансы серьезные у контракта. Когда вы заключаете с «Барсом» в народном ополчении контракт, там есть возможность, что его можно расторгнуть. То есть можно прийти, понять, что ты не тянешь, на это имеет право каждый человек, я считаю, и расторгнуть. Так, звонок есть. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Анатолий, слушаю вас.
16: Вечер добрый, Мария.
1: Слушаю.
16: Ну, мне вступать уже поздно, 75 лет. Но на моих глазах сформировано и действует, да, натуральное народное ополчение, без всяких контрактов. Вот. Но ребята второй год уже работают, работают успешно, понимаете.
1: В Воронеже сейчас... также есть «Барс» Воронеж, чтобы мы с вами людей в заблуждение не вводили.
16: Я говорю про окрестности города, называть не буду, извините.
1: А простите, если они неофициальны, как они вообще, у них же нет разрешения на оружие, у них нет полномочий, я об этом толковать.
16: Ну, есть охотничье оружие, они выезжают патрулировать окрестности, вот, они помогают всеми силами и очень здорово помогают военнослужащим, которые расположены, ну, в этой точке, скажем
1: так.
16: Да,
1: я понимаю.
16: Вот. Поэтому дело в том, что у меня дача, где я сейчас, откуда вам звоню.
1: Так.
16: И я регулярно их работу наблюдаю, слышу и вижу. Угу. Понимаете? Сейчас
1: да.
16: они сейчас собираются узакониться, да. Вот. Им уже пообещали дать официальный статус. Но я хочу сказать другое. Люди работают не за деньги, не за славу, не по велению души. Вот собрались ребята и помогают. Понимаете? Это очень-очень важно, по-моему.
1: Да, это очень важно, это однозначно важно. Я вот, кстати, тоже нашла еще в мае, по-моему, анонсировали, что власти в Воронеже формируют добровольческий отряд «Барс Воронеж» для охраны критической инфраструктуры. Так, но смотрите, заметьте, звонят люди из городов, куда здорово прилетать. Я не удивлюсь, если сейчас Брянск еще присоединится. 8 800 200 ровно 9702. Ну, я недалеко ушла. Пожалуйста, Черноземье, Тамбов с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Я лично за, как говорится, руками, ногами. Вот главное, чтобы это не превратилось в профанацию. То есть создадут отряды для чего-то, для галочки.
1: Угу.
17: Вот, а чем вооружать? Обучение. И окажется, нельзя вам вооружение. Вертолет какую-нибудь охотничью можно, которую ровно на 50 метров собьешь, а дальше нет.
1: Ну, для этого...
17: Походим, покружимся.
1: Но для этого, в общем-то, я сейчас объясню, почему я вас перебила. Для этого дают... Вот ты приходишь записываться, тебе дают в руки маршрутный лист. Сначала ты заполняешь анкеты, психологический отбор, сдать кровь, флюорография или флюорография, всю жизнь путаю. И там, ну, не отбирают людей, которым нельзя что-то там не додать. Плюс еще Обучение, конечно, будет, потому что, ну вот дай мне сейчас в руки оружие стрелковое, вряд ли я во что-то попаду. Этому учиться надо, поэтому здесь как бы это, ну, в первую очередь, что приходит на ум, даже вот на мой невоенный. 8 800 200 ровно 9702, Санкт-Петербург на связи. Олег, здравствуйте.
18: Да, добрый день.
1: Добрый.
18: Добрый вечер.
1: Ну, неважно.
18: Готов, готов и без всяких раздумий, и без всякой оплаты, без ничего, вот просто этих... Надо защищать свою родину.
1: А вы знаете, что у нас вот в Москве тут пишут, что если вы, там, допустим, вот москвич пойдет, то за ним сохраняется место, то есть той работы, на которой он работает. Это так, на всякий пожарный. Да.
18: Сохраняется место, не сохраняется, даже если не сохраняется, ничего. Ну, в моей организации, я так думаю, за мной место сохранят, хотя у меня уже 67 лет, но тем не менее я в прекрасной физической форме, у меня прекрасное, так скажем, давление, я спортом занимаюсь.
1: Молодец.
18: Я готов уничтожать фашистов.
1: Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, Севастополь, здравствуйте.
19: Добрый день, Мария.
1: Да, слушаю вас. Готовы были бы или просто готовы, или нет, и тогда почему?
19: Готов, в Севастополе есть, в Крыму есть, но есть маленький вопрос. Вот когда летит дрон, его сбивают, кто несет ответственность, если он причинит вред и влетит именно в гражданское здание, в частный дом, осколки слетят. Вот у нас пролетают над городом, и стреляют, и думаешь, что лучше, собьют или не собьют, когда он пролетает над тобой, и сбитие происходит над тобой.
1: Я очень хорошо это понимаю, как однажды мне на похожий вопрос сказал Александр Коц, военкор «Комсомольской правды». Мы все-таки, ну, особенно Севастополю, я думаю, я вот Севастополь сейчас вообще не удивлю, да? Ни Курск, ни Белгород, да и ни Воронеж, Тамбов, ни Брянск, никого не удивлю. И Санкт-Петербург тоже, туда тоже долетали. Что мы в такое время живем, что когда что что-то может упасть с неба, и лучше, чтобы не долетело. Но моя точка зрения, точнее, это зрение, точка зрения отца, к которому я прислушиваюсь в этих вопросах. Воронеж на связи. Сергей, здравствуйте.
20: Добрый день.
1: Слушаю.
20: У меня так случилось, что еще и военнослужащий, и удивился вот этой новостью, которую вы так сейчас обсуждаете очень хорошо.
1: Так.
20: Что вы обсуждаете. Непонятно... Почему руководство страны до сих пор, получая по нашей стране очень много и обстрелов в том числе, до сих пор не объявило военное положение. Одна история, когда происходит военная операция на территории другого государства или на территории наших новых.
1: А можно встречный вопрос? Ну вот я как бы понимаю, что трибуна, она манит к себе, но вот мы же не про это говорим. Вопрос-то звучал по-другому. А военное положение, я могу долго на эту тему дискутировать. Правда, минуту, вот мне сейчас звукорежиссер наш прекрасный говорит, что осталось в этом блоке. А, тут, знаете, сколько всего замешано? И я думаю, вы прекрасно это знаете, как профессиональный военный. Да, объявить-то можно. Что дальше? Поэтому, ну, я не вижу смысла тратить эфирное время с вопросом совершенно другого толка на обсуждение того, на что ответ сейчас нет, или он не обязательно будет точно. В следующем блоке продолжим, друзья мои, поэтому звоните 8 800 200 ровно 9702. Вопрос не предполагает полностью 100% «да». Если нет, то тоже принимается. И почему? Тоже интересно. Жду.
21: Вопрос дня.
22: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
21: Реклама.
0: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
25: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
21: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Вручены награды 30-й международной встречи воздухоплавателей. Торжественная церемония награждения состоялась в драматическом театре. К участникам обратились представители городской власти и организационного комитета соревнований. Особые поздравления были адресованы Дмитрию Жохову, чемпиону России 2026 и обладателю Кубка Дружбы. Пилот из Тулы стал победителем на встрече воздухоплавателей в Великих Луках в третий раз за 5 лет, получая также титул лучшего пилота страны. Общественный штаб по наблюдению за выборами 2026 открылся в Пскове. Его основная задача – создание условий для легитимности, прозрачности и законности, чтобы никакие права граждан не были нарушены в процессе самого голосования, а также при подготовке и подведении итогов. На территории всей страны, в том числе в Псковской области, 20 сентября пройдут выборы как федерального уровня в Государственную Думу, так и регионального в Законодательное собрание Псковской области. Кроме того, состоится еще ряд муниципальных кампаний. Один из важных элементов в работе общественного штаба – подготовка наблюдателей. В этом году будет работать более 560 избирательных участков. На каждом из них будет присутствовать общественный наблюдатель от общественной палаты и штаба общественного наблюдения. 20 июня в 11 часов в Луки-парке кондитер-кафе «Сладкое небо» Владислав Павлов приступит к созданию торта рекордсмена Павлова, который претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. На глазах у гостей будет изготовлен уникальный десерт гигантских размеров. Планируется, что к 14 часам торт будет полностью готов. После завершения ведущее мероприятие произведет официальные замеры торта, а видеоматериалы будут направлены в Книгу рекордов Гиннесса для рассмотрения и фиксации рекорда. После всех измерений каждый желающий сможет продегустировать легендарную Павлову.
21: О валютах.
9: Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10.83.
21: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
21: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Итак, вопрос дня. Готовы вы вступить в народное ополчение или не готовы? Но если нет, то какие-то комментарии. Хотя и в первом случае утвердительным тоже комментарии приветствуются. Мы оттолкнулись от того, что сегодня обсуждали со спецкором «Комсомольской правды» с Григорием Кубатьяном, что в Москве, а это вслед за многими другими городами Российской Федерации, созывают народное ополчение для борьбы с дронами, бригада «Барс Москва». Номер телефона наш не изменился за время новостей. 8 800 200 ровно 9702. Все, что хочу сейчас сказать, прежде чем приму звонок, мне бы хотелось еще женщин услышать, потому что их отношение к тому, что если их спутник, вторая половина, муж, брат, сын выберет вот пойти, соответственно, в народное ополчение, их отношение тоже хотелось бы обозначить. Так, Вячеслав, Иркутская область, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Да, только громче. Вячеслав, громче чуть-чуть.
2: Ага. Да. У нас уже ночь, у вас вечер.
1: Да, понимаю.
2: По поводу вот этого ополчения, да, как бы. У нас народ на все готовый. Может хоть куда и когда собраться, только позовите, да, его. Суть в том, что у нас, как говорится, играет с этими формулировками. Вот эти вот сейчас вот военный выступал, да, сказал, что у нас спецоперация, а не война, да. Но дело в том, что вот мы с этими формулировками доиграемся, когда-то прилетит, потом уже будет поздно. Нужно, как говорится, действительно объявить войну и начать по-серьезному защищаться, ну, создать ПВО реальное, которое...
1: У
2: будет...
1: нас реальное ПВО, ну, погодите, Вячеслав. Что-то как звучит, как будто игрушечное.
2: У нас нет отдельного рода ПВО, как это было раньше в Советском Союзе.
1: Я имела в виду не отдельный род ПВО, а ПВО, которое, в общем-то, защищает...
2: Вот эта атаманчина, которая, да, вот бар, да, вот будет, да, это будет как бы, ну, все равно это бардак, не пойми, кто за что отвечать будет.
1: Мне кажется, Министерство обороны как-то отвечает за подконтрольное ему формирование. А тут это вот, я же говорила вам, когда в самом начале задавала вопрос, что я прекрасно знаю, что это единый пункт призыва Москвы на улице Яблочкова, и там, на самом деле, никакого балагана и в помине нет.
2: Ну вот суть в том, что у нас с этими формулировками играется, но это будет как бы чревато когда-то.
1: Так а вы бы куда, Вячеслав, пошли, чтобы вот без формулировок?
2: Ну, мне 56 лет, я как бы... Я хотя бы в бар бы я мог бы пойти. Может быть, и тяжеловато будет, как бы, да. Ну, может быть, не тяжеловато. Ну, в бар я бы пошел, если бы, ну, позвали.
1: Понятно. Спасибо большое. Ну, туда не зовут, туда сами, так на всякий случай говорю, принимают решение идти или не идти. И сразу говорю, я вообще без осуждения. Так на всякий пожарный произношу эти слова, потому что, возможно, кто-то услышит что-то не то. Все-таки не лично чай пьем и обсуждаем, да? Василий из Москвы. Здравствуйте.
5: Здрасте.
1: Слушаю вашу точку зрения, Василий.
5: Ну, я думаю, это нормально, что надо кому-то защищать. А я вот хотел, с какого возраста там вообще берут?
1: Так, это у меня сейчас ответ вам готов, Василий, сейчас будет, чтобы вот просто смотрю, да, чтобы вас не ввести в заблуждение. От 18 до 50 лет.
5: 56 лет в пролете, да?
1: А, понимаете, не знаю, если у вас есть... Я, честно говоря, не могу держать ответ вот по этому вопросу, но если есть офицерское какое-то прошлое, кадровый военный, участник чего-то там, то тут, конечно, мне кажется, индивидуальный подход может быть. Поэтому это мои вообще домыслы, я как бы ни за что не ручаюсь, вот
5: да,
1: честно.
5: Я с тем не общаюсь, да, это все поддерживают, это давно бы уже... Это... Это все говорят так.
1: Понимаете, это... что-то надо делать. Вот мне все равно так кажется, да. Что-то надо делать. Мне вот как-то даже стыдно стало, когда я прочитала о том, сколько сбили беспилотников над Москвой, что случилось в Подмосковье в ближайшем, что горит, куда попали. Я испытала стыд, знаете почему? Ну, потому что я проснулась и стала читать новости, такая привычка у меня есть, что я ничего вообще этого не слышала. Ну, что, конечно, с одной стороны, Бог миловал, что над моим домом ничего не пролетело. То ли сплю я крепко, хотя это вряд ли. Но вот я ничего не слышала. Вот я как у Христа за пазухой. А когда разговариваю со своими в Курске, я там периодически слышу, знаете, так фоном раздается. Немножечко как-то не ощущая того, что это правильно. Вот, но мне так кажется. Поэтому и, в общем-то, держим с вами совет, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое, Василий, за звонок. Санкт-Петербург на связи. Александр, здравствуйте.
6: Да, добрый вечер.
1: Слушаю.
6: Я что хотел сказать? Добрый вечер еще раз.
1: Да-да.
6: Я что хотел сказать? Ну, нельзя вот оружие выдавать каждому попавшему, первому попавшему, первый, кто придет. Во-первых, это должны люди подготовленные быть. Во-вторых, они должны быть в системе, которая, система, которая противостоит дронам. В этой системе должны действовать какие-то локаторные станции, там еще что-то, звуконаблюдение. Между прочим, я давно говорю, что самое лучшее сейчас вот применять на фронте, это звукоулавливающий не локатор, там очень просто.

0: Они что, их вооружили, они
1: Нет,
0: пошли по улицам города, у них
1: отлично.
0: Есть командиры, у
1: это
0: них есть
1: отлично.
0: наблюдатели.
1: Они вставали,
0: Ну.
1: они со школы выходили, девушки просто-напросто стояли дети за станками.
0: Ну вот.
1: Это было тогда. Но вопрос в том, что сейчас вот это надо аккуратнее.
0: А это очень аккуратно
1: делать. Гораздо лучше.
0: Ответственность была, тогда была гораздо выше, да, и патриотизм, наверное, был другого рода. Спасибо за мнение. 8-800-200-9702. Николай из Москвы к нам дозвонился. Здравствуйте, Николай.
2: Здравствуйте, это со мной сейчас?
0: Да, говорите? Это с вами, Николай. Вы в прямом эфире, слушаю вас.
2: Здравствуйте. Смотрите, я сам приехал в Москву лет 15 примерно тому назад. Я русский, гражданин России, живу в Москве, своего жилья не имею, живу на съемном жилье. По поводу вот этой темы, которую вы осветили сейчас, я готов, у меня есть боевой опыт кое-какой, я готов, но такой вопрос, конечно, на этом зарабатывать нельзя, но есть еще съемное жилье, есть престарелые родители, которым надо помогать. У меня есть основная работа, можно ли использовать вот это предложение в качестве, так сказать, в кавычках, подработки.
0: Рассказываю. Во-первых, здесь будет зарплата. Это первое. Могу даже назвать цифры. Ну, судя по тому, что написали мои коллеги. Зарплата на 12 месяцев постоянная. 220 тысяч рублей у оператора беспилотника. Для водителя 177. У офицеров с боевым опытом 350. Премия от 100 до 500 за сбитый беспилотник. А дальше. Место рабочее должно за вами сохраниться. Честно скажу, вот в этом пункте у меня нет 100% уверенности, потому что, что касается госпредприятий, это одно, а что касается частных предприятий, это другое. Но тут тоже можно как бы использовать эти правила. Третий момент. Вы от престарелых родителей, вы их сможете навещать. И тут не московская прописка, как я понимаю, а гражданство Российской Федерации играет ключевую роль. Ну и, соответственно, медкомиссия, психокомиссия, извините, что своими словами, и прочее, и прочее. Обучение. Ребят, вот серьезно, чтобы не казаться голословной, ну, тем более я понимаю, что когда девушка обсуждает, рассуждает на данную тему, кто-то может не всерьез воспринимать, но на сайте kp.ru вообще все это расписано так, что, знаете, ну, как вот как тот самый боевой листок. Так, у нас Роман из Курска, здравствуйте, минута у нас с вами осталась, слушаю вас.
3: Добрый. Я считаю, что это профанация. Я пас совершенно. Потому что у нас нет такого переносного оборудования, перевозного, как бы, да, чтобы он там, чтобы это был РЛС, как бы, да, и зенитная установка, которая захватывает цель и тому подобное. Как можно сбить «Хаймерс» из чего-то, как бы, да? Это нереально совершенно.
0: Так «Хаймерс» — это ракета, а не дрон.
3: Да, я понимаю. Ну, просто, ну, все равно даже это самое, баба-бляга, кто не подлетит, как бы, да, а все те, которые к нам долетают, как бы, да, они от ружья, как бы, да...
0: А кто про ружье говорил?
3: Ну, хорошо, ну, и зенитная установка переносная, да, и РЛФ, как бы, да, ну, не бывает, у нас нет такой техники, в принципе. Ну, как это можно сделать? Это просто успокаивают народ, что это самое, что да, да, да, мол, типа того, сейчас мы берем ополчение, мол, типа того, и все будет замечательно.
0: А, то есть, ну, на заду сидеть ровно – это лучше. Угу. А, ну, понимаете, ну так получается, что народ соберут и вообще ничего не будет. Извините меня за эмоциональность. Вот мне очень жалко, что времени не осталось, правда. Получается, как-то психануло. Ладно, простите, если что. Спасибо вам всем большое, друзья, что звонили. Никакое мнение не осуждаю, просто у меня есть и свое в том числе. Спасибо. В понедельник услышимся. Всем отличных выходных. Пока.
4: Вопрос дня. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте

0: Товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
3: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
4: Мексика стала первой командой в плей-офф ЧМ. Звезда сборной Канады получила жуткую травму. Отец Месси серьезно болен. Это радио «Комсомольская правда» и джентльмены спорта на чемпионате мира с главными новостями главного футбольного турнира четырехлетия. В студии Денис Акинин, Арсен Абдулкеримов. И мы не спали всю ночь, смотрели футбол, чтобы сегодня обсудить первый день второго тура группового этапа. А там, между прочим, было сразу 4 матча. И, Арсен, давай напомним, что в этих играх произошло.
5: Чехия и ЮАР 1-1. Чехи забили на 6-й минуте уже, но в конце встречи, благодаря пенальти, упустили победу. Швейцария, Босния и Герцеговина 4-1. Нули до 73-й минуты и фестиваль голов после. И Канада-Катар 6-0, разгромище, два удаления и страшнейшая травма. Мексика-Южная Корея 1-0, единственный гол хозяевам турнира мексиканцам подарил вратарь корейцев.
4: Ну, хочется сказать, и что это было? Обычно люди жалуются в 2 часа ночи, да, когда сидят, вот мы чуть не уснули. А тут заспать можно было прямо вот в 7 часов вечера по московскому времени, потому что играла Чехия и ЮАР. Да.
5: Но потом можно было ненадолго проснуться на Швейцарии, Боснии и Герцеговины.
4: Нет, потом вообще в принципе можно было проснуться. Честно говоря, даже не хочется надолго останавливаться на этой игре. Я просто всего одну реплику скажу. Ты знаешь, можно простить то, что происходило у ЮАР, это отсутствие класса. Но нельзя... простить то, что творила Чехия. Ну, нельзя бросать весла и сушить игру, начиная с 6-й минуты, когда они гол забили, когда у тебя в команде игроки Байера, Хофенхайма, Вестхэма. Ну, нельзя это делать, это позор. И, на мой скромный взгляд, сейчас сборная Чехии претендует на статус главного позорника чемпионата мира. Все, это вот железобетонно. Даже не будем на этом останавливаться, переходим к Швейцарии и Боснии и Герцеговине, тем более там есть что обсудить.
5: Там есть что обсудить.
4: Там уже были голы.
5: Хотя до 73-й минуты как будто бы и не было. Было что обсуждать.
4: Но да, потом... но я бы сказал, что даже 0-0 смотрелись неплохо, потому что и мяч двигался хорошо и у швейцарцев, и даже у боснийцев, которые в основном, конечно, оборонялись, но тем не менее, и Швейцария не понимала, как скрыть вот эту массированную оборону Боснии, а потом пошло...
5: Один, потеряли защитника боснийцы.
4: Ну, расскажи, да, свои впечатления об этом матче, вот после 73 минуты, фестиваль голов.
5: Я болел за боснийцев, и мне искренне было жаль, когда посыпалась защита. То есть там после 1-0 даже еще, в принципе, это был матч спасаемый, но потеряли защитника, причем главного, самого такого основного топового, и посыпалась оборона, там посыпались голы.
4: Я просто хочу сказать, что сам принцип игры от обороны для такой сборной, как Босния, на мой взгляд, очень странноват. Потому что, ну, будем говорить прямо, Босния и Герцеговина не частый гость на чемпионатах мира. Команда приехала. Понятно, да, понятно, что хочется победить, хочется набрать очки и хочется выйти в плей-офф. Но, блин, ну ты же понимаешь, что в этом плей-офф ты все равно далеко не пройдешь. Так ты порадуй хотя бы своих болельщиков, а их было подавляющее большинство, кстати говоря, на трибунах.
5: Да, что... это слышно было.
4: Да, что вызывало, кстати, огромное удивление. Но ты порадуй их, ну ты забей котомку там мячей, и да бог с ним ты проиграешь. Ну ты проиграешь 3-2, ты проиграешь 4-3, но будет весело. А вот смотреть за оборонительным футболом, который в итоге-то и результата не принес, ну, на мой взгляд, как-то странно. Смотри, ну босницы босницами, да, но давай про Швейцарию все-таки поговорим. Видишь ли ты теперь в сборной Швейцарии такую темную лошадку?
5: Понимаешь, какая штука здесь? Все чемпионаты, которые я смотрел, на всех чемпионатах, на которых участвовала Швейцария, они всегда были вот этой вот возможной темной лошадкой, которая вот сейчас достанет козырь из рукава. Но ни на одном чемпионате, по-моему, они в 54-м году были первый раз на чемпионате мира, ни разу дальше 1/8 не доходили. Ну, вот такая команда.
4: Вообще, ты знаешь, я заметил, что на этом чемпионате мира очень трудно прогнозировать вот этих фаворитов. Допустим, мне очень понравилась сборная Аргентины с Лионелем Месси. А вчера, к сожалению, ряд авторитетных СМИ опубликовал информацию о том, что отец Лионеля, Хорхе Месси, серьезно болен. И, к сожалению, эту информацию подтвердила семья Лионеля. И якобы сам Лионель после своего первого гола в ворота Алжира, он же заплакал, мы все это видели, и мы думали, что это радость, да, слезы радости от забитого мяча, а вроде как это теперь слезы за папу. И вот как тебе кажется, вот эта ситуация семейная, тяжелая, насколько мы можем понимать, как-то злую шутку с Месси сыграет на этом чемпионате мира?
5: Слушай, ну, учитывая то, какая значимая фигура для Лионеля, его отец, он же его привез в Испанию, когда-то в Барселону договорился, нашел способ, там, вот он не рос, Месси, он вообще не мог расти, у него заболевание какое-то было, подсуетился отец, нашел нужных врачей правильных, которые там вытянули немного Месси. Это действительно такая прям, это друг, лучший друг Лионеля. Да, наверняка на эмоциональном фоне это высказывается, но учитывая, что за человек Лионель Месси, я думаю, это его скорее вот будет мотивировать.
4: Подстегнет, да.
5: Подстегнет, будет мотивировать, да, на то, чтобы выиграть очередной чемпионат и посвятить победу, собственно, отцу.
4: Ну, мы желаем здоровья Хорхе Месси, а еще мы желаем здоровья Исмаэлю Кане. Это футболист сборной Канады, который, к сожалению, к огромному, стал участником вот жутчайшего эпизода в матче Канада-Катар. Мы, да, опять напомним, что там было 6-0. По футболу обсуждать особо нечего, катарцы просто развалились. Но самый такой значимый, самый заметный эпизод, к сожалению, вот такой. Игрок Катара Асим Мадибо жестко срубил канадца Исмаэля Кане в эпизоде, где этого не требовалось совершенно. И потом начало происходить что-то страшное. Кане свалился на поле, сразу стало понятно, что дела плохи, его окружили его партнеры, чтобы скрыть, видимо, от телекамер. Кто-то плакал, кто-то хватался за голову, носилки на поле появились, а в итоге оказалось, что у Кане переломы малоберцовой и большеберцовой кости. Вот ты, когда этот эпизод видел, у тебя какие вообще впечатления, эмоции?
5: Ну вот представляешь, во-первых, когда матч, который заканчивается 6-0, пусть даже это и Катар, а ключевое событие матча не голы.
4: В том-то и дело, да, жутчайшая
5: травма. Да, жутко выглядело, причем и эпизод такой, да, жестко играли, но не было какого-то как будто намеренного с размаху, с прыжка, какого-то удара. Поэтому, когда я эту искривленную конечность увидел, я не понимал, что происходит. Как будто бы, я не знаю, как будто просто гетра футбольная без ноги, это вот просто зигзагом. И прям до мурашек.
4: Ну, это жутко выглядело. Понятно, что теперь никакого чемпионата мира для Кане не будет. Мы действительно пожелаем ему скорейшего выздоровления. Понятно, что сейчас медицина, особенно спортивная медицина, на хорошем уровне. Надеемся, что он скоро вернется в строй. Но говоря про Канаду, мы говорим про хозяйку чемпионата мира. А ведь был еще один хозяин чемпионата мира со своим матчем. Это сборная Мексики, которая обыграла Южную Корею в нуднейшем, в скучнейшем матче. И единственный гол был забит благодаря осечке голкипера корейцев. Он не поймал мяч, буквально отбил его на ногу соперника, и мексиканцы забили гол, набрали очередные 3 очка, теперь у них их 6, и мы уже можем констатировать, что сборная Мексики — это первая сборная, пробившаяся в плей-офф чемпионата мира. О чем это говорит? Говорит ли это о том, что Мексика будет самой успешной, принимающей чемпионат мира страной?
5: Если бы ты меня спросил до чемпионата, какая страна США, Канада, Мексика окажется самой успешной, я бы, наверное, поставил вот на страну с самой богатой футбольной историей.
4: Мексика.
5: Да, на Мексику, конечно. Но на этом чемпионате как будто не очень выразительно. Даже те же американцы, во всяком случае, по матчу с Парагваем, выглядят ярче, перспективнее, и как будто больше на них хочется поставить.
4: Ну, хорошо, что ты заговорил про американцев, потому что у нас пришло, настало время обсудить день грядущий. А в ночь с 19 на 20 июня будет сыграно 4 матча, и первый из них, который начнется в 22:00 по Москве, США, Австралия. Я напомню, что и американцы свой первый матч выиграли, и австралийцы победили турков, но что ждать от их очной встречи?
5: Поставил бы все-таки на США. Поставил на США, как-то уж больно. Это же еще и дом.
4: Да.
5: Фактор дома, он, его не стоит недооценивать. Помнишь, что делала сборная России, когда у нас чемпионат проходил? Они перед своими болельщиками, они вдохновленные, они воодушевленные, их это подстегивает. Ну и будем честны, Австралия, наверное,
4: не самая топовая сборная.
5: Не самая топовая сборная, да. Я бы здесь поставил на победу Америки.
4: Дальше в шоу-программе нашей матч Шотландия-Марокко в час ночи по московскому времени. Марокко, напомним, сыграл в ничью с Бразилией в первом туре. Так что лично у меня на них большие надежды. Вот вопрос к тебе. Что ты думаешь про Марокко и Шотландию?
5: Я на прошлом чемпионате ими восхищался, когда они на секундочку за бронзу боролись и четвертое место заняли. Но на каждом чемпионате такая сборная бывает. Я думал, ну вот выстрелил разочек и все. А когда увидел в матче, пусть они с самыми топовыми за всю свою историю бразильцами, ну там не случайный 1-1. Там вполне себе соизмеримая игра.
4: Согласен абсолютно. Вполне себе закономерная. Да.
5: Я думаю, они могут далеко пойти, там минимум четвертьфинал, и в этом матче я бы поставил на Марокко.
4: И переходим к следующей игре. Та самая сборная Бразилии сыграет с Гаити. Начнется эта встреча в 3:30 по Москве, и тут у меня к тебе только один вопрос. Грандиозный разгром или грандиозная сенсация?
5: Я бы хотел, чтобы и то, и другое одновременно. Чтобы грандиозный разгром стал и грандиозной сенсацией, и Гаити победила с крупным счетом. Ну, не могу я себя заставить болеть за Бразилию. Вот, ну, с чемпионата 2002 года, на котором я болел за англичан, и бразильцы их вынесли в четвертьфинале, я прям, ну, не могу. Детская травма, да. Я в хорошем смысле испытывал истерику на том чемпионате 2014 года, когда их выносили немцы. После пятого гола я просто, у меня истерически смех начался, я не мог остановиться.
4: 1-7 тогда для Бразилии все закончилось, напомним, да. Но будем надеяться, не знаю, что с Гаити хотя бы не будет 1-7, иначе можно будет закрывать чемпионат мира. Закрывать его явно рано, как минимум, потому что в 6 утра по Москве будет играть Турция и Парагвай. И те, и другие проиграли в первом туре. А что будет на этот раз? Я все жду гола Арды Гюлера, метров 70.
5: Воссияет звездочка все-таки на флаге турецком. Да, я бы тоже поставил на турков. Симпатичная сборная. Вообще на любом чемпионате, в принципе, они довольно симпатично себя показывают. И здесь на них. Ну, во всяком случае, судя по матчу с американцами, я от Парагвая ждал большего.
4: Ну, давай подождем большего от Парагвая в матче с Турцией. Ну, а у нас пока на этом все. Мы пошли смотреть футбол, чего и вам советуем. Это были джентльмены спорта на чемпионате мира. Арсен Абдулкеримов, Денис Акинин. Услышимся уже на следующей неделе. И обсудим следующие события. А их на чемпионате мира будет еще много, я уверен.
1: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о политическом будущем премьер-министра Израиля.
7: Нетаньяху – это политик чрезвычайно опытный. Он проходил через множество внутренних кризисов, и так или иначе до сих пор ему удавалось сохранить свои позиции. Я не вижу пока сейчас, вот в моменте, какой-то непосредственной для него угрозы. То есть ситуация сложная, да. В такой сложной ситуации, пожалуй, он еще не был. Но пока говорить о том, что завтра у него все рухнет, и он отправится в отставку, ну, я бы так, конечно, не стал. Я думаю, он найдет все-таки формат, при котором ему удастся сохранить интересы Израиля в том виде, как он их себе представляет. Это как представляют на самом деле даже многие политики ему оппозиционные, потому что здесь надо учитывать, что многие люди, которые оппонируют Нетаньяху, они точно так же считают, что проблему Хизбаллы им нужно решать. Проблему Ирана нужно решать, и в Газе точно так же Хамас нужно все-таки ликвидировать. То есть тут нет такого, что все оппоненты Нетаньяху считают, что давайте со всеми замиримся. Это очень такой взгляд далекий от действительности. Я думаю, он сумеет все-таки из этого выйти.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: Об атаках.
2: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссі прокомментировал очередные удары украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции по ее сотрудникам. Накануне ВСУ запустили по станции 14 беспилотников, загорелся транспортный цех. Однако Гроссі по-прежнему отказывается осудить напрямую именно Киев. Сказал, что сотрудники атомных станций всегда должны быть защищены. Фактически глава агентства по ядерной энергетике, которое должно следить за безопасностью отрасли во всем мире, снова обошелся пространными фразами. Минэкономразвития России сняло рекомендацию не продавать туры в страны Ближнего Востока. Ранее МИД в связи с договоренностями между США и Ираном отменил рекомендации для россиян воздерживаться от посещения стран Персидского залива. Долгосрочная нормализация обстановки в регионе будет способствовать развитию туристических и гуманитарных связей, отметили в ведомстве. На российском рынке нефтепродуктов складывается непростая ситуация, но Роснефть полностью гарантирует стабильное снабжение отечественных потребителей топливом на своих АЗС. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин. Среди причин временных трудностей он назвал высокий сезонный спрос, полевые работы и внеплановые ремонты на заводах. Сечин подчеркнул, что компания практически не отправляет нефтепродукты на экспорт. Почти весь объем остается внутри страны. В первую очередь топливом обеспечат социальные объекты, бюджетные предприятия, промышленность и аграриев. Глава Роснефти отметил, что некоторые поставщики снижают объемы. Это создает дополнительные сложности, но на заправках компании ограничений по наполнению баков нет, а сами АЗС на 100% готовы к работе. Игорь Сечин призвал граждан не поддаваться панике и не раздувать ажиотаж.
1: О космосе.
2: Астрономы предложили создать космический рой телескопов для поиска признаков жизни на экзопланетах. Проект предполагает запуск нескольких космических аппаратов, которые будут лететь в точной формации на расстоянии от десятков до сотен метров друг от друга. Они должны собирать свет и передавать его на центральный аппарат, чтобы подавлять сияние звезды и усиливать тепловой сигнал планеты. Такая система позволит изучить экзопланеты в среднем инфракрасном диапазоне. Именно он особенно важен для поиска потенциальных биосигнатур – водяного пара, углекислого газа, озона, метана и других веществ, которые могут указывать на пригодность планеты для жизни. И о погоде в эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля, завтра днем до 21 и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
8: Здравствуйте. На Радио «Комсомольская правда» замечательный гость. Из далекой Америки приехал выпускник кафедры биофизики физмехфакультета Ленинградского политеха. Замечательный российский фантаст. Отец русского фэнтези. Николай Данилович Перумов, или Ник Перумов, который известен не только нашей стране, но и поклонникам фантастики по всему миру. 22 года назад вы сказали в интервью изданию «Мир фантастики»: «Я считаю, что мы занимаем прочное второе место сразу после англоязычной фантастики». А сегодня, спустя два десятилетия...
9: Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Рад быть с «Комсомолкой». Рад тому, что, несмотря ни на что, вот продолжаем движение, продолжаем говорить в эфире, продолжаем нести слово правды. Все-таки комсомольская правда, да? На это упор. Прошло два десятилетия, и я хочу сказать, что сейчас мы, наверное, занимаем делим первое, второе места, уже такие честные первое, второе места, но не с, не с англо-американской фантастикой, а с китайской.
8: Китайцы вышли в лидеры
9: в мире фантастики. Ну, окей, задача трех тел, да, проблема трех тел. Назову эту книгу. Это просто как пример. Именно мы просто плохо знаем этот, вот, этот рынок, у нас его переводят еще недостаточно, мы как-то привыкли, давняя наша еще советская традиция переводить англо-американскую фантастику, началось это давно. Если помните, была такая красно-серая серия «Библиотека современной фантастики».
8: Прекрасный 22-томник.
9: Да, культовое издание. Каждый советский русский любитель фантастики тогда считал необходимым иметь это на своей полке. Эта традиция, конечно, очень жива, но я, как человек, долгие годы проживший в Соединенных Штатах, тут, я должен прямо сказать, гордиться тут нечем. Это решение было тяжелым и вынужденным. 90-е годы, развал всего и вся. Мы с супругой в рынок не вписались, и трясти секонд-хендом на базарах так и, в общем, не научились, и поехали тогда там, где могли работать по специальности, то есть такие, знаете, научные гастарбайтеры в каком-то смысле. Ну вот, и возвращаясь к вашему вопросу, мы свое лидерство не уступили, а вот англо-американская фантастика, она откатилась очень сильно назад.
8: Причина?
9: Причины, прежде всего, те, которые во многом не то чтобы погубили, но стреножили советскую фантастику. Это заидеологизированность. У нас был Лавлит, у нас была необходимость звать молодежь в технические вузы, поэтому вот фантасты старшего поколения, они работали над так называемой фантастикой ближнего прицела, за исключением братьев Стругацких и еще нескольких имен, Владимир Михайлов назову, такого автора, покойного, к сожалению, уже. И сейчас тоже та же самая заидеологизированность пришла в американскую фантастику.
8: А то, чем это выражается?
9: Ну, в том, что если у нас нужно было продвигать идеи социализма, социалистической науки, соцреализм только в фантастических декорациях, то там нужно продвигать вот повестку, там нужно продвигать права меньшинств, там нужно продвигать трансгендерство. Тут я должен
8: сказать, что называется демократическими ценностями?
9: То, что называется даже не демократическими ценностями, а либеральными ценностями. Да? Тут, по-моему, согласно закону, мы должны поставить звездочку и сказать, что ЛГБТ-движение запрещено в России по закону.
8: Да. Наш гость сделал работу за ведущего. Спасибо. Вот эта повестка, она возникла когда? В 90-е или уже сейчас, 2000-е?
9: Она возникла на рубеже нулевых годов, то есть на рубеже 90-х и нулевых, когда вот это вот прекрасное либеральный постулат, что никто не должен подвергаться дискриминации за свои особенности, какими бы эти особенности ни были. В общих чертах, да, это, наверное, это прекрасно, это замечательно. Никого нельзя дискриминировать, потому что он какой-то вот отличающийся от большинства. Да. Если у нас есть кривое распределение по Гауссу, гауссиана, то нельзя сказать, что ее правое или левое крыло должны подвергаться каким-то репрессиям просто за то, что люди вот такие. Но, как всегда, тут с водой выплеснули ребенка, и защита прав реальных людей превратилась в либеральную диктатуру. Это то, что я говорю, это на самом деле общее место. Это повторяется множеством американских более или менее консервативных или даже центристских авторов, блогеров, лидеров общественного мнения, Джо Роган, ну, Такер Карлсон, их масса, не знаю, Марджери Тейлор Грин, бывшая член Конгресса Соединенных Штатов, имя им легион. И опасность этого давно была замечена, но вот давление демократического лобби, особенно в образованной среде, было неимоверно высоко, и в результате сейчас очень трудно найти произведение, где не было бы вот этой вот повестки, где не продвигалась бы идея вот этого вот диктата меньшинств. В результате этого положительный герой, очень желательно, чтобы он был бы вот из числа этого меньшинства.
4: То есть чёрным инвалидом-гомосексуалистом.
9: Ну да, вот вы за меня произносите все эти страшные слова. Вот опять же, там мы ставим все звездочки, которые необходимы. Это может звучать смешно и как анекдот, но реальность именно та, что Америка начала строить Советский Союз 2.0, причем в самом худшем его изводе. В Советском Союзе, и я, будучи монархистом, имперцем, человеком, написавшим антибольшевистский роман «Александровские кадеты», антибольшевистский, не антисоветский, подчеркиваю, я говорю абсолютно прямо, да, в Советском Союзе, в котором я родился и вырос, было множество очень хороших вещей, которые очень хорошо было бы продвигать и продолжать и поддерживать, но Америка заимствовала худшие черты, в том числе вот этот вот идеологический диктат, что должно быть или так, или никак. Сила старой Америки была именно в том, что там относились действительно с настоящим плюрализмом, ну вот, к достаточно широкому спектру взглядов. Пока вы не лезли в строго определенные области, вас не трогали. Вот сейчас это там кончилось. И в результате началось вот это вот давление по всем фронтам, по всем линиям. Должно быть так и никак иначе, а если вы делаете что-то не то, вас отменяют.
4: Удивительно, но еще 16 лет назад, когда мы, ну, во всяком случае, внешне поддерживали дружбу с Западом, готовились к Олимпиаде в Сочи, которую блистательно провели, к чемпионату мира 2018 по футболу, который тоже провели неплохо. Вы после взрыва в московском метро сказали, те, кто дергает за ниточки, кто управляет СМИ, общественным мнением, заражены тяжелейшей иррациональной русофобией. Именно русофобией как болезнью. А все, что плохо для России, то хорошо для Англии, тире или дробь Америки. И в это видели, вы это чувствовали, живя в США, путешествуя по миру, или это со страниц, это из сети шло, со страниц медиа?
9: Это шло со страниц медиа, потому что уже я тогда много лет прожил в разных штатах Америки, я путешествовал по Америке и по миру. И я могу сказать, что вот на уровне обычных, нормальных людей, моих коллег, соседей, родителей, соучеников моих детей в школе, никакой русофобии не было.
4: То есть на бытовом уровне все было нормально?
9: Да, абсолютно.
4: Или почти все?
9: Ну, я честно смогу сказать, я не могу вот сейчас вытащить какие-то примеры именно русофобии по отношению к себе, к своим детям, к нашей семье. Нет. А вот со стороны медиа, да, вот это вот шло, и эта демонизация, эта тяжелейшая форма русофобии, которую американская элита унаследовала от британской, она была, есть и продолжает есть, и...
4: Но тогда-то чем это было обосновано? Еще даже близко не было Крыма, там, госпереворота в Киеве, 10-й год, все вроде бы нормально, проходит только что одна Олимпиада как раз в Канаде, другая готовится в Лондоне, мир, дружба, жвачка, а при этом и русские как бы везде, русские везде присутствуют, они еще ниоткуда не изгнаны.
9: Знаете, этот фонд был постоянный, он никуда не исчезал, и... Тут мы должны обратиться к термину «большая игра», это 19 век, вспомним так любимого в России автора Рюдьярда Киплинга.
4: Все читали, «Бремя, да? Белого человека».
9: Да, «Бремя белого человека» или роман Ким его, где подчеркивается буквально экзистенциальная борьба Британской империи, британского истеблишмента с вот этими вот ужасными, страшными русскими варварами. Я бы так сказал, для нашего, для русского человека, образованного русского человека, эта русофобия является действительно иррациональной, потому что интересы Британии и интересы Российской империи и интересы современной России пересекаются в очень или пересекались в очень незначительной степени.
10: Мы вернемся после небольшого перерыва. В студии радио «Комсомольская правда», отец русского фэнтези Ник Перумов. Мы говорим об очень важных вещах. Вернемся после небольшого перерыва.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
12: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
10: Продолжаем разговор с Ником Перумовым, отцом русского фэнтези, биофизиком и писателем, который открывает и открывал, и открывает новые миры, которые интересны очень большому количеству людей. Но однажды вы сказали, что мое поколение было перекормлено в школе Великой Отечественной войной и той подачей этой войны. И нам пришлось много пережить, повзрослеть, посидеть и только потом переосмыслить войну. Как лично вы переосмыслили ту войну?
9: Я ее переосмысливал прежде всего через опыт моей семьи. Так получилось, что оба моих деда в силу возраста и специализации не были на фронте. Оба они были инженерами. Один строил военные заводы на Урале, другой прокладывал железные дороги и получил даже сталинскую премию за создание рельсосварочной машины. Но воевали и погибли. Погиб мой дядя совсем молодым мальчишкой под Ленинградом. Старший сын моего деда по отцу. Я это переосмыслил прежде всего как отказ от такого, знаете, как отказ от двух крайностей. Первая крайность была, что мы победили, победили, как бы, знаете, вот так вот, не то чтобы легко, но 10 сталинских ударов, весь советский народ в едином порыве встал на борьбу. Ну, и другая крайность, которую мы падали, но не упали, к счастью, в 90-е годы, это выражается кратким таким, как теперь говорят, мемом или афоризмом. А вот проиграли бы, пили бы баварское. Да? Это было очень популярно, продвигалось там в 90-е годы.
10: Угу. И почему бы не сдали Ленинград?
9: Да, и почему бы не сдали Ленинград, абсолютно, да, совершенно верно. Французы же сдали Париж, да, и там все было хорошо. Ну, вообще говоря, во Франции все было очень хорошо. Они прекрасно себе жили. Вот. Жак Ив Кусто, наш знаменитый океанограф, которого очень любили в Советском Союзе, он, между прочим, был кадровым офицером французского флота. И вот представьте себе, 1942 год. Ваша родина только что проиграла абсолютно по всем статьям, капитулировала, сдалась. Боши промаршировали по центру Парижа и, так сказать, утвердились там. Им удалось то, что они не смогли сделать в 18-м. И Жак Ив, как я сказал, кадровый офицер, который присягал прекрасной Франции. Вы думаете, он ушел в сопротивление? Вы думаете, он зарыл винтовку, потом откопал? Может быть, он пускает...
10: Честно говоря, не знаю.
9: Пускает эшелоны под откос? Или хотя бы там, не знаю, убивает из-за угла немецких офицеров, оккупантов в Париже? Нет, Жак Ив лежит на прекрасном песочке на Средиземноморском побережье и думает, как бы вот им с друзьями нырять поглубже и оставаться на глубине подольше, и изобретает вот акваланг. Это вот этим он занимался летом 1942 года в оккупированной Франции. И в этом как бы колоссальная разница, да, между менталитетом там и менталитетом у нас. И я переосмысливал именно через осознание вот этого вот менталитета, что какие бы претензии к советской власти тогда у людей не были, а они были очень серьезные. Но пришло то, ради чего мы должны оставить все наши какие-то разногласия, какие-то претензии, и вот идти до конца.
10: А вы же хотели написать книгу, если я ничего не путаю,
9: хотел.
10: О 1941 году.
9: Хотел, отложил, не могу. Вот все по той же причине, потому что действительно есть вещи, о которых можно писать или самому через это пройдя, но, к сожалению, фронтовики, они практически ничего не писали вот о лете 41-го. Точнее, писали, но вот опять же, вот в том же вот ключе, которым мы были перекормлены, что ну никакой особой трагедии не было. Ну да, враг силен, враг наступает, мы там временно отходим, преодолеваем трудности. Ну, в общем, ничего. А вот той вот трагедии, которая это была в западных областях, в Белоруссии, в Смоленской области, ну и вплоть до самой Москвы, об этом даже Константин Симонов, наверное, лучший из тогдашних военкоров, отец всех военкоров, в своей очень честной книге «100 лет, 100 суток войны», даже он, я вижу, как он вот себя останавливал, что вот нет, я не могу об этом писать. Какие-то вот намеки у него прорываются. И то, что эта трагедия была смесью геройства и подлости, и трусости, невероятных подвигов и невероятных же предательств, ну, подвигов, разумеется, было на порядок больше. Вот через вот это, через осознание вот этого, вот этой вот сложности всего этого, я и переосмыслял, что да, да, были люди, которые с готовностью пошли служить немцам, да, были люди, которые бежали, да, были люди, которые вывозили свои фикусы и свое имущество, в то время как раненые оставались на обочинах. Да, были случаи, когда немцев приветствовали цветами, в частности, во Львове.
10: Даже в Киеве это тоже было.
9: Да, даже в Киеве, даже и сейчас, когда вы смотрите на трофейные немецкие фотографии, немецкая девушка приезжает работать в Киев и, значит, хорошо проводит там время. То есть вот эта вот сложность этого процесса, его, конечно, нельзя замалчивать, потому что от правдивого рассказа о всех тех трудностях, которые были пережиты, о тех подвигах и о тех высотах и о тех провалах, которые были, только возрастает наша слава. Я это переосмыслил именно через вот эту сложность, отходя от такого вот, знаете, шапкозакидательства некоего.
10: А вы подступались к этой работе?
9: Я подступался к ней несколько раз.
10: Есть наброски?
9: Наброски есть, их много, но, знаете, автор иногда понимает, что есть вещи, которых он не расскажет так, как он считает достойным об этом рассказать. И поэтому я этот роман оставил.
10: Но вы собираетесь к нему вернуться?
9: Нет, я к нему не вернусь. Для этого у меня нету соответствующего душевного опыта. И, к сожалению, этот душевный опыт, он уже практически ушел. Все-таки об определенных моментах, наверное, чтобы это отразить, нужен был вот талант. Нужен был талант не мой, талант Пушкина, талант Достоевского. Может быть, вот они бы вот волшебным образом возникнув в нашем времени, может быть, они бы смогли. Может быть, родится новая проза, может быть, родится проза среди тех, кто воюет сейчас, может быть, вот люди, которые сами через это все прошли, они смогут переосмыслить уже и написать о 41-м, о нашей величайшей национальной трагедии, потому что львиная доля наших потерь, она, в общем, пришлась на
10: 41-й.
9: На 41-й год. Я имею в виду потери вот территории, в гражданском населении, а потом это гражданское население вымаривалось голодом, вывозилось в Германию, и когда нам пришлось, да, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, точнее, пел, наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пряди и крохи, то приходилось сносить артиллерии наши же города и наши деревни, потому что там враг, и уже нет возможности разбираться, есть там гражданское население или нет гражданского населения. Надо было идти вперед.
10: Но есть еще такой жанр, как альтернативная история, и тут тоже вы бы не стали то, что называется литература попаданцев, вот погружать.
9: Тут бы как раз стал бы. Роман 1941 – это была моя попытка вот действительно написать на абсолютно серьезно и вот пытаясь действительно войти в шкуру человека того времени.
10: Когда Сталину кладут на стол некую докладную, и все меняется?
9: Нет, нет, я имею в виду 41-й год, это 41-й год для меня роман этот, это был не попаданческий роман, это не альтернативная история, это именно был военный роман, где я хотел, ну, не знаю, назовите это гордыней, но хотелось бы написать что-то подобное «Живым и мертвым» Симонова. И, кстати, вот об этой книге я просто вижу, да, как уже опытный литератор, я вижу, как Симонов себя тоже останавливает. Нет, я не могу об этом написать. Нет, нет, нет, не могу. И об этом не могу, и о том не могу. И поэтому тоже получается вот это вот... Ну да, немцы дошли до Москвы, но в общем... И вот это вот, ну, в общем, оно, кажется, очень сильно нам тогда повредило. И когда ты пытаешься написать вот этого, без вот этого вот ощущения, с полной отдачей, с полным погружением, вот тут ты и понимаешь, что нет, не можешь, не сможешь, получится лажа.
10: На радио «Комсомольская правда» говорим с одним из ведущих российских фантастов Ником Перумовым. Вернемся после небольшого перерыва.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
13: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже с 17 июня.
14: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Декан факультета международных экономических отношений финансового университета Павел Селезнев о перспективах разблокировки Ормузского пролива.
16: Есть четкое понимание того, что каждая из сторон
14: хочет остаться при своем. То есть есть некие незыблемые для каждой из сторон вещи, и в общем и целом никто не хочет потерять лицо. Понятно, что деньги хотят зарабатывать все, но из того конфликта, в который, по сути, Соединенные Штаты втянул Израиль, выходить нужно очень аккуратно, аккуратно его расшивать. Напомню, что даже после того, как пролив, дай бог, будет разблокирован, требуется время на то, чтобы элементарно разминировать акваторию, потому что там полным-полно мин. А плюс надо решить с теми судами, которые там уже скопились. Ну и вообще нормализация и возвращение вот к тем объемам поставок, логистики и нормализации судоходства, как это было до военного конфликта, займет от полугода до года. То есть не раньше вообще начала 27-го года, при условии, что не будет никаких провокаций, там иных попыток хаотизации ситуации в регионе. То есть длительный процесс это займет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках 20:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Подведены итоги рейтингового голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2027 году. В нем приняли участие 8850 великолучан. Большинство жителей города выбрали общественную территорию дома номер 56 на улице Ставского. Именно ее в следующем году благоустроят в первоочередном порядке в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». 30-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках завершил ночной полет. Поскольку он проходил накануне Дня памяти и скорби, творческие коллективы города перед стартом аэростатов с территории крепости исполнили для аэронавтов песни патриотической тематики. А песня «Выйду ночью в поле с конем» звучала под цоканье копыт лошади, которая тоже приняла участие в действии. Акцию подготовил Комитет культуры городской администрации, который традиционно является организатором культурной программы во время встреч воздухоплавателей. В Великих Луках завершился благотворительный проект. Яркими красками расписан забор реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Инициатором создания вдохновляющей среды для воспитанников выступила заведующая центром дневного пребывания Оксана Горохова. Работу выполнили ученики художественного отделения школы искусств «Центр» под руководством педагога Петра Дудко. Они расписали около 50 метров бетонного забора и прилегающую стену. Финансовую поддержку оказал предприниматель Сергей Липатов.
1: О валютах.
16: Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки, юань 10 рублей 83 копейки.
1: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10:00 утра и каждое воскресенье в 8:00 вечера по московскому времени. Кому есть что сказать?
10: С Николаем Даниловичем Перумовым, лучшим фантастом Европы 2004 года. Напоминаю тем, кто умудрился не прочесть ни единой его книги. Мы говорим о событиях прошлого, о событиях настоящего и будущего. Однажды вы сказали, что компьютерные игры для себя закрыли. Но по вашим книгам, совместным работам с Сергеем Лукьяненко «Не время для драконов» и «Не место для людей» были созданы игры. Вы их видели?
9: Только по «Не время для драконов».
10: Так.
9: Видел, да, видел.
10: И как вам?
9: Ну, попытка была хорошая, но в силу ограниченности бюджетов и ограниченности аппаратных средств, конечно, это не достигло того уровня, на которое хотелось бы, хотя у этих игр были свои поклонники.
10: А вы сами из мира игр ушли?
9: Из мира игр, да, в общем, я ушел. Я перестал.
10: Неинтересно ли, времени нет?
9: И то, и то. Слишком много осталось проектов, которые нужно сделать, слишком много книг, которые я еще хочу написать, слишком много всего, что есть, и просто нет возможности тратить время на вот такие вот очень времяпожирающие развлечения. А так когда-то, да, когда я был моложе, да, я был геймером, как это называется, я был, ну, не игроком, все-таки игрок в нашей русской традиции, это больше игрок в азартные игры.
10: Могли играть ночами?
9: Мог.
10: Напролёт?
9: Да. Ну, не напролёт, уже не те мои годы, но мог, да. Особенно, когда вот это все только начиналось, когда все это было таким новым, таким ярким, таким неожиданным, даже хотя это было не очень, ну, может быть, это не достигало уровня там современных игр, как там «Ведьмак» или «Бог войны». Но все равно это было действительно, это было вот погружение в действие, погружение в фантастический мир, и, конечно, это притягивало. Сейчас уже ты видишь, что возможности этого не то что ограничены, но для того, чтобы в них что-то серьезно делать, ты должен посвятить этому слишком много времени и сил, и это уже совсем другой калинкор.
10: Как вообще работать с другим человеком в том жанре, который вы сделали крайне популярным в стране?
9: На самом деле работать в соавторстве не так трудно, как кажется. Излюбленный вопрос, как вы пишете вдвоем, это задавалось братьям Стругацким, и Борис Натанович оставил, в общем, подробные достаточно, не то что воспоминания, но он и сам об этом рассказывал, и из опубликованных сейчас их писем с переписки с Аркадием Натановичем. Мы знаем, как они это делали, там, как набрасывался сюжет, как потом разрабатывались определенные куски, как они пересылались друг к другу, как этот текст перечитывался, правился, вносились предложения и делали следующие шаги. Фактически ты так и работаешь.
10: То есть у вас процесс похожий?
9: Процесс очень похожий, да.
10: Никто из вас не тянет одеяло на себя?
9: Нет, никто одеяло не тянет. Наоборот, мне везло с авторами. С Сергеем Васильевичем мы работали очень продуктивно. Вот нам нравилось работать вместе.
10: А тогда вы можете назвать сейчас те проекты, над которыми работаете прямо сейчас?
9: Ну вот прямо сейчас у меня в работе отдача старых долгов, тех книг, которые мои читатели ждали долгие годы, иногда и десятилетия. Это завершение вот моей средиземской эпопеи, Средиземье в мире профессора Толкина, который, ну, конечно же, в моих книгах это не мир профессора Толкина, это прямо говорю, я никогда не писал вот такое строгое каноническое продолжение. Это такое, знаете, отражение, как у Желязной, если вы читали «Девять принцев Амбера». Вот Амбер отбрасывает бесчисленное количество отражений, и Средиземье тоже отбрасывает бесчисленное количество отражений. Поэтому вот у меня, будем считать, действие происходит в одном из таких отражений, достаточно близких, но, тем не менее, отражений. Я завершаю роман, дилогию «Небо Валенора». Я переделал свою старую неудачную книгу «Адамант Хенны», я ее переписал. Это была моя неудача, когда я был, что называется, молод и не очень хорошо умел управлять текстом, в чем я признаюсь. Я эту книгу, единственную из своих книг, я, в общем, переделал. И сейчас дописываю, редактирую книгу под названием «Кровь Арды». Это завершение средиземского цикла. Потом это вторая имперская дилогия. Если помните, у меня была такая дилогия, называлась «Череп на рукаве, череп в небесах», или первая имперская дилогия. Я долго хотел не то чтобы продолжить, а, в общем, написать следующую фазу этой истории, и вот сейчас над ней работаю и другие из других проектов, потому что я одновременно пишу много книг, я не могу сосредотачиваться на какой-то одной, я выгораю, я теряю интерес, работа из радости превращается в работу, да, в обязанность, вот там, как раб на галерах, да, двигай весло, выдавай текст. Я так не могу, я должен радоваться, поэтому я переключаюсь. Поэтому у меня в работе и «Раб неназываемого» – это завершение «Хроник Хёрварда», моей тоже классической трилогии, хотя он идет не так быстро, как хотелось бы. У меня и четвертая книга из «Приключений Молли Блэквотер» – это такой стимпанк, паропанк в сочетании с русским фэнтези. Героиня моя, в общем, она выбрала свой путь и твердо по нему идет. Это была такая попытка показать нас с точки зрения чужих, вот как они нас воспринимают.

0: Может быть, я сейчас даже сходу и не назову, потому что я к ним обращаюсь, потом отставляю, потом снова возвращаюсь.
1: Что с кинопроектами по вашим книгам?
0: С рождения мага как такового развития, как вот именно сериал, развития не получило, прежде всего потому, что все-таки технические средства нужны здесь очень продвинутые. «Алмазный меч», «Деревянный меч», к нему написан сценарий. И вот продолжается работа над компьютерной игрой по этому роману. Там...
1: Но сценарий, он еще не взят в работу как...
0: В работу он не взят, потому что, скорее всего, сейчас более перспективно в условиях вот такой вот цифровизации, более перспективно двигаться по треку компьютерной игры, компьютерной среды, и потом двигаться уже непосредственно к экранизациям, потому что многие из молодого поколения, они заходят в это вот именно через компьютерные игры.
1: Искусственный интеллект придется привлекать?
0: Да, придется привлекать искусственный интеллект, хотя, опять же, я всегда говорю, что это не искусственный интеллект, это большие языковые модели, это красивое название, на самом деле это просто алгоритмический подбор, ну, буквально, в смысле, по созвучию, вот, по аналогии. Ничего творческого этот искусственный, в кавычках, интеллект, в кавычках, сделать не может. Он может более или менее связано или менее связано имитировать вот какие-то паттерны, которые есть в человеческой литературе, но он не может ни сгенерировать сюжет, он не может сгенерировать характер, он не может сгенерировать эмоции. Он выдает, знаете, вот такое есть в нашем лексиконе авторском словечко, извините за тавтологию, словопомол. Вот он этот словопомол и выдает в огромных количествах. Пожалуйста, да, это он вам выдаст вагон, какой там вагон, эшелон, отдельную платформу и маленькую тележку, и маленькую тачку без ограничений. Но все это будет именно словопомолом и... Я честно могу признаться, что я не вижу сейчас вот для данного уровня технологий, я не вижу здесь перспективы. Больше того, вот сейчас, когда я работал над одной книгой, мне нужны были достаточно специфические исторические материалы по Ленинграду. Я запросил этот вот ИИ, искусственный интеллект, и он мне выдал некую справку, что данные материалы в сети недоступны, а вот есть, значит, то-то, то-то и то-то. Когда я провел поиск сам, я буквально мгновенно нашел отсканированный справочник, где были нужные мне данные. Искусственный интеллект элементарную эту задачу провалил. Он ничего не смог найти. Хотя...
1: Или нашел ошибочные вещи?
0: Находят ошибочные вещи, сочиняет, галлюционирует, придумывает.
1: На радио «Комсомольская правда» один из лучших ведущих российских фантастов Ник Перумов. Мы вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
3: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните.

0: 343-93 и 8-911-692-24-32.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Ежегодные концерты на День милиции в СССР начали проводить с 1966 года и отменили только однажды, в 1982 году, когда скончался генсек Леонид Брежнев. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Продолжаем разговор с отцом русского фэнтези Ником Перумовым. Как вы относитесь к тому, что вас называют отцом русского фэнтези? Это справедливая оценка? И кого бы вы еще среди родителей жанра назвали?
3: Ну, нас было трое так. Тогда.
2: Их было трое на
3: Их
2: челне.
3: Было трое, да. Их было трое. Если быть абсолютно хронологически точным, то первой книжкой вот такого вот русского фэнтези была книга Лены Хаецкой «Меч и радуга». Но она вышла под импортным псевдонимом Мэдалайн Симмонс, потому что вышла в издательстве «Северо-Запад», покойном издательстве, в так называемой знаменитой «желтой серии», в которой выходил вот Толкин, выходила классика фэнтези. И вот там появилась эта книга «Меч и радуга». Это было лето 93-го года. То есть формально у Лены есть пальма первенства. У меня есть пальма первенства в том, что в этой желтой серии была впервые напечатана моя книга под русской фамилией. Хотя и со слегка англизированным именем, да, но, с другой стороны, называть там Николая Ники, это было принято в начале века, да, в том числе и в моей семье, среди старшего поколения моей семьи. То есть, и третья – это «Волкодав» Марии Васильевны Семеновой. Вот, можно сказать, что русского фэнтези один отец и две мамы. Хотя между нами никогда не было никаких, упаси Господи, отношений, вот, что можно было бы, чтобы никто бы не воспринял мои слова об отце и матерях слишком уж буквально. Вот три первых автора, которые пошли именно в фэнтези. До фантастики, да, уже публиковался, давно уже публиковался Крапивин, уже, по-моему, вышла «Пристань желтых кораблей» Сергея Васильевича Лукьяненко, выходили книги Гуликовского, но это было больше все-таки фантастика. Все-таки в Советском Союзе была гораздо более сильная школа НФ, научной фантастики, чем фэнтези. Фэнтези вообще, ну, грубо говоря, не существовало, потому что этот жанр казался действительно каким-то странным. Никто не писал про эльфов, никто не писал про гномов, да даже на основе, там, не знаю, славянской мифологии никто тогда не писал ничего.
2: А почему вы, ну, если я правильно понимаю, несколько лет переводили Толкина с учетом того, что «Властелин колец» у нас, не знаю, был под формальным, не под формальным запретом, и шансов на то, что это когда-нибудь увидит свет, будет напечатано в России, они были, мягко говоря, невелики?
3: Просто чисто из любви к искусству. Это были 80-е годы, честно говоря.
2: А где вы нашли вообще его, на английском-то? Вот.
3: Ой, Ленинград, портовый город, так. Моряки привозили не только... Угу. Господи, как это? Ну,
2: не сам издат.
3: Да, не сам издат, не только сам издат привозили, и не только кассетные магнитофоны, или этот, как его, господи, Мохер. Боюсь сделать неправильное ударение.
2: Махер.
3: Махер, ну вот. Попадали книги разными путями, и вот в моем случае просто вот удачно нарвались.
2: И вы так хорошо знали английский, что сели за перевод на русский?
3: Это там была же... моя дерзость. Я штурмовал, что называется, как корабли штурмуют бастионы. известный наш фильм советский еще, не обладая достаточными знаниями языка, я сидел в словарях, обложившись словарями, и штурмовал вот этот вот очень сложный, красивый, настоящий, глубокий английский язык профессора Толкина.
2: Действительно, несколько лет вы
3: переводили? Несколько лет, да, я переводил это было очень медленно, и это была большая, очень трудная работа. И, конечно же, я видел, что я отхожу от духа книги.
2: Переводя буквально?
3: Переводить буквально, да, и вот ты чувствуешь, что ты хочешь что-то внести свое. Но если ты хочешь внести свое, то, извини, пиши свое, да. А вот текст самого «Властелина колец» нужно оставить таким, каким он есть. Если вы меня спросите, какой перевод я считаю лучшим, такого не существует. Все переводы, ну, скажем так, наверное, перевод Костяковского.
2: То, что было всё у нас, да?
3: Да, перевод Костяковского и Муравьёва, вот этот вот первый том, сокращенный, книжка «Хранители», с которого началась «Толкиниада» в Советском Союзе-России. Это очень поэтический перевод, очень красивый, там великолепный русский язык, вот, за который отвечал покойный Андрей Костяковский. Последующие переводы, которые уже делал один Муравьёв, гораздо менее удачны.
2: Но это что? Это не столь близко к истинному
3: Толкину? Это не столь близко к истинному Толкину, да. Всё-таки я боюсь, что адекватно перевести «Властелина колец» на русский вообще невозможно. Это глубоко религиозная, глубоко католическая книга.
2: То есть есть специфические терминологии, которые не переводятся на русский?
3: Не то, что терминология, а всё-таки вот этот дух и строй английской речи, которая красиво звучит по-английски, угу. Но если вы попытаетесь буквально перенести это на русский язык,
2: теряется.
3: У вас теряется. Да.
2: То есть теряется темпоритм, теряется музыкальность?
3: Теряется ритм, теряется музыкальность, становится тяжелыми, неуклюжими, перегруженными эпитетами. Ну, вот смотрите, да, по-английски прозвище Арагорна, да, одного из главных героев, Страйдер.
2: Страйдер или страйкер?
3: Страйдер. Через D. Страйд. От глагола to stride. Буквально это шагать. То есть четкое, красивое, энергичное английское слово страйдер. Да, это вполне можно считать прозвищем. А вот попробуйте перевести его адекватно на русский. Как только не извращались. Бродяга шире шаг, там, бродяжник, странник. Ну, на самом деле, может быть, даже странник тут.
2: Ближе всего.
3: Ближе как-то всего, но это абсолютно не соответствует вот прозвищу, которое ему дал Толкин. То есть фактически нам нужно было создавать что-то абсолютно новое, вот то, что начал делать Костяковский, и, может быть, это был единственный правильный подход, который он интуитивно нащупал, что нужно создавать вот новую поэтику, именно русскую поэтику на основе английской. Помните, у Набокова есть пересказ «Аня в стране чудес»?
2: К сожалению, не читал.
3: Ну вот он пересказал Алису.
2: Да? Да, понятно, аналогии понятны.
3: Да. Алису переводила, по-моему, наиболее удачный перевод – это Топоровой.
2: Ну, у нас многие там классики переводили, по-моему, сказать, даже чуть ли не Маршак переводил, хотя не факт.
3: Ну, по-моему, Захадёр даже.
2: Захадёр, да.
3: Захадёр даже переводил. Ну, короче, вот то там тоже, там настолько плотная английская вот эта вот речь, и нужно придумывать настолько далеко уходящие русские аналогии, чтобы это все вот эти вот игра бы слов как-то хоть как-то бы работала, что нужно создавать фактически новый, абсолютно новый текст. Вот точно так же и с «Властелином колец». Его нужно писать по-русски фактически заново, вот создавать новую поэтику, другую поэтику, но не пытаться перевести его буквально, дословно, воспроизводя вот все вот эти вот английские, пытаясь воспроизвести английский ритм, английский размер, не получится.
2: То есть нужен новый русский перевод «Властелина»? Или...
3: Нужен новый русский перевод «Властелина», я бы даже, может быть, сказал пересказ. В хорошем смысле слова пересказ.
2: Но это уже будет новая книга, нет?
3: Это будет, да, это будет новая книга, но вот в отличие, скажем, от старины Хэма, которого кумира шестидесятников, которого можно действительно переводить абсолютно буквально.
2: Но Хемингуэй, у него язык такой.
3: У него язык такой, вы совершенно правы. Да. Ну, и плюс к тому известный каламбур, что очень многие английские и американские авторы очень выигрывают в русском переводе. Да? Школа Райт Ковалёвой. Да. Вот тут, в отличие от старины Хэма, от Хемингуэя, у нас есть очень сложный, очень красивый сам по себе язык, и его передать можно только подобрав совершенно новую поэтику и новые выразительные средства. Но мы как-то очень много времени этому посвятили.
2: Хорошо. Когда вы писали с 11:30 до 2 дня и с 1:00 до 2 ночи, этот график, я так понимаю, уже сломан.
3: Ну, конечно же, график у меня никогда не было, я работал, в общем, над тогда, когда было время и силы, и над тем, над чем было время и силы, потому что не над всеми книгами вы можете работать в определенном настроении.
2: Будем читать прежние, будем читать новые книги замечательного российского фантаста Ника Перумова, который был в гостях на радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на Радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило. Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Артур Демчук о том, может ли Трамп вернуться к поставкам оружия для Киева за европейские деньги.
6: Он давно уже такое условие поставил, что мы никаких прямых поставок, никакой благотворительности, за американский счет ничего не будет. Но Америка готова поставлять оружие НАТО, а дальше уже, как он сказал, НАТО может его использовать по своему усмотрению. Например, свое оружие отдавать Киеву, а американское новое брать себе, что, в общем-то, сейчас и происходит, когда Киеву отдают какие-то устарелые там модели самолетов и так далее. Единственное сейчас, за что борется Европа и Зеленский, за то, чтобы Соединенные Штаты поставляли Украине вот эти ракеты «Патриот», которые производятся в Соединенных Штатах. Но Трамп дал ясно понять, что после того, как достаточно большое количество этих ракет было использовано в войне с Ираном, собственно, самим Соединенным Штатам этих ракет не хватает. Поэтому здесь... Но какие-то другие вооружения, несомненно, европейские страны, союзники по НАТО, будут у Америки покупать и поставлять Киеву.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: Об атаках.
7: Дежурные средства российской ПВО с 14 до 20 часов сбили 50 украинских беспилотников. Это сообщает Минобороны России. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем. Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с президентом Ливана Джозефом Ауном обсудил новый раунд переговоров с Израилем в Вашингтоне 23-25 июня и вопросы урегулирования конфликта. Это сообщили в Госдепе. Обсудили вопросы урегулирования, включая разоружение ливанского движения «Хезболла», установление контроля над всей территорией Ливана, а также координацию действий с региональными союзниками. Между тем, вице-президент США Джей Ди Венс готовится занять пост главного переговорщика Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает Рейтер. Этот момент может определить перспективы Венса как преемника в Белом доме, пишет издание. По мнению авторов статьи, переговоры между Вашингтоном и Тегераном представляют собой сценарий высокого риска для всех сторон конфликта, для всего Ближнего Востока в целом и для политических амбиций Венса в частности.
1: Про газ.
7: Евросоюз не сможет в короткие сроки полностью отказаться от поставок российского газа, несмотря на курс Брюсселя на разрыв энергетических связей с Россией. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам Европейского саммита. Де Вевер отметил, что ЕС переходит от одного пакета санкций к следующему, и красной нитью проходит стремление полностью отказаться от российских ископаемых энергоносителей.
1: О школе.
7: Информация об опечатке в пятом задании единого госэкзамена по информатике не соответствует действительности. Опечатка допущена в примере, а само задание сформулировано полностью корректно. Об этом сообщили в пресс-службе Рособорнадзора. Ранее телеграм-каналы сообщили, что опечатку обнаружили в задании на ЕГЭ по информатике.
1: О находках.
7: Археологи нашли 5000-летний прототип Стоунхенджа в 5 километрах от него. Два деревянных столба расположены на расстоянии 120 метров друг от друга и ориентированы по линии летнего и зимнего солнцестояний с точностью до 1 градуса. Радиоуглеродное датирование относит сооружение приблизительно к 2950 году до нашей эры, что делает его древнейшим из известных памятников в окрестностях Стоунхенджа, ориентированных по солнцестоянию. Это место служило площадкой для крупных религиозных собраний, говорят ученые. На этом все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
8: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично». Автор и ведущий программы я, Вячеслав Коновалов. В гостях у меня сегодня Анна Долгорева, поэт, прозаик, военкор. Ань, у меня такой к тебе вопрос. Вот ты сказала, что ты сейчас только-только вернулась с Донбасса. Что сейчас для тебя самое главное из того, что происходит на Донбассе? Для чего ты ездишь на Донбасс сейчас? Я понимаю, что звучит несколько глуповато этот вопрос, да? Но с другой стороны... Ты, в принципе, местная, ты, в принципе, оттуда, как ты правильно сказала, спецназ 15-го года, ну, по крайней мере, как я это вижу, душевно все время там. А и физически тоже большую половину времени ты проводишь там. Что тебе там, поэту, что тебе там, женщине?
9: Смотри, я хочу... Вот я сформулировала недавно, какая моя основная цель как военного корреспондента. Я хочу, чтобы у читателя, да, моих текстов что-то шевельнулось в душе, чтобы он увидел бойца, про которого я пишу, чтобы он увидел там бабушку, которая там в Красноармейске сидит, а ВСУ ее убивают дронами. Вот, был у меня такой тяжелый репортаж достаточно на Rush Today. Вот, я хочу, чтобы читатель проснулся, вот, чтобы он не заплывал жирком, чтобы он видел этих людей. Вот что для меня важно. Вот. И в общем-то, это моя задача, да, там, с того самого 15-го года. Я не пишу, да, какую-то там военную аналитику. Это, я не знаю, как бы я там Рязанского десантного училища не кончала. Mm-hmm. Вот, я не пишу о том, как мы взяли очередное село, поставили флаг. Я не пишу о том, там, какого у нас вооружения там, не хватает или хватает. Это все не моя тема. Я про людей, про живых. Вот. И, кстати, тут я ориентируюсь на Константина Михайловича Симонова. Вот. Ну, то есть он там с ранних лет мой кумир. Вот. И насколько человечны его репортажи, да, о Великой Отечественной, вот. Хотя, казалось бы, да, и я стараюсь вот как раз вот такие вот очерки про... Очерк, да, там про, не знаю, про какого-то там героя, бойца, офицера. Многие, многие очень достойны, многим есть о чем рассказать, так, чтобы это было уже статьей.
8: Кто ты больше на Донбассе? Больше поэт, больше военкор или больше прозаик?
9: На Донбассе конкретно я вхожу в режим чисто военного корреспондента. То есть, вот, например, за полтора месяца на Донбассе я не написала ни одного стихотворения. Ужасно. Ну вот я, правда, сейчас приехала, и прям за две недели у меня 5 текстов. Там я вхожу чисто вот в режим военного корреспондента, я не сплю, да, там я там в камуфляжных штанах езжу по городам и весям, и там берцы мои несчастные, потертые, старенькие, тонут в этой грязи, в снегу, в пыли, вот. И вот так вот я собираю интересный материал. Вот недавно в Херсонскую область поехала, тоже вот к мирным в этот раз, не к военным. И, собственно, как раз дрон на искусственном интеллекте, ну, меня контузил, потому что он гнался за нашей машиной, влетел вот в сетку, нам повезло, мы успели заехать под сетку, вот, а я же как бы самая умная, поэтому у меня было открыто окошко, я снимала... Вот, поэтому я микроконтузию получила. Вот.
8: То есть ты там не поэт, не писатель, ты там...
9: Нет, военкор. Нет, нет. Иногда я пишу стихи и на Донбассе, да, когда там не могу не писать. Но вообще я чаще всего пишу, когда не могу не писать. Но я не делаю этого специально. То есть работаю, да, над... То есть если ты поэт, ты постоянно-постоянно должен себя мучить, чтобы писать лучше, да, как-то самообразовываться, читать критику, читать mm-hmm. других авторов. Вот. Там у меня на это нет ни времени, ни морального ресурса. То есть там я конкретно занята тем, что набираю материал. Потом я еду домой, и уже там, сидя в тылу, этот материал я обрабатываю, перевожу в текст.
8: Скажи, пожалуйста, об этом трудно говорить, но тем не менее, особенно сейчас, в такое время. Но понятное дело, что война всегда когда-то заканчивается, все военные конфликты когда-то заканчиваются, и СВО тоже когда-то закончится. И когда закончится, как ты думаешь, интерес к военной прозе, к военной поэзии, к этому направлению, он... уменьшится, а исчезнет, б, или, наоборот, усилится? И что нужно сделать для того, чтобы, когда все закончится, мы это не забыли?
9: Я думаю, что схлынет интерес массово к любой военной поэзии, и это очень хорошо, потому что вот как раз тут конъюнктурщиков-то и перестанут читать. Останутся только хорошие авторы, которые, да, там они пишут какую-то там военную поэзию, военную прозу, но они интересны безотносительно этого, да. Я вот, например, совершенно уверена, что останется там Амир Савиров, да, который вообще-то действующий военный, который прямо на войне пишет, но он пишет очень талантливо. И я прекрасно понимаю, что, да, там таким же зумером, как он, отлично зайдут его стихи, да, там, там бумеры как раз их не понимают, вот, ругаются, а я их как раз понимаю прекрасно, и я думаю, что он прекрасно, там, я не знаю, будет там ездить в туры там по всей России, там, собирать полные бары этих зумеров, вот, и они будут прям от его стихов тащиться, вот, все, короче, шанс у Амира на это есть. Я думаю, что значительная часть моей аудитории тоже никуда не денется, вот, потому что я была известна там до СВО, точно так же вот я, в общем-то, ездила в эти там туры, в барах там выступала прекрасным образом, и тоже, в общем, все у меня нормально было. То есть, и я думаю, что там, ну, хорошие авторы, они не пропадут, да, пропадут те, кто вот там, я стихов никогда не писал, да, как бы, а тут вот решил, значит, написать от души, вот, про, не знаю, там, носки для бойцов, вот, не знаю, там, про там, героических каких-то ребят, там, не знаю, про убитых детей Донбасса. Это всегда такая очень, знаешь, беспроигрышная тема, пожалеек, да, вот ты написал, да, там, про то, как убивают несчастных детей Донбасса, и все, значит, плачут, все репостят, потому что вся патриотическая аудитория понимает, да, ну, как бы им это близко, да, а то, что это с литературной точки зрения слабо, да, это они уже как бы не отсекают, вот, на их эмоциях сыграли и как бы сыграли успешно, вот. Я очень не люблю этот жанр, нельзя вот эту вот пожалейку в стихи тащить. Вот. Так что то есть те, кто поймал какую-то свою аудиторию и при этом является, да, ядро аудитории, и при этом сам по себе является хорошим, интересным поэтом, они или прозаиком, они останутся.
8: И они останутся и будут продолжать творить, и тема не уйдет.
9: Да, конечно.
8: Очень бы просто не хотелось, чтобы... Ты понимаешь, да, то, что... Как часто бывает, с глаз долой сердце вон, так и здесь закончится событие, и мода, да, вы слово употребим это, на литературу перевернется как на каких-нибудь опять розовых пони. Хотя розовые пони никуда не делись, на самом деле, мы прекрасно с тобой видим по прошедшему сейчас фестивалю на Красной площади. В общем-то, мода на красные, на розовых пони никуда
9: так,
8: не делась.
9: Так, оставь поней в покое. Я прекрасно знаю, там, не знаю, анимешников воюющих, понелюбов воюющих. Все это естественная часть как бы страны. Человек может быть там анимешником и понелюбом, и при этом быть патриотом, и даже воевать и умирать за свою страну.
8: Замечательные слова, дорогие друзья, от Анны Долгоревой. Неважно, кто ты, главное, чтобы ты любил свою родину. Скажи, пожалуйста, прозвучало слово, которое, может быть, кому-то из наших радиослушателей резануло ухо, выступать в баре. Да? Вот, скажи, пожалуйста, где тебе комфортнее выступать? В баре, на литературном фестивале, может быть, на линии боевого соприкосновения? Где твоя аудитория?
9: Но, если честно, мне комфортнее всего выступать в баре, потому что я с 10-го года выступаю по барам. Вот. На линии боевого соприкосновения, знаешь, слишком большая ответственность. Я все время боюсь. Вот я читаю, и вот меня слушают бойцы, и мне все время страшно, в каждой строчке мне страшно. А вдруг я соврала? Или там, а вдруг это слишком грустное стихотворение, ребята там загрузятся? У меня тяжелая, в общем-то, лирика. Вот. Очень, ну, вот это правда очень страшно. Ну, понимаю, что, да, там да. Страшно не то, что прилетит, да, а страшно да. То, что... Вот.
8: Оценка.
9: Да, литературные фестивали, да, я, конечно, это люблю, но это какой-то очень серьезный формат. Как будто я пришла к взрослым людям, и они мне сейчас скажут, там, девочка, да, иди отсюда, как в том фильме, дяденька, мне 40 лет, я паспорт показать могу. Вот я все никак не это самое, 38 в августе, я как-то все никак не свыкнусь с этим. Мне все время кажется, что меня сейчас прогонят, вот, все эти серьезные люди. Поэтому, да, конечно, мой любимый формат, да, это расслабленный бар.
8: Все не так прозаично в жизни Анны Долгоревой, дорогие друзья, поэтессы, прозаика, военкора. Сегодня в программе, которая так и называется, «Все не так прозаично», Анна в гостях, я автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. Оставайтесь с нами, буквально через пару минут мы вернемся. Сейчас уходим на новостной блок. Оставайтесь с программой «Все не так прозаично».
1: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
11: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Сказано это.
12: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
15: и хорошего настроения.
14: Семейный центр «Атмосфера», Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
15: Ура! Идем в атмосферу!
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У звезды вестернов и одного из главных ковбоев Голливуда Клинта Иствуда аллергия на лошадей.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
8: Программа «Все не так прозаично» возвращается назад в эфир, дорогие друзья. Мы сейчас с вами здесь, в студии, разговариваем с Анной Долгоревой, гость нашей сегодняшней студии, поэт, прозаик, военкор, ну и волонтер, конечно, тоже. Скажи, пожалуйста, Аня, у меня такой к тебе еще вопрос, немножко в сторону от того, о чем мы говорили, но, тем не менее, тоже касается до некоторой степени культуры в нашей стране и литературы. Вот федеральный закон, который этой весной появился у нас, новый закон появился в стране о наркотических средствах и психотропных веществах, предусматривающий уголовную административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с их упоминанием. Скажи, пожалуйста, насколько этот закон был для тебя и стал для тебя препятствием, во-первых? И вообще, как ты относишься к подобным вот вещам, которые сразу закон, это окрестили закон о цензуре, и мы знаем, что несколько уже таких достаточно серьезных издательств прищурили, что называется, глядя на этот закон. Вообще, вот эта тема, тема запретов, тема того, что можно, что нельзя, насколько тебе близка, насколько ты ей следуешь, и вообще, есть ли она в поэзии?
9: Ты знаешь, я вот этот вот запретительский раж воспринимаю даже не с моральной точки зрения, а с эстетической. Так вот, для меня он уродлив. Для меня это вот то, что мы говорили о конъюнктуре. Да, там какие-то чиновники, да, поняли, что СВО всерьез и надолго, что у нас сейчас курс на, там, не знаю, на традицию, грубо говоря, вот совсем грубо говоря, хотя традиция – это несколько иное, вот, с моей точки зрения, вот, и бросились перестраховываться, как бы чего ни вышло и так далее. Это вот такое вот неопуританство, которое давно уже в тренде, кстати, на Западе.
8: Ну, только у них... То есть здесь мы следуем моде Запада?
9: Да, да, это тренд на неопуританство, это мировой тренд, только, ну, вот на Западе, грубо говоря, там это беспощадная толерантность, а у нас беспощадное запретительство. В общем, ну, это как бы тоже уродство, только в профиль.
8: Знаешь, когда я смотрю вот на подобные вещи, которые происходят, у меня такой вопрос внутри. Ну, потому что пока еще из творческих людей, с кем бы я ни разговаривал, не только людьми литературы, людьми разных искусств, разных направлений, никто прям однозначно не одобрил. Некоторые говорили, да, не нужно, потому что дети, потому что и так далее. Да, потому что действительно это нам серьезная проблема была и остается наркомания. Тем не менее... Вот когда такие законы выходят, я, знаешь, о чем думаю? А нет ли здесь специально спровоцированной темы для общества, которая в дальнейшем который раздражает всех, и людей культуры. Ну, потому что под этот закон мы сейчас отсюда избавимся, и от Булгакова придется, и даже «Вечера на хуторе близ Диканьки» сюда попадают. Ну, короче, практически все, что можно представить себе, там или выпивают, или что-то делают в любом из этих произведений, огромных, опять же, количество. Какая-то провокация, чтобы поднять недовольство, для того, чтобы часть интеллигенции, та, которая занимается творчеством, словесным творчеством в том числе, сказала, ну сколько можно, и развела вот так руками. Как ты думаешь, это такие какие-то мои досужие мысли, или все-таки в этом есть какой-то смысл?
9: Вот у меня есть друг офицер, с которым мы постоянно спорим. Он там во всяких решениях, в том числе военных, видит, доказывает мне, что это однозначно там шпионы Запада засели и принимают такие решения. Вот, на что я всегда возражаю, что не надо объяснять злым умыслом то, что можно объяснить глупостью. Вот, потому что вот это вот запретительство, да, очень напоминает мне там чиновников поздней Российской империи, которые вот так тоже, дрожа перед начальственным гневом, перестраховывались, запрещали и так далее. Вот. И позднего СССР, кстати, то же самое, вот, очень, очень похоже. Вот. Но, кстати, именно в культуре такое я бы не исключала, потому что я вполне понимаю, что, в общем-то, там у нас приличное количество людей, именно в чиновничьем аппарате людей, скажем, ну, либеральных взглядов находится, и, ну, теоретически, да, можно предположить такую провокацию. Но все-таки с значительно большей вероятностью я бы все же...
8: Просто чиновничья глупость.
9: Да, просто чиновничья глупость и трусость.
8: То есть цензуры быть не должно? По крайней мере, в литературе, ты думаешь?
9: Ну, с некоторыми минимальными оговорками, в общем, да, я бы сказала, что не должно.
8: Можно это так сделать? Вот какой бы совет законотворческим нашим товарищам, те, которые принимают законы, выдвигают законы, вот, может быть, что-то предложишь прямо сейчас в эфире «Комсомольской правды», в программе «Всё не так прозрачно», скажешь там, дорогие друзья, вот сделайте вот так, вот так, вот так, и будет нормально.
9: Ну, я бы предложила просто отстать от русской литературы, потому что русская литература никуда не денется.
8: Руки прочь, да.
9: Она всегда прорастала, как трава через асфальт, как одуванчик через асфальт растет. Вот она всегда прорастала, да, как бы, и здесь она прорастет то же самое, да, она выберется, ее не запретишь, Булгакова не отменишь, вон Украина пытается отменить Булгакова, и все никак, вот, что там, когда в Кривом Роге памятник Пушкину снесли, кто-то написал на постаменте «Пушкин вечен, а вы нет», а вот точно так же с русской литературой, с ней все будет хорошо, а вот, ну, вечный позор на чиновниках-запретителях останется.
8: «Руки прочь от русской литературы», сказала в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Всё не так прозаично». Наш гость сегодняшний Анна Долгорева, и поэт, прозаик, военкор, и замечательный человек. Я тебя читаю с огромным удовольствием уже много-много лет, слежу за твоим творчеством, и действительно считаю, что ты только набираешь обороты. Как себя чувствуешь с точки зрения того, что... Ну, вот мы с тобой когда шли, ты говоришь, я выгораю, устаю и так далее, и так далее. Есть ли какое-то выгорание у поэта? Есть ли какое-то ограничение по времени? Вот сейчас уже 5-й год идет специальной военной операции, ты об этом пишешь, ты постоянно там, у тебя свои личные, связанные с Донбассом, очень серьезные беды, можно даже так сказать. Нет ли усталости? Я почему спрашиваю, извини, что я поясню. Очень многие говорят о том, что страна устала, люди устали. Ты устала?
9: Слушай, ну вот у меня все это усталость и выгорание, они с какими-то чисто профессиональными штуками связаны. Вот, например, я долгое время не могла там попасть на передовую, записывала интервью в тылу. И понятное дело, что, в общем, этим я и занимаюсь, ну, в большинстве своем. Но мне хотелось на передовую, я злилась, мне было скучно, и я просто, не знаю, там, писала какое-то время вещи на отвали. Но потом как-то в мою жизнь вернулась энергия, вернулось желание, да, я стала снова пробивать себе выезды все-таки на эту передовую. Хотя, например, страховки у меня нет. То есть если меня там, не знаю, ногу оторвет, то я, видимо, себе буду на протез собирать по миру.
8: Я надеюсь, что этого не случится.
9: Так вот, в поэзии, да, тоже у меня какие-то элементы выгорания есть. Вот мы говорили о конъюнктурщиках, я нахожусь, да, в общем, в этой среде, мне, конечно, хочется, в общем-то, очертить себя, да, там, как вакула, кругом из мела, вот, но я вот очертила, я сейчас стою как бы одна такая вся красивая посреди своего мелового круга, вот, выпав совершенно, да, из контекста какой-то литературы. И это все, да, это, конечно, какие-то непростые вещи, но они связаны вот чисто у меня с профессиональными штуками. Что до военных действий, да, конечно, очень хочется мира, очень хочется, чтобы скорее наступил мир. Мне кажется, всем хочется. Но в то же время я прекрасно понимаю, что, да, бросать там солдат, бойцов, которые, ну, они не могут сейчас принять решение о мире, да, какой-нибудь там мой знакомый капитан или майор не может там наставить на Зеленского маузер и заставить его поставить подпись на документе. Ну, пока это, к сожалению, так не работает. Но я же не могу их бросить. Вот. Я, это, конечно, да, я понимаю, что все мы там влияем по большому счету только на свою жизнь, но я все равно думаю, да, я вот там, не знаю, поеду там на лето в отпуск, а как они без меня? Как они без меня? Вот такие вот, вот такие вот нюансы.
8: Куда на лето в отпуск едешь?
9: На Соловки Трудницей.
8: Трудницей на Соловки. Почему на Соловки и почему Трудницей?
9: Я очень люблю Соловки. Я впервые попала туда осенью 22-го года, как раз во время харьковского отступления, ну, позорного, в общем, мы тогда проспали наступление ВСУ. Вот. И это было как, не знаю, там, к воспаленной ране, да, там, холодную тряпочку приложить, вот. Я за эти две, нет, за неделю тогда на Соловках, я почти пришла в себя, я бы пришла в себя, но в день, когда я с Соловков уезжала, погиб мой близкий, вот, я немножко опять вся поломалась. Но я с тех пор езжу на Соловки, я знакома там с батюшками, с монахами, у меня, ну, с там сестрами-трудницами, и это уже мое место, и север – это тоже мое место, и я приезжаю туда, и я чинюсь. Я, кстати, иногда приезжаю туда в совершенно нетуристическое время, зимой, когда там просто все снегом покрыто, и там световой день длится часа четыре. И все равно я чинюсь, потому что там как-то все очень правильно.
8: Анна Долгорева, дорогие друзья, ищет тишины, но при этом большую часть времени проводит на Донбассе. Поэт, прозаик, военкор. Была сегодня у нас в гостях программы «Все не так прозаично», автор и ведущий я, Вячеслав Коновалов. Ань, большое спасибо, что ты нашла время прийти сюда, в студию «Комсомольской правды», и рассказать о себе, и обсудить вот эти проблемы, вопросы, которые волнуют не только меня, но и, я уверен, большинство граждан Российской Федерации.
9: Ну, спасибо, что пригласил.
8: За сим смею откланяться, дорогие друзья. «Все не так прозаично», автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. У нас в гостях была Анна Долгорева, поэт, прозаик, волонтер. До следующих встреч.
17: «Все не так прозаично» – программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
17: Об атаках.
7: Российские силы противовоздушной обороны сбили этим вечером 76 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что разрушения не зафиксированы, никто не пострадал. Накануне Москву атаковали более 190 беспилотников. Налет вражеских дронов на столицу стал самым крупным за последние два года. В Подмосковье пострадали 17 человек. Президент Польши лишил Зеленского высшей награды страны – ордена Белого Орла. Король Навроцкий заявил, что это сделано за героизацию Киевом. Деятели УПА – это запрещенная в России экстремистская организация.
17: О политике.
7: Дональд Трамп заявил, что пришло время обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Дже Мен. Он предложил Вашингтону выдвинуть реалистичные предложения, которые может принять Пхеньян и которые будут учитывать взгляды американских военных и выступающих за более прагматичный подход экспертов в области безопасности. Ли Дже Мен заявил, что выступил за постепенную денуклеаризацию. КНДР развивает ядерную ракетную программу, несмотря на международные санкции. Страна провела уже несколько ядерных испытаний и многочисленные запуски баллистических ракет. Металлургический завод в Приморье для судоверфи «Звезда» запустят в 2029 году. Об этом на собрании акционеров сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Предприятие строят рядом с судостроительным комплексом в Большом Камне. Мощность гиганта составит 1,5 миллиона тонн стали в год. Завод обеспечит верфь уникальным крупноформатным стальным листом. Его длина достигнет 24 метров. Это позволит сократить число сварных швов и ускорить сборку судов. По словам Сечина, российский лист по прочности и хладостойкости значительно превосходит зарубежные аналоги. Также там будут выпускать до 300 тысяч тонн труб большого диаметра. Новый промышленный комплекс создаст в регионе более 3800 рабочих мест.
17: Про визы.
7: Правительство Японии неожиданно увеличило стоимость краткосрочной визы для иностранцев в 5 раз. Подорожание однократной визы стало первым с 1978 года. До этого японские власти удерживали стоимость на одном уровне. Об этом сообщило агентство Киода. Всем желающим посетить Японию со следующего июля за оформление однократной визы придется заплатить не 3000 йен, как раньше, а 15 тысяч, чуть больше 6600 рублей. Также подорожают и многократные визы. И о погоде. В эти минуты в российской столице 19 градусов выше нуля. Завтра днем ожидается плюс 20-21, пройдут дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
17: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. КГБ всемогущий. Мифы, штампы и факты.
18: Итак, товарищи, продолжаем большой и вдумчивый разговор про историю наших спецслужб. Продолжим развивать тему, поднятую в предыдущем выпуске этого цикла. Мы тогда говорили про МГБ, предшественницу другой мощной спецслужбы. Наверное, самой известной и грозной в истории Советского Союза. Речь про Комитет государственной безопасности, организованный 3 марта 1954 года при Совете министров СССР. Аббревиатуру эту знают примерно все. Причем не только в нашей стране. Чего только не было писано-переписано, снято-переснято, придумано-додумано, сочинено про КГБ и его сотрудников. После развала СССР и до прихода ко власти Владимира Владимировича Путина, подполковника госбезопасности, да и после, если быть предельно честным, тоже наснимали, наговорили многое. В нашей стране шла и порой идет мощнейшая агитпропагандистская кампания по обесцениванию работы данной спецслужбы. Да что там обесцениванию? Очернению и тщательной, скрупулезной мифологизации. Причем черной мифологизации. Бьют обычно по одним и тем же точкам, чтобы у людей в памяти сформировался четкий так называемый эффект Манделы. Вроде бы этого на самом деле не было, но то ли по телевизору как-то сказали в программе «Сванидзе», то ли в сериале показали, что напротив было именно так. Про воронки во дворе, смотрите фильм «Мастер и Маргарита» 2024 года. Про воинственный антисемитизм чекистов. Юрий Андропов, сын Евгении Карловны Флекенштейн, подтвердит. Про слежку и прослушку на каждом шагу. И про 4 миллиона доносов нам рассказывали. И про стукачей священнослужителей, и про дворников, доносчиков на зарплате. И прочее, прочее, прочее, прочее. В общем, если бы ФСБ, как правопреемница КГБ, могла при помощи нейросетей посчитать количество упоминаний аббревиатуры советского ведомства, особенно в рамках клеветы, и взыскать за это роялти, организация давно бы обогнала по капитализации Майк, Microsoft, Google, Apple, Amazon и всех остальных. Все почему? Потому что чешется у некоторых там, где болит. Расчесывают все эти язвы, как ни странно, зачастую потомки чекистов. Да, их немало среди творческой, особенно либеральной, но периодически и монархической нашей общественности. Мы разбирали это подробно в выпуске, посвященном НКГБ. Вот у них болит обычно сильнее всех. Так они пытаются чистить карму и перепрошивать свою собственную родословную, зачем-то открещиваясь от предков и пороча их честь. Самые яростные и немыслимые фейки, самые нелепые стереотипы, самые идиотские штампы, а еще фразеологизмы, накрепко вбитые в головы сограждан, типа «кровавая гбня» и тому подобное, это все в основном их кропотливая работа на протяжении целых десятилетий. А у нас работа другая. Мы фейки будем разоблачать. Как мы уже подчеркивали, в случае с любой спецслужбой КГБ не исключение. Секретность и закрытость работы, продиктованная служебной необходимостью, создает не только определенный романтический шарм, ореол тайны, но и множество домыслов и кривотолков. За ними реальность обычно и скрыта. Даже высшее руководство страны старалось разводить руководство МВД, Генпрокуратуры и чекистов по разным кабинетам. Генеральный прокурор Советского Союза с 1948 по 1953 годы Григорий Сафонов вспоминал: «В бытность мою генеральным прокурором за все 5,5 лет товарищ Сталин ни разу не вызвал меня, так же, как, впрочем, и моих предшественников, для обсуждения касающихся следствия вопросов с руководящими работниками и следователями МГБ, которых он иногда приглашал к себе. Никогда он не вызывал к себе также министра юстиции и председателя Верховного суда СССР». И все же КГБ отличался от предшествующих спецслужб. Конечно, это было особое ведомство, но в первую очередь в отношении компетенции и ответственности. Принято считать, что они были безграничными, но это не так. К примеру, в сентябре 1953 года было ликвидировано так называемое особое совещание. Орган, работавший с 1934 года, который обладал беспрецедентным правом нарушения конституционного положения об отправлении судопроизводства исключительно судом. Это ведомство, что вы слышали про него, было наделено полномочиями ссылать правонарушителей и отправлять их места лишения свободы во внесудебном порядке и даже смертельные приговоры выносить. У КГБ таких полномочий не было. Просто не было никогда. Или, как многие считают, красная корочка чекиста, в сериалах показывают, служила вездеходным пропуском и допуском до любых действий, которые только КГБ посчитали бы нужными. И это тоже не так. За деятельностью следствия органов госбезопасности был строгий прокурорский контроль и надзор. В связи с этим было даже создано специальное управление в прокуратуре СССР. Следить, не поверите, за КГБ. Что касается репрессий 1937 года, которые проводили, как несложно догадаться, совсем другое ведомство, то как раз именно с 1954 года, когда был организован КГБ, начался пересмотр дел ранее осужденных лиц. Их реабилитировали, освобождали с учетом отбытого срока или меняли формулировки в статьях обвинения и сокращали сроки лишения свободы. Все это происходило во времена и отчасти даже в рамках работы КГБ. С момента введения в СССР нового уголовного законодательства в 1959 году и до развала Советского Союза Комитет госбезопасности привлек к уголовной ответственности 14 600 человек. Тут я подчеркиваю, это не мизер и не смешные цифры, это просто сухая статистика. 14 600 человек привлечение за 32 года. 32 года. Для сравнения, только в 1958 году более 52 000 человек были осуждены в СССР за изготовление и продажу самогона. Этим занимался не КГБ, как вы понимаете. 52 тысячи человек за год, а тут 14 600. Всего в Советском Союзе по всем остальным возможным статьям за 1959 год, для примера, было осуждено 869 тысяч человек. Так чем же вообще занимался комитет? Если они 14 600 человек наказали за 32 года, в то время как любой европеец или американец считает, что они столько людей отправляли в лагеря на Соловки за час. Созданная в 1954 году структура должна была ведать разведкой и контрразведкой тоже, оперативно-розыскной деятельностью и охраной госграницы. Комитет должен был обеспечивать ЦК КПСС информацией, затрагивающей государственную безопасность. Да, именно ЦК КПСС, а не правительство. Почему не другие ведомства занимались этим? В чем была сверхзадача создания данного органа? Прежде всего, нужно было выделить оперативно-чекистские подразделения в автономное ведомство. И чтобы ограничить масштабы влияния МВД на внутриполитические процессы в стране, и, кстати, чтобы минимизировать потенциальные риски для политического курса Никиты Хрущева. Именно поэтому первым председателем новой структуры стал генерал-полковник Иван Серов, доверенное лицо Хрущева. Отделения КГБ появились в городах, селах, районных центрах, а также на водном, авиационном и железнодорожном транспорте. Как оценить, что затрагивало госбезопасность, а что нет? На это и были приняты прямые тоже.

0: И задачи Комитета госбезопасности формулировались так. Пункт первый. Разведка и контрразведка. Комитет был ответственным за сбор разведывательной информации о странах Запада и других иностранных государствах, а также за противодействие разведывательной деятельности иностранных спецслужб на территории Советского Союза. Второе. Борьба с терроризмом и экстремизмом. Пункт третий. Контроль над иностранными гражданами и их деятельностью. Пункт 4. Обеспечение секретности и безопасности. КГБ занимался обеспечением защиты государственных секретов и тайн. Пункт 5. Идеологическая контрразведка, то есть работа с политическим экстремизмом внутри страны. Раскачать государство при посильной помощи западных партнеров пытались и тогда. Комитет предупреждал данную деятельность. Пункт 6. Поддержка внешней политики Советского Союза. Комитет проводил работу в других государствах через разведывательные и агентурные операции. Спустя некоторое время ведомство стало одной из наиболее эффективных и могущественных спецслужб во всем мире. Агенты наши успешно действовали практически во всех странах мира, добывая секретные сведения и отстаивая коммунистическую идеологию в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Северной и Южной Америке. В общем, делали то, чего нам так остро не хватает сегодня. С 1954 по 1967 год, до прихода Юрия Андропова, человека, кстати, гражданского, на посту руководителя КГБ сменилось три начальника. После Серова в 1958 году пришел Александр Шелепин. Его в 1961 году сменил Владимир Семичастный. Служба проходила стадию адаптации гражданской жизни к новым реалиям и искала, помимо выполнения прямых обязанностей, роль в новом государстве социалистической законности, которую строил Хрущев. Остановимся на ключевых и самых ярких эпизодах работы КГБ.
1: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Здрасте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
1: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Раньше трепачами называли не лгунов, а мастеров трепать лен. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. КГБ всемогущий. Мифы, штампы и факты.
1: Послевоенные годы в жизни КГБ были переломным переходным этапом. Сильно вырос класс разведчиков и агентов за рубежом тоже, формировавших службу в 30-е годы. Нужно было, по сути, заново формировать и развертывать разведывательную сеть. И ведомство сумело провести ряд блестящих операций. Некоторые из этих операций буквально дали советскому государству целые государства в союзники. Операцию «Вихрь» разрабатывали при непосредственном участии маршала Жукова. Дело было в Венгрии, с которой у нас, как и сейчас, после Второй мировой войны, все было более-менее хорошо. В 1947 году коммунистическая венгерская партия трудящихся с лидером Матьяшем Ракошем сосредоточила всю власть в своих руках. За короткий послевоенный период он поставил Венгрию на рельсы социализма. Что там, совсем недавно еще нацистской стране, устраивало, конечно же, не всех. Долгое время наши чекисты никак не вмешивались в венгерские политические процессы. Но после смерти Сталина позиции его ученика ухудшились. И власть забрал другой коммунист Имре Надь, запустивший своего рода венгерскую оттепель. Он был хорошим премьер-министром, но слабым лидером и упустил из виду Ракоши, который сумел путем политических комбинаций власть вернуть. И поставил во главе партии подручного Андреша Хигидюша, а того, в свою очередь, сместил глава МВД Эрньо Герё. Подогретая Западом молодежь начала массовые протесты в стране, требуя вернуть прозападного Надя ко власти. 23 октября 1956 года в Будапеште началась массовая демонстрация. Толпа в несколько сотен тысяч человек раздобыла оружие и пошла на дом радио. Началась бойня. Так Надь вернул власть, а Герё обратился к Советскому Союзу за помощью. В Будапешт прибыли 6 тысяч вежливых советских солдат и офицеров. Они просто наблюдали. Надь призвал бунтовщиков к переговорам, но вместо переговоров возобновились бои. Потери были с обеих сторон. И со стороны восставших, и со стороны венгерской власти. Герё окончательно утратил остатки управления, Надь упразднил Министерство госбезопасности Венгрии, а власть забрал новый лидер, Янош Кадр, который и начал переговоры с советскими военными. Мы согласились на переговоры в надежде на снятие эскалации, но заряженные адреналином молодые венгры решили, что напугали советских парней. В итоге по всей стране началось преследование коммунистов и бывших сотрудников местной госбезопасности, сопровождавшиеся многочисленными актами насилия и убийствами. Стало понятно, что пора действовать жестко. Советский Союз сделал ставку на кадр. Руководство КГБ разработало ту самую операцию «Вихрь» при участии маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, который и возглавил данные процессы. Поздним вечером 3 ноября 1956 года на переговорах с советской стороной офицеры КГБ СССР арестовали нового министра обороны Венгрии Пала Малатера. Уже в 6 утра 4 ноября советское командование отправило в эфир кодовый сигнал «Гром». Это и был старт операции «Вихрь» по подавлению венгерского восстания. Задача подавления мятежа возлагалась на особый корпус. В общей сложности в операции «Вихрь» участвовало более 15 танковых, механизированных, стрелковых и авиадивизий. Для захвата городских объектов были созданы спецотряды. Их поддерживали 150 десантников и БМД и по 10 танков. В каждом отряде были сотрудники КГБ. Генерал-майор Павел Зырянов, генерал-майор Кузьма Гребенник. Он будет назначен военным комендантом Будапешта. Известный нелегал Александр Коротков. В их задачи входила организация захвата объектов и арест членов правительства Имре Надя. За один день были захвачены все основные объекты в Будапеште. Члены правительства Имре Надя попытались укрыться в югославском посольстве. 22 ноября 18:30 у посольства Югославии в Будапеште выстроились легковые автомобили и небольшой автобус, в котором находились дипломаты и члены венгерского правительства, в том числе и Имре Надя. Офицер КГБ приказал пассажирам автобуса покинуть его, но дожидаться реакции не стал. Автобус взяли в коробочку несколько наших бронетранспортеров. Председатель КГБ Серов доложил в ЦК, что Имре Надь и его группа арестованы, доставлены в Румынию и находятся под надежной охраной. 4 ноября 1956 года советские войска заняли Будапешт. За 4 дня Жукову и его товарищам из КГБ удалось полностью занять город и погасить все очаги сопротивления. За операцию «Вихрь» Жуков удостоился 4-й звезды Героя Советского Союза, а председатель КГБ Серов – ордена Кутузова первой степени. И о чем все это говорит? О том, что чекисты должны были отличаться от простых оперативников стратегическим мышлением. Они анализировали, они предупреждали, предвосхищали имеющиеся угрозы. Они обладали сразу несколькими действующими сценариями по отражению вражеских атак или по созданию негативных сценариев для нашего противника. Зачастую весьма нетривиальных и творческих. В том числе сценарии ликвидации нацистских палачей и фашистских приспешников, которых теперь в некоторых странах культивируют. Нацист, русофоб, Иуда по фамилии Бандера после войны сбежал в Германию, где коптил небо под другим именем, пережив, кстати, несколько покушений. Бандера был оповещен, что его по-прежнему ищут советские чекисты. И все же избежать возмездия не смог. Агент КГБ Богдан Сташинский опознал слугу фашистов на церковной службе в эмигрантском приходе Мюнхена. А затем установил его адрес по местной телефонной книге. Бандера жил под псевдонимом Штефан Попель, то есть «Сопля» в переводе. Почти год вел Бандеру Сташинский, изучив досконально график его передвижений и его предпочтений. И 15 октября 59 года, дождавшись Бандеру в подъезде его дома, выстрелил ему в лицо из, так сказать, ядовитого пистолета, трубки, заряженной капсулами с веществом на основе цианистого калия. Таким же образом Сташинский чуть ранее ликвидировал еще одного приспешника врага украинского происхождения, идеолога Льва Ребета, служившего фашистом еврея из ОУН. Эта террористическая организация запрещена в Российской Федерации. Затем Сташинский перебрался в ГДР, а затем и в Москву, где его триумфально встретили, поздравили, а председатель КГБ Шлепин лично вручил ему орден Красного Знамени. Удостоверением почетный сотрудник Госбезопасности СССР награжден был Гарольд Адриан Рассел, или просто Ким Филби. По-нашему, Андрей Федорович Мартинс, легенда разведки 20 века, успешный репортер, а затем и сотрудник особо секретных отделов британских спецслужб, включая легендарную МИ-6. Ключевой агент Кембриджской пятерки, неуловимый британец, завербованный советскими чекистами еще в 30-е годы. Он продолжал работу на наши спецслужбы 30 лет. Рассказывал. Весной 1934 года со мной установили контакт и поинтересовались, не хочу ли я поступить на службу в советскую разведку. Это предложение я принял, не колеблясь. Идейный коммунист, он прошел вербовку и обучение, а затем начал разведку в Германии в 1936 году и в фашистской Испании с 1937 года. Несмотря на подъем фашизма в Европе, сумел разлиять в этих странах прочную базу левых сил. И я полагал, что должен внести свою лепту в то, чтобы эта база продолжала существовать во что бы то ни стало, так говорил он. Когда я говорю идейный, то это не высокопарность. Никакие деньги не заставят заниматься такой работой, где каждый день под подозрением, каждый день гиперстресс. Ким возглавлял подразделение самых мощных разведок, получая награды за свою работу. Вообразите себе. И еще каждый день риск разоблачения, провала и как минимум пожизненного заключения, но скорее всего пыток и казни. Будучи 19-летним студентом, я пришел к выводу. Богатым чертовски хорошо живется, а бедным чертовски плохо. И пора все это менять. Английские бедняки в то время считались людьми низшего сорта. Я помню, как бабушка говорила мне, не играй с этими детьми, они грязные, и ты можешь что-нибудь от них подцепить. Так рассказывал Филби в интервью писателю Филиппу Найтли в 1988 году. Как только я пришел к выводу, что мир устроен чертовски несправедливо, передо мной встал вопрос о том, каким образом можно изменить создавшееся положение. Я заинтересовался вопросами социализма. В августе 1939 года Филби вернулся в Лондон и поступил на службу в SIS, внешнюю разведку Великобритании. Ту самую МИ-6 через пару лет стал зам главы контрразведки ведомства, а к 1944 году и вовсе возглавил отдел, который контролировал коммунистическую угрозу. И все это время он продолжал работать на нас, на КГБ. Благодаря ему в СССР имели точные сведения обо всех операциях британцев. Когда Третий Рейх собрался вступить в тайный сговор с Британией, чтобы начать вместе сражаться против России и против Сталина, именно Филби заблокировал заключение этого договора, отметя предложение нацистского адмирала Вильгельма Канариса встретиться с главой SIS Стюартом Мензисом. В Британии Филби был офицером вплоть до своей вынужденной отставки в 1951 году после раскрытия «Большой пятерки». Только за годы Второй мировой войны Филби поставил Советскому Союзу более 900 важнейших документов. На многих из них до сих пор стоит гриф «Секретно». Это только на первый взгляд может показаться, ну данные, мало ли такой информации циркулировало, еще и Дезу часто вкидывали. Какая все-таки конкретная польза была от его работы? Вообще-то огромные. Помимо ударов на опережение и возможности предвосхищать шаги противника, Советский Союз мог воздействовать на реальные политические процессы. Так Филби фактически сорвал антисоветские выступления в социалистической Албании и предотвратил кровавую бойню на Балканах. Координировал совместную операцию ЦРУ и МИ-6 по внедрению агентов в Албании в целях поднятия там мятежа. Филби сообщил об этой операции КГБ, и антисоветских агентов после приземления сразу же переловили и ликвидировали. Кроме того, имела место суперрезультативная кембриджская пятерка, в составе которой он боролся против американской экспансии, специализируясь на ядерные задачи. Они первыми информировали московский центр о работе ядерщиков США и Англии над атомной бомбой. Все донесения Филби немедленно доставлялись лично Сталину. В 1947 году советский вождь подписал указ о награждении Филби орденом Красного Знамени. А двумя годами ранее Елизавета II в Англии за заслуги в разведке наградила того же самого Филби орденом Британской империи. В 1951 году разведчик попал под следствие, когда несколько членов кембриджской пятерки раскрыли. Он спас их предупреждением, и они успели бежать. Сам Ким, которого подозревали, пост покинул, хоть и отбился от допросов контрразведки. Но в 1956 году снова ухитрился попасть в разведку Великобритании, на этот раз внешнюю. Под прикрытием корреспондента газеты The Observer и журнала The Economist был командирован в Бейрут. До января 1963 года Ким продолжал трудиться на советскую разведку. Все-таки он был раскрыт. Но из Ливана разведчик исчез за один вечер, а через несколько дней оказался в СССР. Филби отлично приняли в Советском Союзе, поселили в Кунцеве, выделив квартиру. Тут он обрел себе жену, скончался в мае 1988 года в возрасте 76 лет. Похоронили его на Кунцевском кладбище. Вот она, скрытая от многих, действенная работа нашего КГБ.
0: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов об информации, что Куба может получить от США топливо.
3: Пусть поставят сначала, пусть сначала согласуют, потому что выкрик «мы можем поставить» — это, конечно, здорово, это повышает интерес компании, это увеличивает цитируемость, это, наверное, может быть даже как-то, если их акции торгуются, свободно торгуются, это может быть даже вызовет некоторый всплеск интереса к акциям, может быть, начнут покупать, но пока поставка не осуществлена, говорить можно только о самом факте заявления. Действительно, Соединенные Штаты Америки ввели блокаду, не позволяют никому поставлять нефть, опять же, никому. Но вот мы немножечко поставили. Да, именно немножечко, но опять же, это больше, чем ничего. А что касается поставок с территории самих Соединенных Штатов, ну, до недавнего времени значимых поставок оттуда не было. Все-таки Куба предпочитала закупать в других местах и нефть, нефтепродукты в меньшей степени. Поэтому так, как-то крайне сомнительно выглядит эта история, особенно учитывая отсутствие видимой реакции со стороны государственных деятелей Соединенных Штатов.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
4: Банк России на заседании Совета директоров понизил ключевую ставку до 14,25%. Это девятое снижение подряд. Но рынок ожидал большего. Большинство экспертов прогнозировали снижение ставки до 14%. Причины выросшей осторожности ЦБ объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Это неустойчивость снижения инфляции, ускорение роста кредитования, опасения по поводу высоких расходов бюджета. Индекс Мосбиржи упал после решения ЦБ. Рубль отреагировал ростом.
0: А США.
4: США могут провести в отношении Кубы операцию, схожую с той, что была в Венесуэле, заявил Дональд Трамп. Это возможно, сказал он в интервью Axios. На вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты провести против Гаваны схожую операцию с той, которую ранее провели против Венесуэлы, против которой сперва была введена нефтяная блокада, а потом Штаты похитили президента Николаса Мадуро. В Армении 7 политических сил сегодня подали иски в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты парламентских выборов. В их числе партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и Альянс Армения бывшего президента республики Роберта Кочеряна. Обе по итогам выборов прошли в парламент, но большинство голосов набрала партия премьера Никола Пашиняна. Это позволит ей единолично сформировать новое правительство. При этом действующая власть и оппозиция до сих пор обвиняют друг друга в фальсификации избирательного процесса. А Пашинян открыто призвал лишить своих оппонентов возможности работать в парламенте. Металлургический завод в Приморье для судоверфи «Звезда» запустят в 2029 году. Об этом на собрании акционеров сообщил глава Роснефти Игорь Сечин. Предприятие строят рядом с судостроительным комплексом в Большом Камне. Мощность гиганта составит 1,5 миллиона тонн стали в год. Завод обеспечит верфь уникальным крупноформатным стальным листом. Его длина достигнет 24 метров. Это позволит сократить число сварных швов и ускорить сборку судов. По словам Сечина, российский лист по прочности и хладостойкости значительно превосходят зарубежные аналоги. Также там будут выпускать до 300 тысяч тонн труб большого диаметра. Новый промышленный комплекс создаст в регионе более 3800 рабочих мест.
0: Обо всем.
4: Фильм «Гринч. Похититель Рождества» может получить продолжение. Как пишет издание Variety, студия Universal ведет переговоры по проекту. Если все сложится, режиссерское кресло может занять Рон Ховард, снявший оригинальную картину 2000 года. А главную роль злобного зеленого существа, ненавидящего праздник Рождества, вновь исполнит Джим Керри. Ольга Демидова, служба информации.
0: Запретных Милонов.
5: Ну что ж, у нас очередное пятничное свидание с депутатом Государственной Думы, с представителем власти, я не побоюсь этого слова. И Виталий Валентинович уже чувствует, что у меня куча неприятных вопросов к нему накопилось. Здравствуйте, Виталий.
6: Знаете, свидание – это когда, не на системной основе. Там да. У нас с вами уже многолетняя пятничная сородийность наша, да.
5: Ну, хорошо, да, договорились. Но так или иначе, вот понимаете, да, сразу отползает, понимает, что сейчас у нас
6: что
5: очень много...
6: Что ж ты фраер сдал назад?
5: Очень много у нас
6: не
5: сегодня...
6: Не по масти я тебе.
5: Очень много важных
6: Поставьте,
5: тем сегодня.
6: Поставьте, кстати, песни Михаила Круга сегодня.
5: А вы знаете, мы в силу того, что мы же теперь и в Москве тоже звучим с вами, песни больше не ставим, к сожалению.
6: Песни. Но мы можем с вами, в конце спеть. Концов, их сами исполнить. Да,
5: да, во время рекламной паузы обязательно споем. Слушайте, на самом деле много тем, но я не могу не начать с вами про прилеты в Москву. Да, 18 числа был, оказывается, Международный день паники. Я думаю, мы все вместе его отметили радостно. Да? Ну, понятно. Вот. И тут возникло такое недоумение некоторое среди примерно всех. То есть черный дым над Москвой видели все. В телевизионных новостях об этом не было ни слова. И понятно, почему. То есть, ну, якобы, чтобы не сеять панику. Но ведь именно это и сеет панику, когда черный дым за окном мы видим, а в телевизоре его нет.
6: Ну, это недостаток. Ну, объективно. Вы у меня спрашиваете, как будто я редактор новостных каналов, и я отвечаю за то, что показывать, что не показывать.
5: Есть Виталий, закон... они же не сами приняли
6: есть
5: это
6: информацион...
5: решение.
6: Есть правила информирования во время военных действий. Они действительно предписывают минимизировать такие упаднические настроения, потому что от этого очень сильно зависит. Когда человек видит дым, и ему говорят, что все плохо, то его рассудок рисует вообще гораздо более мрачные картины, чем есть. Ведь да, прилетело, да, где-то поразило, но в глобальном смысле, ну, это... В глобальном смысле ничего сильно не поменялось. Сильно. Да, локально мы очень переживаем. Но мы должны в информационном плане убирать вот эту вот эмоциональность локальную и, в общем, настраивать на некую глобальную историю. Посмотрите, каждый раз, когда наши голуби, эти гераньки мира, летят в Киев, там же вообще дым. Там же вообще полгорода в дыму, там, в смраде. Вот. Ничего страшного. В итоге-то что мы видим? Мы видим это не глазами киевлян, и вот этой киевской хунты с пятачками, а мы видим со стороны. И со стороны получается получается, что вроде поражены там 5, 6, 10 объектов, а глобально, ну, ничего страшного не произошло. Так и мы должны освещать как бы и какие-то наши, ну, недочеты.
5: Виталий, понятно, что полеты были. Я согласна. Послушайте, смотрите, у нас есть закон, что в Москве нельзя снимать вот, ну, да, то, что происходит. Окей, снимать нельзя прежде всего, потому что мы какие-то точки прилета таким образом, да, то есть на врага работаем.
6: Мы
5: окей, понимаем.
6: Подтверждаем, да,
5: да, прилеты. Да, да. Смотрите, ну, понятно, что по радио мы об этом можем говорить, потому что мы ничего не показываем.
6: Не показываем.
5: Мы просто говорим, и все понятно. Но, понимаете, в чем дело? Когда об этом совсем нет информации, люди начинают судорожно искать альтернативные источники информации.
6: Это очень плохо. Я согласен, что для таких вещей должен быть создан оперативный информационный штаб, который бы выпускал, ну, какую-то информацию для того, чтобы у людей как раз не возникало паники.
5: Вот-вот-вот, да.
6: Вот. Это недоработка. И эту недоработку надо абсолютно точно устранять. Потому что если мы будем говорить, ничего не произошло, хлопок и так далее, то, ну, получается, мы издеваемся над людьми, и люди начинают себе дорисовывать какие-то вещи, которых, может быть, и не произошло. И тут же нехорошие люди начинают использовать эту вещь, так сказать, эту неинформированность, и уже приписывать себе какие-то незаслуженные вещи. Поражен там один, другой, заводы горят, пароходы и так далее. Да, да, были, да, поражено было, там как, что-то было поражено, но там без деталей, но в целом надо признавать, потому что люди-то это видят, люди это слышат.
5: И тут вот еще, мне кажется, один нюанс, который мне тоже, может быть, хотелось коротенько обсудить с вами, ведь очевидно, что это, ну, вот такой массированный прилет первый, но явно же не последний. То есть, судя по всему, некоторые пессимисты считают, что это вообще будет обыденностью рано или поздно в Москве. По регионам-то это уже давно, но когда по регионам есть ощущение, что это где-то там, на другом глобусе. А вот когда это непосредственно в Москве, может быть, действительно нужно выработать какую-то концепцию. Люди говорят, что не сообщали, причем буквально держали в тайне информацию про бомбоубежище, скрывали информацию о вредных веществах в воздухе. Ну, вот это вот все. Нужно же выработать какую-то систему, куда людям идти, как прятаться, как себя вести, куда дышать.
6: Ну, глобально бомбоубежища в Москве были не нужны в этот раз.
5: В этот раз нет, а в следующий раз может быть.
6: Да и, я надеюсь, и нужны не будут.
5: Мы можем надеяться сколько угодно.
6: Бомбоубежище – это такая некая старая история, которая, в общем-то, наверное, работает при неких массовых бомбардировках, но не при точечных дроновых и ракетных ударах. Кстати, говорят, опять же, я тоже не знаю. Я тоже опираюсь на некоторых военных экспертов, которые мне присылают там данные какие-то, и говорят, что использовались и ракеты. В том числе, возможно, «Фламинго» использовались. Эти вот британские ракеты, которые перекрашены, ну, условно говоря, так сказать, сделаны в Великобритании, там шильдик украинский, и, в общем, они летят.

0: сразу свою прекрасную, свой прекрасный опыт службы в 133-й бригаде под Горловкой, я тут же надо покупать огнетушитель. И я хочу сказать, что огнетушители продаются. Цена огнетушителя неплохого, меньше 1000 рублей. Ну, в целом, не надо сейчас всем бежать. Но, в принципе, если у вас не квартира, а, предположим, частный дом, а особенно деревянный дом, ну, огнетушитель надо иметь и до всех кризисных ситуаций, его надо было иметь, МЧС об этом всем давало предупреждение. Но сейчас тем более, не постесняйтесь, ничего страшного не произойдет. Купите себе огнетушитель, мало ли что-то попадет, какой-то горящий кусок, вы сможете его моментально локализовать и потушить.
1: Хорошо, я поняла. На самом деле, мы сейчас уже сходим с этой темы московских налетов, потому что у нас много всего остального, тоже не очень приятного. Но я просто напомню, что Соловьев и многие пропагандисты активно призывают сажать всех тех перепуганных москвичей, кто фотографировал происходящее в Москве. Сажать! Поэтому, пожалуйста, не фотографируйте ничего. Потому что, когда Соловьев призывает к чему-то, Виталий, вы тоже, да, соглашаетесь, что сажать нужно всех этих фотографов?
0: Никто из моих коллег подобных мыслей диких не допускает.
1: Мы прервемся на рекламу.
2: Запретных Милонов. Сказано реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Тушканчики не пьют. Необходимую для организма влагу они получают в составе корма.
1: А мы продолжаем. Неудобно печальные вопросы. Представителю государственной власти, депутату Государственной
0: Думы. Ну вы тоже, знаете, сказали представителю власти. Почему представитель власти? Обычный человек из Петербурга.
1: Виталий, вы народный избранник. И должны отвечать перед народом.
0: Я представитель своего округа, да. Представитель своего округа. Поэтому давайте поговорим просто как хорошие люди.
1: Мы поговорим с вами как хорошие люди, но пока я вас спрошу о том, о чем сейчас все постоянно говорят и очень беспокоятся. Про дефицит топлива. Как вы полагаете, насколько серьезна угроза дефицита топлива? Потому что, вот то, что вижу я, не то, что в регионах, не то, что в Крыму, ну, там уже вообще понятно, ад какой-то, а и в Петербурге, и в Москве уже есть ограничения на в одни руки бензин.
0: Да, это ограничения очевидны. И я, честно могу сказать, да и все остальные, мне кажется, не удивляются этому, потому что если по одному НПЗ прилетело, по другому, по третьему, понятно, что бензина стало меньше.
1: То есть это не потому, что плановые ремонты заводов происходят?
0: Ремонты не плановые, будем так говорить. Угу. Это правда. Угу. Это правда, что сейчас дана возможность в силу определенных причин, не всегда самых хороших, компаниям организовывать оборону своих вот НПЗ. То есть теперь есть такая возможность. Раньше этого не было. Это был полный дебилизм. Когда запрещали просто большим компаниям НПЗ свои хранилища дополнительно охранять. Сказали, нет, это исключительно прерогатива армии. Ну, давайте мы согласимся, что есть армейские способы поражения, но я вам могу назвать 5-6 разных видов способов поражения дронов не армейских, которые можно применять в гражданском режиме, ну, так сказать, в условно-гражданском режиме.
1: Из рогатки пулять по ним?
0: Нет, слушайте, я вам могу сказать, наши прекрасные вот у меня товарищи мои, коллеги, ленинградские ученые, прекрасные противодроновые истории придумывают. Есть московская елка, есть петербургские отличные вещи, которые позволяют на основании дронов с искусственным интеллектом поражать летящие вот эти цели.
1: Вот. Это, конечно, наверное, бешеные деньги какие-то.
0: Нет. В том-то и дело, что нет. И, конечно, расходы на оборону и на этот дрон, они просто в сотни, в тысячи раз меньше, чем расходы на ликвидацию последствий. Это надо понимать. В принципе, давно уже надо было разрешить и организовать нормальную техническую, методическую помощь для объектов, для владельцев, для операторов особо стратегических объектов по организации противовоздушной обороны. ПВО перестало быть военной историей. Я вам могу сказать, что на Алиэкспрессе продаются радары двух диапазонов, которые позволяют вам обнаружить летящий дрон на Алиэкспрессе. Мои товарищи, которые сейчас продолжают служить, вот мы с ними собираем систему, которая позволяет определять вот низколетящие цели. Вот. И это все уже не продукция каких-то суперсекретных ящиков этих НИИ военных. Это просто продается в магазине в Китае.
1: С одной стороны, здорово. Вот то, что вы говорите, что там, да, каждый, условно говоря, там Усть-Лужский порт, да, закупит себе вот это вот оборудование и будет защищен прямо от всех атак. Отлично. С другой стороны, не совсем понятно, почему до сих пор стратегически важные объекты, если это все так несложно, не были защищены таким образом.
0: Ну, стратегически...
1: У нас СВО идет пятый год.
0: Давайте, это вопрос философский. И, конечно же... Понятно, что СВО идет пятый год, но почему-то до начала СВО многие, и во время СВО, многие те, кто должны были за это отвечать, предпочитали обогащаться, а не работать в интересах Родины.
1: А, так вы это видите.
0: Да, понятное дело. Понятное дело. А с чего вдруг многомиллиардные обвинения одному замминистра, другому замминистра, третьему чиновнику? Просто кошмар какой-то. Я искренне полагаю, что этих людей надо судить не в контексте экономических преступлений, мошенничества и воровства, а в контексте просто измены Родины. Потому что если ты воруешь на поставках вооружений, ты не просто вор, ты подонок и предатель. Вот я искренне так считаю. Нельзя допускать этого. И что же такое получилось? Он украл, условно говоря, там несколько миллиардов рублей. Но это не то, что ты украл несколько миллиардов рублей, не заплатив налогов или еще что-то. Ты реально отнял средства, ты отнял оружие, отнял средства обороны у наших солдат, которые сейчас находятся на передовой. И каждый украденный, возможно, там тысячи или миллион рублей, стало причиной для гибели одного десятка, там сотни человек. То есть ты виноват в подобных вещах. И если бы эти твари этого не делали, то, наверное, у нас было бы больше всего. Слава богу, что наконец-то сломалась вот эта вот система, которая была в армии выстроена круговой поруки. Когда один другого прикрывал, конечно, сломалась. Посмотрите, что произошло. Ни одного министра не осталось, замминистра. И министра тоже не осталось.
1: Интересно, вот, да?
0: Обороны в нормальном состоянии. Сейчас, конечно...
1: Только один бывший министр остался, а все его замы куда-то делись, да. Ну, в смысле, мы знаем, все они в местах не столь отдаленных. Все замы министра, да, в местах лишения свободы, а сам министр ничего не знал, очевидно.
0: Ну, сам министр, по крайней мере, сейчас смещен с должности министра обороны, и больше он этим не командует. Это уже не мое точно дело. Главное, что произведена вот диверсификация. То есть министр обороны занимается обеспечением армии, а военными действиями должен заниматься генштаб. Это вот по уму. Так и есть. Про генштаб ничего не буду говорить. Почему? Потому что я депутат Государственной Думы.
1: Потому что под фейки российской армии попадете, если будете что-то плохое говорить.
0: Потому что депутат Государственной Думы не занимается согласованием и контролем за Министерством обороны.
1: Принято.
0: Это президентская прерогатива.
1: Отлично. Виталий, и тогда давайте пойдем дальше в разоблачении, криминальную тему и так далее. Вы знали, что я вас спрошу, не могла не спросить про Илью Ильича, трабера нашего с вами, который фантастическим образом, вообще, то, что происходит вокруг трабера, человек с погонялом в Петербурге, антиквар, этот человек, когда его только взяли, сначала сообщение об этом, из правоохранительных органов сначала появилось, потом исчезло, потом, когда его этапировали, в Петербург, это сообщение появилось, потом исчезло, видео этого всего появилось, потом исчезло. Что происходит? Кроме того, все мы знаем прекрасно, что Илья Ильич Трабер, человек, приближенный к Владимиру Путину еще из его петербургского периода, сам Владимир Владимирович этого никогда не отрицал. Что происходит, боже мой?
0: Это происходит, что если ты раньше знал президента, даже, возможно, и лично, это не значит, что ты можешь совершать беззаконные вещи. Я не могу сейчас утверждать, что там на самом...
1: Ему вменяют убийство Александра Петрова.
0: То, что сейчас понятно, что об этом пишут и активно обсуждают, то, что Петрова должен был кто-то... Вернее, что Петрова убил кто-то, кто имел мега возможности это сделать, это понятно было. И с самого начала Илья Ильич в курилках убойных отделов, его имя обсуждалось. Я помню сразу, когда убили Петрова, была версия про Трабера, была одна из двух самых популярных.
1: Давайте скажем нашим слушателям, кто, в общем, не в курсе. По идее, Трабер и Петров, они некоторым образом делили Выборг.
0: Они были... Да, что там?
1: Они были конкурентами.
0: Были они конкуренты.
1: Были?
0: На одном...
1: Да, я в какой-то момент были друзьями,
0: я
1: потом
0: вас
1: были...
0: умоляю.
1: Хорошо.
0: Я в Выборге достаточно много бывал, и раньше тем более. И я помню в одно время, когда Илья Ильич Трабер и Петров были, в общем-то...
1: Не разлива, да.
0: Частями одной системы.
1: Конечно.
0: Системы, которая, к сожалению, Выборг искалечила в свое время. И вот разрушенный, невосстановленный Выборг начала 2000-х, это как раз эпоха расцвета контроля со стороны господина Петрова и Ильи Ильича. Хотя, что касается Трабера, то я ничего не могу сказать про его бизнес, там, интересы в Выборге.
1: Слушайте, Виталий, тут же вопрос же не в этом. Мы все прекрасно знаем про Трабера. Такое ощущение, когда его арестовали, сейчас оказалось, что все его просто чуть не лично знали, все знают его сумасшедшую подноготную. Вопрос в том, что Петрова убили 6 лет назад. Убийство, которое так или иначе связано с Трабером, от Маневича до, как-то это было связано, их примерно миллион. Почему именно сейчас взялись за него, за убийство 6-летней давности?
0: Я могу сказать, что сейчас идет вообще очень серьезная история, связанная с расследованием резонансных преступлений, имеющих некую уже винтажность.
1: Зачем? Сейчас нечего расследовать? Мало преступлений?
0: Нет, потому что, как вам объяснить, ключ к разгадке и к слому неких выстроенных уже сейчас обеллионных последние годы криминальных структур, потому что бандиты сейчас не ведут себя как бандиты, они ведут себя как добропорядочные граждане, многие. Так вот, ключ к слому этих структур лежит как раз в прошлом. И через преступления прошлого можно сейчас вот эти вот устойчивые мафиозные группы ковырнуть. Я помню, как не так давно дачное муниципальное образование просто зачистили, потому что оказалось, что там такие вот истории криминальные, как мы увидели, были. Что касается Петрова, то когда его убили, я помню, что для меня это был, конечно, шок, потому что мне казалось, что их неприкосновенность, неприкасаемость, просто невозможность их смещения.
1: У Трайбера казалось, какая неприкасаемость. Подождите, извините, пожалуйста, на нас новости наступают. Мы сейчас обязательно продолжим. Извините, что я вас на полуслове прервала, но вот сейчас прям, да, быстренько новости свежие услышим.
6: Запретных Милонов.
7: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
8: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
8: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
8: Об атаках.
4: Дежурные средства российской ПВО с 14 до 20 часов сбили 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.
8: О важном.
4: Российское посольство заявило о незаконном задержании в аэропорту Кишинева гражданина России, который был изолирован от дипломатов и испытывает давление со стороны правоохранителей. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила СМИ, что Россия работает над возвращением из Азербайджана 11 российских граждан. Подчеркивала, что скорейшее освобождение наших сограждан станет важнейшим шагом для полной нормализации и продвижения вперед двусторонних отношений, отметила Захарова. Россиян арестовали в Азербайджане летом прошлого года. Их обвиняют в обороте наркотиков и кибермошенничестве. Глава МИДа Украины Сибига отказался от польского командорского креста в ответ на лишение Зеленского ордена Белого Орла. Сибига заявил, что вернет Польше командорский крест со звездой ордена за заслуги перед Польшей, которым его наградили в 2022 году. По его мнению, решение Польши лишить Зеленского ордена Белого Орла стало стратегической ошибкой, от которой выиграет только Москва. Ранее президент Польши лишил Зеленского высшей награды страны ордена Белого Орла. Кароль Навроцкий заявил, что это сделано за героизацию Киевом. Деятели УПА – это запрещенная в России экстремистская организация.
8: О происшествии.
4: В Стамбуле поезд сошел с рельсов в метро. Об этом сообщает телеканал «Хабер». Авария произошла в районе Бастанджи в азиатской части города. Госпитализировали 3 человек. Ну а в Британии столкнулись 2 поезда. Пострадали десятки пассажиров. Это сообщает издание Daily Telegraph. Авария произошла в районе английского города Бетфорд. В России с 1 сентября вводится экспортная пошлина на алмазы. Ее размер составит 8%. Это следует из постановления Кабмина. В нем отмечается, что новая ставка будет касаться драгоценных камней, ввозимых за пределы стран Евразийского экономического союза.
10: обо всем.
4: Вице-президент США Джей Ди Венс рассказал об увлечении курами. У него появился курятник. Там сейчас около 15 птиц. Это круто, мы увлеклись, констатировал вице-президент США. Официальный курс доллара на выходные понедельник 73 рубля 44 копейки. Евро стоит 84 рубля 17 копеек. Курс юаня 10 рублей и 81 копейка. О погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет до 20-21 градуса, пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17 градусов, завтра 22-24. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
11: Запретных Милонов.
1: Продолжаем с Виталием Милоновым. И я, ну, чтобы закончить тему Трабера, тут просто многие говорят в Петербурге, ну, потому что это наш, в общем, петербургский человек, считается, что, собственно говоря, прилеты в Усть-Лугу и недостаточная защита порта некоторым образом сказалась на всей этой ситуации, учитывая, что Трабер, ну, по крайней мере, он был одним из главных, да, интересантов, владельцев, да, порта, что я несу, как это, акционеров, да? Вот. Рассматриваете ли вы такую историю? И означает ли это начало, ну, вот, посадки вот этих вот старых больших криминальных олигархов?
0: Большие криминальные олигархи сажаются уже достаточно давно. И здесь, кстати, я хочу вспомнить, что первая ласточка была в виде ночного губернатора Петербурга.
1: Вот. Кумарина?
0: Товарища Кумарина, да. Вот это первое. И тогда это, безусловно, нас очень сильно радовало, потому что я помню прекрасно, как член штаба избирательного еще первого Валентина Ивановна Матвиенко в Петербурге, еще в 2000 году, когда она не стала продолжать кампанию, как мы тогда вот активно эту историю как бы использовали и рассказывали людям, что Петербург превратился в криминальную столицу. Но... Что касается истории Трабера и Петрова, то я, вот поверьте, в сердцах людей в Выборге, в Петербурге ничего не ёкает. Потому что
1: в смысле,
0: я помню,
1: сочувствия Траберу
0: я,
1: нет?
0: Знаете, я помню не то, что сочувствия, но и возмущения нет по поводу вменяемых ему обвинений.
1: Согласна,
0: знаете почему?
1: Конечно.
0: Я жил под Выборгом долгое время. У меня было единственное жилье под Выборгом. Вот. И я помню, когда рушившиеся фасады, отсутствие нормальной там, коммуникации, аварии коммунальные в Выборге, и вместе с тем сын господина Петрова...
1: Гонщик Виталий Петров.
0: Купил... Участвовал в «Формуле-1». Понимаете?
1: Все же помнят эту историю.
0: Выборг просто был просто в каком-то жутком состоянии, а человек, который должен отвечать за это состояние, то есть отвечавший за это состояние, посылал своего сына за миллионы миллионов долларов и евро гонять на машинке на «Формуле-1». Вот это было цинизм, это было пощечина, это был плевок. В лицо каждого выборжанина, в лицо древнего русского города, основанного Олафом...
1: Любимая тема Виталия, Олаф, так, осторожно.
0: Вот, нет, Кнутсоном, не Олафа его звали, а Кнутсон вот, в 13 веке. Понимаете? Вот это было издевательство. Поэтому то, что там кто-то с кем-то что-то не поделил, к нам, к обычным русским людям, это точно не относится.
1: Хорошо, принято. Тогда давайте вот закончим эту тему на вот моем вопросе относительно порта. Это как-то связано с портом Усть-Луги нефтяным? Как вы полагаете?
0: Я не полагаю, потому
1: не
0: что я не могу сказать, что уж прямо такая там есть корреляция. Я искренне надеюсь, что те люди, которые отвечают за охрану наших стратегических объектов, мягко говоря, пересмотрит свою позицию, потому что долгое время наша проблема была в

0: том, что было некое количество людей ответственных, как бы, которые говорили, это не ваше дело, не лезьте. Мы тут профессионалы, мы тут сами разберемся. Вот. Вот мы видим, как они разбираются, поэтому нет, конечно, тут нужно использовать людей, которые способны мыслить не в контексте спасения собственной жопы, извините меня, а в контексте защиты Родины.
1: Виталий, а вот если говорить об этих способах спасения тех или иных стратегически важных объектов, на которые летят дроны, их собственными силами, здесь нет опасности, что они там, я не знаю, какие-то свои... Ну, простите, что я так странно фантазирую. Какие-то свои мини-армии заведут, вооруженных людей. Здесь нет каких-то подводных камней?
0: Да нет, конечно же, должен быть алгоритм взаимодействия и контроля. Безусловно, потому что если, не дай бог, кто-то, какой-то идиот решит организовать оборону какого-нибудь объекта, и не зная при этом основ там... военной науки, то он наделает бед больше, чем украинский дрон. Поэтому, конечно же, нужно систему взаимодействия точно наладить. Но не кондового, не такого взаимодействия, что у людей будут требовать сертификаты безопасности на каждый шуруп, который используется в системе там, противодроновой. Конечно же, нет. То есть, надо понимать, что люди сейчас, все нормальные люди в нашей стране, они же за Родину. Они же хотят, чтобы не было этих разрушений, не хотят помочь. Поэтому, кроме всего прочего, давайте мы активнее будем способствовать развитию, не воплощению тех научных разработок технических, которые сейчас есть. Я могу сказать, что на базе, ну, по сути дела, Самоделкиных, которые сейчас находятся в зоне СВО, здесь, в Петербурге, есть огромное количество разработок, которые передовые. Но люди пытаются достучаться, чтобы их стали внедрять, потому что они говорят, зачем использовать ракету, которая стоит там 20 миллионов рублей, когда можно использовать дрон, который стоит 100 тысяч рублей.
1: Пусть, пожалуйста, вот эти вот самоделкины, как вы говорите, объяснят еще, кому надо объяснить, что не надо отключать мобильную связь. Мобильная связь отключается, а дроны все равно летят. Здесь нет связи.
0: Я... Честно, вот поверьте, я не знаю, в чем причина. Я, видимо, потому что неграмотный человек.
1: Мы все с вами знаем.
0: Я не член комитета соответствующего. У меня член комитета по семье, да. Вот.
1: Хорошо,
0: поэтому
1: все,
0: я думаю,
1: все,
0: что
1: все.
0: Специалисты могут объяснить. Но
1: конечно,
0: вот касательно
1: могут.
0: Прилетов, заканчивая эту тему, я хочу сказать, что давайте мы договоримся, что больше после вот всех этих прилетов и атак мы не будем тратить силы на словесные какие-то комментарии этих вещей. Прилетели дроны?
1: Молча терпим.
0: Хватит там говорить, что мы не потерпим красные линии и так далее.
1: Просто терпим просто, молча.
0: Нет, просто тупо, чтобы ответка была красноречивее любого выступления. Посмотрите на примере американо-иранского конфликта. Ведь взаимные какие-то подвижки стали возможны не потому, что одни или другие словесно изгалялись, а потому что и одна, и другая сторона жестко отвечали друг другу, не смотря ни на какую дипломатию. Не боялись, а отвечали. И даже Иран, который должен был, по идее, испугаться всей этой эскадры и картинок Дональда Трампа, которому просто, я не знаю, сошел с ума в этом, в генерировании каких-то кринжовых картинок, где он там чуть ли не Господь Бог. Вот.
1: Не чуть ли, а Господь Бог.
0: Понимаете, вот вся история сейчас с заключением мирной сделки Ирана и США базируется на том, что стороны не боялись отвечать, просто ввязывались в бой.
1: И вот смотрите, к чему это привело. В итоге Трамп, ну как бы это, я не знаю даже, как это помягче сформулировать-то, жидко облажался Трамп.
0: Ну, нет.
1: Ведь, да, что нет? Да ничего не получилось у Трампа.
0: Трамп не жидко облажался. В том-то и дело. В контексте национальных интересов Соединенных Штатов Иран не рассматривается никак. Иран в качестве озлобленной ядерной державы для США гораздо более опасен, чем Иран, с которого они снимут санкции. Это же Ближний Восток.
1: Так подождите, уже отменили. Они сегодня,
0: так вот,
1: ну, в смысле, они в пятницу...
0: Это Ближний Восток. Как только, извините меня... Я люблю очень арабский мир, и все знают, когда с арабов снимают санкции, они тут же едут в Соединенные Штаты.

0: Понимаете, ну, да, хорошо. Характерные усики под носом там заблюрены, но они есть.
1: И там есть усики.
0: И там, и там есть. А Хизбалла, понятно, Хизбалла – это порождение вот этого постоянного конфликта. И как только Иран почувствует, что на него никто не давит, американцам плевать абсолютно на какие-то свободы, несвободы внутри Ирана. Посмотрите на Пакистан тот же самый. Там, где действительно свобод нет, где за то, что ты христианин, тебя могут просто посадить в тюрьму. Вот. И посмотрите, Иран перестанет вообще быть центром, ну, какой-то информационной точкой после этих отмены санкций. Он просто станет спокойным государством. Иранцы такие... И их не надо делать монстрами. Поэтому то, что сделал Трамп, это исключительно в американских интересах. Иран был создан в качестве evil state в глазах американцев не Трампом, а всеми этими из демократической партии и всех предшественников. То есть они создали государство, такой образ зла. До Трампа аналогичная история была с Ираком. Посмотрите, чем закончилось. Тем, что Ирак превратился просто в кошмарное государство, где террористы просто на каждом углу. И если Ирак раньше был безопасным государством, сейчас там опасно находиться. Иран не должен пойти по пути Ирака был. Поэтому Трамп сделал правильный поступок. А вот неправильный поступок была попытка войны с ним. Но мы знаем прекрасно, что эта попытка войны была навязана Трампу через часть его семьи, которая отстаивает израильский интерес.
1: Я поняла вас, да. Армузский пролив, тем не менее, снова закрыт. То есть его приоткрыли, там прошло куча судов, его снова закрыли. Но мы будем дальше смотреть.
0: Но
1: сейчас
0: мы
1: реклама.
0: Же понимаем,
1: извините,
0: пока
1: реклама,
0: что откроют.
1: Реклама, простите.
2: Запретных Милонов. Радио. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? На территории Москвы обитают 6 видов летучих мышей. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых... Запретных Милонов.
1: Виталий, давайте вернемся к отечественным событиям. На этой неделе Владимир Путин объявил дату выборов в Госдуму и в региональные парламенты, и мы снова будем голосовать 3 дня подряд. Есть с ней спросить, а зачем мы голосуем 3 дня подряд? Ведь это была норма, которая была введена во время ковида по понятным причинам. А почему это вообще, а почему нельзя нам нормальные, классические, как во всем мире, однодневные выборы? Что такое?
0: Ну, не во всем мире есть однодневные выборы. В Америке выборы вообще длятся непонятно как.
1: Виталий, давайте, да.
0: Нет, так вы сказали, во всем мире. Я говорю, да, не во всем мире, хорошо.
1: Там один день там, в Америке,
0: да, там выборы.
1: Выборы
0: по почте есть,
1: есть,
0: понимаете, которые чуть ли не за месяц
1: но
0: проходят.
1: Но один день.
0: Нет, они проходят...
1: Но есть, да.
0: До

0: Долго. Угу. Вот. У нас такая традиция стала. Ну, три
1: теперь
0: дня.
1: Такая традиция.
0: Ну, три дня и три дня. По большому счету, трехдневное голосование оказалось удобнее в том плане, что наш народ, ну, не всегда дисциплинирован. И за три дня точно дойдет до избирательного участка, тем самым выборы будут более представительными. Большее количество людей может принять в этом голосовании. К тому же у нас выборы, видите, в отличие от некоторых других стран, в воскресенье. Воскресенье в сентябре, ну, как вам сказать? Ну,
1: все на дачах, конечно.
0: Ну,
1: конечно.
0: Не, ну, куча людей ездит на дачу, куча людей. Воскресенье там, сентябрьское воскресенье – это тот день, когда многие не находятся в городе, а к 8 часам не успеют или уже заленятся. А в пятницу могут проголосовать. Кстати, поэтому голосование, всплеск голосования приходит на пятницу теперь. Вот. Если обеспечена прозрачность выборов, сейф-пакеты и так далее, ну пусть и будет. Кому от этого плохо?
1: Вы знаете,
0: никому.
1: Некоторые злые языки говорят, что именно трехдневное голосование создает именно вот эту самую непрозрачность. То есть создает большее количество возможностей для манипуляций.
0: Злые языки всегда говорят, это злые языки будут говорить до тех пор, пока есть выборы. И когда есть...
1: И пока есть злые языки.
0: Пока есть проигравшая сторона, всегда будут обвинения, что выборы непрозрачны. У нас же наблюдение на выборах, оно устанавливается не только одной партией, а всеми участниками выборов. В этом и есть секрет, кроется, того, что выборы контролируются разными силами.
1: А вот. У меня такой тогда к вам вопрос. Как вы полагаете, на этих выборах руководство страны заинтересовано в высокой явке или наоборот?
0: А я могу сказать, что практически всегда главным требованием федерального центра и губернатора является явка.
1: То есть высокая явка.
0: Высокая явка. За маленькую явку ругают больше, чем за то, что результаты какие-то другие.
1: А как вы думаете, в этом году будет так же? Тоже будут ругать за низкую явку? Что-то мне подсказывает, что наоборот.
0: Нет, за низкую явку всегда ругают, и это априори, потому что низкая явка снижает легитимность выборов. Вы можете как угодно там изгаляться на избирательной кампании, но если у вас проголосовало 20% людей, то остальные 80% будут абсолютно обоснованно говорить, что они не участвовали в выборах, и тот, кто выбран, выбран не ими.
1: Но у нас нет порога необходимого участия, поэтому, собственно говоря, все равно.
0: Ну, порога нет. Из-под палки мы никого не загоняем. Поэтому и была придумана система трехдневного голосования. Для того, чтобы люди могли выбрать удобный для себя день. А злые языки все меньше и меньше. Это вот слышны, например...
1: Ну, злых языков просто все меньше и меньше. Просто, они подвергаются, например, репрессиям в целом.
0: Мне кажется, потому что сейчас дело не в репрессиях, а дело в том, что, наверное...
1: Они куда-то засовываются, все злые языки.
0: Просто вот это вот, вот та ложка дегтя, которая в бочке русского меда все время портила малину, она, конечно, сейчас находится за пределами границ наших. И вот этот известный любитель неприличного сексуальных утех под фамилией иноагента Яшина, экстремиста, вот, и так далее.
1: Это
0: вот
1: вы они... Собчак, что ли, имеете в виду неприличные утехи?
0: Господи. Ну, какая разница?
1: Нет, подождите, вы говорите про неприличные сексуальные утехи. Я вспоминаю, что у них долгий роман был с Ксенией Собчак.
0: Я не помню этого.
1: А, ясно. Вы зато вот. Какие-то другие
0: просто
1: его утехи
0: я знаю,
1: помните.
0: Как
1: ладно.
0: Его коллеги же называют, так сказать. Но просто это в радио неприлично называть. Вот, как его эпитет ему дают. Так вот, вот эта вот вся мерзкая, богомерзкая, богохульная свора вот вшей зловонных, объединившиеся в очередную шутейскую партейку где-то в Берлине. Вот. Кстати, очень малочисленную. Вот. Понимаете, вот сконцентрировавшись на главной своей задаче в жизни, на пожирании грантов и стремлении получить иностранное финансирование, они, слава богу, о России забыли. Mm. Вот. О России забыли, и как оказалось, что не видя, вот не имея под боком вот этого маленькой говнюхи, Вот. Оказывается, общество гораздо менее расколото, чем было при них. То есть никто не постоянно не давит нам на мозг, не пытается поссорить одного с другим. То есть никто не выступает в роли Каина. Угу. Поэтому мне кажется, что российское общество при всей наших различиях там, политических, Единая Россия, коммунисты, ЛДПР, в общем-то, есть некие объединяющие вещи, понимаете? Вот то, что не могло никак в себе породить яблоко. Яблоко никогда не могло проголосовать солидарно.
1: Я на самом деле забыла отбить, да, эту историю типа пятиминутка имени Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, хорошо, вот этот вот весь ваш поэтический выброс. Но я
0: Дмитрий Анатольевич величайший политический деятель. Понимаете, для многих молодых девчонок и мальчишек Дмитрий Анатольевич, его речь, его выступление является образцом политической филигранной мысли.
1: Это называется «Запомните этот твит». Вот просто давайте его оставим отдельно. Я даже комментировать не буду, просто не буду портить. Значит, давайте еще тут есть у нас пара моментов. Смотрите, наша нынешняя молодежь, наверное, уже будет все хуже и хуже, сложнее и сложнее получать доступ к образованию. Ведь я выписала тут себе, знаете, у нас такой министр образования Фальков, может быть, вы слышали, да? Так вот он тут выступил с идеей о том, что у нас слишком много образованных людей. Это вот внимание молодежь. Это внимание молодежь, которая внимает Дмитрию Медведеву. Министр образования сказал, что у нас слишком много образованных людей. Для рынка труда так много не надо. Это идет вразрез с интересами рынка труда. Ну, то есть кто-то бы сказал, пчелы против меда, но, в общем, министр образования против образованных людей. Мы как дожили до жизни такой? Это что же за безумие? Мы гордились всегда образованием в России.
0: Мы гордились качественным образованием в России. Угу. До тех пор, пока каждый выгнанный за двойки дворник не смог организовать собственный вуз. Международная академия туризма, сервиса и эскорт-услуг, условно говоря. Поймите, у нас породилось такое количество вузов, которые никакого отношения к традиционной науке и высшей школе не имеют. Посмотрите правде в глаза. Многие вузы там, ну, действительно, это профанация.
1: То есть, подождите, давайте, ну, так, в сухих цифрах. К чему мы стремимся? Если у нас есть ощущение, что сейчас примерно 70% взрослого населения имеют высшее образование, мы придем к тому, что будет иметь, ну, примерно 30%.
0: Нет,
1: я правильно понимаю?
0: А да как? Нет,
1: если мы сокращаем количество вузов, если мы сокращаем количество бюджетных мест в вузах, то что?
0: Нет, высшее образование должно оставаться высшим образованием. А не
1: нет
0: вот
1: для
0: тем,
1: всех.
0: А вот нет, а вот не тем, что сейчас имеется. Когда я часто бываю на всяких ток-шоу, может быть, вы слышали.
1: Это делает вам честь,
0: вот.
1: Виталий.
0: И там иногда какая-нибудь с накачанными губами идиотка, орущая, что она астролог-экстрасенс, еще пока не признанный экстремизмом, что у нее там 2-3 высших образования. И к моему ужасу у нее действительно есть какое-то там вот это вот рогокопытное образование, не в контексте сельского хозяйства, а в контексте афериста.
1: А вам жалко?
0: Да потому что нельзя разрешать выдавать диплом о высшем образовании.
1: Да, слушайте, если она имеет диплом рогокопыта, то никто ее на работу не возьмет с рогокопытным дипломом.
0: Пускай. Мы всегда гордились советским высшим образованием. Так вот, советское высшее образование вообще было недоступно для очень многих, если вы помните. Сейчас высшее образование стало как бы...
1: Евреям оно было недоступно.
0: Да хватит. Однако...
1: Пятая статья, что? Пятый пункт.
0: Олеся, вне рамок нашего эфира я вам расскажу про своих одноклассников. Я, в общем, абсолютно русский человек.
1: Хорошо. Было много евреев с высшим образованием.
0: На многие факультеты не мог я поступить.
1: Из-за евреев.
0: Причем здесь евреи, не евреи? Причем здесь это?
1: Извините.
0: У меня в английской спецшколе евреев училось больше, чем в среднестатистической петербургской.
1: Хорошо, скажите мне, станет меньше вузов?
0: Все счастливы
1: учились. Меньше вузов
0: и были моими друзьями.
1: В России. Станет
0: что?
1: Меньше вузов в России?
0: Вузов, настоящих вузов, не должно стать меньше. Но мне обидно, когда люди за деньги, ни разу не посещая ни одной лекции, получают диплом о высшем образовании, а на отдельные кафедры военмеха есть дефицит набора.
1: Подождите, а людей с высшим образованием станет меньше?
0: Я считаю, что высшее образование должно отвечать актуальным запросам рынка экономики. Вспомните Владимира Семеновича Высоцкого. «А где на всех зубов найти? А значит, безработица». Это, кстати, про Израиль ваш любимый писал, он писал. Поэтому, конечно, если у нас тоннами будут штамповать бухгалтеров, юристов и менеджеров, толку от этого не будет никакого.
1: Поняла. Собственно говоря, депутат Государственной Думы о прекрасных наших перспективах, хотел сказать, прекрасной России будущего. Ну, в общем, да, наверное. В любом случае, мне кажется, вы вселили уверенность в завтрашнем дне. На следующей неделе жду вас снова. Спасибо, Виталий.
2: Запретных Милонов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт Дипломатической академии МИД России Антон Гришанов о предложениях со стороны стран Европы вести диалог с Россией.
4: Есть Европейский Союз, есть НАТО. Согласовано ли это с руководством НАТО? Согласовано ли это, тем более, с руководством Европейского Союза? Мы слышали заявление руководителей Европейского Союза фон дер Ляйен и Каллас о том, что они продолжают и будут продолжать этот конфронтационный курс в отношении России, нацеленный на то, чтобы навредить непосредственно гражданам России, о чем сказала фон дер Ляйен. И параллельно некая активность вот этой евротройки. То есть кого они представляют? Они представляют Мерца, которого собственная партия там уже пытается всеми силами сместить, найти альтернативу. Найти у Стармера, который остается премьером, только потому что его главный оппонент не прошел еще в парламент, там скоро будут до выборы. Когда он пройдет, скорее всего, его будут смещать. Там или Макрон, который не просто хромая утка, а утка там хромающая на все возможные лапы, крылья и так далее. Поэтому говорить о том, что в долгосрочной перспективе правительство этих стран могут что-то предложить, довольно сложно. Тем более, скоординировано ли это с Соединенными Штатами. У нас есть соответствующий протест, есть договоренности Анкоридже и так далее. Может быть, это будет началом некого, как изменения вектора, который приведет к тому, что у дипломатии появится шанс.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Польские власти обнаружили сторонников нацистского режима на Украине. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя новости о решении президента Польши Карла Наврутского лишить Зеленского высшей государственной награды республики – Ордена Белого Орла. Наврутский предложил лишить Зеленского награды в связи с решением главы киевского режима присудить имя героев УПА одному из подразделений ВСУ. УПА – организация, которая признана экстремистской и запрещена в России.
2: О Ближнем Востоке.
5: Дональд Трамп заявил, что США в состоянии контролировать Израиль, чтобы не совершать атаки на Ливан. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Позже Дональд Трамп обвинил Иран в срыве встречи по мирному соглашению в Швейцарии. По данным источников газеты Financial Times, встречу отложили из-за новых ударов Израиля по Ливану. Трамп также выразил уверенность, что США не придется возобновлять войну с Ираном. Защита блогера Валерии Чекалиной, Лерчик, сообщили о подтвержденном диагнозе рака желудка 4-й стадии у подзащитной. Об этом РИА Новости заявил адвокат Константин Третьяков. Он сообщил, что получили результаты очередного обследования. Тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз подтвержден. После публикации фотографий блогерши из спортзала возникли вопросы о ее здоровье.
2: О спорте.
5: Российские саблистки стали чемпионками Европы по фехтованию в командном турнире. Россиянки победили француженок со счетом 45-39. В составе команды выступали Алина Михайлова, Александра Михайлова, Анна Егорян, Яна Егорян и Анастасия Шурохова.
2: Обо всем.
5: Телефоны родителей разрушают психику детей сильнее, чем их собственные гаджеты. К такому выводу пришли американские психологи, проанализировав данные школьников 12-17 лет. Специалисты разработали специальную шкалу вовлеченности старших в цифровой мир. Оказалось, что чем больше времени родители проводят со смартфоном в руке, тем более выраженными у их детей были черты ненадежной привязанности, тревожности и страха близости с родными. Ученые объяснили, все дело в том, что родители, глубоко погруженные в виртуальное общение и чтение новостей, уделяют детям значительно меньше внимания, зачастую игнорируя попытки младших идти на контакт. В результате такие дети становятся вначале неуверенными в себе подростками, а позже не слишком успешными взрослыми. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 20-21 и дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы начинаем наш эфир, прямой эфир, на всякий случай уточняю. И сегодня мы с вами в первом часе будем разговаривать. Я надеюсь, я вас не удивил. Разговаривать, общаться на заданную тему. Тема сегодня очень интересная. Что для вас признаки престижа? С чего вдруг я интересуюсь, уточните вы. Чего вдруг? Любопытствуете, товарищ Панкин. А вот есть опрос, дорогие друзья, от ВЦИОМ. Как изменилось представление россиян о признаках престижа за 20 лет? Сейчас топ-10 выглядит так. Можно было выбрать до 3 ответов. Ну, в общем, вот, пожалуйста, возможность дать детям качественное образование 50%, возможность получить качественное медицинское обслуживание, возможность покупки квартиры, хорошее жилье, возможность приобрести загородный дом, дачу, возможность приобрести недвижимость за рубежом, Дубай, например. Хотя не знаю насчет Дубая, нынче-то не знаю насчет Дубая, престижно там иметь вообще недвижимость-то или нет. Ну, ладно, идем дальше. Возможность провести отпуск за границей, наличие автомобиля, возможность посещать дорогостоящие концерты, спектакли, ресторан, там подобное, наличие дорогой мебели, бытовой техники, но это все. Дорогие друзья, про деньги. Это про бабки, про наличие, так или иначе, денег. Да, вот если судить по этому самому топ-10, относим ли мы деньги к престижу? Вот вопрос, может быть, не все, конечно, относят. Так что, как вы понимаете, престиж вообще... Ваше представление о признаках престижа. Так звучит наш сегодняшний вопрос. Ведь на самом деле можно считать и профессию врача престижным, престижной. Правда ведь? И много других профессий, например, где много денег не заработать. Ну, огромных денег, я имею в виду, в основном, хотя врачи бывают разные и по-разному зарабатывают. Вот престиж – это когда много зарабатываешь, или престиж – это когда ты делаешь что-то важное, может быть, работаешь волонтером, ну, или, в принципе, там, занимаешься чем-то, что имеет большую общественную ценность, но не приносит там колоссальных доходов. Пожалуйста, друзья, звоните, ваше мнение. Давайте, поделитесь, пожалуйста, как всегда, очень интересно ваше личное мнение. Вы можете рассказывать про себя, можете рассказывать про своих друзей. Может быть, вы кого-то из знакомых считаете вот, человеком, которого как раз можно поместить вот, под эти самые признаки. И вы, допустим, смотрите на его жизнь с некоторой, может быть, не черной, завистью. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Ваше представление о признаках престижа. 8 800 200 ровно 9702. Михаил из Тюмени. Первый звонок. Здравствуйте, Михаил. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
1: В моем понимании престиж – это когда у тебя рабочая специальность, как у меня.
0: А у вас какая специальность? Напомните, пожалуйста.
1: Я водитель автобуса.
0: Отлично. Водитель автобуса пассажирского обычного, да, вот вы на рейсе.
1: Городской. Городской, да.
0: А, расскажи.
1: Я людей утром, вечером, на работу, домой вожу. Вот это престиж людям. Людям пользу приношу.
0: Я с вами полностью согласен, нисколько не оспариваю. Есть только ряд моментов. Вы знаете, что престиж – это работа, связанная в некотором смысле с безопасным будущим. Что касается вас, насчет безопасного будущего не уверен, потому что скоро, через какое-то количество времени, автобусы будут беспилотными. Не переживайте по этому поводу.
1: Я могу с вами поспорить.
0: Давайте.
1: Вот
0: узнаешь,
1: вот эта зима была до минус 35, да?
0: Так.
1: Никакой автопилот не заведет автобус без человека.
0: Ну хорошо, пусть это будет хорошим аргументом.
1: Автобус надо прогреть, надо его заправить, нужно все масла, антифриз посмотреть. У нас в Сибири не будет автопилота.
0: Хорошо, отличная версия, ладно, принимается. Хорошо, спасибо вам большое. Я с вами не спорю, отлично, отлично. Спасибо, что позвонили. Очень хорошо сказали, на самом деле, насчет того, что вот, да, пожалуйста, водитель автобуса, водитель трамвая. Это для некоторых прозвучит, может быть, несколько странно, что мы вспоминаем. Возможно, там, при Советском Союзе, при советской власти эта работа, может быть, была, куда более престижной, чем сейчас. Для меня она, в принципе, таковой и остается. Я не против, чтобы рабочему человеку платили побольше. И водитель автобуса у нас, прямо скажем, к сожалению, зарабатывает не сильно много. Хотя работа ответственная очень. Так, далее у нас сейчас через пару мгновений, дорогие друзья, будут новые люди с новыми мнениями, а может быть и не с новыми. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста. Владимир, Свердловская область, вы следующий, прошу. Да, пожалуйста.
2: Я считаю престижным, наверное, любую профессию рабочего человека. Если у нас вся страна начнет считать рабочий труд, у нас поменяется, престижем в смысле, поменяется страна полностью, поменяются ценности у людей.
0: А вы как считаете, при этом зарабатывать нужно сколько денег, чтобы признаки престижа, подсвечивали, скажем так, престиж — это то, что видно, понимаете, да?
2: Я не знаю, я считаю, чтобы зарабатывать нужно столько, чтобы не испытывать нужду, чтобы был достаток.
0: Денег много не бывает, слышали об этом, да?
2: Слышали. Возможно, но я с этим не сталкивался
0: просто. Хорошо, живете, значит, да. Что, подождите, а кем вы работаете? Напомните, пожалуйста.
2: Я работал до этого пожарным, мне не хватало.
0: Так.
2: Да, я работал, 6 лет отработал в МЧС, но мне нужно было на что-то в семью. Пришлось уволиться. В данный момент работаю водителем. Прямо сейчас еду и вам звонил.
0: Отлично. Вы водитель. Что значит водитель? Вы дальнобойщик?
2: Водитель у нас нет, на самосвале водителя.
0: На самосвале. А вот что касается престижа, для меня лично, водитель самосвала и сотрудник МЧС, как сотрудник МЧС повесомее будет, честно говоря.
2: Да, конечно, это очень престижная работа, это очень важно. Я когда туда устроился, я гордился прям и мундиром, формой, и что я работаю в такой структуре. Ну, увы, это такая проблема, беда всей структуры. Люди оттуда массово уходят, увольняются, деньги там не платят. И вот пришлось на менее престижную пойти работу, но более
0: высокооплачиваемую.
2: Более высокая зарплата, да.
0: Скажите, пожалуйста, разница в зарплатах какая? Можете уточнить?
2: Честно, я работал, когда в пожарной охране, у меня где-то 40-45 максимум выходило.
0: Свердловская область? Это, кошмар,
2: да,
0: конечно. Так. Ага. Так, а сейчас?
2: Это и то, со стажем 6 лет, я сколько-то там выслуги, звания там.
0: Да, а нервов сколько, переживаний, понятное дело, работа тяжелая.
2: Вообще я приходил, зарплата 25 тысяч начиналась, по-моему. А сейчас, у меня в среднем 100 выходит.
0: 100. Понятно. Разница колоссальная, конечно. Спасибо. Да. Спасибо вам, что позвонили. Удачи вам, хорошего дня. Дмитрий из Казани, следующий. Прошу вас.
3: Добрый день всем. Добрый день вам и все радиослушатели. Для меня лично престижная профессия – это профессия врача.
0: Так, а вы врач?
3: Я врач, и знаете, какая ситуация?
0: Давайте.
3: Я врач не в ложной помощи, а в плановом как бы отделении работаю неврологом. И вот, ну, сам по себе, вот, может, о себе нехорошо говорить. Я человек, в общем-то, добрый.
0: И зря, на самом деле, на всякий случай вам сообщаю, зря. Ну ладно, продолжайте. Да, продолжайте.
3: Я хотел сказать, я стараюсь. Последние где-то лет 20, вот как для себя такую формулу вывел, вот надо людей поддержать, вот просто вот чтобы, как когда-то нам говорили на медицинской деонтологии, что если больной, там, пациент уходит от врача расстроенным там, или каким-то там недовольным, а не утешенным, то это уже не очень хороший врач. И мне вот хочется их все время, когда, кроме того, что там назначить лечение, там, анализ проконтролируешь, тем не менее, как-то их вот так вот поддержать, что не переживай, все в порядке, все наладится, вам нужно то-то, то-то. Ну, в общем, всячески их баюкаю. И действительно, я, знаете, сейчас вот там относительно неплохо платят где-то. Ну, я вот где-то 110-120, так получается, никогда. Работа достаточно спокойная, ну, периодами. И в то же время вот эта вот отдача, что люди потом возвращаются к тебе, здравствуйте, там, я у вас лечился, я к вам хочу. И мне вот это ощущение, вот этой обратной связи очень греет. И кажется, что вот я бы, наверное, на другой работе сейчас, вот где-то в каком-то офисе или где-то еще, мне было бы безумно сложно без вот такого вот, как-то я уже въелся все это. И вот мне кажется, что эта работа, по крайней мере, на мой взгляд, очень вполне престижная и хорошая.
0: А вы «Доктор Хаус» сериал смотрели? Как относитесь?
3: Я не смотрел. Слушай, не смотрел-то. Ну, правда, давно, честно сказать.
0: Ну и как вам этот «Доктор Хаус»?
3: Очень понравилось.
0: А, ну вот видите, да? То есть все-таки шашечки или ехать, выбираем все-таки ехать. Правда? Но насчет зла, насчет доброты и зла я пошутил. Конечно, доброты нам не хватает, эмпатии нам не хватает временами. Поэтому спасибо вам, что вот вы такой доктор. 8 800 200 ровно 9702. Ваше представление о признаках престижа. Звоните, друзья. Мы продолжим через 2 минуты.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Журналист Петр Лидов о том, как мы будем вспоминать СВО через 50 лет.
6: Если посмотреть на историю любой войны и этого конфликта, то любая война, конечно же, не так однозначна. Я думаю, что через 50 лет про вот эту войну, я имею в виду, конечно, войну России с Западом, будут рассказывать иначе. Вот эта вся шелуха упадет, никто не будет вспоминать, что там кому газ продавали, за какие деньги, какие там были красные линии. Вспоминать будут довольно четкие вещи. Как, например, сейчас мало кто помнит борьбу послевоенную с украинскими националистами, где, на секундочку, погибло 60 тысяч советских военнослужащих и около 100 тысяч бандеровцев. И она длилась там порядка 8 лет после окончания войны. Мы просто помним, что это было. А как это вплеталось в жизнь, например, тех регионов тогда? Вот это сложно сказать. А они тоже, наверное, обсуждали. Ну как же так? Мы вот тут пришли, а здесь вот эти, а тут вот это. Поэтому, мне кажется, вот все наши переживания по поводу, что кто-то там что-то не так сказал и так далее, я думаю, что, знаете, при всем уважении, даже, наверное, сводки Левитана не всегда были идеальны. Ну, не всегда. Мы помним, конечно, те, которые были идеальны. Была жизнь, и сейчас жизнь. Мы ее наблюдаем.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Ваше представление о признаках престижа. Пожалуйста, друзья, звоните в эфир, делитесь. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Рамазан, Московская область. Здравствуйте. Прошу вас.
7: Здравствуйте, страна. Вот. Я по своей профессии могу сказать, я профессиональный водитель, с 85-го года работаю водителем. А вот то, что водитель, это раньше была очень уважаемая профессия, а просто сейчас стала водительская профессия, это водитель дальнобойщика, это неблагодарный труд, очень емкий труд, а платят за него мало. А просто бросил ту работу, перешел, купил себе другой воровайку, как в народе говорят. Вот здесь можно зарабатывать. А дальнобойщиков мне жалко, на них зарабатывать невозможно.
0: Это правда. Но что касается признаков престижа, уточните, пожалуйста.
7: Престиж – это просто это водитель, который обслуживает народ. Это вот это разве не престиж? Возит. И чтобы был народ доволен водителем, это же престиж.
0: Ну, народ, весь который заходит в автобус, как правило, на водителя-то внимания, к сожалению, не обращает, как мы знаем.
7: Ну, вот в том-то и дело. А водитель сам, он доволен, что он обслуживает народ и с уважением. А есть люди, которые, это, вот, например, вот сейчас в той сфере, где я работаю, вот этот строительство, сфера, да, перевозка грузов на частный сектор, вот приезжаешь, ну, бывает таких хамы тоже, ничего не скажешь, но в основном они относятся очень с уважением, и благодарит добрым словом и ждет опять, когда к ним приедет. Зависит, зависит, как их обслужить, и от этого зависит, как они к вам относятся.
0: Спасибо, принято. Далее. Андрей, Курганская область, прошу вас.
8: Алло, здравствуйте, Иван.
0: Андрей, а город какой в Курганской области?
8: Это... Шумиха это такой город есть.
0: Ага, я думал, может, Шадринск, ну ладно.
8: Не, ну, Шадринск возле меня рядом, я между Шадринском и Шумихой, так что вот так, село.
0: Ясненько, ясненько.
8: Так, я считаю, что военный, престижная профессия.
0: Военный, хороший, ну наконец-то, военный, вспомнили, подсказывать командир, не хотел.
8: Да. Военный, это на данный момент самая престижная профессия. Болеем за всех ребят, за наших.
0: А вы как думаете?
8: Да, говорите.
0: Как вы считаете, а в обществе сейчас военные воспринимаются действительно, ну, если вот с точки зрения престижа посмотреть, да, ну, смотрят на военных, ну, вот именно, я говорю, через призму престижа смотрят вот это, да, он военный. Это круто, как раньше. Младший лейтенант, мальчик молодой, как в песне, помните, да? Вот сейчас разве можно себе такое? Ну, я бы сразу, ну, что и... когда пели эту песню, когда она была популярна, да. Это была одна история. Сейчас можно ли говорить, что профессия военного, она действительно престижна?
8: Ну, я думаю, что мнения будут разделяться. Я-то высказываю свое мнение, что это не только из-за зарплаты, из-за тех, из-за льгот, она престижна. Вообще профессия военного, это я считаю, не знаю, родину защищать. Вот это вот самая натуральная профессия.
0: Да, вот. Конечно, принимается. Спасибо, отличное мнение. Наконец-то про военных-то вспомнили, да, сколько полтора блока ждал. Далее. Андрей, Московская область, прошу вас.
9: Иван, ну, если... рассуждать с точки зрения профессии, то, мне кажется, так или иначе, любая профессия по-своему престижна.
0: А мне обязательно, я не знаю, что все в профессии-то уперлись.
9: Да, я вот тоже не понимаю, почему все именно по профессии престиж ценят. Я вот хочу...
0: Ну, может, вы каким-нибудь инстаблогерам там завидуете тайно? О том, да, что они, как многие думают, ни хрена не делают, сволочи, денег много.
9: Я вот, извиняюсь, перевьет, хотел процитировать Сергея Безрукова. Как он в сериале «Бригада», помните, сказал?
0: Так.
9: Если про меня или про кого-то из вас скажут, что фуфло, тогда зачем жить? Поэтому отсюда сделать можно какой вывод? Престиж – это, в первую очередь, наверное, уважение окружающих тебя людей.
0: Вот именно окружающих тебя, твоего окружения. Все.
9: Да. Ну да, да.
0: Что вы вкладываете в уважение? Там-то криминальный подтекст был, как мы помним. А
9: ну
0: сейчас
9: нет,
0: там...
9: нет, если не учитывать вот это, если криминальный подтекст убрать, то есть
0: Ну вот, допустим, про вас что могут подумать? Он семьянин, я не знаю, вы семьянин или нет, сколько там у вас детей, да, допустим, он семьянин, у него много детей, он молодец, он их содержит, они ездят в отпуск, да, он находит на это деньги, жена при этом не работает, за детьми присматривает, но, тем не менее, постоянно в отпуске есть машина, дача, дом, что потом, все это у них есть, престижно, конечно, почему нет, кем работает этот человек?
9: Ну, не в финансах, в первую очередь, я думаю, престиж.
0: Не в финансах все-таки.
9: Мне кажется, нет.
0: Хорошо, потому ладно.
9: Есть и очень богатые люди, но, к сожалению...
0: Но фуфло.
9: Уважения к себе особого не имеет.
0: Да-да-да, но фуфло.
9: А есть дворники большие люди с большой буквы. Поэтому...
0: А нынче большая душа имеет ценность и вес, вы считаете?
9: Ну, а почему нет-то? А почему нынче во все времена? Мне кажется, так было.
0: Ну, хорошо.
9: Главное, чтобы был человек хороший. Вот в чем причина.
0: Вопрос для кого главное? Для кого?
9: Понимаете? В первую очередь даже для самого себя.
0: А, вот. Но если, понимаете, а кто на себя смотрит без уважения? Редкий человек, согласитесь. Правда ведь?
9: Ну, это да.
0: Хорошо. Ну, конечно, есть люди, которые честно считают себя мразями и ненавидят там себя за что-то, может быть, за проступок какой-то, но мы не о них. Спасибо, что позвонили далее. Ростислав из Москвы, прошу вас.
10: А я вот завидую ездящим блогерам. Для меня все же престиж – это ездить, куда не ездил, до закрытия Европы для Аэрофлота. Так. Я вот спросил бывших москвичей во Франции про день города. Оказалось, что в сентябре по Монмартру прошли барабанщицы юные, а Макрон поехал в оперу «Гарнье». То есть там тоже праздники есть, и русская речь на каждой улице слышна. Непонятно, кто приехали. Вот. И еще.
0: Вы в день взятия Бастилии по Ницце не гуляли еще. Ну да ладно.
10: Хорошо. Я читал рецензию про 12 стульев. Воробьянинов уже смирился с тусклой жизнью, а тут замаячило вернуть даже поездки за границу. И я думаю, что когда у нас тоже в стране перемены настанут, и вот замаячит, и захочется поехать снова. Вот, как
0: перестройка. А вам хочется поехать?
10: Да, Иван.
0: А в чем проблема, скажите, пожалуйста? Ну, в чем проблема?
10: Ой, Иван, вы знаете, честно говоря, тут...
0: Тут что?
10: Потом, честно говоря, даже курс рубля особо-то не
0: работает. Ну, зарабатывайте больше, раз вы за границу хотите. Спасибо. За границей раньше стоило недешево, прямо скажем. Не, ну давайте откровенно, раз уж вы сами подняли эту тему, раз вам хочется по Европам. Я по Европам поездил, поэтому могу рассуждать об этом. Пожалуйста, через Стамбул, куда угодно. Визы, кстати говоря, французскую можно получить, и Шенген будет у вас полный. Испанская легко. Абсолютно. Ну, да, не так легко, как раньше, но, тем не менее, решаемый вопрос, если есть желание. А что касается того, там, про курс рубля, это уже, знаете, любите кататься, любите и саночки возить. Зарабатывайте больше. Зарабатывайте больше, раз уж вы на Европы смотрите. Ну, извините, пожалуйста, за цинизм по-другому просто. Но я вот рассуждаю, как мне кажется, вполне честно на этот счет. Хотите Европу, зарабатывайте больше денег. Хотя где нынче деньги-то не в цене? Вьетнам пока еще так, не самое дорогое направление. Если убрать цену на авиаперелет, да, то внутри относительно недорого. Далее. Василий из Екатеринбурга, прошу вас.
11: Иван, добрый день.
0: Здрасте, пожалуйста.
11: Ага, хорошую тему подняли. Ну, тут что придумывать-то? Все уже давно до нас придумано.
0: Только не материтесь, пожалуйста, я вас очень
11: хорошо,
0: прошу.
11: Хорошо, я не буду, мне давно не матерюсь.
0: Да, конечно, ага. Я помню, отписываться. Затрахался, простите. Так, Иван, давайте.
11: Не место красить человека, а человек место. Взять любую деятельность. Вот вас взять, да?
0: Давайте.
11: Вас, когда слушаешь, вот ваш эфир, как-то уже ждешь, Иван Панкин должен. Какие-то есть времена, где-то вас нету. Выступая, другой человек, там, допустим, ведет передачу, но вроде человек неплохой, ну, как-то уже слушаешь его с неохоткой. И любую сферу взять, хоть полицию, хоть медицину. Есть врач хороший, есть такой, к которому вообще даже идти, не вести ребенка, допустим, не хочется. То есть каждый уже, ну, идешь к тому, кто тебе нравится. Что полицейские, есть вообще, как говорится, ответственные. Есть взяточники, коррупционеры, это же все, видите, как... Тут вот мое такое мнение, не зря же говорили, что вот не место красить человека, а человек место. Вот любую профессию возьми. Так что, мне кажется, тут что придумывать-то?
0: Все понятно. Не костюм красит человека, а человек
11: костюм. Конечно, человек место, 100%. Любую профессию.
0: А как же песенка? Главное, чтобы, главное, чтобы. Главное, чтобы костюмчик сидел.
11: Ну, Тут, я не знаю, надо же все равно работать, чтобы нравилась работа, не как на каторгу идти, а идти вот с удовольствием.
0: Вы понимаете, вот мы сейчас уперлись в профессию, чтобы нравилась работа. Мы говорим о явных признаках престижа. У человека, у которого есть своя яхта. Вы же на него вот смотрите, вы же, понимаете,
11: ну,
0: да,
11: понятно, про признаки престижа. Понятно, я понимаю, Иван, но я и понимаю все его, как говорится, трудности в жизни. Как
0: Все-таки вы считаете, что есть трудности, да, у человека, который заработал себе на яхту.
11: Вы что думаете, он катается на яхте, так он может спит и не спит ночами, трясется.
0: Это правда.
11: Там,
0: наконец-то кто-то, понимаете, продумал о простых олигархах, которым тоже нелегко.
11: Его же разлучат там, он боится, его завтра посадят или там внутри
0: или деньги отберут.
11: Начнется, да?
0: Да.
11: Он был миллиардером, а станет миллионером.
0: Ужас вообще. Умрет. Кошмар. Страшный сон. Спасибо, что позвонили. Да, наконец-то кто-то вспомнил о самых несчастных представителях человеческой расы. Так, друзья, у нас перерыв. Ваше представление признаков престижа 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Николай Севастьянов о возобновившихся ударах между США и Ираном.
12: Мы нечто подобное видели уже неоднократно за то время, пока действует вот это очень условное, неформальное на самом деле фактически перемирие. То есть у нас есть постоянные так или иначе удары по каким-то иранским катерам, по береговым объектам. Иран, в свою очередь, может поразить какой-то объект в странах Персидского залива и так далее. И это все воспринимается как такой уже вполне устоявшийся переговорный фон. Цель Трампа все та же, это выйти из истории и не быть проигравшим в глазах А избирателя и Б региона. Как ему это делать, он по-прежнему не очень, судя по всему, понимает и пытается таким образом, как ему кажется, улучшать переговорную позицию, но на самом деле этого не происходит. Все действия, которые в данный момент США делают против Ирана, они никоим образом не приближают никакой сделки, потому что Иран занимает довольно в этом плане принципиальную позицию, и несмотря на то, что иранская экономика несет довольно существенные потери от того, что происходит в виде морской блокады, Иран считает, что у него есть время, есть достаточно временного ресурса для того, чтобы американцы устали от происходящего и пошли именно на условия Тегерана.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О политике.
5: Кризиса на Украине можно было бы избежать, если бы Запад сохранил концепцию «большой восьмерки» при участии России. Это заявил Дональд Трамп в интервью порталу Axios. Раньше была G8, и было бы гораздо лучше, если бы все так и осталось, подчеркнул Трамп. Однако, по словам президента США, некоторые лидеры стран «большой восьмерки» хотели исключить из нее Владимира Путина. Трамп ранее уже называл такое решение очень глупым. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее также отмечал, что формат «восьмерки» больше не интересен России, поскольку центр экономического развития сместился в другую сторону.
4: О Ближнем Востоке.
5: Соглашение между США и Ираном не содержит условия, что Израиль должен покинуть Южный Ливан, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Израиль и Хизбалла предположительно достигли соглашения о прекращении огня. После этого советник офиса израильского премьера Бенямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил РИА Новости, что израильские войска останутся на юге Ливана столько, сколько этого потребуют интересы еврейского государства. Программа изучения арабского языка в российских школах официально утверждена и вступит в силу с 1 сентября. Это сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с министром по делам кабинета и будущему Объединенных Арабских Эмиратов и послом государства. Министр также сообщил, что специалисты Чеченского государственного педагогического университета перевели на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и произведения российских классиков.
13: Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков, госпитализирован с подозрением на инсульт, сообщил митрополит Илларион.
4: О погоде.
13: К концу недели в Москву придет так называемое «красное лето», сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в воскресенье 21 июня потеплеет до 25 градусов. Инициативу полностью перехватит гребень антициклона, и московская погода станет миллион на миллион. Будет солнечно, осадки исключены, рассказал синоптик. Последнюю неделю в столице сохранялась прохладная и дождливая погода с температурой примерно на 5 градусов ниже климатической нормы. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 20-21 и дождь. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 17 градусов, завтра днем будет плюс 22-24, без осадков.
4: О валютах.
13: Официальный курс доллара на выходные и понедельник 73 рубля и 44 копейки. Евро стоит 84 рубля 17 копеек. Курс юаня 10 рублей и 81 копейка. На этом все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему ваше представление о признаках престижа. Пожалуйста, о признаках престижа. Давайте, ну, уперлись мы в разговоры про профессии, какая профессия важна. Речь-то все-таки не про это, а про признаки престижа. Что вы считаете признаками престижа? Что быть престижным или что нужно, чтобы почувствовать себя человеком, от которого отдает этим, знаете, не духом анкориджа, а вот именно престижем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Владимир, Нижний Тагил. Здравствуйте. Пожалуйста.
14: Я вернусь все-таки к профессии, ну, перехожу на престиж.
0: Давайте.
14: Вот, на пенсии 40 лет проработал диплом машинистом электровоза. Вот. Ветераны-паровозники рассказывали еще состав, как прибывал пассажирский поезд, и машинисты встречали хлебом и солью. И рюмочку водки подавали. Он спускался. Вот. И к чему? К уважению. Внучка работает терапевтом в железнодорожной поликлинике. Приходят, ну, машинисты уже, и меня вспоминают. Передайте привет деду. Мы его помним. Я говорю, Арина, вот внучки, вот так вот надо престиж зарабатывать. Уважение людей. Слышать. Ну, как бы, что хотел сказать, вот сказал.
0: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Александр из Москвы, прошу вас.
15: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Всем здравствуйте. Вы действительно подняли очень такую, на мой взгляд, глубокую тему.
0: Давайте, что, копнем поглубже, пожалуйста.
15: Да, в моем мнении то, что вот то понятие престижа, оно в последнее время действительно очень изменилось. И действительно, если вот как еще раз повторюсь, копнуть глубоко, хочется вспомнить слова моего старого знакомого о том, то, что же в конце концов хочет каждый человек. Там, хочет ли он поистине, хочет ли он денег, хочет ли он какого-то положения в обществе, либо на работе, нет. Он реально хочет быть счастливым. И мне кажется о том, то, что если каждый человек не будет об этом забывать, будет почаще об этом вспоминать, то, конечно же, любая профессия, любая, ну, то есть относиться к своей деятельности, к своей жизни именно вот таким образом, и в этом плане хочется поддержать того доктора, который вам звонил, в плане доброты, которой тоже так же не хватает, то это, наверное, вот самое главное, и любая деятельность будет престижной. Вот что, в принципе, я хотел сказать. Тут проблема действительно глубокая. Проблема в том, что вот звонивший вам водитель говорил про это. Но опять же, и водители, и доктора, и все-все-все. Люди-то бывают разные, действительно. Если каждый будет ответственно, более ответственно и с какой-то чуткостью и добротой относиться к своей деятельности как в обществе, так и на работе, то вот в этом, как мне кажется, залог успеха не только личного престижа, но и престижа страны. Вот что я хотел сказать.
0: Вы сами-то кем трудитесь? Сколько зарабатываете?
15: Если не секрет. Зарабатываю я зарабатываю я по-разному, в районе там 200, около того. Вот. Но бывают и хорошие бонусы. Тружусь я бренд-менеджером. Это развитие бренда не компании, по автозапчастям, скажем так.
0: По автозапчастям, все понятно. Вы считаете свою работу престижной? Коллеги, может быть, или друзья, знакомые, как на вас смотрят? Как на представителя престижного ремесла, дела? Или как?
15: Друзья и родные, близкие, знакомые смотрят, конечно же, да, безусловно, считают престижным, потому что я считаю, что это... Что это более, несмотря на то, что много цифр, заказов, денег, да, крутится. Но здесь действительно работа творческая. И вот что, опять же важно, относиться ко всему немножко с творческой, а не в плане зарабатывания денег, собственного набития желудка и так далее. Конечно, это важно. Мы живем в мире физическом. Духовного у нас действительно, меньше, скажем так, наверное, стало. Но опять же, смотря с какими временами сразу.
0: Вы духовное считаете престижным? Вы вот, например, труд священника считаете престижным?
15: Спорный вопрос.
0: Нет, вопрос конкретный, не спорный, вопрос конкретный. Вы лично, вот бренд-менеджер.
15: Вот я лично, наверное, опять же, неоднозначно могу ответить.
0: Нет, ответьте конкретно, почему неоднозначно, не конкретно. Нет или да?
15: Потому что, опять же, и священники, как еще раз повторюсь, в любой профессии и деятельности люди разные. Люди разные, к сожалению, что у нас, я не считаю, знаете, если быть откровенным, как вы сказали, я не считаю, что правильно надо на каждом перекрестке ставить церкви. Их действительно очень много, тем более...
0: Это немножко уходите, эта мысль понятна. Я, кстати, согласен с вами. Дело не в этом. Я про священников вас спрашиваю. Итак, вы бренд-менеджер. А вот, допустим, работа...
15: Зависит от человека.
0: Зависит от человека, это тоже не ответ, да. Понимаете? Зависит от человека. Можно все
15: я
0: поместить
15: считаю,
0: под
15: престижным. Престижным, если человек относится к своей деятельности с той ответственностью, которая на него возлагается. Я тоже, как бренд-менеджер, вы повторили несколько раз, произвожу продукт, я ищу производителя, чтобы мне было не стыдно за свой продукт, за то, что я вношу в массы.
0: Хорошо, и, красивую дорогую машину хотите себе?
15: У меня красивая дорогая машина, она не новая, но я ее считаю красивой и дорогой.
0: Это сколько она стоит? Что за марка? Не поймите, что... неправильно, просто интересно.
15: Это BMW, она 2013 года.
0: Нормально. В 2013 еще хорошие бэхи выходили. Да.
15: Спасибо.
0: Ладно, вам спасибо, увлеклись немножко разговором. Да, вам спасибо. Татьяна из Волгограда далее, прошу вас.
16: Согласно словаря, престиж – это авторитет, влияние и уважение. Так. Поскольку люди все разные, нас много, и каждый человек уважает за что-то свое, там, одни за одно, другие за другое. Но вместе с тем, мне кажется, что престижно или не престижно, в среднем, как любят считать, зависит еще от установок в обществе, в стране. Если вот, например, установка была такая, друг всегда уступить готов вместо в шлюпки и круг, то престиж и уважение заслуживали одни люди. А сейчас, если, например, друг или брат кого-то сделает нищим и говорит, прости, дорогой, ничего личного, бизнес, уже, значит, престижным становятся какие-то другие дела. Вот, поэтому мне кажется, что... Для одних одно является авторитетным, для других другое. И вот вы сейчас спрашивали насчет священника, там престижно или не престижно. Может быть, престижная профессия. Для меня, например, престижным является, в первую очередь, я бы сказала, там священник, четко не могу сказать, но пожарник, спасатель и так далее, более уважаемые, там престижные. Хотя показывали когда-то несколько лет назад священника, который ударил. Как вот человек, куда была история, сейчас уже не помню. Конечно, этот человек для меня не авторитет и не уважаемый.
0: Священник, по-вашему, должен исключительно правую щеку подставить или что? То есть, вы же знаете, да, добро должно быть с кулаками, и священники
16: там
0: тоже люди.
16: Не было такой ситуации, где это требовалось. Щеку подставлять – это одно, вступиться за женщину или за ребенка – это другое. Его бы там можно было уважать. Но данного священника разжаловали, поэтому дело не в щеке, по-моему, здесь было. Если говорить обо мне, то для меня самым большим престижем является ум и порядочность людей, которые на любой работе себя проявляют как следует. А если, например, ну, отвлеченно говорить, там, ну, скажем, Киркоров затратил столько-то миллионов, вот каждый день, сейчас последние там 2-3 дня, на пластику, я не могу, его престиж и авторитет для меня лично не увеличится, а за другие какие-то качества, если вот мне говорили, что он там переслал деньги на СВО, делал то-то, то-то, это увеличивает его влияние, уважение. Да.

0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Леонид Цуканов о том, есть ли у США ресурсы для конфликта с Ираном.
2: Большая компания, она на данный момент не в интересах Соединенных Штатов, в первую очередь, потому что это требует больших и серьезных консультаций с законодателями, которые на данный момент не очень понимают конечную цель операции, поскольку вопрос того же обогащенного урана иранского, вокруг которого идут основные дебаты, он на дипломатическом треке продолжает прорабатываться. Достигнуты предварительные договоренности о том, что он не будет вывозиться из территории Исламской Республики, будет приведен к безопасному режиму на месте, к безопасным показателям обогащения путем либо разбавления, либо смешивания под гарантией МАГАТЭ. Но это пока только предварительная договоренность, и Тегеран на нее до конца еще не согласился, потому что США настаивают на непосредственном участии и контроле этого процесса, что на данный момент Иран согласиться не может.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 19 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Ваше представление о признаках престижа. Прошу вас, друзья, 8-800-200-97-02. Николай из Чехова. Здравствуйте, Чехов. Подмосковный Чехов имеется в виду. Да, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». В моем представлении престиж – это в первую очередь культура отдельно взятого лица. Если он относится к своей профессии, к своей деятельности как ответственный гражданин, то он будет, естественно, показывать престиж своей профессии. Естественно, он будет лицом этой работы, которую он выполняет. Поэтому единственный и основополагающий фактор, который объясняет престиж и его определяет, это культура. Культура индивидуально взятого лица.
3: Престиж, как правило, это то, что вызывает, ну, определенную зависть, не обязательно черную зависть. Вот престижная профессия все-таки, по вашему мнению, это какая?
4: Престижная профессия?
3: Да, только не надо говорить «любая», да. «любая». Нет, конкретику нет. Давайте, пожалуйста.
4: Ни в коем случае. Нет, это та, в которой максимально может человек раскрыться в своих умениях, в своих...
3: Ну, вот вы ответили «любая». Я говорю конкретику, дайте, пожалуйста. Тут назывались разные. Водитель, автобус.
4: Конкретика, вот, допустим, моя.
3: Давайте.
4: Я тружусь в МКУ, в центр, и по представлению государственных муниципальных услуг,
3: так,
4: главным специалистом.
3: Так.
4: Вот, на СПС РПГУ. И здесь себя раскрываю в полной мере. Почему? Потому что я здесь людям нужен. И испытываю от своей трудовой деятельности максимальное удовлетворение. Почему? Потому что я здесь нужен.
3: Конкретику дайте, чем занимаетесь? Что вы делаете?
4: Дело в том, что сейчас у нас развивается цифровая экономика. Вот, и необходимо людям сейчас помогать в эту цифровую экономику внедряться. То есть научиться пользоваться этой системой, которая была создана, интернет. Великая система интернет, которой нужно всем абсолютно без исключения научиться пользоваться.

0: потому что оно делает людей счастливыми. В качестве примера представлю и приведу себя. Это великая система, в которой можно найти буквально в смысле любые ответы на вопросы. Вот, допустим, расшифровав только одно слово «счастлив», мне стало понятно смысл вкладываемого этого понятия предками, ариями, создателями слов «ашами».
1: А вы не сказали, вот, что вы конкретно делаете? Что вы конкретно делаете для людей?
0: Помогаю людям.
1: Я тоже помогаю людям в определенной степени.
0: Подавать услуги в организации.
1: Ну, более-менее, ладно. Более-менее понятно. Ладно. Ну, да, некоторых людей это может сделать счастливыми, я согласен. Далее, кто у нас? Спасибо. Вячеслав из Подольска, тоже подмосковного. Прошу вас.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: У нас раньше в СССР был, короче, социализм православный. И это было для людей внутри страны, но это было не престижно. Сейчас у нас православный капитализм. И мы помогаем китайцам, индусам, африканцам.
1: Господи, прости.
2: Но вы как
1: слишком
2: внутри страны
1: глубоко.
2: Для людей ничего не делают.
1: Да вообще ничего не делаю. Спасибо. Да и я для вас тоже ничего не сделаю. Юрий, Тверская область. Прошу вас. Да.
3: Юрий. Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Давно не звонил вам. То ли тема не была интересной, то ли что, то ли как-то получилось.
1: Так, а сейчас что, вот интересное?
3: Ну, вот вы знаете, интересное. Вот, понимаете, я читал, перечитывал Гоголя «Ревизор».
1: Так.
3: И вот там тираж книги колоссальный. У меня их, наверное, штук 5 есть. Кто-то взял и выбросил. И вот там Гоголь говорит, что должны быть русские слова. Русские, русские, еще раз русские. Ну, я могу найти обязательно сейчас его. Прести все-таки слово французское. Это понятно, кто-то пытался объяснять. Да, это авторитет, влияние, уважение, которым пользуется кто-либо. Понимаете, вот это кто-либо самое главное. Кто вот этим пользуется? И среди какой пользуется? Какие люди понимают этого человека? Кого он авторитет? Кто в авторитете? Вот я сразу вам отвечу на ответ, чтобы вам не задавать, кто я. Вы любите спрашивать, кто я. Я дипломированный народный поэт.
1: Да, вы как-то звонили.
3: Никто этого звания не имеет. У нас нет его в России. Есть в Башкортостане и в других сеть. Я одной вдове, одного известного поэта недавно говорил, она говорит, такого нет, есть только в союзных республиках. Но у меня-то, говорю, есть. Более того, я, ну, если меня называют, значит, поэтом в законе. Вот в словах все кроется. Все кроется в словах. Я пытался одно стихотворение разбирать, что такое свадьба. И вы знаете, я пришел к выводу, что там неправильно русское слово «свадьба». Там должно быть не «б», а «т».
1: Угу, да.
3: Понимаете? С одним философом. Такой он еще учится, философ.
1: Спасибо, такой. Спасибо. Ну, углубились настолько, что хочется уже наверх обратно вернуться. Так, далее, кто у нас там? Виктор из Раменского, Подмосковья тоже. Здрасте, Виктор, прошу.
4: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
4: Я вот сразу хотел бы подсказать этому поэту, что скоро в каком-то месяце, в ближайший месяц, будет узаконена профессия писатель. Пускай он подаст документы. Так, по теме.
1: Давайте.
4: Основная моя профессия – это менеджер по продажам. Я закончил в свое время Плехановскую. Потом я устал работать в офисе около 15 лет. И решил что-то поменять в жизни. Ну, и меня тянуло на стройку. Строить я не умел.
1: Но тянуло. Бывает. Так.
4: Да, но тянуло. И я решил стать, если не строить, то ломать. Решил стать демонтажником.
1: Гениально, абсолютно. Слушайте, да, прекрасно вот. Вообще. Как у вас так сработало-то, а? Если строить не умеешь, что можно ломать? Да, ломать не строить. Да, пожалуйста, продолжайте. Да. Ага, так.
4: Мне внутренние корни... В общем, я старший из 5 детей, я насмотрелся, но умею всем этим заниматься, делать, ломать я не ломал. Все ремонтировал.
1: Так.
4: И первое задание, которое после регистрации на одном из сайтов я получил, нужно было срезать решетку. У меня ничего из инструментов не было. Я поехал в магазин и купил болгарку, срезал.
1: Так.
4: Дальше положил денежки на то, чтобы оплачивать отклики.
1: Так.
4: Получил первый отклик положительный. Дальше нужно было починить плитку, разбитую плитку на кухне. Женщина так. сковородка упала. Так. Я посмотрел в Ютубе, как это делается. Приехал, купил липучку для плиток, скребок для того, чтобы ее так. вытащить.
1: Ускорьтесь, пожалуйста, времени мало, прошу.
4: Положил, и я теперь помогаю, езжу людям. У них потекли трубы, я открываю стояки. Меня все ждут, сантехники, люди все довольны. Так. Открыл все, потому что плитку сохранил, она югославская. Женщина говорит, я даже номер помню, очереди, когда я ее покупала. В общем, меня ждут 365 дней в году, 320 дней я работаю на постоянное сарафанное радио. Это стало вот не профессия, а направлением моей жизни. Я доволен.
1: Призванием. Да. Призываю, Вы молодец. Спасибо всем, кто звонил. Не переключайтесь.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине? Чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра.
0: Новости на радио.